А мы живем. 19 апреля 2010 года мы отмечали День памяти павших воинов и жертв террора, а 20 апреля – День провозглашения независимости Израиля. Звучали траурные сирены. Мы читали специальную молитву, а потом молчали, отдавая дань памяти тем, кто погиб за нашу страну, за нашу маленькую страну, история которой насчитывает всего 62 года и одновременно десятки веков. В 1896 году сэр Уильям Мэтью Флиндрес Питри, видный английский ученый, египтолог и археолог, обнаружил в Египте стелу фараона Мернептаха, самый древний из известных доныне исторический документ, в котором упоминается Израиль. Библию, конечно, научное сообщество историческим документом не считает. Вот какую надпись, какое самое древнее пока свидетельство донесло до нас время. Израиль опустошен, его семени нет. За 1200 лет до нашей эры фараон сделал запись об опустошении Израиля и уничтожении его народа. А мы все еще живем. Давно вымерли фараоны, мумии которых поворовали из могил и растащили по музеям и коллекциям. Давно исчезли египтяне, а их место заняли арабы. А мы все еще живем. И не просто живем. Мы пережили вавилонское пленение, разрушение первого храма, нашествие персов и греков, римское владычество и связанное с ним разрушение второго храма Иерусалима. Римский император Тит поставил триумфальную арку в память о взятии Иерусалима в 70-м году нашей эры и о своей победе над народом Израиля, народом-бунтарем. На арке был сделан барельеф, изображавший Минору, светильник-семисвечник из Иерусалимского храма, который несли на плечах римские солдаты. Нет уже Римской империи. Давно исчезли некогда грозные римляне, разгромленные варварами. А мы все еще живем. И не просто живем. Мы пережили 18 веков галута, рассеяния, когда у нас не было своей страны. Мы пережили гонения и притеснения, унижения и издевательства, крестовые походы, насильственные крещения, преследование инквизиции, изгнание из Испании и Англии, черту оседлости, погромы, кровавый навет. Мы пережили хрустальную ночь, Освенцим, Майданик, Бабий Яр. Нет уже крестоносцев, ликвидирована инквизиция, католическая церковь официально исключила из своего учения и практики обвинения евреев в богоубийстве, развенчаны кровавые наветы, проиграли войну и понесли наказание гитлеровцы. В Испании и Англии существуют большие еврейские общины. Многие евреи составляют гордость этих стран. Мы все еще живем. Более миллиона евреев из бывшей Российской империи, из Советского Союза переехали в Израиль. Живем. Мы не просто живем, но живем в своей стране, в своем государстве, которое восстановлено именно на этой земле, которую Всевышний обещал нашему народу. Мы живем в окружении врагов, которые за короткий век нового Израиля не раз пытались уничтожить его, и которые до сих пор не убрали из своих политических задач ликвидацию этого государства вместе с его еврейским населением. Мы живем в условиях постоянно растущей неприязни европейцев по отношению к Израилю и евреям. Но мы живем здесь и будем жить здесь, по милости Всевышнего и по его воле. Ави Турецкий.

язык, на котором говорил Бог. По чудной милости Божией я, у которого никогда не было тяги к другим языкам, изучаю иврит, язык, на котором Бог говорил к еврейскому народу, к своим пророкам, и который есть язык Мессии. За небольшое время выучил алфавит, затем по крупицам, по кусочкам начал читать. Например, на шоколадной обертке, попавшей ко мне случайно, я увидел текст на иврите печатными буквами. Сейчас я уже читаю на иврите Новый Завет, подарок любящего брата по вере. Но проблема с произношением, не имея живого общения, я коверкаю слова, и это меня удручает. Может, кому-нибудь Господь положит на сердце прислать мне разговорник по ивриту? Всем сердцем желаю мира израильской земле. Всегда с жадностью читаю накануне, и особенно стихи об Израиле. Александр Нечунаев. Тюрьма, Удмуртия, Россия. Эрец Израиль. Святая земля, где столб патриархов, мы видим следы через грани веков, и их веры путям до сих пор подражая, мы песни к сердцам твоим говорим вновь. Святая земля, ты до ныне стенаешь от притеснений окруживших врагов, до ныне Мессию своего ожидаешь, не признав в Иисусе владыку миров. Святая земля в постоянных нападках, ты много сынов потеряла в веках, не дай уже уйти безвозвратность остатку, прими же Иисуса, прими же сейчас. Святая земля, скоро кончится время, грядет наш Иисус в облаках, последний язычник, гласу Господа внемля, вступает в завет по примеру Христа. Воззри на распятого, Божий народ, воззри на воскресшего, племя святое. Господь наш грядет, Господь ваш грядет. Эрец Израиль, Эрец Израиль. Прислал Александр Нечунаев.

Во-первых, иудеи. «Израиль есть сын мой, первенец мой» – Исход 4.22. У человека свои принципы и разделения, а у Бога свои. Люди делят себя на нации, государства, на богатых и бедных, молодых и старых, и придают этому огромное значение. Для Господа же важно другое различие. Все человечество перед Ним – это иудеи и еллины, то есть язычники, а также спасенные им для вечности и нечестивые. В нашем обществе все быстро меняется, нет ничего прочного и надежного, а Бог неизменен. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же, Евреям 13:8. Поэтому Израиль для Него всегда был, есть и будет избранным народом, первенцем Божьим, о котором постоянно проявляет особую заботу, ставит его на особое место. «Ибо я не стыжусь благовестия Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину» Римлянам 1:16. В наш век церкви все больше и больше евреев обращаются к живой вере во Христа. У Бога нет лицеприятия, и поэтому, выделяя Израиль как своего первенца, Он не намерен снисходить ко грехам возлюбленного им народа. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудея, потом и еллина. Римлянам 2:9. Святой праведный Бог никогда не был и не будет нейтральным по отношению ко злу. Более того, Он особенно взыскателен к тем, кого отделил для себя. Не принимая служения по мертвой букве, Господь строго обращается к оправдывающему себя формальной принадлежностью к богам и избранному народу. Обрезание полезно, если исполняешь закон, а если ты преступник закона, то обрезание твое стало не обрезанием. Римлянам 2:25. Безусловно, те, кого Господь выделил, на ком поставил свой знак, имеют высокие привилегии. Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божие. Римлянам 3:1-2. Поэтому Господа не удовлетворит внешняя религиозность Его избранного народа, Он ожидает и дождется от Него гораздо большего, и от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много верено, с того больше взыщут. Луки 12:48. И все-таки Господь несподвижимой любовью продолжает опекать и обильно благословлять свой навеки возлюбленный народ, шаг за шагом направляя его к познанию истины во Христе Иисусе. Какое же счастье знать, что весь Израиль спасется. Римлянам 11:26. Что Божий первенец возрыдает, узнав в Господе Иисусе своего Мессию. Захария 12:10. И воздаст любовью тому, кто в своей великой верности не лишил Израиля его первенства. Слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, иудею, потом и еллину. Римлянам 2:10. Забудет ли дитя родная мать? Пусть даже так, Израиль, я не забуду. Народ строптивый, непокорный, трудный, но выше неба Божья благодать. Мой первенец, возлюбленный мой сын, восплачешь ты, узнав Христа Мессию, и упадешь на грудь его бессильно, и возвратится блудный сын домой. Во вретище в слезах, душой скорбя, «Иешуя, Хамашиах!» воскликнешь, и сладостный ответ его услышишь: «Любовью вечной я люблю тебя». Размышления из стихотворений Светланы Тимохиной. Украина.

Я еврейка по отцу, принявшая в сердце Иисуса Христа как Спасителя и поверившая в то, что Он – Сын Божий, спасающий людей от греха. Приехала в Германию из Санкт-Петербурга с двумя дочерьми. Живем здесь уже 9 лет. Всегда писала стихи, песни. Здесь, в Германии, Господь нашел меня и призвал на служение. Охотно принимаю участие в работе по развитию контактов между евреями и немцами, а также помогаю людям наладить их жизнь в Германии. А это мои стихи. «Сына Божьего просила я в молитве перед сном, и ответил он мне, силой не прорваться в мире том, там себя унизить нужно, раствориться, возлюбить». Там помогут, если нужно, об обидчике забыть. Там тебя наполнят светом, лаской, кротостью, теплом. Там поверишь ты завету, что мой отчий дорог дом. Успокоишься, стряхнешься и поедешь в край любви. В доме Божьем улыбнешься, сыну радость подарив. Только ты в дорогу к Богу отправляешься в сей путь, и Христовой доброй силой запастись не позабудь. Будет много испытаний, будет счастье, будет крах, будут новые преграды и любовь на небесах. Ирина Козлова.

ключ к капкану. Где дух Господень, там свобода. 2 Коринфянам 3:17. Раздел ведет Катарина Никель. Я не знал, как просить прощения. Вырос я в семье коммунистов. Дед был инженером, а бабушка – ветеран труда. Рос у них и не знал о делах своей матери, которая жила отдельно от нас. Дедушка и бабушка умерли в один год. Переехав жить к матери, понял, что она наркоманка, которая предоставляет свою квартиру для изготовления наркотиков, чтобы быть в доле с изготовителями. Для меня начались тяжелые дни. Мне было 11 лет, и было страшно жить в притоне наркоманов. Я видел, как впадает в наркотическую кому до полумертвого состояния, как мучаются от ломок, как идут на унизительные поступки ради дозы наркотиков. Насмотревшись на последствия наркотической зависимости, я решил никогда не пробовать этой заразы. Но дух грабежа и разбоя настолько завладели моим умом, что я считал, что только таким образом можно получить средства на жизнь. Мои ровесники были обеспечены родителями, а я нуждался в питании и одежде. Я завидовал и злился. Сойдясь с некоторыми знакомыми, мы встали на путь злоумышленных преступлений, но нам недолго пришлось разворачиваться в преступном мире. Хоть я и не стал употреблять наркотики, как моя мать, и не стал пить алкоголь, как мой отец, зато пошел по их стопам через следственные изоляторы, распределители и лагеря. В лагере со мной стало происходить удивительное. Как будто кто-то защищает меня, хранит. Иногда так было и до заключения, но внимания на это не обращал. Однажды осужденный, который жил со мной в одной секции, пошел в комнату, где собираются верующие. Вернулся он совсем другим. Отказался от сигарет, чефира, крепкого чая и наркотиков. Стал постоянно читать Библию, молиться и ходить на собрания. Многие осуждали и высмеивали его поступки, но меня они затрагивали и интересовали. Мы стали много общаться. Стал читать Библию и я, но читал как простую книгу. Выйдя за забор, я был полон энтузиазма и уверенности в себе. Больше меня не поймают так просто. Мне стало известно также, что некоторые из моих знакомых, которые плотно сидели на игле, покаялись и уверовали в Господа. Они приглашали меня на собрание, но я избегал их. Но зато, садясь с некоторыми новыми приятелями, совершил разбойное нападение. Под следствием я сокрушался о том, что снова попался так легко. Гордость и самолюбие не давали мне покоя. И здесь я пришел к выводу, что неверно мыслю, неверно поступаю. Слова, прочитанные в Библии, стали всплывать в памяти, и я встал взывать Господу. В пустой камере впервые в жизни я встал на колени, но не знал, что говорить и как. Не знал, как обращаться к Богу за прощением. В таких поисках прощение было около 2 лет. Прибывший в колонию, где сейчас и нахожусь, познакомился с Мишей, верующим человеком. Мы стали много общаться о Боге, причем ощущал нечто благодатное при этом. И пришло время, когда я понял, что время покаяния приблизилось, что сейчас время благоприятное и что час спасения настал. После долгого изнурительного пути поисков и колебаний одним вечером я сказал: «Хочу покаяться». Миша предложил мне помолиться. А так как это было на улице, в локальном секторе,
где гуляют осужденные, то мы сели на лавочку, где я просил у Бога прощения за все содеянное преступление и за всю свою греховную жизнь. Радости после обращения не описать. После этого у меня началась другая жизнь. Жизнь, соединенная с Господом. Мы с Мишей, идя на работу, старались пребывать в молитве и рассуждали о Христе и Божьем Царстве. Со временем Господь обратил к себе других заключенных – Женю, Сергея, Леню и по сегодняшний день стучится в сердца, не познавшие Господа. Моя мать тоже приняла Иисуса Христа, раскаявшись в своей грешной жизни. Это произошло весной этого года, благодаря Господу при содействии некоторых Божьих работников. А в июле Господь забрал ее душу, избавив от телесных мук, которыми она страдала. Наркотики оставили большой след от длительного их употребления. Сердце радуется за спасенную душу, которая получит новое совершенное тело в вечности от Бога. Александр Игнатьев, тюрьма, Украина.

Невыдуманные рассказы. Я назвал тебя по имени. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему. Ты мой. Исаии 43:1. Седой лежал на холодном полу тюремной камеры одиночки, подавленный, внутренне совершенно разбитый. Вчера ему был объявлен приговор, пожизненное заключение. С одной стороны, тоскливо размышлял он, это вполне заслуженно, ведь я убил человека. А с другой, как же я могу выдержать здесь столько времени? Как? Он перевернулся со спины на бок, дрожа от холода. Сейчас мне только 23, значит, впереди 20, 30, а может и больше, мучительных лет заточения. Седой застонал и еще теснее прижался всем телом к цементному полу. В камере имелись нары, но он решил лежать и спать только на полу. Возможно, размышлял он, таким образом можно будет заболеть воспалением легких и умереть. Ему припомнился сиротский дом, где он провел свое детство. «Седой, пасуй сюда!» — звенели мальчишеские голоса. Любимая игра — футбол — детям разрешалось только раз в неделю, и уж тогда они отводили душу. В остальные дни мальчиков нагружали разнообразной работой, чтобы даром хлеб не ели. Кличку «Седой» ему дали за белоснежную прядь в черных, как смоль, волосах на голове. Ох, и

покуролесил же он в своей недолгой еще одинокой жизни. После выпуска из детского дома пьянки, наркотики, женщины, групповое воровство. Ах, как он спешил насладиться всеми прелестями этого мира! А для чего же еще жизнь дана? Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Театрально покачивая головой, басил в микрофон певец в ресторане, где Седой с шиком тратил наворованные деньги. А слова этой очень популярной тогда песенки были девизом его жизни. Переживал он и неудачные дни, когда не на что было и хлеба купить. Никто из друзей ему в то время не помогал, и он все больше утверждался в мирской мудрости. Человек человеку волк. Ничего прочного, ничего искреннего нет и быть не может. Пользуйся подходящим моментом. Вот и вся философия. Как-то одна девица, с которой он проводил время на море, с опаской отодвинувшись от него, спросила: «Седой, почему ты такой жестокий? Даже когда ты улыбаешься, я боюсь тебя». Он усмехнулся и, закурив, быстро отвернулся в сторону, чтобы она не увидела набухшие в глазах слезы. Затем, справившись с комом в груди, постарался сказать небрежно, как обычно: «Я не жестокий, я просто злой. А почему эта красотка, ты называешь меня не по имени? Ведь я сказал тебе, как меня зовут». Да как-то замялась та, успокоенная его доброжелательным тоном. «Понимаешь, тебе твое имя совсем не подходит. Седой лучше». При ударе он не рассчитал и чуть не разбил ей переносицу. Она долго плакала от обиды и боли, делая холодные примочки, а Седой с ненавистью думал: «Жестокий не он, а жестокая жизнь, которая не дала ему ничего хорошего, а только отняла родителей, детство, благополучие, да еще и имя». Он даже не заметил, как дверь камеры открылась, и поэтому вздрогнул, увидев возле себя какого-то мужчину. «Вы не могли бы немного поговорить со мной?» Незнакомец сказал это почти умоляюще, но Седой взглянул на него враждебно. Спокойное, приветливое лицо, скромный костюм, а в руках толстая черная книга. «А, понял он, это спасатель». К нему уже несколько раз направляли проповедников Библии, но он всем наотрез отказывал, не давая даже слова сказать. «К сожалению, я не имею права выставить вас отсюда, но слушать о Боге не желаю, уходите». С раздражением крикнул он и отвернулся лицом к стене. «Как вас зовут?» — все же спросил посетитель. Седой резко вскочил и, сверкая злобным взглядом сквозь зубы, проговорил: «Разве вам не понятно? Я не желаю спасаться. У меня нет охоты слушать ваши басни о Боге. Но на ваш вопрос я отвечу. У меня нет имени. У меня ничего нет». «Прекрасно», — невозмутимо ответил мужчина. «Если вы понимаете, что у вас ничего нет, то вы именно тот, кто может все получить». Седой подозрительно посмотрел на посетителя и с презрением сказал: «Ваши гуманитарки мне тоже не нужны. Ни еда, ни одежда, ничего. Я не хочу жить, а хочу побыстрее умереть». «Зачем я ему это сказал?» — тут же с досадой подумал он. «Сейчас начнет уговаривать стать верующим. Как это все скучно и нудно. Вы знаете, когда мне исполнилось 15 лет, я тоже решил умереть. Родился я в детдоме», — начал было проповедник. «Родились в детдоме?» Седой с удивлением внимательно посмотрел ему в глаза. «Да, в детдоме для сирот, и я даже не знаю, кто мои родители. У меня тоже ничего не было, даже имени. Дело в том, что в детдоме дети обычно дают друг другу клички. Меня звали Волк. Это от моей фамилии Волков. А фамилию мне подобрали в сиротском доме. И точно оказалось, с детства я как волчонок был, злой, всем старался навредить». «Человек человеку волк», — неожиданно вставил Седой, изумляясь совпадению судеб. «Да, и я так думал», — согласился посетитель.
много бед в жизни натворил. За несколько дней не расскажешь, да и не стоит теперь об этом». Несколько минут они молчали, вспоминая каждый свое. Седому уже очень не хотелось, чтобы проповедник сейчас ушел. Он даже был готов просить его остаться, чувствуя, что тот может сказать ему что-то очень важное. «Вы не хотите, чтобы я говорила о Боге?» — продолжал тот. «Поэтому я скажу вам о пути, истине и жизни. Есть путь, встав на который человек начинает видеть свет. Есть истина, познав которую становишься другим. И, наконец, есть жизнь, приняв которую человек обретает бессмертие и настоящее счастье, и, конечно, Божью любовь. Вы сказали, что у вас нет имени, а я назову имя того, кто может дать вам все самое лучшее, и имя тоже. Это Иисус Христос, который изменил и мою жизнь». Ночью Седой проснулся от холода, но, покосившись на нары, упрямо остался лежать на полу. Вспоминая разговор с проповедником, попытался рассердиться. Он, видите ли, нашел любовь и истину. Тут он понял, что очень завидует этому явно счастливому человеку, тоже бывшему детдомовцу. «Да, он, наверное, имеет что-то стоящее». «И я хочу!» — без слов вскричало его сердце. «И ты, Святослав, можешь получить эту новую жизнь». Голос был незнакомый, очень мягкий. Кто это, знающий его настоящее имя? Он почти не дышал. Впервые за столько лет к нему обратились, назвав его по имени. Но ведь в камере больше никого нет. Вдруг он все понял. И тогда, впервые склонив колени, едва прошептал: «Господи!» Осознав, что его слышат, нерешительно продолжил: «Что мне делать?» Ответ прозвучал почти одновременно с его вопросом: «Только прими мою любовь к тебе». Утром охранник открыл окошко, чтобы поставить тарелку с едой, и заглянул в камеру. На полу узника не было. Он безмятежно спал на нарах. Охранник громко постучал. Проснувшись, заключенный воскликнул: «Слава Богу, это не сон!» Он взял еду и вежливо поблагодарил работника, который после этого с удивлением спросил: «Седой, тебе что, приговор пересмотрели?» Тот уже с аппетитом приступил к еде с не очень приятным запахом. Услышав вопрос, он прервал трапезу и приветливо ответил: «Да, Небесный суд полностью простил мне все преступления. Это главное. А земное наказание я смогу теперь перенести с Господом. Кстати, мое имя Святослав. Седого уже нет, он умер. И еще. Простите меня ради Христа за мою прежнюю грубость и оскорбление». «Чудеса Божьи!» — только и ответил изумленный охранник, с большой неохотой закрывая маленькое окошко одиночной тюремной камеры. «Не бойся, только веруй». Евангелие от Луки, 8:50. Мир отбирает все, и даже имя. Считая жертвы, радуется враг. Но всех раскаявшихся небо примет. Не прогляди открытых Божьих врат. «Не бойся, грешник, — говорит Спаситель, — не бойся, только искренно поверь. Ты слаб, но у меня есть много силы, я пред тобой открыл спасенья дверь. Ты за бортом и никому не нужен, ты нужен мне, ты дорог для меня. Тебя тоска или обида душит, приди к тому, кто может бремя снять. Сидишь в тюремной камере убогой, и этот свет тебе уже не мил. Есть для тебя благая весть у Бога. Мой друг, спасение во Христе прими». Рассказ и стихотворение Светланы Тимохиной. Украина.

письма из-за колючей проволоки. Не хочу возвращаться. Вся моя жизнь – это борьба за выживание. Почему? Потому что в пятилетнем возрасте я потерял родителей и воспитывался в детдоме, где каждый день надо было утверждать себя и заявлять о себе, что я есть. Это на первый взгляд кажется, что воспитатели любят своих воспитанников, но на самом деле это далеко не так. Поверьте моему горькому опыту. Мысль о том, что я один, сводила меня с ума. Но слава Богу, что все это позади. Отслужил в армии, вернулся домой. Но куда идти? Работы нет. Познакомился на тренировке с ребятами из спортзала. Мои знакомые оказались рэкетерами, и я стал одним из них. Не мог даже представить, что меня ожидает за это ремесло, а ожидала меня тюрьма. Но это стало началом моего знакомства с Богом. Когда возбудили на меня уголовное дело, я поддался в бега, и вот, когда скрывался, познакомился с верующими. Я рассказал им, что со мной произошло. Мы помолились, и они посоветовали, чтоб я пошел добровольно в милицию и сознался в содеянном, и что так будет, буду спасен, и Господь выведет меня из тюрьмы. Не мог я этому верить. В моей голове не укладывались мысли, что меня не посадят, если признаюсь. Да кто он такой, этот Иисус? Быть того не может. Но вера моих братьев и сестер была сильна. За тот месяц, что был с ними, я много молился. Но так сложилось обстоятельство, что меня все-таки приняли. Доброжелательный дядя с погонами. На этот момент вера у меня была очень слабая. Но она была. По всем моим делам мне должны были дать лет 10. Но мне дали условный срок и освободили. Адвокатом, я верю, был сам Иисус Христос. И самое интересное, никто не заплатил за меня ни цента. Вот так я познакомился с Господом нашим Иисусом Христом. Что было дальше и почему я сейчас в тюрьме? Дальше было ужасно. Сатана преследовал и одолел меня. Он утопил меня в алкоголе и наркотиках. Со временем снова этап и срок. Здесь, в тюрьме, снова пошел я в церковь и снова живу с миром в сердце. Молитесь обо мне. Сейчас осталось совсем немного до освобождения. Очень не хочется возвращаться в прошлое. Хочу жить полноценной жизнью. Кто поможет? Юрий Карпов, тюрьма, Голод Бердичев, Украина.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Богу пели не в одном столетии, даже не в одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли и песни Моисеевы, и еще Деворы песнь пророчица. Ныне ж мы поем и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится, а уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою ночью. На десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Псалом 91. Мы существуем, чтобы превозносить имя Бога, воздавать славу Ему. И христианская песня – это наилучший метод выразить хвалу Богу. Последующий час в эфире будет звучать христианские песни на разные темы. Пусть Божье имя прославится, а ваш дух, дорогие радиослушатели, ободрится.

Говорят, что надежда умирает последней. На что надеетесь вы? Знаете ли вы живую надежду? Слушайте радио «Волна надежды».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Слушать – это замечательно, но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни, а это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

0: Дорогие радиослушатели, радиостанция «Голос Анд» представляет христианскую радиопередачу «Евангельские истины». В ней мы проводим беседы о различных книгах и темах Священного Писания с целью их изучения и практического применения в повседневной жизни.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы рады, что вы настроили свои радиоприемники на нашу волну. Надеемся, что последующие полчаса будут для вас полезными и назидательными. В начале передачи предлагаем послушать песню.

талантливый немецкий писатель Борхерт Вольфганг, который особенно стал известен через написанную им драму «За дверью», незадолго до своей смерти возвратил своим посетителям принесенную ими литературу. При этом он сказал, указывая на Библию: «Теперь я читаю только это». Дорогие друзья, только Библия может дать душе мир и покой, утомленной в жизненных бурях. В ней мы находим чудесные слова Иисуса Христа, записанные в 11 главе Евангелия от Матфея. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».

Библия отвечает на каждый вопрос души. Она источник, воды которого всегда чисты и обильны. Она солнце, которое никогда не заходит. Она согревает сердца, застывшие в людском эгоизме. Она пробуждает совесть, облагораживает и возвышает послушных ее истинам. Юность ли обращается к ней? Она руководит. Старость ли нуждается в посохе? Она поддерживает. Голодная ли душа ищет пищи? Она насыщает. Немощь ли взывает к ней? Она дает силу. Она приводит ко Христу и возрождает к вечной жизни. Века уходят, поколения меняются, Библия остается неизменной. Могущественные империи вставали и падали, она пребывает. Агностики и глупцы цинично высмеивают ее, но она остается неуязвимой. Несмотря на сегодняшний прогресс науки, Библия незаменима, и с веками ее ценность не уменьшается, а увеличивается. Она является откровением Божьим для всех народов, содержит в себе сокровище вечной мудрости. Она снимает маску с самого замаскированного лицемера и направляет самого грешного человека к небу.

В прошлый раз мы остановились на разборе Библии, на 11 стихе 6 главы Евангелия от Луки. Сегодня вы услышите продолжение этой главы. Разбор ведет Иван Петерс.

Наш сегодняшний разбор Евангелия от Луки мы начнем с 12 стиха 6 главы. Откройте ваши Библии и прочтем 12 и 13 стихи. «В те дни взошел Он, то есть Иисус, на гору помолиться, и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и назвал апостолами». В горах Иисус провел целую ночь в молитве. Уже не раз евангелист Лука упоминал о молитве Иисуса в одиночестве, как, например, в 4 главе 42 стихе и 5 главе 16 стихе. Но здесь в тексте отмечен особый факт. В этот раз Иисус провел всю ночь в молитве. Дословный перевод из греческого языка показывает, что это было для Христа особое время глубокой и серьезной молитвы, которая переходит в благоговейное, глубокое общение с Богом. В этой молитве Иисус, вероятно, беседовал с Своим Небесным Отцом о учениках. После того, как враги Христа открыто встали в оппозицию к Нему, Он начинает усиленную деятельность. Как полководец, Он избирает из рядов Своих сторонников 12 учеников особо. Ими Он хочет прокламировать Свою миссию во всем мире. И их Он называет апостолами, что в переводе означает «посол». Они впоследствии должны были остаться на земле и распространить весть о Его воскресении и спасении всем людям. «Вы будете мне свидетелями до края земли», — сказал Он им позже. Избранием 12 дело Христа было организовано. Это предприятие приняло историческую основу и перспективу на будущее с надеждами и опасностями. Но среди избранных Иисусом были только совершенно простые люди. Среди них не было особо богатых, не было известных, не было влиятельного человека. Никто из них не имел особого воспитания. Все они были мужчинами из простого народа. Этим поступком Иисус как будто хочет сказать: «Дайте мне 12 простых людей, и ими я изменю весь мир». Иисус не нуждается в особых способностях людей. Ему ценны наша преданность и верность. Найдя в человеке эти качества, Дух Святой снабжает его всем необходимым для эффективного свидетельства о Царствии Божьем. Эти 12 учеников имели и совершенно различные характеры. Упомянем здесь только двоих из них. Матфей был раньше мытарем, то есть сборщиком налогов, и работал для римлян, угнетающих евреев. Но он был избран Христом вместе с Симоном, прозванным Зелотом. Зелоты были фанатичными националистами, и они принимали на себе клятву убивать всякого предателя из своего народа или римлянина, как только им представится для этого возможность. Могущество Христа совершает такие чудеса, что Матфей, сборщик налогов для римлян, может жить тесно и трудиться вместе с Симоном Зелотом. Только в Иисусе Христе могут быть разрешены проблемы международных отношений. И это потому, что даже совершенно различные люди могут жить мирно и дружно, если они любят Христа. Если мы действительно любим Его, мы будем и любить друг друга.

Избрав этих учеников, Христос сразу же продолжает свою деятельность, имея теперь вокруг себя постоянно 12 учеников. Прочтем теперь 17 по 26 стихи. «И сошед с ними встал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест, тирских и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих. Также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что из него исходила сила и исцеляла всех. И он, возвев очи на учеников своих, говорил: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и принесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах». Так поступали с пророками и отцы их. «Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали со лжепророками отцы их». Три группы слушателей мы видим здесь перед Христом. 12 апостолов, множество учеников Христа и много народу. Исцеление больных и одержимых злыми духами, подобно сильному ветру, раздували весть о чудной силе Христа, которая действовала до этой проповеди. Люди исцелялись одним только прикосновением к Иисусу Христу. Никто не вправе и не в силах иметь такое огромное влияние на людей, кроме самого Сына Божия. В таких обстоятельствах Иисус начинает свою проповедь. Она делится на две части. В стихах с 20 по 22 Иисус говорит о блаженствах. С 23 по 26, напротив, о горе. Он противопоставляет блаженство горю. Мы не можем просто говорить здесь о голоде, дискриминации, бедноте и слезах. Фарисеи и вообще духовенство во время Христа считало всех, исполняющих закон, богатыми пред Богом. Это мнение было всеобщее известным и распространенным. Подтверждает этот факт, что Иисус здесь не обязательно имеет в виду плотскую, видимую бедность, и то, что сами ученики Иисуса были не все из самых бедных людей. Андрей и Петр, например, были рыбаками и имели даже слуг, то есть работников. Матфей был сборщиком налогов и мог даже устроить большой праздник, на котором присутствовали знатные и богатые люди. Да и многие другие из последователей Христа были люди, имеющие богатство, как, например, Никодим, Иосиф из Аримафеи и богатые женщины. Иисус говорит здесь в действительности о духовных качествах. Так, например, евангелист Матфей описывает эту же проповедь подробней и пишет: «Блаженны нищие духом, то есть те, которые, по мнению фарисеев, бедны пред Богом, потому что не исполняют закон. Их Христос пришел спасти. За них Он умер и пролил свою святую кровь для их очищения. По сравнению с этим имуществом млекнут все сокровища земли. Жертвой Христа грешники стали богатыми духом. Им открылось Царствие Божие. Блаженны и те, которые плачут и рыдают о своих грехах, ибо они через жертву Христа получат прощение их. Блаженны алчущие». Матфей говорит «алчущие правды», то есть истины. «Ибо они найдут истину во Христе и насытятся, потому что Христос сказал, что Он есть истина. В Нем ищущая правды душа находит полное удовлетворение. Блаженны и те, говорит Христос, которые дискриминируются гордыми
и самолюбивыми фарисеями, потому что надеются спастись не через дела закона, а через милость Божию. Таковые страдают за свое упование на Христа, и им обещана великая награда за их верность на небесах. Но горе, говорит Христос, вам, считающим себя богатыми пред Богом, из-за своей гордости. Таковые возвышают себя сами и ублажаются в творимых ими делах, как тот богатый в притче о богатом и бедном, который постоянно хвалился пред Богом своими добрыми делами и исполнением закона. Самохвальство их награда, и другой они не получат, говорит Христос. Он употребляет здесь слово, означающее полный расчет. Если мы желаем обогатить себя пред Богом добрыми делами, тогда наша небесная награда утеряна, ибо Христос сказал: «Никто не приходит к небесному Отцу иначе, чем через Меня», то есть через Голгофскую жертву Его. Таковые получают прощение всех грехов, о которых они плачут и сокрушаются. Эта проповедь Христа о блаженстве задает нам всем серьезный вопрос. Как мы желаем достичь счастья? По масштабам мира или по зову нашего Спасителя Иисуса Христа? Аминь.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Г. Синедрион приговаривает Иисуса к смерти. Евангелие от Иоанна, 11 глава, стих 45 по 54.
1: Евангелие от Иоанна, 11 глава, стих 45. «Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и увидевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него».
0: После воскресения Лазаря люди видели его живым на улице и дома. Величие Христа открылось многим, и они поверили в то, что он Мессия, Сын Бога Живого. Число учеников таким образом возрастало, и люди спешили к дому Марии, чтобы увидеть Иисуса и Лазаря.
1: Евангелие от Иоанна, 11 глава, стихи с 46 по 48. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом.
0: Но были и те, кто, увидев чудо, поспешили к фарисеям и сообщили им об увиденном. Они все еще оставались неверующими, и на них пребывал гнев Божий, как сказано в притче о богатом человеке, которому Авраам ответил: «Если Моисеи пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Евангелие от Луки, 16 глава, 31 стих. Божий Дух не может изменить сердце тех, кто отказывается доверять Иисусу. Если люди не хотят верить в Него, для них бессмысленны даже чудеса. Фарисеи имели большой авторитет в Синедрионе, состоявшем из 70 членов. Поэтому священники, включая саддукеев, отрицавших воскресение, решили созвать совет и обсудить этот вопрос на нем. Но мнения разделились, так как некоторые считали, что Иисус не сделал ничего достойного смерти, а значит, и не было повода для его ареста. Ко всему этому было много уверовавших в него из числа паломников, пришедших в Иерусалим на праздник Пасхи. Члены Синедриона считали, что Иисус был простым человеком, а не пророком или тем более не сыном Бога. Но, несмотря на это, они не могли отрицать совершенные им чудеса. Во время споров ими овладел страх от того, что римские власти могли узнать о происходящих событиях и вмешаться. Большое скопление народа вокруг человека, совершавшего мессианские чудеса, могло привести к восстанию, в результате которого римляне могли закрыть храм, место Божьего присутствия, и запретить служение в нем вместе с жертвоприношениями, молитвами и благословениями.
1: Евангелие от Иоанна, 11 глава, стихи 49 по 52. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете, и не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. И не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино».
0: Когда разногласия в Синедрионе достигли предела, с места встал Каиафа, первосвященник, и начал обвинять присутствующих в их невежестве и недальновидности. Он обладал правом слова, поскольку был главой Синедриона. Каиафа был помазан на служение, что было символом святости. Тем не менее, он всеми силами противился Христу. Вместо того, чтобы исполниться Духом Святым и говорить то, что Бог хотел сказать через него, он, воспользовавшись своим статусом пророка, назвал всех невеждами. Тут дух сокрушения, который говорил в Каиафе, раскрыл свою истинную сущность. Это сатана говорил через него, прикрываясь Божьим именем, но на самом деле выступая против него. Несомненно, для людей было лучше, если бы Агнец Божий умер вместо них, чтобы они могли избежать Божьего гнева и иметь вечную жизнь. Но дьявол приводит совсем другие доводы. «Пусть Иисус умрет и избавит нас от гнева римлян». Это предсказание подтвердило слова Христа, что дьявол есть духовный отец многих иудеев, потому что он лжец и отец лжи. Иоанн верно подметил, что Каиафа выразил божественную истину, хотя и руководствовался мотивами сатаны. Он объяснил смерть Иисуса как освобождение для всех, не осознавая истинный смысл своих авторитетных слов. Он оставался незнающим и невежественным, потому что не поверил в Иисуса, несмотря на то, что Дух Святой возвестил через него о заместительной смерти Христа. Он не понял смысла собственных слов, потому что его намерения были прямо противоположны божественным намерениям. Евангелист Иоанн говорит о сказанном в широком смысле, о спасении для всего мира. Иисус умер не только за грехи своего народа, но и за каждого верующего из любой национальности. Все верующие в Него, дети Божии, и поверив в Спасителя, они обретают вечную жизнь со всеми ее качествами. Цель нашей веры заключается не только в обретении спасения, но и в достижении единства всех детей Божьих во Христе. Его любовь стала символом и движущей силой христианства. Его имя объединяет всех его последователей. Общаясь с ним, они общаются и друг с другом. Так проснемся же и поспешим к нему, ведь мы – братья и сестры в Божьей семье, которые еще роднее и ближе друг к другу, чем члены обычной семьи.
1: Евангелие от Иоанна, 11 глава.

Предложение Каиафы было принято, и Иисуса решили казнить. Некоторые попытались возразить, но никто не послушал их. Они были в меньшинстве. Таким образом, хитрый Каиафа подвел присутствующих к тому, чтобы убить Христа. Но сделать это нужно было втайне, чтобы избежать беспорядка в народе. Иисус знал о заговоре против Него благодаря Своей божественной природе. Он ушел из района, находящегося под властью Синедриона, в область Иордании, к востоку от Наблуса, чтобы вместе с учениками ждать там своего часа страданий, смерти и воскресения. Решающая битва приближалась. Нараставшее напряжение между ними и священниками, которое возникло в момент очищения храма, усилилось с исцелением больного в субботу и обострилось теперь при воскрешении Лазаря, достигнув своей кульминации. Народные предводители хотели убить своего благодетеля Иисуса как можно скорее. Но свет светит во тьме, и тьма не объемлет его. Дорогой брат, увидел ли ты, что Христос есть свет? Осветило ли Евангелие твой разум и обновило ли оно твое сердце? Принял ли ты его дар вечной жизни? Раскаялся ли ты под воздействием Духа Святого в своих грехах и обрел ли веру, которая приносит благословение и освящение? Откройся Духу Христа и отдай Ему свою жизнь, чтобы не быть заодно с врагами Иисуса, осудивших и не принявших Его. Последуй за Ним, как другие Его ученики, и познай, кто есть живой Бог, чтобы и ты смог вместе с ними исповедовать: «Мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца, полного благодати и истины». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. Молитва. Господь Иисус, благодарность Тебе за то, что Ты не отошел от истины в час испытаний и всегда прославлял Своего Небесного Отца. Прости нас за маловерие и пренебрежение Тобой. Приведи нас к общению с Отцом, чтобы нам иметь вечную жизнь и непрестанно служить Тебе. Пусть наша жизнь будет прославлением Тебя одного. Вопрос 79. Почему Синедрион принял решение убить Иисуса?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

христианский журнал «Свет Евангелия». Контейнеры или для Господа. Галина Васильевна Гура. 2, а то и 3 раза в год я ездила в Украину. Все лето проводили лагеря и ехала туда, где была нужда. Зимой мы развозили по интернатам рождественские подарки, одежду и обувь. В каждом интернате я рассказывала историю из Библии. А весной и осенью я занималась собиранием контейнеров в Америке. Мы арендовали помещение под склад. Туда привозили, приносили и присылали самые разнообразные вещи для детей. Все это я перебирала, складывала аккуратно в коробки, заклеивала их, приклеивала наклейку с описанием содержимого и откладывала в сторону. Приходилось очень много выбраковывать. Однажды мне помогала одна американка, Эрин. Это была очень добрая, искренняя христианка. Она посмотрела на то, как я сортирую вещи, расстроилась и с обидой в голосе спросила: «Почему ты не можешь такие вещи послать сиротам? Вот посмотри, я же ношу и потрепанные кроссовки, и потрепанные джинсы». Я не знала, что ей ответить. Как можно было объяснить, что посылать старье совсем не стоит, а потом дать ребенку единственную обувь, которая чуть держится, не принесет никакой радости? Через 3 дня она у него разлетится. Это все у меня проплывало в голове, но все это было неубедительно. Господи, что же я могу ей сказать? Почему я так делаю? После обеда позвонила наша сотрудница Рената и отругала меня за то, что я так скрупулезно все перебираю, что люди не будут нам ничего жертвовать. Настроение у меня совсем потухло. Вечером, когда я молилась перед сном, я опять спрашивала у Господа: «Господи, что повелишь мне делать? Я не могу поступить по-другому, но как я могу все это им объяснить?» Открыв Библию, я стала читать: «Все, что вы сделали одному из малых сил, вы сделали мне». И вдруг я все поняла. Тихая радость наполнила мое сердце. На следующее утро Эрин опять пришла мне помогать, но лицо ее было печальным, и со мной она не разговаривала. Я мысленно взывала Господу о помощи. Беря в руки грязную помятую куртку, я произнесла: «Господи, эта куртка грязная, но ведь ты же всемогущий, ты можешь ее постирать». Затем мне попались рваные брюки. «Господи, эти брюки рваные, но что тебе стоит их зашить?» Следующее было пальто без пуговиц. «Господи, но ведь это совсем ерунда, пуговицы, подумаешь, ведь ты можешь их у кого-нибудь срезать и пришить себе». Следующим был растянутый бесформенный свитер. «Господи, этот свитер сильно растянут, но ведь ты должен все принимать с благодарностью». Тут Эрни не выдержала и с гневом воскликнула: «Как ты можешь говорить такие вещи?» «А почему нет?» – спросила я. «Ведь написано: все, что вы сделали одному из малых сил, вы сделали мне. Вот я для Господа это и делаю». По мере того, как я говорила, глаза Эрин расширялись все больше, и вдруг у нее из глаз покатились слезы. «Я все поняла», — сказала она. «Прости, как я раньше об этом не подумала, да еще и пожаловалась на тебя Ренате». Мы обнялись и вместе молились Господу, прося у Него прощения и мудрости в хождении перед Ним. На следующий день Эрин пришла и со смехом рассказывает, что ее брат из Калифорнии прислал посылку для сирот. «Так я почти все оттуда выбросила», — сказала она. «Как мог он для Господа посылать такие вещи? Да еще и так дорого заплатил за пересылку. Лучше бы он деньги сюда прислал». Пришла Рената. Я рассказала ей обо всем, что произошло, и мы благодарили Бога за мир, который Он посылает в сердца. В плену у компьютера. Если ты привык не бодрствовать, и твое сердце всегда влечет к интернету, то компьютер с интернетом – пастырь твой, и ты всегда будешь нуждаться, так как он обворовывает твое время и средства, предлагая многое купить и на что-нибудь потратиться.
и тогда Он покоит тебя у свиных корыт греха и водит тебя к нечистым водам непрестанного развлечения, потому что мир стал другом твоим через твое частое общение с ним. Если ты привык не бодрствовать, и твое сердце всегда влечет к интернету, то компьютер ослабляет душу твою нежеланием читать Слово Божие и молиться. Он также направляет тебя на стези лжи ради отца лжи, предлагая весь мир зрительных наслаждений к твоим ногам. В то время, как ты остаешься жалок и нищ, и слеп, и наг, если ты пойдешь и долиною смертной тени, то будешь бояться даже собственной тени, так как не имеешь при себе светильника ноге твоей и света стезе твоей, и зло будет окрест тебя. И будешь бояться ужаса в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень. Если ты привык не бодрствовать, и твое сердце всегда влечет к интернету, то твой компьютер с интернетом всегда с тобой. Его обольстительные краски и свечения руководят тобою, и ты всегда зависим от него, хотя и думаешь, что свободен. Иногда, приходя в себя, в тихие минуты обличения совести, ты думаешь, что встану, как прежде, и освобожусь, хотя слепо не замечаешь, что твои одежды праведности и посвящения уже давно вотканы в колоды греховного рабства. Компьютер приготовил пред тобою трапезу неизведанного и таинственного ввиду врагов твоих и удалил от тебя реальную близость хороших друзей твоих. Он заморочил часто ненужной и излишней информацией голову твою, и чаша гнева Божия над тобой уже почти наполнена. Так порочность и усыпление совести сопровождают тебя в дни жизни твоей. Вместо усердия в делах веры ты ходишь по кругу суеты, толкая жернова сплетен, обид и отчаяния, и пребываешь в доме идольского поклонения уже многие дни, доколе филистимляне будут господствовать над тобою. Виталий Кравченко, Спокин. Костя. Екатерина Сотник, Украина. У Бога везде есть свои люди. В субботу перед обедом Наталья зашла на почту, чтобы увидеть свекровь, которая там работает. Открыв дверь, она увидела бомжа. Городок небольшой, и своих бомжей здесь нет. Но рядом проходит железная дорога, и проводники, бывает, выбрасывают зайцев. Обычно у последних похожий рассказ. Работал, выгнали, деньги не уплатили, избили, документы отобрали. Добираюсь домой. Может и так, но этот бомж не был обычным попрошайкой. Наталья целую минуту стояла у двери, рассматривая его, а он никак не реагировал на ее вопросительный взгляд. Хоть он и сидел за столиком, она отметила, что этот молодой человек около 2 метра роста, очень-очень худой, ноги и руки похожи на длинные палки. Одежда вроде и приличная, но видно, давно она на нем. На одном плече висел почти пустой рюкзак. Увидев невестку, подошла Анна Васильевна, свекровь. Они поговорили. Уходя, молодая женщина еще раз посмотрела в сторону парня. Какой равнодушно безучастный взгляд! Бомж, не двигаясь, изучал пустоту по горизонтали, и казалось, что даже пожар под стулом не мог бы потревожить его усталое равнодушие. Уже держась за ручку двери, Наташа поняла, она должна подойти к нему. Но тут же пришла предательская мысль. «Что о тебе скажут сотрудницы свекрови? Мужа нет дома, а ты пристаешь к молодому человеку, да еще и на глазах у матери мужа». Тяжело вздохнув, Наталья быстро вышла на улицу.
Впрочем, так же быстро она забыла об этой встрече. Следующим днем было воскресенье, первое после Пасхи, воскресение Христово. Во многих местах этот день еще называют воскресение поминальное. Это значит, что множество людей приехали сегодня в райцентр, чтобы посетить кладбище и встретиться с близкими и дальними родственниками. А еще это значит, что электрички привезут тысячи гостей, а потом увезут их обратно. На вокзале должно быть уйма народу. Наталья поняла, что она должна пойти туда, к людям, обязательно должна. Взяла в руки пачку листиков с напечатанным стихотворением неизвестного автора и пошла на вокзал. Людей в ожидании электрички много, яблоку негде упасть. Как только Наталья открыла дверь в зал ожиданий, сразу же увидела его. Уже без рюкзака, ветровка разорвана, джинсы в коричневых пятнах, вероятно, кровь, а лицо в свежих ссадинах. И тот же застывший, равнодушный взгляд. Она была уверена, что он тоже узнал ее. Минут 10 Наталья потратила на то, чтобы спросить каждого в зале, «Можно вам подарить этот стих?» Люди принимали и благодарили. Он молча взял, не глядя ни на Наташу, ни на листик. Обойдя всех, она снова вернулась к нему. «Мне нужно поговорить с вами. Мы можем выйти?» Он молча поднялся, и ей показалось, что далось это ему нелегко. Отойдя подальше от любопытных слушателей, спросила, «Кто вы? Что здесь делаете и где живете?» Он рассказал, что в Чернигове живет его мама, бабушка и брат. Зовут его Костя, 26 лет. Поехал к знакомой девушке на юг Украины, но оказалось, что там его явно не ждали. Парень, с которым живет та девушка, собрал ребят, и Косте объяснили. А денег на обратную дорогу не было. В электричке остановку две проедешь и выгоняют, потому что без билета. А документы у тебя есть? Костя вынул из кармана рубашки паспорт и протянул Наташе. Да, несколько лет я жил там, объяснил, отвечая на вопросительный взгляд, когда она увидела, что паспорт заграничный. Чем я могу помочь тебе? Можно позвонить маме. Я помню ее номер мобильного. Вчера я звонил ей с почты. Просил денег на дорогу. Она выслала. Вот когда вы видели меня там, я ждал перевода. Но, понимаете, я наркоман.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Матфея.
3: Глава вторая.
4: Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят:
5: «Где родившийся царь Иудейский?
6: Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему».
4: Услышав это, Ирод-царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них:
7: «Где должно родиться Христу?»
4: Они же сказали ему:
8: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой, Израиля».
4: Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал:
7: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему».
4: Они, выслушав царя, пошли. И се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, се ангел Господень является во сне Иосифу и говорит:
9: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его».
4: Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит:
10: «Из Египта воззвал я сына моего».
4: Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит:
10: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет».
4: По смерти же Ирода се ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит:
9: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца».
4: Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские. и, придя, поселился в городе, называемом Назарет. Да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется.
3: Глава третья.
4: В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит:
11: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное!»
4: Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия:
10: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему».
4: Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда и Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидевши Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им:
11: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым».
4: Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил:
11: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?»
4: Но Иисус сказал ему в ответ:
12: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду».
4: Тогда Иоанн допускает его, и, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас небес глаголющий:
13: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
3: Глава четвертая.
4: Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал:
14: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами».
4: Он же сказал ему в ответ:
12: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих».
4: Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему:
14: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей».
4: Иисус сказал ему:
12: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего».
4: Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему:
14: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне».
4: Тогда Иисус говорит ему:
12: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи».
4: Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит:
10: «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом Галилея языческая. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет».
4: С того времени Иисус начал проповедовать и говорить:
12: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное».
4: Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им:
12: «Идите за мною, я сделаю вас ловцами человеков».
4: И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана.
3: Глава пятая.
4: Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря:
12: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Вы слышали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древним: «Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным, но да будет слово ваше «да, да», «нет, нет», а что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано: «Око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
3: Глава 6.
12: Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у него. Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает. Кольми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы.
3: Глава 7.
12: Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую мерою мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: «Дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно». Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящему Него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое.
4: И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Тонула в грехах планета, да нельзя стал мир жестоким. Но вот появился некто, таинственный на востоке. Народные толпы жадно внимали его рассказам, от взгляда его бежала неискренность и проказа. Учил он народ из лодки ценить благодати лета. Любимым был этот кроткий учитель из Назарета. Не видела лишь планета, внимая словам Христовым, царя и посланца неба, затканным простым хитоном. Это было стихотворение современного христианского поэта, а мы продолжаем изучение Евангелия от Матфея. В прошлой передаче мы говорили о крещении Иисуса Христа и искушении Его в пустыне. Интересно, что Матфей в своем повествовании опускает 30 лет, последовавшие за рождением Иисуса, и возобновляет свой рассказ с описания Иоанна Крестителя, предтечи Иисуса Христа. Иоанн призывает к покаянию и возвещает приближение Царства Божьего. Затем следует крещение Иисуса, в котором Бог подтверждает, что Иисус является Его Сыном, и искушение Христа в пустыне. Все нападки сатаны Иисус отражал словами Священного Писания. Давайте и мы продолжим изучение Библии вместе с доктором МакГи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение 4 главы Евангелия от Матфея. В прошлой передаче мы начали разговор о том, для чего сатана предпринял искушение Иисуса. Мы видели, что он хотел, чтобы Иисус согласился стать религиозным лидером без выполнения того плана, который предназначил ему исполнять Бог. Дьявол хотел, чтобы Христос обошелся без креста. Многое из того, что сегодня называется христианством, можно назвать сатанианством или дьяволианством, потому что все эти учения обходятся без креста Христова. И в этом искушении дьявол пытался предложить Иисусу религиозное руководство через чудо. Дорогой друг, особую опасность сегодня представляют собой так называемые чудотворцы. Сегодня многие верующие увлекаются исцелением, сотворенным целителями или хилерами. Я не знаю, почему столько народу верят в этих хилеров, когда всего лишь небольшое исследование позволяет увидеть, что на самом деле на их собраниях никаких чудес не происходит. В Южной Калифорнии я предложил $100 тому, кто выйдет вперед, представится и продемонстрирует, что он действительно получил исцеление при помощи этих чудотворцев, хилеров. Честно говоря, я удивился тому, что вперед вышли 2 или 3 человека. Это были искренние люди, которые сами поверили в свое исцеление. Они решили, что я человек неверующий и не верю в исцеление. Но поймите меня правильно, я верю в чудесное исцеление, то есть когда вы идете непосредственно к великому целителю. Когда у вас серьезно нарушено здоровье, вы не идете к студенту мединститута или шаману. Вы идете к специалисту именно в этой конкретной области. Я уже обращался к великому целителю и могу рекомендовать его и вам. Я верю в эффективность обращения прямо к Нему, а не через посредничество этих так называемых чудотворцев. Ни один человек не может творить чудеса, и даже Господь Иисус не захотел стать религиозным лидером через чудеса. И этот факт представляет собой определенный интерес. Помните, сатана тоже цитировал Писание, а именно – 90-й Псалом, стихи 11 и 12. «И сказал, ибо ангелам своим заповедает о тебе, на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Дьявол отлично знает Писание, однако он не совсем точно воспроизвел его. Шекспир как-то сказал, что дьявол цитирует Писание с определенной целью, И действительно, сатана цитирует Писание неверно, ради своей корысти. Сатана выпустил из отрывка в псалме очень важную деталь. Он не процитировал слова «охранять тебя на всех путях твоих». А ведь это очень важная часть стиха. Сатана хотел, чтобы Господь Иисус проигнорировал Божий путь. Дорогой друг, Бог не всегда хочет творить чудеса в твоей или моей жизни. В нашем современном обществе умами многих людей завладела идея, в соответствии с которой мы должны заставить Бога выполнять наши желания. Иногда кажется, что люди принимают его за мальчика рассыльного, который работает на вас, подчиняется вам и выполняет ваши желания. Дорогой друг, мы не можем этого делать. Бог есть суверенный Бог, а мы Его творение. Он наш Создатель, а мы должны подчиняться Его воле. Иногда это может быть не очень приятно, но самое главное – это воля Божья, но не ваша и не моя. Еще один интересный момент в этом искушении – тот, что сатана предложил Иисусу все царства мира. Неужели дьявол действительно обладает всеми царствами мира и может подарить их кому-нибудь другому? Подумайте, прежде чем ответить. Позвольте мне помочь вам с ответом, потому что я уже много над этим думал. Господь Иисус не оспаривал утверждение сатаны о том, что он может предложить ему все царства мира по своему желанию. Иисус не сказал ему: «Ты не можешь подарить мне все царства мира, потому что ты сам не владеешь ими». Уверяю вас, дьявол действительно владеет ими. Этот факт заставляет нас взглянуть несколько иначе на те серьезные проблемы, которые тревожат наш современный мир. Дьявол господствует над всем в этом мире. Это духовный враг. Он хотел стать Богом. Вспомните, что он сказал Иисусу: «Все это дам тебе, если падши поклонишься мне». В 11 стихе мы видели, что после третьего искушения дьявол на какое-то время отошел от Господа Иисуса. И уж, конечно, он не оставил его в покое навсегда. Теперь мы переходим к началу публичного служения Иисуса, которое началось в Капернауме. «Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею, и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском в пределах Завулоновых и Нефалимовых». Иисус ушел из Иерусалима, потому что Ирод посадил Иоанна Крестителя в темницу. Теперь Господь перевел свой штаб с юга на север, из Назарета, своего родного города, в Капернаум. Матфей не рассказывает в подробностях об этом перемещении. Однако это свидетельство того, что все четыре евангелиста не пытались повторять одно и то же. Евангелия не являются точной копией друг друга. И попытки согласовать Евангелие мне представляются большой ошибкой. Я написал брошюру под названием «Почему четыре Евангелия?», в которой постарался показать, что каждое из них было написано с конкретной целью. Но ни одно из Евангелий не ставило перед собой задачу написать биографию Господа Иисуса. И никто не мог написать ее. Каждая из этих книг была написана для определенной группы людей. Матфей писал для религиозных деятелей и в основном для народа Израиля. Его Евангелие было написано на еврейском языке, и это подтверждают папии и Евсевии, отцы церкви и многие свидетели того времени. Хотя Матфей и не рассказывает о перемещении в Капернаум подробно,

конкретных пророчеств, как мы увидим из текста с 14 по 16 стихи. «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути приморском за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». Это пророчество мы находим в книге пророка Исаии в 9 и 42 главах, в 1, 2 и 6 и 7 стихах соответственно. Я не стану тратить время на объяснение названия «Галилея языческая», но если вы захотите сами исследовать этот вопрос, то будет полезным узнать условия жизни в том регионе во времена Господа Иисуса. Помните, что Он провел там свое детство. Эта область называлась языческой, потому что многие люди из Римской империи мигрировали туда. Берега Галилейского озера представляли собой живописный и чудесный ландшафт. Но жизнь там была исключительно мирской и даже исполненной зла. Жители того региона были далеки от Бога. И хотя они находились недалеко от Иерусалима, они действительно были далеки от Бога. На них воссиял великий свет Господа Иисуса, и само присутствие Христа поставило их перед принятием важного решения. Они видели многие Его чудеса, но ответа от них не последовало. Чуть позже, в 11 главе с 20 по 24 стихи Евангелия от Матфея, Иисус произнесет на них суд и скажет: «Горе тебе, Хоразин!» А пока в 17 стихе нашей главы мы читаем, что в Капернауме Иисус начал с того, на чем остановился Иоанн Креститель. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Иисус провозгласил: «Покайтесь, обратитесь, придите ко Мне, ибо приблизилось Царство Небесное». Царство, конечно же, приблизилось в личности Царя. Люди не могли обрести Царство Небесное без Царя. И, как мы уже поняли, Царство Небесное, проще говоря, это правление небес над землей. Именно это правление однажды Господь Иисус установит над землей. Земля станет для Израиля, земного народа, небесами, и они войдут в вечность прямо здесь, на земле. Церковь утешается небесной надеждой, но земная надежда тоже чудесна. И именно такие чаяния лелеяли люди в Ветхом Завете. Далее Иисус начинает собирать вокруг Себя учеников. Обратите внимание на следующие стихи. «Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». Во всех Евангелиях Господь по меньшей мере трижды призывает этих людей, или точнее, у этих людей состоялось три встречи со Христом. Первый раз они встретились в Иерусалиме, как об этом рассказывает апостол Иоанн в 1 главе с 35 по 42 стихи своего Евангелия. Вторая встреча состоялась у Галилейского моря, и об этом мы только что прочитали у Матфея. Они уже прежде виделись с Иисусом, но раньше Он не призывал их быть с Ним. И вот теперь, когда Он видит их у моря Галилейского, Он призывает их следовать за Ним. Затем мы увидим, что они вернулись к рыбной ловле. Об этом рассказывают Марк и Лука в своих Евангелиях. И, наконец, Иисус

0: снова позвал их, и это призвание стало призывом учеников к апостольству. Удивительно то, что Иисус призвал именно этих людей, поскольку Он призывал таких несовершенных людей, как Его ученики. Я понимал, что Он сможет использовать и меня так же, как любого из вас. Весьма утешительно сознавать, что нам совсем не нужно быть суперсвятыми, чтобы Бог мог использовать нас. Может быть, Он не станет делать из нас ловцов-человеков, если мы никогда прежде не занимались рыбной ловлей. Но чем бы мы ни занимались в своей жизни, Он сможет использовать нас. Какими бы ни были наши таланты, Он может обратить их к себе и использовать их во благо. Несколько лет назад в моей церкви была женщина, у которой отнимался язык каждый раз, когда она пыталась свидетельствовать о Христе. Но зато она пекла совершенно удивительные пирожки. Она переживала из-за своей неспособности свидетельствовать, и однажды я ей сказал: «А вам не приходило в голову, что Господь ввел вас в свою семью, чтобы вы пекли пирожки?» Это может показаться нелепым, однако это так. Самое важное для нас – полностью довериться Ему. Под Его водительством мы не сможем все выполнять одну и ту же работу, потому что каждому из нас Он дал разные дары. В теле Христовом множество членов, и все они выполняют совершенно разные функции. Но что ответили рыбаки на призыв Иисуса? Читаем следующие три стиха. «И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним. Оттуда, идя далее, увидел Он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Его, в лодке с Зеведеем, отцом их, подчиняющих сети свои, и призвал их. И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за ним». Это были очень интересные люди. И далее мы познакомимся с ними поближе, особенно при чтении других Евангелий. 23 стих нам напоминает о том, что Иисус в данный момент находится в северной части Израиля. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царства и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Обратите внимание, что Иисус учит в их синагогах и проповедует Царство. В чем же заключались это учение и проповедь? Евангелие, благая или радостная весть о царстве провозглашала приближение этого царства в личности царя. Люди должны были принять его. Кроме того, Иисус исцелял их физические болезни. В те дни Иисус исцелил тысячи людей. Матфей особо подчеркивает этот факт. Если мы внимательно посмотрим на текст, мы обнаружим, что это были не единичные случаи, но тысячи людей получили исцеление. Вот почему враги Иисуса никогда не подвергали сомнению Его чудеса. Исцелившихся было слишком много. Кстати, я живу в Южной Калифорнии, где многие так называемые целители и хилеры утверждают, что исцелили тысячи людей. Однако мы не видим этих исцелившихся людей. Мне, по крайней мере, они не попадались. Далее, в 24 стихе Матфей говорит: «И пошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он исцелял их». Обратите в следующем стихе внимание на слово «множество». «И следовало за ним множество народа из Галилеи, и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана». Десятиградия представляла собой регион из 10 городов, находившихся в северо-восточной части Галилеи к востоку от реки Иордан. Я имел счастье посетить один из этих городов. Итак, к нему шли люди из Иерусалима, и из Иудеи, из южных окраин Палестины и из областей за Иорданом. А это значит, что людям приходилось преодолевать большие расстояния, чтобы добраться до него. Иисус служил этим людям в северной части Палестины. Следует помнить, что Матфей не пытался дать нам хронологическое описание жизни Христа. В своем Евангелии он представляет Христа как царя и несет весть о царе и его учение всему израильскому народу. Очень важно понимать это. Если мы упустим эту прогрессию Матфея, мы упустим цель его Евангелия. Давайте перейдем теперь к изучению пятой главы Евангелия от Матфея. В этой главе начинается очень интересная и важная тема «Нагорная проповедь». Сегодня мы рассмотрим первую ее часть – обязанности подданных царства по отношению к себе и закону. Мы будем рассматривать все части Нагорной проповеди в отдельности. Но вначале все же давайте взглянем на нее как на целое. Господь Иисус оставил нам 4 основные проповеди. Матфей записал 3 из них. Это Нагорная проповедь, представленная в 5, 6 и 7 главах. Далее проповедь о тайнах Царства Божьего в 13 главе. И последняя проповедь на Елеонской горе в 24 и 25 главах. Нагорная проповедь представляет собой манифест царя. Проповедь о тайнах царства рассказывает о развитии Царства Небесного после того, как Христос будет отвержен. А проповедь на Елеонской горе носит пророческий характер, позволяя нам заглянуть в будущее. Есть и 4-я проповедь, записанная в Евангелии от Иоанна, и в ней нам открыты новые истины и взаимоотношения в свете смерти, воскресения, вознесения и ходатайства Христа. Кстати, эта последняя проповедь имеет непосредственное отношение к каждому из нас. В других Евангелиях также имеются отрывки из Нагорной проповеди. Сомнительно, чтобы Господь прочитал эту проповедь за один раз. Как вы знаете, он часто повторял одни и те же истины, и вполне вероятно, Нагорную проповедь он также представлял в разных ситуациях и при разных обстоятельствах. Лука пересказывает только часть ее и упоминает тот факт, что наш Господь на тот момент не находился на горе. Это лишний раз подтверждает наше предположение о том, что это был другой случай представления проповеди. По всей видимости, даже Матфей не излагает этой проповеди полностью. Я верю, что наш Господь сказал намного больше того, что записано в Евангелиях. Однако это то учение, что мы имеем на сегодня для нашего понимания учения о Царстве Небесном. Я хотел бы отметить 2 момента, касающихся Нагорной проповеди. Во-первых, крайне правые и крайне левые позиции существуют не только в политике. Они также есть и среди богословов, которые толкуют священные писания. Это особенно четко проявляется в понимании Нагорной проповеди. Либеральный богослов относится к крайне левым. Он рассматривает Нагорную проповедь как благую весть, как Евангелие. Он ведет себя так, хотя и не говорит об этом вслух, словно в Писаниях нет других важных истин. В следующий раз мы продолжим разговор о Нагорной проповеди.
1: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о начале служения Иисуса и о призвании первых учеников. Матфей подчеркивает, что Иисус совершал дела, которые мог делать только Мессия. Он учил в синагогах среди иудеев, он проповедовал, то есть совершал пророческое служение. Иисус возвещал иудеям Евангелие Царствия. И суть этой проповеди заключалась в том, что Бог намерен выполнить то, что Он обещал Израилю в Ветхом Завете, то есть установить свое царство. И, наконец, Иисус исцелял всякую болезнь и всякую немощь в людях, что доказывало, что Он является истинным пророком, поскольку Его словам сопутствовали знамения. Все это должно было убедить иудеев, что во исполнение своих целей Бог действовал в истории в лице Иисуса Христа. От них требовалось покаяться в своих грехах и признать Иисуса своим Мессией. Это же требуется и от нас – признать Иисуса Христа Сыном Божьим, Спасителем и Господом, и последовать за Ним.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей.
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
2: Жизнь и смерть.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Алексей Будилов. Алексей, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Алексей, вот сразу, просто с места в карьер, скажу, что я знаю, что вы боец. Вы боец по жизни. Вот из того короткого разговора, который у нас был до эфира, из характеристик вот, людей верующих, с которыми я говорила о вас, вы боец. Что это означает?
4: Ну, начиная с малолетнего возраста, например, или юношеского, я бы сказал, что боец, мне и было прозвище такое, потому что рос один, без отца, а мать сильно пила, была алкоголичкой. И мы жили в такой глухой деревне, где я получал спасение только от пожилых людей, бабушек, дедушек, которые могли приютить меня. Я часто дома не ночевал, потому что дома был притон, пьянки, любовники. И иногда помню даже, что когда я был маленьким, и в комнате я, например, спал с матерью, и все время просыпался, когда рядом какой-то мужик спал. И боец из-за того, что я брал топор и часто накидывался на этих мужиков. Но в конце концов преступники, которые в эту глухомань ссылались, они были у моей матери постоянными и учили меня и пьянки, и наркотикам,
3: скажите,
4: и дракам.
3: Скажите нам, что это были за годы и что это была за глухомань?
4: Это было в Рязанской области, деревня, совхоз «Красный Октябрь» назывался, где...
3: В какие годы это происходило?
4: Это было до 75-м году я служил в армии. Ну, до 75-го года, все 18 лет я жил в этой деревне. И дело в том, что спасался тем, что прокармливал сам себя. Ловил рыбу, кормил себя, свою мать, потому что она постоянно пила. Она подрабатывала на ферме. Я был пастухом, маленьким парнем. Две деревни, которые овец своих собирали, я на пастбище выгонял. Я этим пропитался. Они меня кормили, одевали. И поэтому жил чаще всего на сеновале, чем дома. И вот, будучи пастухом, я привык к тому образу жизни на улице вот именно. А потом уже, когда взрослел, мне открылась вот эта жизнь преступного мира, где мать моя нашла своего брата, будучи в детских домах, они были оба ее брата, она там воспитывались. И когда она подала в розыск, его нашли, но он 18 лет уже находился в столь местах отдаленных, в тюрьмах, в колониях. И когда вернулся, он был фактически наркоманом, привозил с собой наркотики, постоянно их употреблял, собиралась такая категория людей. В основном те отсидевшие были там, устраивали гулянки, пьянки.
3: В общем, вдобавок к маме добавился еще дядя.
4: Да. И дядя в том-то и дело, что дядя заставлял меня называть отцом. Брат родной матери. И при мне вот именно зверски насиловал свою сестру, то есть мою мать, и заставлял меня называть его отцом. И для меня это было очень уж прискорбно это делать. И я переживал очень сильно, накидывался на него драться, но против него не мог устоять, он меня избивал очень сильно. И однажды, когда я учился в 7 классе, он, будучи под наркотическим воздействием, хотел разрезать меня, как свинью, связал уже, подвесил. И в этот момент я ударил его, попал по виску, и те люди, которые были рядом с домом, услышали мой крик и забежали в дом, спасли меня. И за это ему дали... Был показной суд в деревне, и ему дали 3 года строгого режима. Я учился в 7 классе, и когда он уже пришел, я в 10-м был, но за эти 3 года я старался научиться драться.
3: То есть время даром не терял.
4: Да, и те преступники, которые освобождались, я уже их знал, они сидели по 3-4 раза, они меня учили просто драться, как, что.
3: Алексей,
4: там
3: цель была – отомстить?
4: Цель была, вот у меня сильная была цель – отомстить. За мать, за себя. Я рос в таком вот направлении своих мыслей, что хотел отомстить за мать, в основном за мать. за эту испорченную жизнь, за то, что он подвергал ее пыткам. Я помню, как он таблеток наглотается, курил Беломорканал, раскуривал и жег у ней на груди. Она потом это мне все показывала, и у меня такая злость охватывала. Думаю, все, он придет, когда освободится, точно его убью. У меня была мысль убить его, и все. И в тот момент, в 10 классе, когда он освободился, я уже был готов к тому, чтобы не только вот... Как он надо мной истязал меня и издевался, я уже стал его каждый день бить без всякой жалости.
3: А силы уже были?
4: Силы были, потому что качался. Я в школе фактически не учился. У нас в лесу была своя база, и мы тренировались там. И те старше меня, которые они совершали преступления, вот почему меня не посадили до армии, потому что уже завели уголовное дело на всех моих друзей. И военком, с которым мы были знакомы, военкомат был 25 километров от нашей деревни, он приехал ночью и, узнав в милиции в районе, что завели дело на моих друзей, и в этом деле фигурировал я, и чтобы меня не посадить, он мне предложил, что давай пойдешь в армию, чем сидеть будешь вместе с ними.
3: Ну, как-то сочувствовали взрослые люди, видя вот это детство такое вот страшное.
4: Именно, я благодарен старикам. В основном старики видели. И дело в том, что они меня знали, потому что я был пастухом в деревне.
3: Ну, то есть преступник преступником, но они такие делали скидку, что ребенок растет никак.
4: Я уважал их за то, что вот мать мне ничего не покупала. Кто рубаху сошьет, я помню, кто шаровары, кто сапоги даст. В основном ходил вот в кирзовых сапогах постоянно. Телогрейки, пасовец, а зимой работал на ферме, то есть вместе с доярками помогал там. Ну, вот так и пропитывался. То есть то молоко, то мясо, когда там заколют. И с матерью питались. Но когда пришел ее брат, освободился, тогда вот и началась такая вот жизнь в тяжелом угаре, пьянство, всяких этих блудных оргий. И много что навидался, и поэтому во мне это все оседало, особенно мщение за то, что он творил над моей матерью, над моей личной жизнью. И мне все пророчили там в деревне, что меня посадят, что я мое место только в тюрьме. Но вот именно так и произошло на самом деле.
3: Спровоцировал когда... все-таки он.
4: Да, он спровоцировал, конечно. И когда он уже освободился и пришел после 10 класса, конечно, я его избивал очень сильно. И фактически, когда его поднял и... бросил с крыльца, он воткнулся головой о скобу, и вот здесь-то я понял, что он уже не жилец, он пожил немножко, где-то неделю. Но вы знаете, что односельчане из деревни даже милицию не стали сообщать, зная то, что он творил, зная то, что он, как он издевался над матерью и надо мной. Никто даже милицию не сообщал. И поэтому я испугался, убежал из дома, потом узнал, что дядю похоронили, так и не вернулся я домой. Вот, но продолжал с друзьями уже в Москве вот эту жизнь нехорошую. Ну, я имею в виду, в армию-то меня забрали, я в армии отслужил, но тоже в армии вел нехороший образ жизни.
3: Поэтому сейчас... Алексей, мне очень сложно представить себе какой-нибудь хороший образ жизни, который бы вел молодой человек, который с детства, вот все, что мы до этого слышали, который видел с детства это. Что значит хороший или нехороший? То есть, я так понимаю, вывели привычный образ жизни. Что видели?
4: Да, привычный. В той атмосфере, в которой я пребывал. И на самом деле, вот сейчас только я могу верить и догадываться, что Бог проводил в моей жизни свою жизнь и показывал мне, где правда, где ложь, где преступление, где грязь, где жизнь, где свет, где тьма. И когда в армию попал, у меня там был друг тоже с Рязанской области, с которым мы вместе, два года вместе служили в ракетных войсках в Казахстане, на Байконуре. И, конечно же, я знал, что характеристика после армии у меня будет не очень хорошая. И поторопился после армии устроиться куда-то, чтобы не ехать домой, потому что дома меня никто не ждал. Потом, впоследствии, я узнал, что мать мою убили, такие же преступники. Съездил, ее похоронил. А сам остался потом в Москве с этим другом, с которым служил в армии. У него дядя был командир дивизиона, спецотряд по охране, председатель Совета министров. И нас еще научили борьбе боевой в сопровождении, когда мы были. И вот я там продержался 5 лет. Конечно, не прекращал пьянки, наркотики, драки. Было 8 товарищеских судов, меня предупреждали. И до первого преступления, когда приехала прокуратура и забрала меня за преступление. Ну, не хочу долго рассказывать, конечно, первая судимость показала то прошлое, в чем я пребывал и чего набирался, не только в физическом смысле, что я был готов постоять за себя, но я еще раз благодарю Бога, что я прошел этот путь. Конечно, могло быть иначе, но я знаю, что сейчас уже вижу, что много-много семей у нас в России страдает от безысходности, от того, что мать одна, родители без отцов и без матерей воспитывают своих детей. И так как я рос, сейчас очень-очень много семей.
3: Ну, Алексей, я просто поспешу сказать, что иногда трава лучше растет на хороших газонах. Ее стригут, ее поливают. Вот
4: я
3: то, что я сейчас слышу, это вообще никто не воспитывал, не расти. Это просто рос, как плохая трава.
4: Ну, что интересно, я начал курить еще до первого класса, и поэтому мне как бы... Это я в общем потоке атмосферы, тем более начинал курить газеты, закручивал листья, а потом махорку и так далее, и так далее. То есть и я мог в день выкуривать, например, пачку Беломора за раз. Я был синий, как это. Почему мне говорили, ты маленький, не растешь, потому что куришь? Конечно, было тяжело бросать курить, пить и так далее.
3: И что из этого вот всего сформировалось? Скажем, подытожим детство, вот эту юность. Армию, Москва, остался совсем один. Отца никогда не было, мать убили, отца...
4: Кстати, отец появлялся,
3: дядьку когда сам порешил, да?
4: Появлялся, и когда был дядя, вот брат моей матери, да, родной мой отец приходил, но дядя мой родной, брат моей матери, он запретил ему и пригрозил, и тот уехал. Так у нас ничего не состоялось. Я еле-еле помню ему даже облик и все.
3: И чем закончился вот этот суд?
4: Ну, первая судимость, вы помните, это был 83-й год. Мне дали 3 года на стройке народного хозяйства.
3: Это химия так называемая?
4: Это химия так называлась, да. 3 года я отправился. Но за плохое поведение меня перевели с Украины на Урал. Там я раскрутился, избил милиционера. Вот, и уже по ходу вторая была еще раз судимость, и мне же продлили 3 года эти туда.
3: Алексей, а можно вопрос? Бил, там мстил. Это злость такая была, или это было какое-то чувство восстановить справедливость? Что это было? Или это вообще что-то безотчетное?
4: Я теперь думаю, что вот это мщение, вот эти издевательства. Как бы в меня это вошло, во мне это жило зло, во мне жило зло. Не только мщение за мать, за мою жизнь, за издевательство, но вот это зло жило, и от него надо было как-то избавиться.
3: То есть, я не знал. А самый простой способ – это отлупить.
4: Да, я не знал, как... Я все время у меня была защита, то есть я... Даже что интересно, первый раз, когда я поехал в церковь в автобусе с женой, я избил человека в автобусе, я ехал в церковь. Я осознавал, что я ехал в церковь. Но вот не мог сдержаться. Вот у меня как машина работала. То есть во мне вот... Я знал, я понял из-за того, что изучаю восточное единоборство, и я был как одержим тем. Мне тут нельзя было сказать ни слова, чтобы я вот не мог сдержать себя. Буквально.
3: Алексей, спасибо. Сейчас музыкальная пауза. И если мы в первой части смело называли вас «боец», то я очень надеюсь, что в рассказе второй части, третьей мы перейдем к другому термину.
4: Воин. Да, конечно, слава Богу.
3: Сейчас для всех нас прозвучит песня.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Алексей Будилов из Тушинской церкви. Первая часть «Просвета не видно». Вот на самом деле «Просвета не видно». Все, что я слышала. Ну, начинаем протирать стеклышко, окошко. Протирать начинаем.
1: Находясь на зоне, для меня это было, вы понимаете, что я первый раз задумался о жизни. Во мне не было с детства такого в сердце, чтобы я задумался, а как дальше жить, к чему я стремлюсь.
0: Так что... может, даже и представления не было, что
1: не
0: это вообще,
1: было вообще
0: жизнь.
1: Мной вели, то есть меня вели.
0: Существовал.
1: Да, я существовал, просто вот существовал, живя на земле. Я не осознавал, что я человек даже. И вот как робот был движим идеями других, мыслями других, драками других, научениями других. И в этом преступном мире я увидел, что есть сила, есть слабость, а сам видел в себе трусость. И эта трусость меня показала в том, что я всегда при себе носил обрез, ножи. Любая драка, я первый лез всегда в драку. Маленький, но удальник. Научился драться
0: сложно
1: ногами.
0: Предположить, что мальчик, который носит обрез, труслив. Чаще всего это показатель смелости какой-то, лихости.
1: Да не, я бы не сказал, что нет? Смелости нет. Я себя проверил в этом, потому что это только трусость. Только трусость. Я теперь вот понял, что это трусость. У меня же был побег. И месяц я в бегах был уже. Свердловск, Нижний Тагил, там т.д. И тоже ведь как-то ведь потом все равно сам сдался, думал, что все равно поймает, добавит. В конце концов же приехал, сдался, и была судимость опять. И поэтому, что тут говорить? Вот на самом деле, находясь на зоне, я понял, что я человек ничего не значащий. Я думаю, где же эту значимость увидеть? Я вижу перед собой сильных людей, например, те, которые владеют собой, живут по понятиям, да. Но я думаю, а почему же вот эти понятия не ведут к добру? Я вспоминал свою мать. Когда она приходила с фермы с бутылкой водки, например, да, если они там что-то продавали, кусок мяса или молоко, бутылка водки приносит домой, наливает мне граненый стакан и себе. В углу стояла икона. Она называла Божию Матерь и с младенцем, да, перекрещивается и пьет. И мне говорит, пей, перекрещивайся и пей. Я перекрещивался и пел, а потом, в конце концов, задал ей вопрос, ма, а почему ты перекрещиваешься, смотришь на эту икону? Она что, помогает этой водке усвоиться или дает какое-то благо, что ли? Ну, так я задавал по-детски вопрос как-то, как, что это дает? Она говорит, да, это Боженька. Она ушла на работу. Я взял эту икону, снял, разобрал, короче, снял эту все... блестящие цветочки вокруг этой фотографии, достал эту фотографию, там женщина, и я увидел рисунок головы и ребенка, а другое место пустое, взял на зуб, оторвал кусочек, попробовал, сживал на вкус, бумага, понюхал, ничем не пахнет, думаю, какой же это Бог, я взял это все в кучку, завернул бумагу, выбросил в летний туалет, она приходит вечером с бутылкой, наливает мне и себе, перекрещивается, а иконы нет. И спрашивает, а где икона? Я ей рассказал, как все было. Я говорю, вот я
0: что
1: разобрал, понюхал.
0: Боженьку не обнаружил просто.
1: Я не обнаружил. И даже на вкус попробую. Я говорю, там фотография такая же, там накрашена. И я не почувствовал ничего. Какой же это Бог? Она стала кричать. Меня удивило то, что она стала так плакать. Говорит, да ты что, Бог тебя накажет. Я говорю, как он меня накажет? Мне пришлось в летнем туалете пойти с палкой найти этот узел. Достал. Помыл, все собрал, повесил обратно. Тогда только мы выпили, она перекрестилась. И вот я дальше видел, ну почему много мужиков приходит, приезжает, и они спят в одной постели, я тут рядом. Мне это так было плохо. Но вот будучи... Я анализировал на зоне свою жизнь. И я искал, думаю, как же так? И тут было то, что моего друга, или как он меня поддерживал, он уже 9 лет отсидел, да, его на промке убивают. А я был, как у меня вот было в сердце защищать слабых. И я очередной раз там кого-то отставил, одного, второго, третьего, и мне тоже грозило, я чувствовал. И был момент такой, что мне так плохо было, ночью была драка. Я вышел на крыльцо, в локалку, смотрю на небо звезды, не знаю, почему у меня мысли эти появились. Я говорю, Бог, куда ты смотришь? Есть ты вообще или нет? Есть ты вообще или нет? Я не знаю, может быть, у меня с детства вот это вот осталось через эту икону в моем сердце, что я искал его, я все-таки искал что-то святого, чистого, светлого, и хотел это видеть своей матери. Я порой рыдал ночью, искал. Или, Бог, помоги мне, Я жить хочу. Я знаю, что Бог меня услышал.
0: И как дальше путь пошел?
1: Я понял это, потому что в моей жизни стало складываться на зоне жизнь. Вот именно я отучился на сверловщика, токаря, там получил профессию. У меня не было ни профессии, ничего. Я понял, что есть что-то на небе, в моей атмосфере жизни, что поддерживает меня. Я понял, что есть большее, о чем я, что я вижу в человеке, сильный ли он, богатый ли он. Я понял, что что-то есть в этом мире, что сотворило все вокруг меня. Я стал задумываться, и не зря я, смотрев на небо, сказал: «Бог, есть ли ты, нет? Сохрани меня, я хочу жить, я хочу жить». И наступил день моего освобождения, мне дали 15 рублей, и первое, что я сделал, из ворот вышел, меня встречает одна женщина с ребенком. Она говорит: «Мне муж прислал письмо, чтобы я встретил тебя, потому что на зоне ты его защищал». Привела меня в квартиру, ну не побоялась, привела в квартиру, переодела в его одежду, накормила меня. С Камерско-Уральска я поехал в Свердловск. Там встречает меня другой парень, которого я защищал. Ну, такие ребята, они слабые были. Вот. Мать тоже удивилась его. Ну, понимаете, и там он стол накрыл, там пьянка была. Потом меня в отрезвитель там забрали. Попал на вокзал. Приехал в Москву еле-еле. И в том дело, что я не опомнился, началась такая же жизнь.
0: Алексей, сложный период освобождения из тюрьмы. Ответственный, сложный период. Я знаю, что сейчас чем вы занимаетесь, уже будучи христианином.
1: Ответственный, очень ответственный.
0: Вы помогаете сейчас
1: период.
0: Людям вот в этот период, да, встретить из тюрьмы.
1: Это самый важный период. Не только ездить в колонии, говорить им о Христе, говорить о жизни, говорить о том, что они совершили ошибку или сознательно какое-то преступление, а говорить о том, что Бог всегда любого человека не только может простить, но и поднять. Бог всегда может любому человеку помочь увидеть свет, принять Божию любовь и любить так же, как Бог показывает
0: любовь. А вот прежде,
1: любовь.
0: Как это случилось в вашей жизни? Хоть в нескольких словах сейчас расскажите.
1: Я когда пришел домой, я не ожидал, что меня встретит жена. Она получила как раз квартиру и приняла меня. И слава Богу, что вот именно она дождалась. Слава Богу, что она поверила. Но жизнь продолжалась, и я начал бурную деятельность продажи самогона, которую организовал у себя самогоноварение дома, продавал алкашам. Ко мне приходил участковый, предупреждал меня. На самом деле бурная жизнь была, и я никак не мог опомниться, почему все-таки во мне, вот именно в моем теле, развивалась такая тяжесть, меня постепенно стало парализовывать. Я стал очень плохо себя чувствовать, печень отказывала, болела, руки отнимались, вообще ноги отнимались. Я внезапно падал, трезвый когда был, да, падал, и все думали, что я пьяный вообще валяюсь. Я на самом деле ноги не могли идти. Я полежу, ноги отходят, вроде бы иду. Потом постепенно стал уже обращаться к врачам, и врачи направили меня в Сокольники, так, в психбольницу, короче. Там был такой профессор Галкин, лечил от наркотиков, пьянства там. Ну, и они меня там подержали сколько-то, подлечили. Ну, я оттуда сбежал, со второго этажа выпрыгнул, убежал с этой больницы. Ну, потом, в конце концов, мне еще хуже стало. Меня жена повезла уже в институт проверять, и когда меня уже посмотрели внутренние органы, увидели, что печень моя 90-летнего старика уже все сгнивает, потому что я пил стеклоочиститель любой марки, одеколон, все, что горит, короче, и все употреблял. И на самом деле свой организм так посадил, тем более ночами чиферили в карты, был страшный картежник вообще, играл на деньги, на все, что ставилось, короче. Вел такой образ паразитической жизни, был нахлебником у своей жены, и, то есть она меня еще терпела. И когда меня проверили и сказали, что мне осталось жить месяца три, и сказали, что у меня рак крови. И вот тут-то я задумался как раз, думаю, боже мой, мне лет-то еще мало, 30 нет, лет, и я уже все 90-летний старик, как врачи мне сказали, я проживу 3 месяца. Думаю, чтобы жене своей не портить жизнь, своим детям, я возьму веревку и повешусь. Взял веревку, у меня на первом этаже газовая труба, толстая такая идет. Я на нее веревку накинул, встал на табуреточку, повесил на шею. Я просто решился. Бутылку выпил водки. Вот. И на этой табуретке стою и думаю, как же дальше-то жить. И у меня был друг, который недавно, месяц назад повесился, тоже алкаш один, оставил трое детей. Я думаю, как же ему, я с ним встречусь, то что же со мной будет, думал, да. Думал, не смог просто, не хватило. Я понял, что трус я, что не могу сам вот этого сделать, если кто-то мне помог. Вы знаете, что интересно, второй раз появилось такое желание, уже взял я тоже веревку, опять повесил на трубу, накинул на шею, и вот на этой табуретке, на которой я стоял, была одна ножка подкручена тряпкой и шаталась, да, и я все думаю, вот она сейчас свернется, я точно повешусь, опять думаю, какой же я трус, или да, или нет, давай же решайся, и вот вдруг момент такой, я слышу голос, я вот не понял, или внутри меня он проговорил, или снаружи, но я слышал четко, что будешь ли ты жить после смерти, если повесишься? Я подумал, откуда это, кто мне сказал, буду я жить или не буду.
0: И вообще хороший вопрос для алкоголика, да?
1: Ну да, буду я жить или не буду я жить, я не понял, кто мне это сказал, откуда это пришло, как это я после смерти буду жить или не буду. Я виделся в гробу, много своих друзей, которые погибали, разбивались там и вешались, вот, хоронили, пьянствовали потом на поминках. Ну, вот это мне все образы возникали такие вот. Я представлял себя уже в гробу и думаю, каким же я все-таки буду? И тут буду я жить или не буду? Как это понять вообще? Не понял. Надо узнать.
0: Но вешаться уже не захотелось. Да,
1: и я думаю, как узнать? У кого узнать? И у меня первая мысль сразу, а мне врать. Главный терапевт так и сказал потом уже. Но это опять последствия того. Я снял эту веревку, пришел в зал, взял эту газету «Авангард» у нас, красногорская местная, мы выписывали. Смотрю в нее, на последней странице было написано, как раз был декабрь месяц, объявление такое, рождественские подарки от церкви проходят в кинотеатре «Комсомолец» в Красногорске, а также во Дворце съездов в декабре. Но это западное Рождество, как раз 25 декабря. И вы знаете, в этот момент, когда я читал, я вдруг вижу, вот я смотрю в газету и вижу, что я стою на зоне. Этот был момент, я его сразу вспомнил. Я стою на зоне, смотрю на небо и говорю, Бог, есть ли ты или нет? Помоги мне, куда ты смотришь? Я понял, что мне надо ехать туда.
0: То есть сомкнулись эти два события?
1: Да,
0: вот эта картинка,
1: я понял,
0: из
1: что
0: зоны,
1: мне надо ехать туда.
0: И текст из газеты, да?
1: Да, и текст из газеты, что там проводится вот этот рождественский концерт, встреча, проповедь. Я-то вообще этого и Библии не читал, и вообще не знал ни разу, что там эта Библия говорит, и что о Христе вообще говорят, кто он такой. Я только вспомнил Пасху. А на Пасху я в деревне все время собирал яйца, потому что есть охота была. Ходил по домам, у нас такой обычай был, святки там или что, не знаю. Вот я в шароварах всё накладывал этих яиц, я вспомнил Пасху, и говорили, я помню, что говорили, Христос воскрес, воистину воскрес. И все время яйца мне давали, хлеба, куличи там. Я домой приносил еще алкашам там. Вот, я вспомнил о Пасхе. Но все это постепенно собиралось в один образ так в моем сердце. И на самом деле, вот что произошло, самое главное, что произошло?
0: То есть доехали до Дома культуры все-таки вы?
1: Я, когда газету читал, жена ко мне подходит, я когда увидел вот это и вспомнил вот этот образ в колонии, моего отношения и отзыва, воззвание такого, вот крика моего, да, жена подошла, весь, я побледнел весь, она говорит, что тебе опять плохо, ты вчера пил, на меня матом ругается, я говорю, слушай, вот в газете написано, давай поедем для детей рождественские подарки, ну, вот этим только я как бы их это, ну, привлёк, и мы приехали в этот кинотеатр «Комсомолец», все уже было закрыто, народу полон зал, и около входа стояла женщина пожилая, и она подошла к нам и сообщила, главное, что моей жене говорит, что проходит такая же встреча рождественская во Дворце съездов в Москве. Вот вам 4 билета. И главное, что она сказала, мне Бог сказал вам дать 4 билета, чтобы вы поехали туда. Мне было это интересно вообще, как это так? Я теперь только понимаю, что Бог все поставил на свое место. и этого человека, и что мы поехали туда. И вот на самом деле, когда мы приехали во дворец съездов, нас просто толпа занесла. Был битком этот дворец съездов с детьми, столько людей. Я первый раз видел столько людей, на что они пришли. Там пел еще был такой певец Лоза, как это. Он пел песню, как раз выступление в промежутках. И мне понравилось, он пел о Боге. Это же певец был, я его знал, да. И на самом деле, а потом он говорил о Христе. И главное, что я услышал, я забрался от своей скромности или стеснения, или такое, может быть, возвышение эгоизма, я не знаю. Самый конец туда-назад, чтобы меня никто не видел. Просто у меня слезы текли, когда он говорил. Я думаю, вот оно, мне не надо вешаться. Мне не надо вешаться. Вот Христос, Господь, о котором он говорит. Он мой спаситель, я к нему пойду. Я вот не мог даже поверить, думаю, как это я, такой человек, нужен Богу, он ко мне проговаривает. Этот человек встал на колени и говорит, я буду за тебя молиться, а в зале тысячи народу.
0: То есть ведущий это говорит, да? А народу. Вы воспринимаете что-то лично
1: я
0: вам?
1: Я один как будто, он говорит, я за тебя сейчас буду молиться, встал на колени. А я думаю, ничего себе, он рассказал такую жизнь, как у меня. То есть он тоже бандитом был, и операция у него была, при смерти был, и так далее. И я думаю, ничего себе, Христос за меня умер. Как это так, за такого подлеца? Ведь, что самое главное, после этого я поехал получать анализы к врачу, который сказал, что у меня рак крови по анализам, и тебе осталось там. Профессор сказал, что осталось жить от 3 до 6 месяцев. И я пришел, я не знаю, у меня детская вера такая, я пришел радостный такой. Я помню, что мне еще одеть-то нечего было, брюки грязные, я такой был еще. И я ей говорю, слушайте, я вот вчера услышал о Христе, и я поверил, что я принял Христа, Он во мне живет, и я понял, что не может Христос с этой болезнью, раком, жить в моем сердце, во мне. Я понял, что не может. Она говорит, ну, у тебя уже крыша поехала, по-моему. Говорит, ну, какой Христос? Ты о чем ты говоришь вообще? Как Он может жить в тебе, и болезнь, при чем здесь? Я говорю, нет, я поверил, все. Она говорит, ладно. 2 недели анализы готовятся, иди сдавай вновь анализы, и мы будем проверять еще раз тебя. Вот 2 недели проверили, а я это время начал читать Библию. И Библию, когда начал читать, я же работал на заводе сварщиком. В перерывах я уже не играл в карты, я уже не выпивал со своей командой в бригаде. Они мне тоже крутили пальцем у виска, говорит, у Алексея крыша поехала. «Лёха, как без тебя нам плохо? Раньше мы с тобой в карты играли, выпивали, а теперь ты кто?» «Как они?» «А, ваше преподобие», – дали мне кличку. «Ваше преподобие уже из Библии сидит в каморке». И вот начальник цеха удивлялся, говорит, что-то с Алексеем случилось. Непонятно. Раньше был человек как человек, а сейчас Библию читает. И им было удивительно. Но только одни женщины. Первая крановщица ко мне обратилась, была... Это было уже после Нового года, к Пасхе сюда. И она меня стала спрашивать, а что в Библии написано о Пасхе, о Христе? А я-то еще только как бы вот новичок в этом. И я с такой, ну, с таким сердцем света, ну, ей хотел рассказать о Христе, как Он меня исцелил, как меня...
0: А результаты анализов какие?
1: Потом пришли анализы. Я приехал через 2 недели. Анализы были хорошие.
0: То есть никакого рака крови не оказалось?
1: Никакого рака крови не было. По анализам. Лейкоциты, там еще что-то, вот она мне показывала, было все в норме. И я им сказал, я был утвержден во Христе, я был утвержден в том, что именно Бог мне помог. Именно Бог мне помог. Вот с этого момента и началась моя жизнь во Христе Иисусе, но она поднималась постепенно и очень тяжело, потому что мне было тяжело отказаться, я еще выпивал. Я еще не мог бросить курить. Еще, понимаете, постепенно я старался бросить, ругаться матом, нецензурный, вот эти сленг. Это, и я решил для себя, я начал изучать Слово Божие. Я говорю, Бог, помоги мне бросить ругаться матом, помоги мне завязать с этим прошлым языком и сленгом, который исходил от меня. И я читал Слово, заучивал его. Заучивал стихи, чтобы преобразовать свой разум, обновить свое мышление, и чтобы только говорить вот Словом Божьим.
0: Алексей, спасибо. Сейчас время для музыкальной паузы. Для всех нас прозвучит песня.

0: поможет.
1: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Алексей Будилов. Алексей, как смог Бог использовать вот этого человека? Картинку мы все это уже просмотрели, прослушали. Человек, который, может, лет до 20 вообще не ощущал себя человеком. Человек, который зашел, ну, в общем, в такие уже дебри. И Бог позвал его. Как можно было использовать вас? Для чего? Уже вот мы перепрыгиваем через события. Узнал о Боге, услышал его голос, покаялся.
2: Очень важно, что Бог приготовил для меня свой путь. И об этом я стал узнавать через преобразование, обновление своего ума через Слово Божие. Когда я слушал проповеди, когда я ходил в церковь, когда я сам старался молиться для того, чтобы Бог изменил мою жизнь, для того, чтобы Он ее преобразовал для нуждающих людей, чтобы открыл для них Царство Божие, чтобы помог им их в их нуждах.
1: Какие нуждающие вышли на ваш путь? Вот в вашем случае, в вашей жизни.
2: При очередной молитве Бог показал мне это, когда я молился. Когда я молился, Бог показал мне видение. Я увидел пожилых матерей и отцов брошенных, отверженных своими детьми, сыновьями и дочерями. Я увидел их на платформах грязными, брошенными, больными. Вы знаете, что я увидел вот именно в черных робах с надписями, фамилиями на робах малолетних преступников. Также мне Бог показал, я не видел лицо, лицо было сияющее, я не видел образа как человека, но видел белый хитон, что этот человек повязал полотенце и увидел сидящих и голые ноги, он и стал их обмывать. Я задал вопрос, я говорю, Господи, я понял, что Господь мне показывает, что он омывает ноги, и я спросил у Бога, я говорю, Господь, а что мне делать? И он мне проговорил. Я как раз в это время учился в семинарии, заканчивал семинарию. И вел служение в двух церквях и работал с молодежью, те, которые занимались тэквондо. Очень был сильный момент для преобразования моей атмосферы жизни. И он мне показал, он говорит, что много матерей и отцов страдают, умирают и идут в ад. И помоги им узнать о Христе. Я спросил, а что я должен делать? Он говорит, ты можешь подстригать, делать им прически. Я как парикмахер-самоучка с детства был, учился, везде подстригал. Вот потом отучился на мастера-стилиста для того, чтобы подстригать в доме престарелых, матерей и отцов, в обществе инвалидов, также в колониях. И он сказал, вот именно показал ноги и сказал, подстригать ногти на ногах. А Бог, ты больше меня знал и видел, что, вы знаете, я такие ногти увидел, это что-то. Я говорю, Господь, ну я же не могу, он говорит, сможешь. Я пошел на рынке, купил зингеровские щипцы для ногтей на ногах, чтобы подстригать. Вы знаете, тоже как бы боялся, что у меня не получится, но я доверился Богу. И через 2 года просто мне дали кличку «хирург» по ногтям.
1: Алексей, а как вы думаете, почему в вашей жизни возникло служение старикам? Вот тем старикам, у которых огромные грязные ногти, у которых
2: вот
1: нестриженные волосы.
2: В детстве помогли мне выжить. Я понял, что Господь дал мне много матерей и отцов, потому что я вырос без материнской ласки, без отцовского наставления. И вы знаете, первое, кого он мне дал? Это Меценат Академии наук. Я нашел по желтой книге «Три дома престарелых». И в Доме престарелых в Коньково, Дом ветеранов войны, Дом ветеранов труда и Дом пансионат Академии наук. И меня взяли по согласованию с главным врачом пансионат Академии наук подстригать, ну, делать прически и подстригать ногти бесплатно. Но я им сказал, что я пастор социального служения и что я буду доносить до этих людей по их желанию Евангелие о Христе Иисусе. И принес Новые Заветы, показал главврачу. Она посмотрела этот Новый Завет и говорит, хорошо, попробуй. И вот 2,5 года для меня это была великая практика проявления силы Божьей. И первые, которые уверовали, это адмирал морфлота, который был на пенсии, лежал там уже. Он получил от Бога эту силу.

0: сила рождения свыше. И я увидел проявление силы, когда он, изучая эти песни вот с книги Возрождения, да, духовных песен, пел вместе со мной. И когда остальные уже химики, физики, ученые, журналисты там, Академии наук, это пансионат, они учили меня интеллигентному выражению речи. То есть преобразование шло через них.
1: А Бог... вы их помаленечку стригли тем
0: я
1: временем?
0: Я делал им прически бесплатно. Они записывались ко мне уже. Я прихожу, ко мне уже записи были. На... У меня была вот эта комната.
1: Я так понимаю, что вот эта вся стрижка – это было средство достижения душ. Так?
0: Вот именно, вот именно. Они удивлялись, почему я делал бесплатно все это, особенно ногти. Ногти были разные. Очень большие, и там, можно сказать, даже уже не постригались очень. И не, многие не брались, там делать надо было операцию, они и разного типа ногти были. Я столько ногтей увидел. Ну, правда, я одевал перчатки, септодоры или какие-то обезвреживающие, ну, смачивал, обезвреживал там это всего, мыл ногти вначале, там, брызгал одеколоном, там, ну, вначале, чтобы запахи эти не чувствовать. Подстригал, и разговаривая с ними о Христе и о свидетельстве своей жизни, они принимали Христа, и их через 2,5 года, их много. Потом я перешел в Дом ветеранов труда, там он очень большой, 9-этажный дом, вот там я увидел уже брошенных матерей и отцов, вот именно своими дочерями и сыновьями. Я услышал свидетельства матерей, которых бросили их дочери, сыновья, отобрав у них квартиры, дома. И вот эти слезы матерей и отцов.
1: Вы
0: я
1: видели,
0: там проникся в этом.
1: Вы видели только благополучные, обустроенные дома для стариков или видели запущенные?
0: Ездил не в один дом, ездил еще в Звенигород, там был 13-й дом инвалидов. Конечно, увидел там вот это запущение. Не буду все рассказывать, коротко скажу, что многие были в запущении, конечно, потому что директора потом сняли. И, но мы приезжали как могли, мыли их, подстригали ногти, делали прически, привозили еду. Как я видел, я удивлялся, когда мы привозили баранки, печенье или там пряники, как они съедали, прятали под подушки. Это что-то для меня, это было вот просто смотреть
1: то
0: на это.
1: То есть сначала их предали родные дети, а
0: да.
1: Потом администрация.
0: Ну,
1: также.
0: Я увидел, что никому они чужим не нужны. Чужие, парализованные, слепые, глухие родители, больные, никому не нужны. Редко встречаешь. Вот я видел, вообще там на 4-м этаже была одна женщина-армянка. Вот в ее сердце я увидел милосердие и Бога. И одна 104 года бабушка была ей, она уже при смерти 4 дня ничего не ела. Эта женщина, медсестра, позвонила мне и говорит: срочно приезжай, эта бабушка не умирает, ждет тебя, чтобы помолиться вместе с тобой, никого ни с кем не хочет молиться. Я приехал, со мной приехали 2 сестры, мы её, они помыли ее все. Она говорит: давай, Алексей, помолимся. Вот что интересно, как Бог ее держал, ну, вся высохла уже. И когда помолились, вот Бог просто при нас ее забрал.
1: Алексей, вообще, такие моменты... к чему сводится ваше служение инвалидам? Еда, как-то это все связано.
0: Дело в том,
1: с
0: кормлением. Это все Бог мне показывал через видение. Опять же, под утро Бог показывает мне видение. Иди в дом инвалидов. Рядом у нас Всероссийский дом инвалидов, и там 1120 человек было, и мне Бог проговорил: иди и накорми.
1: Я какой думал, это район Москвы?
0: Это Митина, Всероссийское общество инвалидов. Иди накорми. Я думаю, как накормить? И я утром пошел и представились общество инвалидов, Светлана Николаевна, она говорит: да, ты пришел правильно, у нас социальные столовые, и всем не хватает, не можем всех накормить. Есть инвалиды, которые нуждаются вот именно в пище и физической, и духовной. Но больше всего я говорил о духовной пище, они нуждались, потому что инвалиды были разных категорий. И мы начали служение, готовить в церкви обеды, и каждый вторник они приходили по группам, они приглашали, это кто мог приходить. Вот те, которые лежачие, мы посещали на дому, делали им продовольственные наборы, покупали необходимые продукты и развозили по домам. Особенно опаску мы развозили по домам, по адресам, которые нам давали. Также ДЦП, дети-инвалиды, у нас было 49 человек, ДЦП, семей детей. В особенности я заметил то, что отцы особенно бросали, вот, бросали семьи и не могли справиться с атмосферой в семье, и матери очень страдали, потому что их надо было выгуливать. Я видел разные, ну, виды болезней, но чтобы глухой, немой, слепой, да еще надо кормить его, лишь без движения вообще видел и столько детей. А некоторые, просто тут знаю, что некоторые, не буду называть их имен и фамилии, приезжаешь, когда их навещаешь, привозишь им какие-то игрушки, вроде бы они уже взрослые, 13, 15, 18, 25 лет такие вот. Они сидят за столом, тебя внимательно слушают о Христе. Родители, попадались родители, те, которые пели на гитаре, они слушают внимательно. Но они разочаровывались, когда мы уходили. И один из них прям аж бушевал: не уходите, приходите еще. Как дети нуждались, вот Христос касался их, и приходил покой, утешение, исцеление. И вот важно, мы находили людей, которые потом курировали эти семьи, и вот эти ДЦП. Семьи очень нуждались. И, конечно, мы проводим работу, например, вот сейчас 23 января, ой, февраля было, День защитника Отечества, собирали. Их много, которые воевали. И как хорошо, когда вот они приходят в медалях, мы покупаем им подарки, когда большие полотенца, когда там чайники, когда еще что-то, ну, разные подарки, поздравляем их и говорим, что вы были защитники Отечества, но сейчас, когда вы слышите о Христе, это защита Божия, она на вас, когда вы принимаете Христа. Вот многие из них, не все, а принимают Христа. Принимают Христа, уже входят в покой Божий, и многие уже перестали пред Богом. Это важно, важный момент.
1: Алексей, спасибо. И еще один вопрос. Не расцените его как провокационный, но это вопрос для вас. У вас хорошая речь, у вас гибкий ум, у вас есть семинария духовная. Как вы думаете, почему вы в жизни выбрали в своей христианской жизни такое, ну, скажем, невидное служение, некондиционное? То есть можно стоять за кафедрой и быть пастором, можно где-то петь, быть где-то вот на виду у людей. Вы стрижете ногти, волосы, вы снимаете вместе с волосами, колонии, как вы мне рассказывали,
0: колонии,
1: косынки
0: посещаю,
1: со старых,
0: да,
1: бабушек, да?
0: Да.
1: А колонии, грязь, запахи нехорошие.
0: Мне Бог сказал даже про эти запахи.
1: Почему такое служение в
0: вашей
1: жизни?
0: Что я смогу это перенести. И я не обращаю внимания на эти запахи вообще. Потому что практика моей жизни показала вот именно, что этим людям, отверженным своими детьми, отверженным обществом, некоторым из них, нужен Христос. Это очень важный момент. А как они могут услышать о Христе, если им не сказать, если им не освидетельствовать свою жизнь перед ними, если им не сказать, что я был болен, и Христос ко мне пришел и исцелил, и также может их исцелить?
1: Ну и, скажем так, таким людям немногие хотят пойти.
0: Немногие хотят пойти. Вот почему я пастор социального служения. Я считаю, что пастор – это слуга, это слуга. Поэтому я служу, я не, как бы говорят, не чураюсь там каких-то запахов, грязи, вонит и все. И вы понимаете, что через это я вижу свет, и в этом свете Бог проявляет свою силу. В немощи даже их не проявляет силу, они радуются, прыгают потом. Бог исцеляет артрит. Я видел много исцелений, даже бабушка, которая 18 лет страдала, ноги были парализованы, как она вскочила, побежала по коридору, врачи бегают за ней, я за ними. Я не ожидал, но она услышала о Христе, она поняла, что Христос живой, она услышала мое свидетельство, исцеление мое от рака. И это не первое исцеление было, много людей встало с колясок. Парень 30-летний, который сидел в коляске, парализованный, я выходил из Каширской больницы, там служил. Мусульманин покаялся, он не ходил, мусульманин покаялся, потом в репцентр его отвел. И вот в чем атмосфера моего служения. Вот даже после освобождения, вот сейчас поеду забирать одну женщину из колонии, тоже ее надо привести, помочь ей первое время. И она там услышала о Христе, она хочет дальше быть со Христом. Пойдет к своим родственникам, первая встреча – это выпивка, первая встреча – это…
1: То есть вот мы с вами уже говорили в нашей программе, очень важно человека встретить из тюрьмы.
0: Обязательно.
1: В правильную обстановку.
0: Я уже больше 12 лет езжу в колонии. Первая колония – это… Я служил Бутырская тюрьма, Матросская тишина, тюрьма первая, потом спецприемник в Москве, а потом просто Бог меня направил в малолетнюю колонию Можайска, женскую колонию Можайска, Тульскую колонию, больничка. Но я думаю, что вот там, говоря о Христе, мы должны утвердить в них вот этот свет Евангелия, чтобы они, уходя оттуда, могли знать, что они нужны Богу, их встретят, их не кинут, и они приходят, мы им помогаем, они видят в нас эту поддержку, а потом уже сами, утверждаясь на Писание, Слово Христово, они встают на ноги, идут дальше, помогая другим. Вот что важно.
1: Алексей, спасибо. И если мы захотим, мы, наши радиослушатели, захотим услышать об вот этом специфическом служении, помощь людям, которые выходят из колоний, придете к нам еще раз в гости?
0: Конечно, конечно.
1: Спасибо, Алексей, большое. А я напоминаю всем, что в эфире была Русское христианское радио, программа «Выбор», и провела передачу Наталья Чернякова и наш гость сегодня Алексей Будилов, пастор социального служения Истушинской церкви. Запишите наш адрес. Индекс 125-047, Москва, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить.
2: Книга пророка Захарии. Глава 11. Отворяй, Ливан, ворота твои, и да пожрет огонь кедры твои. Рыдай, кипарис! Ибо упал кедр, ибо и величавые опустошены. Рыдайте, дубы васанские, ибо повалился непроходимый лес. Слышен голос рыдания пастухов, потому что опустошено приволье их. Слышно рыканье молодых львов, потому что опустошена краса Иордана. Так говорит Господь Бог мой: паси овец, обреченных на заклание, которых купившие убивают ненаказанно, а продавшие говорят: благословен Господь, я разбогател, и пастухи их не жалеют о них. Ибо я не буду более миловать жителей земли сей, говорит Господь. И вот я предам людей каждого в руки ближнего его и в руки царя его, и они будут поражать землю, и я не избавлю от рук их. И буду пасти овец, обреченных на заклание, овец поистине бедных, и возьму себе два жезла, и назову один благоволением, другой узами, и ими буду пасти овец». И истреблю трех из пастырей в один месяц, и отвратится душа моя от них, как и их душа отвращается от меня. Тогда скажу: не буду пасти вас, умирающее пусть умирает, и гибнущее пусть гибнет, а остающиеся пусть едят плоть одна другой. И возьму жезл мой благоволение и переломлю его, чтобы уничтожить завет, который заключил я со всеми народами. И он уничтожен будет в тот день. И тогда узнают бедные из овец, ожидающие меня, что это слово Господа. И скажу им: если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне 30 серебряников. И сказал мне Господь: брось их в церковное хранилище, высокая цена, в какую они оценили меня. И взял я 30 серебряников и бросил их в дом Господень для горшечника. И переломил я другой жезл мой, узы, чтобы расторгнуть братство между Иудою и Израилем. И Господь сказал мне: еще возьми себе снаряд одного из глупых пастухов, ибо вот я поставлю на этой земле пастуха, который о погибающих не позаботится, потерявшихся не будет искать и больных не будет лечить, здоровых не будет кормить, а мясо тучных будет есть и копыта их оторвет. Горе негодному пастуху, оставляющему стадо, меч на руку его и на правый глаз его. Рука его совершенно иссохнет, и правый глаз его совершенно потускнет. Глава 12. Пророческое слово Господа об Израиле. Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри его, говорит: «Вот я сделаю Иерусалим чашею исступления для всех окрестных народов, и также для Иуды во время осады Иерусалима. И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли. В тот день, говорит Господь, я поражу всякого коня бешенством и всадника его безумием, а на дом Иудин отверзу очи мои, всякого же коня у народов поражу слепотою. И скажут князья Иудины в сердцах своих: сила моя, жители Иерусалима, в Господе Саваофе, Боге их. В тот день я сделаю князей Иудиных, как жаровню с огнем между дровами, и как горящий светильник среди снопов, и они истребят все окрестные народы справа и слева, и снова населен будет Иерусалим на своем месте в Иерусалиме. И спасет Господь сначала шатры Иуды, чтобы величие дома Давидова и величие жителей Иерусалима не возносилось над Иудою. В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет как Давид, а дом Давида будет как Бог, как ангел Господень пред ними. И будет в тот день... Я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим, а на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададримона в долине Мегидонской. И будет рыдать земля каждое племя особо, племя дома Давидова особо и жены их особо, племя дома Нафанова особо и жены их особо, племя дома Левина особо и жены их особо, племя Симеонова особо и жены их особо, все остальные племена, каждое племя особо и жены их особо. Глава 13. В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. И будет в тот день, говорит Господь Саваоф, я истреблю имена идолов с этой земли, и они не будут более упоминаемы, равно как лжепророков и нечистого духа удалю с земли. Тогда, если кто будет прорицать, то отец его и мать его, родившие его, скажут ему: «Тебе не должно жить, потому что ты ложь говоришь во имя Господа, и поразит его отец его и мать его, родившие его, когда он будет прорицать, и будет в тот день». Устыдятся такие прорицатели каждое видение своего, когда будут прорицать, и не будут надевать на себя власеницы, чтобы обманывать. И каждый скажет: «Я не пророк, Я земледелец, потому что некто сделал меня рабом от детства моего. Ему скажут: отчего же на руках у тебя рубцы? И он ответит: от того, что меня били в доме любящих меня. О меч! Поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф. Порази пастыря, и рассеются овцы, и я обращу руку мою на малых. И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя мое, и я услышу их и скажу: это мой народ. И они скажут: Господь Бог мой.
3: Глава 14.
2: Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя. И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчещены будут жены. И половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. И станут ноги его в тот день на горе Илионской, которая пред лицом Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Илионская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Осила, и вы побежите, как бежали от землетрясения в дни Озии, царя Иудейского, и придет Господь Бог мой, и все святые с Ним. И будет в тот день: не станет света, светило удаляться. День этот будет единственный, ведомый только Господу. Ни день, ни ночь, лишь в вечернее время явится свет. И будет в тот день: живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному и половина их к морю западному. Летом и зимой так будет. И Господь будет царем над всею землею. В тот день будет Господь един, и имя Его едино. Вся эта земля будет как равнина от Гаваона до Римона, на юг от Иерусалима, который высоко будет стоять на своем месте и населится от ворот Вениаминовых до места первых ворот, до угловых ворот и от башни Ананиила до царских точил. И будут жить в нем, и проклятия не будет более, но будет стоять Иерусалим безопасно. И вот какое будет поражение, которым поразит Господь все народы, которые воевали против Иерусалима. У каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах, и глаза у него истают в яминах своих, и язык его иссохнет во рту у него. И будет в тот день, произойдет между ними великое смятение от Господа, так что один схватит руку другого, и поднимется рука его на руку ближнего его. Но и сам Иуда будет воевать против Иерусалима, и собрано будет богатство всех окрестных народов, золото, серебро и одежды в великом множестве. Будет такое же поражение и коней, и лошаков, и верблюдов, и ослов, и всякого скота, какой будет в станах у них. Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саваофу и для празднования праздника Кущи. И будет, если какое из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю Господу Саваофу, то не будет дождя у них. Если племя египетское не поднимется в путь и не придет, то у него не будет дождя, и постигнет его поражение, каким поразит Господь народы, не приходящие праздновать праздника Кущи. Вот что будет за грех Египта и за грех всех народов, которые не придут праздновать праздника Кущи. В то время даже на конских уборах будет начертано «Святыня Господу», и котлы в доме Господнем будут, как жертвенные чаши пред алтарем. И все котлы в Иерусалиме и Иудее будут святыней Господа Саваофа, и будут приходить все приносящие жертву, и брать их, и варить в них. И не будет более ни одного хананея в доме Господа Саваофа в тот день.

Книга пророка Малахии, глава первая. Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. «Я возлюбил вас, — говорит Господь, — а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исав Иакову, — говорит Господь, — и однако же я возлюбил Иакова? А Исава возненавидел и предал горы его опустошению, владение его шакалам пустыни. Если Эдом скажет, мы разорены, но мы восстановим разрушенное, то Господь Саваоф говорит, они построят, а я разрушу. И прозовут их областью нечестивою, народом, на который Господь прогневался навсегда». И увидят это глаза ваши, и вы скажете, «Возвеличился Господь над пределами Израиля». Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною, говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящие имя мое? Вы говорите, чем мы бесславим имя Твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб, а говорите, чем мы бесславим Тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю, «Будет ли он доволен тобою, и благосклонно ли примет тебя, — говорит Господь Саваоф. Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал нас. А когда такое исходит из рук ваших, то может ли он милостиво принимать вас, — говорит Господь Саваоф. Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем». «Нет моего благоволения к вам, — говорит Господь Саваоф, — и приношение из рук ваших неблагоугодно мне. Ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени моему чистую жертву. Велико будет имя мое между народами, — говорит Господь Саваоф. А вы хулите его тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее – пища ничтожная. Притом говорите, вот сколько труда, и пренебрегаете ею, говорит Господь Саваоф, и приносите украденное, хромое и больное, и такого же свойства приносите хлебный дар. «Могу ли с благоволением принимать это из рук ваших, — говорит Господь, — проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец, и он дал обет, а приносит в жертву Господу поврежденное. Ибо я царь великий, и имя мое страшно у народов». Глава вторая. Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь, если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения. И уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Вот я отниму у вас плечо и помет раскидаю на лица ваши, помет праздничных жертв ваших, и выбросят вас вместе с ним. И вы узнаете, что я дал эту заповедь для сохранения завета моего с Левием, говорит Господь Саваоф. Завет мой с ним был завет жизни и мира, и я дал его ему для страха, и он боялся меня и благоговел пред именем моим. Закон истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке его.
в мире и правде Он ходил со мною и многих отвратил от греха. Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Но вы уклонились от пути сего, для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет Левия, говорит Господь Саваоф. Зато и я сделаю вас презренными и униженными пред всем народом, так как вы не соблюдаете путей моих, лицеприятствуете в делах закона. Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших? Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме. Ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого Бога. У того, кто делает это, истребит Господь из шатров Иаковлевых, бдящего на страже и отвечающего, и приносящего жертву Господу Саваофу. И вот еще что вы делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, так что он уже не презирает более на приношение и не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших. Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей, против которой ты поступил вероломно. Между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Но не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух? Что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство. Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей. Если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь Бог Израилев. Обида покроет одежду его, говорит Господь Саваоф. Посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно. Вы прогневляете Господа словами вашими и говорите, чем прогневляем мы его? Тем, что говорите, всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа, и к таким он благоволит, или где Бог правосудия? Глава третья. Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день пришествия его? И кто устоит, когда он явится? Ибо он, как огонь расплавляющий, и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как во дни древние и как в лета прежние. И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложно и удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту, и отталкивают пришельца, и меня не боятся, говорит Господь Саваоф. Ибо я Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились. Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Вы скажете, как нам обратиться?
можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы весь народ обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенною, говорит Господь Саваоф. Дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите, тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Глава 4. Ибо вот придет день, пылающий как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю, говорит Господь Саваоф. Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хариве для всего Израиля, равно, как и правила и уставы. Вот я пошлю к вам Илью пророка пред наступлением дня Господня великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я пришед не поразил земли проклятием.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

Как яркий светильник во мраке ночном, так Библия в мире сияет от мира насилия и дружбы с грехом, в заоблачный мир призывает. Здравствуйте! В эфире программа «Вечная истина». Немало книг читаем мы в досуг, немало в них нашли нравоучений, но Библия – наш самый лучший друг. Нет на земле подобных ей учений. Программу ведет, как и всегда, пастор Геннадий Строков. –

0: продолжении нашего обзора Ветхого Завета давайте обратимся к книге Второзакония. Как мы упоминали на наших первых занятиях, книга Второзакония является напоминанием закона Господа, который был объявлен Божьим людям с помощью Божьего человека на горе Синай. Этот закон Господа повторяется в книге Второзакония с применением. Именно поэтому книга получила такое название. В книге «Послания к евреям» слово «второзаконие» означает повторение или повторное провозглашение закона. Но, как мы уже убедились ранее, это что-то большее, чем повторение или повторное провозглашение закона. Это провозглашение закона второму поколению Божьих людей. Первое поколение вымерло в пустыне, и сейчас второе поколение должно услышать этот закон перед тем, как они отправятся в землю ханаанскую. Увещеванием в книге Второзакония является то, что второе поколение Божьих людей обучает этому закону третье поколение Божьих людей или их детей. И сейчас, когда мы снова вернулись к изучению книги Второзакония, позвольте мне напомнить вам про аллегорию спасения, которая проходит через всю книгу Библии. В книге «Бытие» мы видим происхождение спасения, источник спасения, которым является сам Господь. В книге «Исход» изображается картина нашего спасения на примере сыновей Израиля, которые были избавлены от Египта. Это иллюстрирует наше избавление от греха. Предполагалось, что эти люди из Египта через пустыню в течение 11 дней дойдут до земли Ханаанской, которая являлась землей, приготовленной Господом для них. Эта земля называлась обещанной землей. Далее мы переходим к книге «Числа». Главным посланием этой книги является то, что они не сделали этого, не сделали то, о чем им говорил Господь. Они блуждали кругами в течение 40 лет. Целое поколение вымерло в пустыне, блуждая кругами неверия. Этот пример продолжает аллегорию спасения для людей. Будучи избавленными от греха, они не ступили на обещанную землю христианского благословения и христианской жизни. Вместо этого эти люди блуждали кругами. В образе этих людей в книге «Числа» мы можем увидеть самих себя. Книга «Левит» показывает нам, что существует цель для нашего спасения. Мы спасены с определенной целью, и этой целью является познание Господа и служение Ему. Книга «Левит» показывает людям, которые были избавлены от Египта или спасены от греха, как познавать и служить Господу, который спас их. Книга «Второзакония» является книгой проповеди. Вступление к книге звучит так, как будто это одна проповедь. Но я думаю, что она является собранием проповедей за определенный период, которые Моисей читал Божьим людям. Эти люди остановились на востоке реки Иордан перед тем, как отправиться в землю Ханаанскую. Книга Второзакония является великим увещеванием и великой проповедью, призывающей людей осознать цель их спасения. Аллегория спасения, описанная в книге Второзакония, предназначена для тебя и меня. Если мы избавлены от нашего духовного Египта, если мы устали от скитаний по кругу неверия и заблуждений, если мы не жалуемся Господу на то, что Он посылает нам, если мы, наконец, достигли точки, когда мы хотим обладать духовными ценностями или благословениями, которые Господь посылает каждому верующему, тогда книга Второзакония и все ее увещевания предназначены для нас и для нашего воплощения их в жизнь. Эти слова являются последними словами Моисея Божьим людям, которых он так долго водил за собой и которых он так любил, за спасение, прощение и избавление которых он молил Господа. В этих проповедях Моисея мы найдем очень много того, что мы должны воплощать в нашей жизни, если мы хотим ступить на обещанную землю христианской жизни. Сейчас я хотел бы, чтобы мы остановились на некоторых проповедях книги Второзакония. Я действительно убежден, что величайшие проповеди уже были прочитаны. Эти проповеди заключены в Библии. Проповедники должны просто подтверждать эти проповеди и проповедовать их. Величайшие проповеди Библии описаны в книге Второзакония, и их проповедовал величайший человек, который когда-либо жил на земле. Первая проповедь, на которой я хотел бы остановиться, описана в начале первой главы книги Второзакония. Она является иллюстрацией истории еврейского народа, которая была освящена с точки зрения Моисея, который был вдохновлен Святым Духом. История еврейского народа действительно является предметом для изучения. Когда мы закончим эту книгу Второзакония, последнюю из пяти книг о законе, мы приступим к изучению исторических книг Ветхого Завета. Мы начнем с изучения истории еврейского народа, которая является очень объемной. Это является одним из самых тяжелых курсов в духовной семинарии или библейском колледже. История еврейского народа повторяется несколько раз в Священном Писании. В проповеди Стефана, описанной в 7 главе книги «Деяния святых апостолов», он дает нам очень краткий обзор истории еврейского народа. В начале книги Второзакония Моисей описывает историю еврейского народа вплоть до времени, когда он сам жил. Читая краткую историю, описанную Моисеем, вы увидите, что было важно с точки зрения Моисея и вдохновения Святого Духа относительно истории еврейского народа. Очень важным является чтение этого краткого повествования, потому что оно останавливается на тех моментах, которые являются важными для нас. Самым важным, что Моисей здесь подчеркивает, является отношение Господа к нему и к Божьим людям. Поэтому очень важным является произвести обзор именно этой части проповеди Моисея, которая является кратким повествованием истории еврейского народа. Увещеванием книги Второзакония является то, что мы должны повиноваться Божьему закону. И вы увидите в этом повествовании, что когда люди повиновались Божьему закону, то Господь благословлял их. Но когда они не были послушны закону Господа, они были прокляты им. Моисей подчеркнул это, а затем призвал их быть послушными слову Господа. Это увещевание быть послушным прошло через всю книгу Второзакония. Одним из главных слов этой книги является слово «послушание». Другим словом является слово «любовь». Вы могли бы подумать, что в этой части Ветхого Завета не будет никакого упоминания про любовь, но оно есть. Любовь упоминается много раз в этой книге, особенно в увещеваниях Моисея любить Господа всем нашим сердцем. Любовь является важной темой этой книги. Другое важное повествование Моисея следует после описания истории еврейского народа. Эта проповедь тоже находится в начале книги. Она описывается в 4 главе. Эта проповедь является увещеванием быть послушным Божьему Слову и никогда не забывать того, что Он сделал для нас. Это повествование призывает нас применить следующее в нашей жизни. Помните, как Господь проявлял Себя вам. Помните чудеса, которые Он делал. Увещевание в этой великой проповеди, описанной в 4 главе, звучит так. Пусть эти чудеса производят постоянное влияние на вашу жизнь, и расскажите своим детям об этих чудесах. Затем звучит увещевание не разрывать наш завет с Господом. Завет является контрактом между Господом и Его людьми. Условия этого контракта четко изложены. Если люди не придерживаются условий завета, тогда нет и никакого завета. Господь не будет благословлять их, если они не являются послушными. Таким образом, это было великое предупреждение. Никогда не разрывайте ваш завет с Господом. Мы можем сказать это так. Это ваша великая мысль на сегодня. Иегова является Богом на небесах и на земле, и не существует больше никакого Бога, кроме Него. Вы должны повиноваться Его законам. Мне нравится высказывание. Это ваша великая мысль на сегодня. Создается впечатление, что эта проповедь была прочитана Моисеем в очень удачный день. Пятая глава является еще одной определяющей главой книги Второзакония. Пятая глава является повторением 10 заповедей. Поэтому эта книга действительно является повторением и вторичным провозглашением закона. Сравните заповеди, которые были упомянуты в книге «Исход», с этим повторным провозглашением заповедей в 5 главе книги Второзакония. Здесь вы найдете то, что не было упомянуто в книге «Исход». И снова звучит увещевание. «О, если бы сердце их было таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек». Моисей проповедовал также следующее увещевание, которое является великим увещеванием книги Второзакония. «Вы должны повиноваться всем заповедям Господа, Бога вашего, во всем следуя Его воле. Только тогда ваша жизнь будет долгой и процветающей». Эти слова являются великим посланием книги Второзакония. Вы должны идти дорогой, которую Господь указывает вам в соответствии с Его волей относительно вашей жизни. Ключом к Божьему благословению является послушание. На первых занятиях мы посвятили некоторое время изучению речи Моисея, которая является великой. Эти слова в 5 главе являются основой веры еврейского народа. Здесь мы встречаем слово «шема», что на иврите означает «слушать». Это великое увещевание начинается словами «слушай, Израиль». Из-за того, что на иврите слово «шема» означает «слушать», именно поэтому евреи так называют эту великую проповедь Моисея. Эти слова считаются величайшими словами, которые Моисей когда-либо произносил. Мы видели, что целью этого увещевания было сказать второму поколению Божьих людей, чтобы они передали третьему поколению свои духовные ценности и Божье Слово. Мы уже выяснили это ранее. Мы подробно рассмотрели это на предыдущих занятиях. Когда мы думаем о наших собственных детях, то в проповедях Моисея мы находим основы христианского воспитания для них. Как мы уже говорили на предыдущих занятиях, процесс воспитания основывается на откровении. Оно основывается на слове Господа. Это то, чему вы должны учить ваших детей. То, на чем должно основываться их воспитание. Это абсолютное слово абсолютного Бога. Воспитание основывается на том, что ответственность за него Господь возложил на родителей, и на том, что родители обязательно должны иметь взаимоотношения со своими детьми. Вы никогда не сможете применить слова Моисея к воспитанию ваших детей так, чтобы они выросли людьми, которые любят Господа и послушны Ему, если вы не имеете взаимоотношений с ними. Моисей объяснил это так. Когда они просыпаются утром, остаются дома, идут куда-то или ложатся спать, вы должны быть с ними. Он сказал, особенно отцам, вы учите своих детей. Как мы уже упоминали на предыдущих занятиях, если ребенок всегда слышит о Господе из уст женщины, то неудивительно, что он вырастает с мыслью о том, что религия предназначена только для детей и женщин. Потому что он никогда не слышал о религии, кроме как от женщины. Его отец никогда не учил его этому. Возможно, самой важной частью процесса воспитания является четвертый принцип, на котором основывается воспитание, а именно принцип реальности. То, что нужно ребенку больше, чем что-либо другое, это пример. Слова родителей не затрагивают душу ребенка, если то, чему они учат, не является реальностью в их жизни. Родители могут учить детей Божьему Слову, которое не является реальностью в их собственной жизни, которое они не прочувствовали на своем жизненном опыте. Это воспитывает черствость в душах детей. Этот факт не поворачивает их к Господу, а наоборот отворачивает от Него. Таким образом, Моисей в своей проповеди подчеркивает, что вы, родители, прежде всего, должны говорить о вещах, которые являются реальными в вашей жизни. Эти слова должны жить в ваших сердцах. Целью такого воспитания является вырастить людей, которые будут любить Господа всем своим сердцем, будут послушны Ему и будут служить Ему. Но вы никогда не сможете вырастить своих детей такими людьми, если вы не покажете им пример того, чему вы их учите. Это является очень важной частью воспитательного процесса. Время, отведенное на передачу, подошло к концу, поэтому я должен заканчивать наше занятие. Я хотел бы закончить следующим призывом. Приняли ли вы ответственность, которую Господь возложил на вас относительно воспитания ваших детей такими, какими Господь хочет их видеть? По благодати Божьей, испытываете ли вы духовную реальность в вашем сердце и в вашей жизни, которая делает возможным то, что вы можете являться примером для вашего ребенка, в котором он так нуждается? Я призываю вас принять эту ответственность и попросить Господа помочь вам стать для ваших детей тем, чем Господь хочет, чтобы вы были для них. Если это является желанием вашего сердца, если вы действительно желаете быть родителями, которые станут примером для своих детей, то я призываю вас вместе со мной обратиться к Господу и сказать Ему о своем желании. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за наставления, которые содержатся в Слове Твоем. Я осознаю, что как родитель я несу ответственность перед Тобой за воспитание моих детей. Я с радостью принимаю эту ответственность и прошу Тебя, даруй мне мудрости воспитать моих детей послушными Тебе. Помоги, Господи, мне быть примером для моих детей, и пусть они видят, что мои отношения с Тобой – это реальность. Я прошу Тебя об этом во имя Сына Твоего Единородного Иисуса Христа. Аминь. Присоединяйтесь ко мне в следующий раз, когда мы продолжим изучение величайшей проповеди, прочитанной величайшим Божьим человеком.
1: Вы слушали программу «Вечная истина». Планируйте быть с нами в следующий раз. До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Дорогие радиослушатели!
1: Дорогие друзья!
0: Вы слушаете христианскую музыкальную передачу «С песней по жизни».
1: У микрофона Виталий Кливер
0: и Виктория Фаст.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Голос Ант» с христианской передачей «С песней по жизни». Тема сегодняшней передачи – о времени. Тема о времени вызывает немало интереса у людей современного общества. Почему-то времени постоянно катастрофически не хватает. А почему? Одно мудрое изречение гласит: «Есть три вещи, которые нельзя возвратить. Выпущенная стрела, опрометчиво сказанное слово и упущенная возможность».
1: «Упущенная возможность – это же мелочь», – возразит кто-то. «Стоит ли об этом говорить?» «Стоит, потому что из мелочей складывается наша жизнь. Библия открывает нам волю Божию в отношении этого вопроса. Дорожите временем, ибо дни лукавы». Нужно остановиться и попытаться оценить время. Не слишком ли мы дешево оценили его в своей жизни?

0: У меня опять проблема со временем, и мне кажется, она еще острее, чем была раньше. Может быть, дорогой друг, ты занят этими же мыслями. Не отчаивайся. И эта ситуация разрешима. Если мы дорожим каждой минутой и не думаем, что времени у нас больше, чем предостаточно, значит, не оставим мы на завтра то, что можно сделать сегодня.
1: Но это только первый шаг. Нужен второй шаг. Мудрый Соломон, изучив жизнь человека, говорит: «Суета сует, и томление духа, все суета». Несмотря на то, что этим словам почти 3000 лет, нет, наверное, более короткого и точного высказывания в отношении последнего времени, жителями которого являемся мы с вами.
0: Каждое земное поколение со своим развитием вносит свою долю в круговорот житейской суеты, тем самым увеличивая его. Сегодня эта крутящаяся воронка имеет огромные размеры. Болото суеты поглощает человечество с ненасытимостью.
1: Что делать? Есть ли от этого спасение? Выход есть. Нужно произвести сортировку наших дел. Насрочные, важные и пустые. При такой сортировке важные дела, как мы их часто называем, уступят место срочным, а для пустых и вовсе времени не останется. Вот мы с вами и нарисовали картину о том, как человеку помочь с нехваткой времени. Жаль, что это нельзя все перенести кистью на холст.
0: Также невозможно эту нарисованную картину своими силами сделать реальностью. И об этом пойдет наш разговор дальше, после песни.

0: У всякой вещи, будь то машина, прибор или книга, есть свой автор, изобретатель. Немного раньше говорили мы с вами о воронке суеты, чудовищной машине. Кто ее автор? Бог? Нет. Человек? Только отчасти. Если изобретатель знает свое детище, то человек не знает машину суеты, как с ней бороться. Вырисовывается ответ. За этой машиной стоят силы тьмы. Человек слаб против них и нуждается в помощи. Иисус Христос, победивший смерть и ад, вступается за нас. Он искупил нас. В первом послании Петра, в первой главе, 17-19 стихом написано:
1: «Со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца».
0: Бог искупил нас, и только Он, зная мотивы каждого нашего дела, может безошибочно указать нам, где срочные, где важные, а где пустые, ничего не значащие дела для Него.
1: Только Он, наш Господь, может дать нам сил, чтобы та картина, рисованная нами в течение этой передачи, стала реальностью жизни каждого из нас. Нам нужно молитвенно доверять Богу дела каждого нашего дня, чтобы Он управил нашим шествием.

0: Дорогой друг, возможно, ты и сам неплохо распределяешь свое время или научишься этому впоследствии. Но если ты не нашел время подумать о своей душе, о вечности, о примирении с Богом через крест Христов, то напрасны твои труды и усилия в распределении времени. Забыто самое главное и поставлено на второстепенное. Если ты, милый друг, не в мире с Богом, не откладывай шаг своего примирения на завтра.
1: День завтра может не блеснуть, и солнце не осветит нас. Теперь пора, о мудрым будь, о будь спасен, приди сейчас. Этими словами из гимна Бог предлагает тебе спасение. Немедли, друг, прими Христа в свое сердце, молись и кайся перед Господом в своих грехах. А Он, будучи верен и праведен, простит все твои грехи.

Наша передача подошла к концу. Божьих благословений вам желают ваши радиослужители Виталий Кливер и Виктория Фаст. Передачу подготовил Сергей Ларин, звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы пишите нам по адресу, который прозвучит в конце программы. До скорых встреч!

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «В стране солнца». Глава 15. С пустыми руками, но. Мечта мальчика исполнилась. Он снова был у своего любимого священника. Но теперь все было совсем иначе, чем раньше. Они больше не гуляли по чудным горным тропинкам и не лазали по скалам. В первые дни они даже не могли поговорить между собой. И все же мальчик был очень рад и благодарен как Господу Иисусу, так и дедушке, что он теперь мог сидеть возле кровати любимого священника. В первый день доктор даже хотел выслать палку из комнаты больного, полагая, что он только будет нарушать его покой. Но священник не позволил и, протянув свою руку, сказал: «Оставьте палку у меня, он мой маленький друг. Скажите, что он должен делать, и он все сделает. Все другие поднимают много шуму, а его почти не слышно». Так что он мог остаться. И позже доктор убедился, что это хорошо. Палка на самом деле делал все. Да и не так много уж нужно было делать. Время от времени нужно было подать кусочек льда, открыть или закрыть окно. А если что трудное надо было делать, то он должен был пойти на кухню и сказать об этом. Охотнее всего он сидел возле постели больного. Когда он чувствовал, что у священника усиливается боль, он складывал свои маленькие ручки и просил Господа, чтобы он помог ему. Священник тоже много молился, чтобы Господь исцелил его, чтобы еще послужить ему. Но почему Господь не отвечает? — размышлял мальчик. — Ведь он же слышит наши молитвы. В этом я уверен твердо. Священник попросил его прочитать из Священного Писания. Это были странные слова. «Я на этом основании строил из дерева, сена и соломы», — сказал он тихо. «Все это сгорит. О, как бесполезно прошла вся моя жизнь! Я был занят напрасным трудом. Сам-то я теперь спасен, но как бы из огня, подобно обгорелой головешке. Не ожидает меня там ни награда, ни венец. О, если бы мне еще была дана возможность жить и работать! Если же я теперь умру, что Господь сделает со мною, негодным рабом?» Больной закрыл глаза, и две крупные слезы покатились по покрасневшим от лихорадки щекам. И у мальчика на глазах показались слезы. «Как бы из огня! Он будет спасен, но как бы из огня! Да, эта тяжелая болезнь есть тот огонь! О, это ужасающий огонь!» Тихо про себя размышлял мальчик. «Ах, палку! Я чувствую себя совсем слабым», — сказал священник однажды вечером. И ночью у него снова пошла из горла кровь. Врач оставался у его постели всю ночь. Утром больной был бледен, как подушка, и совсем слаб. Но когда мальчик подошел к его постели, он ему приветливо улыбнулся. «Не печалься ради меня, дитя мое! Мне теперь уже легче, я больше не чувствую боли, и в боку не колет, так что я могу говорить». «У вас больше ничего не болит? Значит, Господь услышал наши молитвы, и теперь все будет хорошо?» «Да, палку, Он нас слышит. Минувшей ночью моей жизни угрожала опасность, но Он еще сохранил ее мне. А сегодня утром через свое слово он сказал мне нечто чудное. Читай второе послание Тимофею, 4 главу, 8 стих. Там написано: «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его. Я эти слова так понимаю, что венец правды, как милосердная награда, ради достижения Христа даруется всем тем, кто любил Христа и был верным Ему. Если бы Он поднял меня с одра болезни, я бы служил Ему с величайшей готовности. Потому как я был воспитан с детства, я искал свое спасение в делах. Но теперь, если Господу угодно отозвать меня, я не хотел бы предстать пред святым Богом с пустыми руками». Священник говорил совсем тихо, так что мальчику пришлось наклониться к нему, чтобы расслышать его. Потом он попросил мальчика прочитать ему вслух из 61-го псалма, первые 8 стихов. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое», — повторял он тихо. «Только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более». «О, как это хорошо, Палко! Тогда я могу устоять!» После этого на короткое время священник уснул. Начиная с этого дня, все наставления врача и предостережения были напрасны. Никто не мог отговорить священника принимать у себя прихожан и беседовать с ними. Весть об этом передавалась от одного к другому, и иногда приходило до 10 человек, пожелавших видеть священника. «Так вы сами убьете себя, если будете много говорить!» — слышал Палко предостережение доктора. «Скажите мне всю правду, сколько я еще смогу прожить, не говоря ни с кем?» Священник схватил доктора за руку. «Этого я не могу определить», — ответил доктор уклончиво. «Может быть, несколько недель при наибольшей осторожности?» «Да, а в противном случае только несколько дней». «Да будет воля Божия. Тем более я должен приготовиться». О, это были знаменательные минуты для всех окружающих его, и они никогда их не забудут. Молись, Палко, чтобы Господь дал мне силы указать им всем правильный путь к вечной жизни, — говорил он несколько раз мальчику. Палко это делал, и Господь дивно помог своему умирающему слуге. «Мне, вашему умирающему пастырю, вы можете верить. Делами вашими вы вечной жизни себе не можете получить, и святые угодники не помогут вам попасть на небо. Христос на Голгофе спас вас, умирая за вас. Он – Агнец Божий, берущий на себя грех мира. Мои грехи Он уже снял с меня, с ними также и ваши грехи, если только придете к Нему». Так священник наставлял народ. На следующей неделе пришла большая партия Библий, которые он раздавал всем желающим. «Не дайте никому отнять их у вас», — говорил он. «Это вечное слово живого Бога. Читайте эту книгу строчку за строчкой, верьте ей и живите по ней, и Бог укажет вам путь к вечной славе, как Он указал его мне. Я принял Иисуса в свое сердце. Я умираю еще молодым, но все же... О, если бы вы знали, как я счастлив!» Это было очевидно каждому. И народ удивлялся этому, так как никто никогда не видал такого счастливого больного. Но лучше всех это осознал Палко. Когда они бывали одни, он тихо садился возле постели больного, и тот даже во сне держал руку мальчика в своей. Он молчал, но лицо его сияло от неземного счастья. «Палко, я даже не могу осознать, что так скоро увижу того, кого мы еще не видели, но которого и не видя так возлюбили». «О!» – вздохнул мальчик. «Если бы я мог уйти вместе с вами!» «Нет, ты служи ему здесь на земле до тех пор, пока он дозволит. О, как счастлив был бы я, если бы мог посвятить ему всю свою жизнь! В свое время ты последуешь за мною и тогда расскажешь мне, читали ли эти люди Божье Слово и приняли ли его. Но теперь оставайся верным нашему Господу до конца». Глава 16. Торжественный момент. Уже вторую субботу Палка находился у дорогого ему священника. Тем временем приехала сестра священника проведать больного брата. Она была очень опечалена болезнью единственного брата.

увижу. А если посетишь свою страну солнца, то подумай о вратах неба, и что скоро через них я войду в нашу настоящую страну солнца, там, за облаками». Все присутствующие заплакали, слыша эти слова. Не плакал только Палку. Но тем более плакал он позже, когда шагал уже по скошенной поляне к тому месту, где они в первый раз встретились и где он рассказал ему о священной книге. О, как печально, что его дорогой друг больше никогда не придет сюда, и никогда больше он не сможет здесь сесть у его ног. О, как мрачно и печально было сегодня в горах! Коса срезала все цветочки, и ни один из них больше не цвел. Птички смолкли, не видно было бабочек, раньше порхавших с цветка на цветок. Даже солнце скрылось за темными тучами. Снова приближалась гроза, но Палко этого не замечал. Он шел и плакал. Вдруг он заметил, что там же, где и раньше, только немного выше, была видна чудная радуга, на самом деле очень похожая на ворота. Мальчик поднял свои глаза, полные слез, к этим воротам. О, как прекрасны они были! И как хорошо должно быть по ту сторону! Но высоко они стояли, очень высоко. Палка почувствовал, что когда эти ворота закроются за его дорогим священником, он больше никогда не вернется. Тогда он будет там, у Господа Иисуса. Да, он примет его там к себе, чтобы с ним был и слуга его, и чтобы видел всю его славу, как они это вчера читали в Евангелии от Иоанна. «О, дорогой Иисус, возьми и меня к себе!» — молился мальчик, прижимая сложенные ручки к своей груди. «Что же я один здесь буду делать, когда он уйдет? Дедушка уже стар, и если он умрет, как дедушка Радзга, то к кому я пойду? Меня обещал взять к себе священник, и он это, конечно, сделал бы, но куда я пойду теперь? Поверь мне, дорогой Спаситель, я совсем больше не хочу оставаться здесь, если он умрет. Что будет с другими, меня не касается, и меня больше ничто не радует. И если теперь я что и узнаю из священной книги, то кому я расскажу? Он там наверху сможет обо всем спросить тебя самого, и ты ему все объяснишь. Но мне кто пояснит, если его больше не будет здесь?» Над головой покинутого ребенка сверкала молния и гремел гром. Некогда священник рассказал мальчику про пророка Илию, которого Господь так сильно любил, что послал за ним с неба огненную колесницу и огненных коней, чтобы привести его к себе. Ему казалось, что он слышит стук колесниц и что врата неба открываются для той колесницы, которая увезет его дорогого священника. Но потом показалось солнце, ворота стали исчезать, и скоро вся страна солнца была залита солнцем. Только из небольшой тучки еще капали редкие капли дождя. На мальчике был его новый костюм, который он носил в доме священника. И чтобы укрыться от дождя, он побежал в сторону пещеры. Добежав до нее, он обратил внимание на то, что там ходит какой-то чужой человек, которого он никогда не видал здесь в горах, и казалось, что он что-то ищет. Палку на время забыл свое горе, так все это заинтересовало его. «Что вы ищете, дядя?» – спросил Палку. Незнакомец быстро повернулся. Когда Палку поздоровался с ним, он приветливо ответил на его приветствие. «Ты спрашиваешь, что я ищу? Если ты знаешь, то скажи, кто здесь бывает в этой пещере?» «Кто здесь бывает?» – переспросил Палка с удивлением. «Дядя Лессинг здесь был однажды, потом раза три наш священник, но он больше никогда не придет сюда.
добавил.

0: сказал он печально. «И я. Эта пещера моя». «Твоя пещера?» – спросил незнакомец с улыбкой. Палка разглядел его поближе. Это был молодой человек в одежде мастерового. «С каких же пор эта пещера твоя? И кто тебе дал ее?» Некоторое время мальчик, смутившись, молчал, но потом он поднял свою белокурую головку и сказал: «В священной книге написано «Все ваше». Священник пояснял, что это означает, что Бог весь мир отдал людям. Я у него выпросил эту пещеру, и он мне ее дал». «Ты, я вижу, умный мальчик», – засмеялся молодой человек. «Мой хозяин и я 4 года тому назад тоже жили здесь, в этой пещере, около 4 недель. Но мы ее не выпросили себе от Бога». «Разве вы здесь жили?» – спросил Палка незнакомца. «А что вы здесь делали?» «Мой хозяин был болен, и врачи прислали его сюда. Он хотел быть наедине со своим Богом. С собой он взял меня. Я в то время был последний год учеником у одного из его друзей, и мы поселились здесь. Что нам нужно было из продуктов, я приносил из окрестностей. А нас здесь никто не знал. Мы никогда не разводили огня, так как питались молоком, хлебом и фруктами. У нас была постель из моха и одеял. И жилось нам здесь неплохо. Моему хозяину с каждым днем становилось лучше. И я думаю, если бы ему не нужно было возвращаться обратно в город к своим книгам, то он и сегодня был бы еще жив. Но теперь он уже отдыхает в сырой земле. Теперь я мастеровой и хотел немного свет посмотреть. По пути я зашел сюда, чтобы узнать, что случилось с той книгой, которую мой хозяин, уходя, оставил здесь. Но ее здесь больше нет. Значит, ее кто-нибудь нашел и унес с собой. Наверное, он ее читал строчку за строчкой, как было указано на первой странице». У мальчика вся кровь прилила к голове. «Да, вот она», – сказал он, вытаскивая книгу из-за пазухи. «Твой хозяин, значит, оставил ее здесь с намерением? Покажи мне ее». «Да». «И какая она потертая! Ты, наверное, ее нашел здесь?» Они присели у входа, и Палка стал рассказывать. «Видишь, мы читали ее строчку за строчкой, стали через нее верующими в Господа Иисуса Христа и нашли путь в настоящую страну солнца. Не правда ли, и твой хозяин знал этот путь?» «О, так как он знал его, редко кто знает», – вздохнул юноша. «И он умер? Значит, он тебя тоже покинул, наверное, на огненной колеснице, и теперь уже видит и Иисуса, и ту чудесную страну солнца. И если священник теперь умрет, они там встретятся. Я попрошу его, чтобы он передал ему там от меня привет и сказал, что я ему очень благодарен, что он оставил эту книгу и наставил, как ее читать». Юноша незаметно смахнул слезу. «Не правда ли, и ты знаешь этот путь?» – спросил Палко. «Я? Нет, мой мальчик. Если бы я послушался его так, как ты, читал бы и верил, мой хозяин и мне подарил такую книжку. Тогда я нашел бы этот путь. Но я перестал ее читать и верить», – ответил юноша. «Как ты мог это сделать?» – спросил удивленный Палко. «Но теперь ты об этом жалеешь, не правда ли? И теперь ты снова начнешь искать этот путь. Подумай только, что случилось бы с твоим хозяином и что делал бы теперь мой дорогой священник, если бы они не узнали пути, ведущего к Иисусу. Ну, теперь я должен пойти к своему дедушке. Я попрошу дядю Лишку, чтобы он пустил тебя переночевать у него. Тогда ты сможешь всем нам рассказать про своего хозяина». Дедушка и дядя Лишка часто ломали голову, кто бы мог здесь, в пещере, оставить эту книгу. Правда и то, как там написано, что ничего не бывает тайного, что не стало бы явным. И тем более правда, что мой хозяин тогда указал на то, как сам Бог говорит про свое слово, что оно не возвращается к нему тщетным, но исполняет то, что ему угодно, и совершает то, для чего он послал его, ответил юноша, задумавшись. Так разговаривая, они пришли к хижине. Палка даже чуть было не прошел мимо, если бы Дунай с радостным лаем не выбежал навстречу своему маленькому повелителю. «Хорошо, хорошо, Дунай! Я ведь знаю, что ты любишь меня. Я тебя тоже люблю. Но перестань прыгать, ты запачкаешь мой костюм. Ты, видно, никогда не станешь другим». Дунай послушался и побежал в хижину, как бы желая доложить своей хозяйке о приходе палку. О, какая это была радость! И мальчик стал веселее, видя, как все радостно его встретили. Лесинга не было дома. В хижине были дедушка, дядя Лишка и тетя. Оба мужчины немало удивились, узнав, кого палка встретил в стране солнца. Жена Лесинга предложила гостю ужин, а Лишка – ночлег. Ему пришлось рассказать, как они жили со своим хозяином, кто был его хозяин, одним словом, все, что он только про него знал. Все это их очень заинтересовало. Найденная в пещере книга от узнанного стала им еще дороже. Ужин был уже готов, когда Юрига вдруг сказал: «Палко, у дяди Лесинга сегодня, наверное, тяжелая ноша. Ты мог бы пойти до хижины Лишки ему навстречу и помочь хотя бы топор донести». Мальчик сейчас же вскочил. Сегодня он был готов делать все, что скажет ему дедушка, так как тот был к нему сегодня особенно приветлив. И не только дедушка, но и дядя Лишка был приветлив к нему. Палка не мог этого объяснить, но ему стало весело. Он чувствовал, что все-таки не был бы один, если бы и священник вдруг умер. Дедушка сказал незнакомцу, что когда вернется Лесинг, он и ему должен рассказать про своего хозяина. «Да, мальчик, пойди навстречу ему», – сказал Илишка и тайком вытер слезы. Палка пошел, но не пройдя и полпути до хижины Лишки, он встретил Лесинга, идущего ему навстречу. Он казался погруженным в размышления. «Добрый вечер, дядя!» «Палко, ты здесь!» – воскликнул Лесинг, и топор выпал из его рук. Больше ничего у него в руках не было. «Да, дядя, я здесь!» И мальчик положил свою ручку в большую мозолистую руку Лесинга. «Я хотел вам помочь что-нибудь нести, но у вас нет ничего». «Моя ноша была очень тяжелой, и я оставил ее в хижине Лишки». Лесинг держал мальчика за руку, и так они пошли вперед. «Дядя!» – начал мальчик, которому от молчания Лесинга стало как-то не по себе. «Что с вами? Или вы больны? Или у вас какое горе?» «А почему ты так думаешь?» «Потому что вы молчите. Не сердитесь на меня, но вы сегодня такой странный, и те другие тоже какие-то необыкновенные». «Знаешь что, Палко?» – ответил Лесинг, присаживаясь на обросший мхом выступ скалы. «Присядем здесь немного, я устал. И тем временем я расскажу тебе, что случилось с нами всеми, пока тебя не было дома». И голос его задрожал. «С вами что-нибудь случилось? Я это сразу подумал». «Да, дитя мое, что ты на это скажешь? Я нашел, наконец, своего Мишку». «О, что вы говорите?» — радостно воскликнул пораженный Палку. «Где и когда? Пожалуйста, расскажите мне все сначала!» – просил он. Лесинг еле смог сдержать себя. Охотнее всего он обнял бы мальчика и прижал его к своей груди. Он тяжело вздохнул. «Да, Я хочу тебе рассказать все сначала. Если бы ты не рассказал священнику, как Анна Радзка нашла тебя и что моя жена ищет своего мальчика, я бы до сих пор не знал, где находится мой бедный мальчик. Как ты знаешь, священник пригласил дедушку к себе. Он тогда рассказал дедушке, а дедушка мне. И так я, наконец, после 7-летних поисков, нашел своего Мишку. Но ты прав, я также должен рассказать тебе, как я его потерял.
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Аминь.

0: Брат Виктор прочтет краткое стихотворение великого русского поэта Семена Яковлевича Надсона.
1: Когда душа твоя истерзана страданием, и грудь полна тоской, безумною тоской, склонись тогда пред тем с горячим упованием, кто кротость и любовь, забвенье и покой. Окинь в уме твоем возникшие сомнения, молись ему, как раб с покорностью немой, и он подаст тебе и слезы примирения, и силу на борьбу с безжалостной судьбой.

Евангелие от Матфея в 9 главе с 27 стиха читаем. «Когда Иисус шел, за ним следовали двое слепых и кричали: „Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!“ Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус: „Веруете ли вы, что я могу это сделать?“ Они говорят ему: „Ей, Господи!“ Тогда он коснулся глаз их и сказал: „По вере вашей да будет вам“, и открылись глаза их». Но вряд ли мы сможем себе представить, насколько сердца этих двух мужчин были переполнены радостью и благодарностью, которые неведомо как долго блуждали по земле днем и ночью, как во тьме. Но вот они услышали, что Мессия посетил их, и они начали кричать: „Иисус, сын Давидов, помилуй нас!“ И правда, Мессия не прошел мимо их. Он остановился и даже заговорил с ними. Он спрашивает их: „Веруете ли вы? Веруете ли, что я могу это сделать?“ Даже более, он соприкасается глаз их. Подумайте, царь царей прикасается к больным глазам нищенствующих людей и исцеляет их. И это еще не все. Он берет их немощи на себя. Даже маленькие цари, которые владели единственным городом или порой только лишь деревней, передвигались на быстрых конях, богатой одежде и с большой свитой. Для них было слишком большим унижением обратить внимание на бедного человека, не говоря уже о слепых и нищих. Удостоиться внимания царя царей и получить к тому же еще и исцеление, это ли не преисполнит сердце радостью? Об этой ли радости можно молчать? Да и возможно ли это? Получив исцеление, бывшие слепые разгласили по всей земле то, что с ними сделал Господь. Но вот Священное Писание говорит, что весь мир лежит во зле и тьме. Иоанн говорит: люди возлюбили более тьму, нежели свет. Тут же он разъясняет и причину их любви к тьме. Потому что дела их были злы, ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. В ужасающей ночи греха вдруг засиял небесный свет. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящий в стороне, и тени смертной воссиял свет. Матфея 4,17. Иисус проповедует людям, говоря: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Отец Небесный поставил Христа в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы, чтобы тех, которые имеют глаза по плоти, но слепы по духу, вывести из тьмы в чудный свет Христов. Как написано в Псалме 113:3: «Есть у них глаза, но не видят». Так же и пророк Иеремия говорит: «Народ глупый и неразумный, у которого есть глаза, а не видят, у которого есть уши, а не слышат. Увидев свет, грешники убегают от света, то есть они вбегают еще глубже во тьму, а во тьме и зрячий становится слепцом. И уши народа не слышат так, как отвергнувшись от Господа убегает в погибельную даль. О, если бы миллиарды людей хотя бы на мгновение слушались Святое Слово, может быть, они бы поняли, что Господь дарует им спасение, не требуя платы взамен. А что Спаситель человечества без укора и без угрозы призывает всех к себе, говоря: придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Матфея 11, 28-29. Но человеку свойственно видеть то, что перед ним. Идя от света во тьму, он видит тьму.
или вообще ничего не видит. Идя в сторону света, он видит свет и источник света, хотя пока еще он сам во тьме. Однажды в глубокой древности сирийский царь был крайне встревожен тем, что израильтяне всегда знали его планы. Царь полагал, что кто-то из его приближенных работал в пользу Израиля. И потому он спросил своих рабов: «Скажите мне, кто из наших сношений с царем израильским?» «Никто, господин мой царь», — ответил один из слуг его и продолжал: «Пророк Елисей, который у Израиля, предсказывает царю израильскому и те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей». Царский раб верно осветил царю положение вещей, так как он знал, что Елисей – человек Божий и исполнен Духом Всевышнего. И царь дает распоряжение узнать, где находится пророк Елисей. И донесли ему: вот он, в Дофаиме. После этого сообщения царь посылает туда большую армию, коней, колесниц и много войск. Ночью город, где находился пророк Елисей, был окружен вражеской армией. Поутру служитель человека Божия встал и вышел. И вот он видит войско вокруг города, и кони, и колесницы, и сказал Елисею, слуга его: «Увы, господин мой, что нам делать?» В ответ слуга получил следующее: «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». И молился Елисей и говорил: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». Заметьте, какая странная молитва у Елисея. Он просит Господа, чтобы зрячий человек мог увидеть. И Господь положительно отвечает на молитву Елисея. И он действительно открыл глаза слуге. Только теперь увидел слуга совершенно иную картину. Он увидел еще одну армию, которая наполнила всю гору конями и колесницами огненными вокруг Елисея. Он духовными очами увидел охрану, которую Бог послал рабу своему. Подробнее и что произошло далее, вы можете прочитать в 4 книге Царств 6 главы. Все это произошло примерно 2500 лет назад. Но сегодня многие удивляются, что заставляет христиан оставаться верными Христу во всех гонениях и страданиях. Сатанинское могущество и адские врата церковь одолеть не могут. На этот вопрос апостол Павел давно уже ответил в послании к евреям 11 главы 26 стихом. Читаем: «Поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Речь идет о Моисея. Да, именно это воздаяние, на которое смотрел Моисей, мир и не видит. Именно это воздаяние и дает всему христианству постоянно новых сил и новых побед. Но как написано: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Так написано во 2 главе 1 послания Коринфянам. Известно, что сегодня ученые различных отраслей науки стали невольными пророками мрачного будущего. Одни говорят, что в ближайшие годы все моря и океаны станут биологически мертвыми. Другие сообщают, что около 50% обрабатываемой земли под сельскохозяйственные культуры подвержены эрозии. И далее пустыни ежегодно засыпают тысячи гектаров плодородных земель.

Итак, те, которые всегда смеялись над христианами, что они не пользуются сполна жизнью, говоря, для чего они только живут на земле, эти насмешники взяли так много от земли и жизни, что на будущее выживание не имеют и 1% надежды. Люди, взявшие много от земной жизни, не имеют будущего. Христианство, напротив, ожидает города, имеющего основание которого художник и строитель сам Бог. И этот город будет столицей на новой земле и в новом мире. Если с ним терпим, то с ними царствовать будем, говорит Священное Писание. Христианам есть над что взирать. Послушайте, что Царский Сын Бога Небесного оставил нам в своем завещании. Читаем Луки 22:29. «Я завещаю вам, как завещал меня Отец мой царство». И в книге Откровения сказано: «И будут царствовать во веки веков, то есть вечно». Оказывается, христианство гораздо больше любит жизнь, чем мир сей. Но чтобы достичь вечного, оно отказывается от временного. Кто любит жизнь, тот становись в ряды христианства. И будем иметь жизнь вечную, жизнь с избытком. Воспользуйтесь благоприятным временем и воззовите к Спасителю Христу, так как это сделали слепые, как мы прочитали в начале. Иисус, Сын Давидов, помилуй нас. Он вам не откажет, Он не пройдет мимо, Он будет с вами беседовать. Он коснется ваших больных глаз и сердец и исцелит вас. И вы увидите новую жизнь и будете удивляться ее красоте. И вы будете взирать на воздаяние, которое Бог приготовил любящим своим и которым вскоре надлежит унаследовать всему христианству. Аминь.

Сегодня, как никогда, насущны слова «люди, взирайте на Слово Божье». Слово Божье говорит нам, что мы грешники, а мы, люди, часто с этим не согласны. Среди тех, кто слышит весть о спасении во Христе, бывают нередко люди, ссылающиеся на свои добрые качества. «Ну, я, в общем-то, человек неплохой, держусь золотого правила, не делать другому того, чего себе не желаю» и так далее. Такие люди обычно не возражают против того, что грешны все, но добавляют, что сами они все же, ну, хотя бы немножко лучше, чем другие. Иными словами, они хотя и грешники, но грешники хорошие, а не плохие. Если бы это так было, то, конечно, можно было бы говорить, например, о правдивых лжецах, о честных ворах, о непорочных людях, о чистых сердцем других грешниках, о добрых и любовных убийцах и грабителях, о благочестивых богохульниках и святотатцах. Но на самом деле ничего подобного нет. Есть только виновные перед Богом, испорченные и недобрые грешники, неспасенные, погибшие. Все одинаково худы, и все одинаково нуждаются в спасении. И о всех их говорит Бог. Они уклонились, сделались равно непотребными, так что нет делающего добро, нет ни одного.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи — «Определение своего места назначения».

Нэнси Демос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках. Не попадись на удочку жалости. Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше». Но, конечно, это ложь. И только истина может преодолеть такую ложь. В предыдущих передачах мы неоднократно говорили, что наше мышление формировалось под влиянием современного феминистского движения, которое много сделало для того, чтобы значительно уменьшить ценность женского служения в доме. Мэри Кессиан в своей прекрасной книге «Евангелие феминисток» ссылается на исследование, проведенное в 1974 году социологом Энн Оукли, которое посвящено теме домашнего хозяйства. Оукли попыталась рассказать о пугающих условиях женского труда с точки зрения статистики. Это очень тяжелая многочасовая работа в изоляции от людей, практически неоплачиваемая, без льгот, компенсаций, пенсии, выходных, праздников и возможности улучшить условия труда. Оукли попыталась доказать, что работа домохозяйки по дому и уход за детьми является эксплуатацией и порабощением. По мнению Оукли, феминистское движение не достигнет своей цели, пока все женщины не осознают, как их угнетают мужчины. Очередная ложь.

Когда Нэнси Деймос попросили написать главу для книги, посвященной матерям и дочерям, она так описала жизнь своей мамы. «Моя мама была одной из таких угнетенных женщин. Хотя моя мать и была крайне одаренной женщиной, имевшей возможность выбора, она с радостью отказалась от многообещающей карьеры певицы, чтобы стать помощником, соответственным своему мужу. В 60-е годы, когда женщин убеждали стать независимыми, заниматься собственной карьерой, добиваться признания и самореализации, моя мама исполнила совершенно другую роль. Она подстраивалась под призвание своего мужа. Она не ожидала, что жизнь ее мужа будет вращаться вокруг ее собственных потребностей и интересов, а строила свою жизнь с учетом интересов своего мужа. Важно понимать, что мой отец не требовал от мамы исполнять роль помощницы. Мама не ворчала и не выражала недовольства. Она по-настоящему любила этого мужчину и находила удовольствие в том, чтобы идти рядом с ним по жизни, поддерживая и ободряя его. Мама с радостью выполняла всю работу в нашем очень большом хозяйстве, чтобы дать папе возможность более эффективно исполнять Божью волю. Многие современные женщины расценили бы такую жизнь как угнетение, но моя мама вовсе не выглядела униженной и оскорбленной. Напротив, отец высоко ценил и лелеял помощницу, которую Бог подарил ему, и радовался, видя, как умножаются данные ей Богом способности и таланты. Истина заключается в том, что мы уподобляемся Иисусу, служа Ему или окружающим. Нет призвания выше, чем призвание слуги. В женщине, о которой повествуется в 31 главе книги притчей, меня больше всего поражает то, что она абсолютно не эгоистична. Она не стремится к самовыражению, не заинтересована в собственной карьере, личном банковском счете, благодарности или славе. Напротив, она как будто совсем не думает о собственных интересах или нуждах. Вместо этого она заботится о потребностях своего мужа и детей, а также людей, живущих рядом. Поначалу кто-то может согласиться с выводом Энн Оукли, будто домохозяйки – несчастные, угнетенные существа. Но посмотрите на эту женщину. В книге притчи 31 главе еще раз. «Она хорошо одета» в 22 стих. В ее доме достаточно пищи и есть чем поделиться с другими. 15 и 20 стихи. Она эмоционально стабильна и свободна от страха перед будущим. Стихи 21 и 25. Ее муж без ума от нее, он верен ей, он считает, что она одна из миллиона. Он говорит ей об этом и хвалится женой перед друзьями. Стихи 11, 28, 29, 31. Ее дети почитают и хвалят ее. Стих 28. Что-то не похоже она на угнетенную женщину. Какая женщина не была бы счастлива получить такую же награду за свои труды? Но как она добилась этого? Она не настаивала на том, чтобы ее муж засучил рукава и включился в домашние дела. Хотя нет ничего плохого в том, чтобы мужья помогали женам по дому. Она выбрала путь служения, и ее приоритетом на первом месте – Бог, на втором – удовлетворение потребностей близких. Большинство из нас, женщин, по природе стремятся к переменам. Если нас что-то не устраивает, мы считаем своим долгом это исправить. Если нас кто-то не устраивает, то мы должны изменить его или ее. Этот инстинкт кажется почти непреодолимым, особенно когда речь идет о тех, кто живет с нами под одной крышей. Но если мы думаем, что менять окружающих – наша обязанность, то неизбежно будем разочаровываться и конфликтовать.
В этом отношении мне очень нравится пример Марии, матери Иисуса. К ней пришел ангел и объявил, что скоро она станет матерью Мессии. Событие само по себе совершенно невероятное. Когда она рассказала о происшедшем Иосифу, он сначала не поверил ей, ведь он-то не видел ангела. Иосиф сделал разумный вывод. Она была ему неверна. Мы не находим в Библии ни одного упоминания о том, чтобы Мария пыталась заставить Иосифа поверить в слова Божьи. Вместо этого она ждала, когда Бог сам обратится к ее мужу, что потом и произошло. Когда ангел явился Иосифу, тот поверил ему и повел себя правильно. Мария умела сохранять истину в своем сердце и размышлять о ней. Евангелие от Луки, 2 глава, 19 стих. Она могла позволить себе ждать и оставаться спокойной, потому что знала, что Бог силен, и верила, что Он воплотит свой замысел в жизни ее семьи. Одна женщина, которую я не видела почти 17 лет, недавно на свадьбе наших общих друзей подошла ко мне и сказала: «Ты спасла мой брак!» Я попросила ее напомнить.

12 долгих лет она молилась и ждала, не видя никакого подтверждения того, что Бог услышал ее молитвы или собирается ответить на них. Хотя муж и считал себя христианином, жена сомневалась в том, что он действительно уверовал в Бога, потому что не видела ни духовной жажды, ни плодов. Затем, неожиданно, спустя долгие годы, Дух зажег свет в сердце мужа и полностью изменил его. Он словно вышел из комы. Безо всякой видимой причины он стал жаждать Слова Божьего. Не мог оторваться от Библии, начал вести дневник и записывать туда откровения Божии, которые получал через Слово. Она сказала: «Я раньше не могла поднять его с постели на завтрак. Теперь он каждое утро ходит на собрание мужской молитвенной группы, которая начинается в 6:30. Недавно он даже стал заговаривать о том, чтобы продать свой бизнес и больше времени уделять служению». Тому, что произошло с этим мужчиной, нет никакого разумного объяснения. Это могли сделать только Бог и верная жена, которая научилась по-настоящему молиться за мужа. Дорогие друзья, в конце передачи мы обобщим нашу беседу и назовем несколько мест из Библии. Если вы хотите их записать, то можете во время музыкальной паузы приготовить тетрадь и ручку. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи – определение своего места назначения. Ложь 23. «Мой муж должен служить мне». Вот уже около 2 десятилетий в христианском мире существует мощное движение, призывающее верующих мужчин становиться мужами по сердцу Бога, любить своих жен и детей и выражать эту любовь жертвенным служением. Так отрадно наблюдать за тем, как Бог преображает мужчин и обращает их сердца к себе и их семьям. Однако мы не должны забывать о той роли, которую Бог поручил нам, женщинам. В современном евангельском мире считается правильным призывать мужчин идти домой и служить своим женам. Однако почему-то считается неправильным напоминать женам об их обязанности служить мужьям. Но ведь Бог сотворил мужчину не для того, чтобы быть помощником женщине. Наоборот, он сотворил женщину в помощнице мужчине. Конечно, это не означает, что мужья не должны служить своим женам и детям. Если мужьям следует любить своих жен, как Христос возлюбил церковь, то значит, они должны быть готовы положить за них жизнь и служить им, как Христос служил своей невесте. Но если мы, женщины, начинаем задумываться о том, чего заслуживаем, о своих правах, о том, что мужчины обязаны делать для нас, то неизбежно накопим обиду и боль неоправданных ожиданий. Благословение и радость приходят только когда мы стремимся отдавать, а не брать, и ищем возможности служить, благословлять и удовлетворять потребности членов своей семьи. Женщина по имени Вики рассказывает, как Бог освободил ее от лжи, будто муж обязан служить ей. «Несколько лет назад я освободилась от серьезной лжи. Я всегда ожидала, что муж будет служить мне, помогать по хозяйству и с детьми. Я обижалась, если он этого не делал, и если делал это недостаточно хорошо. Мне не нравилось подбирать за ним вещи и работать на него. Я всегда знала, что Ева была сотворена помощницей Адама, но однажды Дух Святой ясно показал мне эту истину и обличил меня в том, что я не исполняла роль помощницы мужа.
Теперь я подбираю его разбросанные носки и

газеты и напоминаю себе, что служу мужу. Я рада, что он помогает мне по дому, а делает он, оказывается, очень много. Я же стараюсь содействовать ему в достижении его целей, освобождаю его от рутинных домашних забот, не позволяю детям мешать ему и так далее. Вместо того, чтобы ожидать от него помощи в достижении моих целей. Это спасло наш брак. Ложь 24. Если я подчинюсь своему мужу, то стану несчастной. Основа падшей человеческой природы, а также, я думаю, и феминистической идеологии, это непринятие власти. Мы просто не хотим, чтобы нам указывали, что делать. Мы хотим самостоятельно управлять своей жизнью и принимать решения. Несколько лет назад одна крупная протестантская деноминация вызвала возмущение в евангельском мире, заявив о новых взглядах на вопрос подчинения в браке. Жена должна добровольно повиноваться любящему мужу так же, как церковь с радостью повинуется Христу. Малыши, которые только начинают ходить, очень не любят, когда им запрещают трогать хрупкие предметы. Подростки не хотят, чтобы им говорили, во сколько нужно вернуться домой. Мы, взрослые, терпеть не можем, когда нам говорят, что по проселочным дорогам нельзя ехать быстрее 60 км в час или что нужно пристегнуть ремень безопасности. Многие женщины не подчиняются своим мужьям, и среди них становится все больше женщин из евангельских церквей. Я думаю, что отчасти это связано с недостаточным знанием библейского учения и неправильным пониманием сути и ценности подчинения как такового. И снова ложь сатаны принимает самые разнообразные формы. Первая ложь. Жена ниже мужа. Писание учит, что и мужчина, и женщина созданы по образу Божьему, равноценны перед Богом и могут принимать Его искупительную благодать через покаяние и веру. Обязанность жены – подчиняться своему мужу, и от этого она не перестает быть личностью. Вторая ложь. Как глава, муж имеет право быть жестким или деспотичным по отношению к жене. Мужьям заповедано любить жен, как самих себя, такой же жертвенной и самоотверженной любовью, какой Господь Иисус возлюбил свою церковь и отдал за нее свою жизнь. Третья ложь. Жена не должна высказывать мужу свое мнение или точку зрения. Бог сотворил женщину помощником, соответственно, мужу. Это означает, что муж нуждается в ее помощи. Ему нужно знать, как жена видит ту или иную ситуацию. Это также означает, что если жена кротко и с любовью рассказала своему мужу, что у нее на сердце, но муж все-таки принимает решение без учета ее мнения, ей следует уступить и доверить Богу все последствия его выбора. Четвертая ложь. Муж всегда прав. Апостол Петр обращается к женщинам, чьи мужья не покоряются слову. Муж может быть неверующим или непослушным Богу в некоторых областях своей жизни. Согласно первому посланию Петра, главное средство влияния на такого мужа заключается не в слезных мольбах, несокрушимой логике или постоянных напоминаниях, а в силе подчинения. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Первое послание Петра, 3 глава, с 1 по 2 стих. Осознав, зачем Бог вообще создал власть, я стала по-другому смотреть на суть подчинения. Бог задумал власть как средство духовного покровительства и защиты. Когда вы запрещаете своему двухлетнему ребенку переходить улицу без взрослых, вы вовсе не поступаете жестоко.
Вы знаете, что по улице ездят злые машины, и действуете в интересах своего ребенка. Вы используете власть, чтобы защитить свое дитя, хотя оно и пребывает в полном неведении о том, что нуждается в этой защите. Когда мы становимся под духовное покровительство власти, данной нам Богом, Он защищает нас. С другой стороны, когда мы настаиваем на своем и выходим из-под покрова, то становимся беззащитными перед врагом. Я убеждена, что именно отказ подчиняться власти мужа спровоцировал нападки сатаны на разум, волю и эмоции многих христианок. Когда мы выходим из повиновения, будь то серьезные вопросы или, казалось бы, незначительные мелочи, мы становимся легкой добычей врага. Я поняла, что главный вопрос состоит в том, согласна ли я довериться Богу и подчиниться Его власти. Если я готова слушаться Его, то мне становится гораздо проще подчиняться власти человека, которого Он поставил надо мной. Практическое применение. Противопоставь лжи истину. Ложь. Мой муж должен служить мне. Истина. Если я жду, что мне будут служить, то обязательно разочаруюсь. Если я буду стремиться служить другим, ничего не ожидая взамен, то никогда не разочаруюсь. Бог сотворил женщину помощницей мужу, а не наоборот. Когда мы служим другим, мы преображаемся в образ Христа. Ложь. Если я подчинюсь своему мужу, то стану несчастной. Истина. Повиновение обеспечивает мне защиту Бога, в руках которого сердце царя. Когда я выхожу из-под власти мужа, то становлюсь беззащитной перед врагом. Мое желание подчиниться Богом данной власти — лучшее свидетельство почитания Бога. Уважительное подчинение — величайшее средство влияния на мужа, который не ходит перед Богом. Подчинение жены власти мужа должно символизировать подчинение Церкви власти Господа Иисуса. Первый шаг. Согласитесь с Богом. В какую ложь о себе поверили вы? Второй шаг. Возьмите ответственность на себя. Как вера в эту ложь повлияла на образ вашей жизни? Третий шаг. Провозгласите истину. Прочитайте вслух каждую истину из приведенных выше. Какая из них сейчас особенно актуальна для вас? Обновите свой разум Словом Божьим. Прочитайте вслух следующие отрывки. Что эти стихи говорят о том, как Бог воспринимает вас? Евангелие от Марка, 10 глава, с 6 по 9 стих. Притчи, 31 глава, с 10 по 12 стих. Послание к Ефесянам, 5 глава, с 22 по 24 стих и с 32 по 33 стих. Первое послание Петра, 3 глава, с 1 по 6 стих. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины. Какие шаги вам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? Пятый шаг. Попросите Бога помочь вам ходить в истине. Помолитесь со мной. Отче, благодарю за то, что Ты установил на земле брак и семью. Спасибо, что это дает нам земной образ Твоей любви, понимание Твоего великого искупительного замысла и взаимоотношений Господа Иисуса со Своей Церковью. Я благодарю Тебя за благодать, которая может научить мужчин любить и вести своих жен, как Христос любит и ведет свою невесту, и может дать женщинам силу уважать своих мужей и подчиняться им, как Церковь повинуется своему жениху. Благослови, Господь, наших незамужних сестер,
Защити их, храни их в чистоте и святости. Помоги всем детям Твоим искать единство с Тобой и быть довольными тем, что мы имеем. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Ирленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Вашему вниманию предлагается первая часть из цикла проповедей «Три горьких плода греха».

Дорогие друзья, братья и сестры, все уважаемые радиослушатели, приветствую всех вас любовью нашего Господа. У микрофона Виктор Терпевский. Сегодня мы обращаемся к теме о трех плодах греха, о скорби, страдании и смерти. Это цикл проповедей, которые рассчитаны на четыре наших с вами встречи, но в первую очередь мы поговорим о самом грехе. Если Господь позволит, то в следующий раз мы будем говорить о скорби, а потом будем говорить о страдании, и потом уже в заключении о смерти. Итак, дорогие друзья, если у кого есть Библия, пожалуйста, откройте книгу «Бытие» и будем читать немного из 4 главы «Бытие». 4 глава книги «Бытие» с 3 стиха по 7 я читаю. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину: почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Короткая история, не правда ли? Если мы дальше будем читать, то мы увидим, что Каин однажды восстал и убил брата своего, когда они были в поле. Каин пролил кровь. Смерть первый раз посетила землю. Сегодня мы говорим не о скорби, не о страдании, не о смерти, потому что это уже плоды, горькие плоды греха. Сегодня мы будем говорить о самом грехе. Два родных брата, Каин и Авель, дети одних родителей, Адама и Евы, по-разному относились к служению Богу, и Господь по-разному оценил их служение. Каин возненавидел брата своего, он задумал недоброе дело. И Господь, видя сердце Каина, спрашивает его: почему ты огорчился, Каин? Отчего поникло лицо твое? Он предупреждает: у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Послушался Каин Господа? Никак нет. Не послушался. Точно так, как не послушался Адам и Ева голоса Господа. Первая мысль. Грех стал распространяться, как рак в семье Адама. Грех, совершенный Адамом и Евою, имел свои последствия. Грех свил гнездо в сердце Каина и возрос в геометрических прогрессиях в нем. Грех стал прародителем многих тяжелых бедствий для потомков Адама. Грех породил скорбь. Скорбь первых людей. Они потеряли мир с Богом, были лишены общения с Ним, они были изгнаны из Едема, скорбь их была неимоверно тяжела. Кроме того, грех породил страдания для тела, души и духа человеческого. Они стали наследниками проклятой земли. Господин, венец творения, превратился в несчастного раба дьявола, заставлявшего его жестоко страдать. Грех привел к скорби, грех привел к страданиям. Грех породил и смерть самого ужасного врага человека и всего живого на земле. Первой жертвой смерти стал самый чистый в семье, нежно любимый сын. Смерть стала полновластной хозяйкой, наводящей ужас на Божье творение на всем протяжении жизни земли.
Родоначальником греха, как мы знаем, был некогда помазанный Херувим, Деница, как написано, сын Зари. В его существе, в его сердце, образно выражаясь, появилось желание первенствовать. Родилась похоть. А Яков говорит в первой главе: похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Каин не пожелал предупреждения Божие выслушать и также подчиниться ему. Он был непослушным. Он отверг предупреждение Господа. Он не пожелал убрать грех, лежащий у двери его сердца. Он переступил рубеж. Он стал преступником. Он пролил кровь брата своего. Вторая мысль. Преступление одного продолжается в преступлениях другого. И так далее, и так далее. В Галатам 6 главе мы читаем, апостол Павел говорит: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Разве знали Адам и Ева, что их грех, непослушание, продолжится в их сыне?» Каине. Адаму Бог сказал, во второй главе Бытия мы читаем: «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него. Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Это заповедь послушания Богу. Но Адам стал непослушным. Он нарушил заповедь Божию. Надо сказать, Каин поступил точно так же, как отец его Адам. Он был предупрежден Богом точно так, как был предупрежден Адам. «Каин, у твоих дверей грех лежит». Каин, конечно же, помнил эти слова. «Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Послушал Каин голоса Господа? Ничуть. Каин не стал слушать голос Божий. Он делал дело, которое задумал. Знали ли Адам и Ева об этом? Скорее всего, не знали. О, если бы и знали они, то не смогли бы повлиять на сына своего. И Каин мог бы им сказать: «Отец и мать, вы сами стали непослушными голосу Бога. Ведь из-за вашего греха непослушания Бог изгнал вас из Эдемского сада. Вы виновны во всех несчастьях моих. Не вам меня учить. Я сам знаю, как мне поступать». Узнаете, друзья мои? Такие слова произносят сегодня многие сыновья своим родителям. Писание говорит, что дети будут непослушны родителям в последнее время особенно. Грех непослушания есть грех номер один. Это вирус. И как вирус поражает каждого человека и сегодня. Это самый распространенный грех. Грех непослушания. Отец говорил сыночку, что брать чужое нельзя. Это грех. «Ты вырастешь вором», он говорил. А мать защищала сыночка и говорила: «Не слушай ты его. Но это не такая уже большая беда. Подумаешь, мелочь. Ребенок взял, сорвал ягодку с чужого огорода». Сын не слушал строгого отца и продолжал помаленьку воровать. Сегодня ягодки, завтра огурчики, послезавтра яички. А позже чужие игрушки, а потом вещи стал домой приносить, а потом стал грабить банки. Это рассказ, который рассказывали мне родители. У них произошло точно такое, как я говорил. Мама потакала сыну своему, вопреки тому, что отец возражал. И вот, по прошествии многих лет, суд. Пригласили отца, пригласили и мать. И судья дал последнее слово подсудимому, которому уже грозила смертная казнь, потому что сын был в банде разбойников, убивал людей, грабил, насиловал, уничтожал. Подсудимый встал и сказал: «Отец,
ты был прав, но я не слушал тебя. И вот потому я здесь и должен умереть. Подойди ко мне, мать! Мать подошла, залитая вся слезами. Он сказал: «Мать, это ты довела меня до смерти!» Он обнял ее, потом взял в руки ее голову и откусил ей нос. О, это было ужасно! Дорогой друг, если ты не слушаешь своих родителей, и тем более не слушаешь слова Господне, кто бы ты ни был, чем бы ты ни владел, дьявол откусит не только твой нос. Дьявол вернет тебя в вечность, где будет плач и скрежет зубов. Грех против твоего брата ты увидишь в страданиях, в скорбях и в смерти самых дорогих тебе людей, твоих собственных детей. Ревека не учила Иакова, сына своего, чтобы он воровал огурцы у Исава. Она сделала грех непослушания. Она сделала грех противления своему мужу Исааку. Она научила украсть не огурец, не ягодку, украсть первородство. Иаков согласился со своей матерью и обманул и отца Исаака, и брата своего Исава. И вот расплата. Бегство в чужую страну из родного дома. Разлука со своими родителями. 20 лет каторжного труда на чужбине, позорным унижением перед своим братом, когда возвращался, скорбью об опозоренной единственной дочери Дины, жестокостью своих сыновей Симеона и Левия, исчезновением любимого сына Иосифа и смертью любимой жены Рахили. Вот расплата за то, что человек не послушал и сделал грех против ближнего своего. Кто может измерить скорби, страдания раскаявшегося отца? Кто виновен в потере любимого сына? Он мог бы спросить. Наверное, я сам. Почему? Потому что в старике Иакова еще в воспоминаниях жили те минуты, когда он так нечестно поступил с братом своим. И вот расплата. Иногда мы говорим: почему, Господи, за что ты посылаешь мне скорби, страдания, почему это зло постигло меня? Это возмездие. Возмездие за грех. Подумай, друг мой, может быть, у тебя уже в жизни было что-то такое, за что тебе Бог может наказать? Наш Бог есть не только Бог-любовь, но еще и вечная справедливость. И он наказывает обязательно преступников. Человек, приступающий воле его, делает грех. Третья мысль: справедливость Божия требует наказания за грех, каким бы он ни был малым. Мы читаем: возмездие за грех – смерть. Это закон. Римлянам 6 глава 23 стих. «Страдания мои, – говорит Иов, – тяжелее стонов моих». 23 глава 2 стих. Обещание Господа людям: умножая, умножу. Так он и сказал: умножая, умножу скорбь твою. 3:16 Бытие. И скорби, и страдания, и смерть – это плоды первородного греха, дорогие мои. Об этом мы еще поговорим в особых наших следующих радиопередачах из цикла «Три горьких плода греха». И четвертая мысль. Но Бог, видя погибающее, скорбящее, страдающее и умирающее человечество, имел план спасения от греха. В 31 главе Иеремии, в 3 стихе мы читаем: «Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечной я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение. Мы все согрешили и лишены славы Божией». Мы читаем в Писании. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Мы недостойны благорасположения Господа за наши грехи, за наше непослушание. Непослушание, как оно постоянно преследует нас. Каждый раз,
Когда мы только видим, есть непослушание, мы знаем, что есть за этим еще и следствие. Дальше – возмездие, страдания, скорби, переживания или даже смерть. Но вот обетование Господа говорит нам: верующий в Меня имеет жизнь вечную. Если ты и непослушный, все-таки приди и послушай Слово Господне. Если ты уже согрешивший, все-таки приди и исповедай перед Ним свои грехи. Если ты уже имеешь скорби, если ты уже имеешь страдания, не жди, пока к тебе придет третье гостье смерти. Нет, не жди, дорогой друг. Нужно раскаяться. Нужно обратиться к Господу, и Он сделает все необходимое для того, чтобы ты жил и жил вечно. В 65-м псалме мы читаем следующие слова. «Придите, — говорит Господь, — послушайте все боящиеся Бога, и Я возвещу вам, что сотворил Он для души моей. Я воззвал к Нему устами моими и превознес Его языком моим. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Но Бог услышал, внял гласу моления моего. Благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости своей. Придите и послушайте. Когда-то непослушному Саулу сказал Господь устами Самуила: «Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу и сделал зло пред очами Господа?» И в этой же главе мы читаем: «И было слово Господа к Самуилу такое: жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня и слова моего не исполнил». И в этой главе мы читаем: «Неужели все сожжения и жертвы столько приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов, ибо непокорность есть такой же грех, как волшебство, и противление тоже, что и идолопоклонство». Саул не послушал слова Господа, и за это был отвержен Господом. Он потерял царство свое, потому что послушание и повиновение гораздо более всяких жертв. Каин не послушал слова Господа, и мы знаем, к чему это привело. Это привело к страшному греху, к убийству брата своего. Итак, дорогие друзья, зная о том, что непослушание Богу есть великий грех, будем стремиться всегда слышать голос Его, зов Его, дабы нам не остаться в позоре перед лицом Его. Дорогой друг, который еще не обратился к Господу, сегодня Господь приглашает тебя и призывает тебя: иди к Нему, послушай голоса Его. Не делай того, что приведет тебе духовной смерти навеки. Обратись к Нему, и Он избавит тебя и от греха, и от скорби, и от страданий, и от духовной смерти. Да благословит Господь тебя понять это слово и принять сердцем нашего Господа. Ему, за все возлюбившего нас, будет честь, слава и поклонение в служении нашем, Отцу и Сыну, и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». На даче Марии Петровны Ирина Сергеевна с Хельмой Ивановной варит варенье и консервирует фрукты. Дети под руководством Вадима строят детскую комнату в сарае около дома.
1: Кажется, работы детям теперь хватит на целый день.
2: Да, даже кушать не приходят. Совсем забыли о еде. Зато у нас теперь полный рабочий покой.
1: Подожди, сейчас прибегут, как голодные волки. После работы на свежем воздухе всегда двойной аппетит.
2: Что ж, пусть приходят. У меня обед готов, только подогреть.
1: А знаешь, Хельми, по-моему, в этом старом сарае совсем неплохая летняя комната для детей получится. Как ты думаешь, когда все почистят и приведут в порядок?
2: Да, уборки там, конечно, хватит. Раньше ведь в нем кур держали.
1: Да что ты говоришь, разве у Марии куры были? Я что-то не слышала.
2: Не было.
1: Я бы тоже, знаешь, с удовольствием завела кур и гусей. Если, конечно, была бы такая возможность.
2: Мария не держала кур. Этим старые хозяева занимались.
1: А, вот она.
2: По-моему, нет никакого смысла ей сейчас заниматься таким делом. Марине часто здесь бывает, да и то больше летом. А ведь за птицей надо ухаживать.
1: Да, это так. Я вот думаю, сумеют ли дети как следует все убрать? Запах курятника ведь настолько стойкий, что его трудно будет чем-то перебить.
2: Да.
1: Надо очень тщательно все почистить и помыть.
2: И дедушка обещал им помочь, когда они самую основную грязь уберут.
1: Да, дедушка, он всегда везде помогает.
2: Они собираются отделать изнутри все картоном и старыми досками. О. Да еще Анты выписал на заводе старую плитку из отходов. И довольно дешево.
1: Правда?
2: Она, конечно, вся разного цвета, но для пола сойдет. Анты пообещал уже, что поможет сделать пол.
1: Ну, тогда у нас будет чудесный пол, если Янты примет участие. А о плитке я еще ничего не слышала.
2: Да, комната просто необходима. Здесь тесновато, особенно когда все вместе собираемся.
1: Это правильно. Очень тесно. Боже, что там случилось? Что это такое?
3: Криша обвалилась.
4: Какой ужас.
3: Ой, ну там же дети, боже мой.
4: Господи.
3: Надо скорее освободить их оттуда. Сережа, Вадим!
5: Дети, где вы?
6: Вот и вы! И совершенно целые.
3: Ой, ну слава Богу!
6: Вадим, ползи сюда! Здесь есть лазейка.
3: Смотри, вот и Вадим лезет. Ой, ну слава Богу, жив и здоров. А где же девочки?
6: Девочек здесь нет. Они пошли за дошками.
3: Ой, ну и хорошо. Ну, слава тебе, Господи, за охрану твою. Ты подумай, ну что случилось, да. А? Надо же.
7: Что тут такое случилось?
3: Ой,
7: что
3: дедушка.
7: Тут... Ой, что же это? Крыша сарая обвалилась, смотри.
3: Да вот, мастера ломаки поработали.
7: Ой-ой.
8: Не понимаю, что произошло? Почему все вдруг рухнуло? Я как раз прибывал доску в задней стене.
3: Сережа, это, я уверена, это ты здесь опять приложил свои руки. Ведь просто так ни с того ни с сего крыша не могла рухнуть. Что ты там наделал?
6: Ничего такого. Просто спилил столб, который на середине был.
3: Ох, ну ты прям, ну откуда у тебя только вот такие идеи появляются?
6: Он там слишком мешал.
3: Ну вот.
6: Я думаю, что места будет намного больше.
3: Ну вот, видите, дедушка. Ну вот как получилось опять?
7: Вот тебе и раз. И придумай еще, скажи.
3: Ой, ну просто с этим Сережей, ну что мы будем делать? Ну, Сереженька, миленький мой, сколько раз я тебе говорила, чтобы без разрешения старших ты не смел ничего предпринимать. Ну, как же так опять?
7: Да, Сереженька, самоволие к хорошему не приведете.
3: Ой,
4: Теперь вот, пожалуй, места даже слишком много у нас.
8: Да. Под открытым небом места сколько хочешь. Видишь теперь, Сережка, что ты натворил? Почему ты со мной не посоветовался, когда начал пилить?
6: Ну, а ты же слышал, как я пилил.
8: Ну, слышит-то, конечно, слышал.
1: Ну, кто может догадаться?
8: Но мне же и в голову не пришло, что ты стол пилишь.
1: Да, ну, кто мог подумать такое?
8: Я думал, что ты доски пилишь, которые я тебе дал. Тоже мне горе-инженер. Все планы одним махом превратил в груду досок.
6: Ну, я же не специально. Я хотел как лучше.
2: Не переживайте. Что случилось, того уже не возвратишь.
1: Да.
2: Может быть, все еще устроится. Начнете строить все заново.
4: Но это-то правильно.
2: А нет, так и в одной комнате поживете. Хоть да. В тесноте, да не в обиде.
4: Ну, это тоже верно.
1: Сережка, Сережка, всегда-то ты суешься не в свое дело. И вот папы-то как раз нет сегодня.
8: Ну, так что теперь делать-то?
4: Что тут поделаешь? Наверное, Хейли правду сказала. Не будем раньше времени отчаиваться. Хорошо, хоть никто не убился.
2: Да, слава богу. Да, шутка ли сказать, сарай обвалился. Ведь всякое могло случиться. Mm-hmm. Господь сохранил.
4: Действительно, просто чудо.
1: Ну, хорошо. Что дальше делать будем? Будем решать, когда Павел приедет. А сейчас давайте-ка начнем разбирать эту кучу, а то вот такая куча тут нагромоздилась. Не оставлять же все в таком виде. Давайте-ка разбирать.
6: Ой, зачем сломали сарай?
1: Ну вот видишь, Верочка, вот так получилось.
6: А где у нас теперь комната будет?
1: Не знаю.
6: Что случилось? Разве у нас своей комнаты не будет?
1: Да вот не знаем, Людочка, не знаем, что теперь делать будем.
6: Да, не пугайтесь вы. Просто небольшая ошибка, и все.
8: Да, наш Самсон разрушил не только сарай, но и все наши мечты.
1: Да, вот так вот и получается у нас с нашим Самсоном.
4: Только у Сережи сила была не в руках и не в волосах, а в обыкновенной пиле. Да слава Богу, что сам невредим остался.
1: Да, Господь сохранил.
6: Ой, как жалко. А я так рада, что у нас будет своя дача.
2: Конечно, жалко, но ничего. Папа приедет и что-нибудь придумает.
1: Молодец, Людочка. Зачем зря расстраиваться? Вот и я говорю, что обязательно все устроится.
2: Да.
1: И Сережа уже понял, что значит пилить опорный стол. Да и нам всем большой урок из этого всего.
8: Конечно, ведь говорят же, что кто ничего не делает, тот и не ошибается.
6: А помните, как тут дом стал у реки падать? Потому что почва была плохая. Строители тоже ошиблись.
1: Да,
4: зато Бог наш никогда не ошибается. Библия говорит, побеждающего делай столпом в храме Бога моего. Ведь, Сережа, почему ошибся?
8: Ну, потому что не посоветовался ни с кем.
1: Да.
8: Слишком много понадеялся на себя.
4: Правильно. Так и мы. Никогда не сможем быть побеждающими, если будем надеяться только на себя.
1: Это так. И не будем советоваться со Словом Божьим.
4: Вот
1: ведь
4: это
1: в нем сказано, как надо поступать, чтобы не ошибаться в жизни.
2: Да.
1: И самую роковую ошибку человека, которую мы называем грехопадением, ведь Бог уже исправил. А все ведь мы знаем, чего это стоило Богу.
4: Да, спасение удивительное дело. Подумайте только. И здесь, на земле, наши ошибки еще можно исправить. Как этот сарай мы можем еще отстроить?
1: Да.
4: А вот грехопадение, если бы не Христос, мы никогда бы не исправили. Мы навсегда бы погибли.
6: Как хорошо, что это Иисус исправил нашу ошибку.
4: О, правильно, Верочка.
1: Да, наш Господь все за нас сделал. И через Христа Он смотрит на нас, как на победивших.
2: Да, слава нашему Господу.
6: Так чудесно думаю быть столбом в храме Бога.
4: Вот правильно.
6: Всегда можно будет
9: видеть Иисуса и любоваться им.
10: А на столбе ведь еще будет что-то написано.
4: Да, на нем будет написано имя Бога.
11: Да.
4: И название города Иерусалима.
8: Ведь во времена апостола Павла был такой обычай, что имена известных людей или великих полководцев писали на видных колоннах. Или вообще всю колонну сплошь покрывали этими именами.
3: Так и у Бога. Победитель становится опорой и носителем славы Божьей.
11: Да.
3: Колонны ведь обычно служат опорой всему зданию.
11: А Сережка забыл об этом. Вот так вот и получилось.
4: Мудрец наш этот Сережа.
8: Значит, в Новом Иерусалиме побеждающий будет на самом почетном месте, в самом центре внимания.
9: Да. Как здорово! Я обязательно хочу быть побеждающей.
4: Правильно, Верочка. Это хорошее желание. Но знаешь, что еще будет написано на этом столбе?
9: Что?
4: На нем еще будет написано новое имя самого Иисуса Христа.
9: Да? А какое это имя? Наверное, очень красивое.
8: Да. Во всяком случае, не страдающий спаситель. Это уж точно.
11: Ну, конечно. Ведь он победитель. Властелин вселенной. Имя его должно быть превыше всех и всяких господ, которые вообще существуют на земле.
3: И на небесах тоже.
11: Да.
3: Только Отец выше его.
11: Да.
3: Ему Христос и подчиняется.
4: А подумайте-ка, что все это значит?

0: годное делает прекрасным. Еще сделает таким прекрасным в вечности, что нам даже трудно себе представить.
1: И там, в вечности, все связанное с унижением будет уничтожено. Все скорбящие будут утешены.
2: И на все вопросы, оставшиеся без ответа, мы получим ответ.
3: Да, как хорошо, что такое впереди еще время ожидает нас, да?
1: О, слава Господу.
3: Да, что все то, что сейчас в поношении, что является для мира ничего не значащим, будет облечено в силу и нетление.
2: Наверное, поэтому там и написано имя Бога, потому что Он совершил и совершит все это.
3: Да, может быть.
1: И он не стесняется назвать этот столб своим.
0: Мы не в состоянии понять всех дел Божьих. Просто нам нужно постоянно благодарить за спасение. Хотя всех глубин Божьего спасения человек и не в силах понять.
3: Нет. Ограничен наш разум все-таки.
1: Да, воистину он достоин благодарности и славы за все, да, что он соделал для нас.
0: Ой, надо же! За разговорами совсем забыла про варенье.
3: Наверное, подгорело.
0: Побегу снимать.
3: Ой, ну что, горе-строители, давайте-ка пойдем помоем руки и кушать.
4: О, хорошо!
3: Ведь вы же голодные сегодня еще и не обедали.
2: И правда, я совсем забыла о еде.
1: Да, в такой суете.
2: Сережка уже бежит за тетей Хелеми.
3: Да.
2: Ну ничего, после обеда продолжим. А сарай все-таки мы обязательно построим.

думали ли вы когда-нибудь, каково было бы жить в мире, в котором не было бы ни болезней, ни страданий, ни слез? Если вы уже достигли пожилого возраста, то вы, вероятно, уже не раз задумывались и мечтали о таком мире. С начала времен человек стремится к тому, чтобы создать идеальные условия для жизни на Земле. Начало этому процессу положили уже библейские Адам и Ева, решив уменьшить дистанцию, разницу, которая была между ними и Богом, и вкусив плода от запретного дерева. Также более современные исторические документы содержат в себе повествования о людях, которые всю свою жизнь провели в поисках источника молодости, какой-то живой воды, которая якобы противодействовала бы старению человека и его смерти. Научные исследовательские центры во всех государствах производят массы экспериментов для того, чтобы создать наилучшие обстоятельства жизни для людей, чтобы люди были абсолютно здоровы, были свободны от болезней и боли. Но несмотря на все усиленные попытки этих совершенных условий, порождающих абсолютное здоровье и бессмертие, так и не удалось достигнуть. Библия говорит, что человеку положено однажды умереть, а потом суд. Бог, однако, во многих местах в Библии обещает как раз то, к чему человек стремится и чего его душа так жаждет. Апостол Иоанн пишет в последней книге Библии: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». Так написано в Библии. Новое небо, новая земля. Государства могут тратить миллиарды долларов и рублей и все-таки не достичь и малейшей доли того, что Бог уже приготовил любящим Его. Послушайте дальше, что написано о новой земле и новом небе. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходя

ночью от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. О небесном святом городе сказано: стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его. Спасенные народы будут ходить во свете его, и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданной мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь право на древо жизни и войти в город воротами. Вы обратили внимание на эти слова? Побеждающий наследует все. Спасенные народы. Не войдет в него ничто нечистое. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его. Человек, таким как он есть, не может войти в небо, в этот город, который приготовлен ему, потому что никакой грех не войдет в святое Царство Божие, а человек по своим делам и по своей натуре грешный. Значит ли это, что человек навеки осужден никогда не вкусить того блага и блаженства, которого жаждет его душа? Да и нет. Да, он никогда не вкусит этого блаженства, если он никогда не примирится с Богом через пролитую кровь Иисуса Христа. И наоборот, если человек через веру в Иисуса Христа примет дар спасения, то он наследует небесное царство. В предыдущих программах мы говорили о библейской доктрине спасения и о том, какое отношение оно имеет к нам, людям 20 века. Мы говорили о том, что Бог еще до начала времен в своей вечной любви и премудрости предусмотрел, чтобы люди через союз со Христом принадлежали Ему, и чтобы они были святыми и невинными пред Ним. Такова воля Божия по отношению к человеку, потому что Бог любит его. Бог сотворил человека со свободной волей, способным добровольно или положительно ответить на его любовь и милость, или отвергнуть его. Мы обнаружили, что результаты греха — это разлука с Богом, духовная смерть и осуждение. Спасение стало нужным с момента грехопадения Адама. Грех осквернил не только Адама и его жену Еву, но и всех их потомков, которыми являемся и мы, современные люди. В этом создавшемся трагическом для нас положении Бог, не сделав никакого компромисса со своей святостью и праведностью, приготовил путь, через который он мог восстановить общение со своим творением, путь примирения. Наказание за совершенные и совершаемые человеком грехи было возложено на угодного для Бога заместителя. Христос стал нашим заместителем за нашу греховную натуру и за наши греховные дела. Спасение полностью удовлетворяет все духовные нужды человека. Оно покрывает нашу вину и устраняет наши грехи, которые производят разделение между нами и Богом. Оно примиряет человека с Богом, через жертву Христа успокаивает и удовлетворяет справедливый гнев Божий. В спасении путем выкупа оплачено возмездие за грех. Спасение ликвидирует осуждение покаявшегося грешника. Наша причастность к приготовленному для нас Богом новому миру зависит от нашего отношения к Богу, от того, что верим ли мы или не верим в Его Слово,
Если верим, то мы, покаявшись в своих грехах, оставляем греховный образ жизни. Потом мы также проявляем в своей жизни веру во Христа. Верить во Христа значит добровольно и полностью возлагать свое упование, свою надежду на Него, позволяя Ему управлять нашими действиями и всей нашей жизнью. Покаяние включает в себя оставление греха, а вера — обращение к Богу. Когда человек сделает эти два шага, он испытает чудо перемены в своей душе. И наоборот, человек может не поверить и отвергнуть Бога, может не оставить своего греха, но продолжать вести греховный образ жизни, усовершенствоваться во грехе, обмане и всякой неправде. Он хулит Бога, всякое упоминание о Боге и загробной жизни его только смешит. Он топчет ногами Слово Божие и его вечные истины. Он считает себя началом и концом всего, что на свете. Цель его жизни — он сам и удовлетворение своих собственных желаний и потребностей. И под конец этот неверующий умрет, так никогда и не достигнув ни в этой жизни, ни в будущей той славы и полноты жизни, для которой он был создан. Да, существует рай, но не каждый войдет в него. Существует славное бессмертие, вечная жизнь, но она дается человеку только через веру в Иисуса Христа. Есть небесная страна, где не будет ни слез, ни страданий, ни болезней, но туда войдут только люди чистые, омытые искупительной кровью Иисуса Христа. И Иисус сказал: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими, потому что тесные врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». Желаешь ли ты, мой слушатель, стать на путь, ведущий в жизнь сегодня? Желаешь ли ты иметь свою часть в будущем новом мире, где нет ни слез, ни боли, ни страданий? Желаешь ли ты быть прощенным и омытым от всех своих грехов? Ты можешь это получить и испытать сейчас. Я прошу тебя сделать выбор, принять решение стать последователем Иисуса Христа. Открой свое сердце Иисусу. Дай Ему войти в твою жизнь, чтобы Он стал твоим Господом и высшим авторитетом для тебя. Сделай это, опустись на колени пред Богом и вырази желание своего сердца в простой молитве, теми словами, которые ты имеешь. Это будет твоим первым шагом на пути веры, на пути твоей новой жизни с Богом. Без твоего личного решения начала никогда не будет. Поэтому прими смело решение. Да поможет тебе сам Бог.

Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя, что Ты видишь и слышишь эту душу, которая в этот момент всем сердцем своим обращается к Тебе. Ты слышишь эту молитву. Я прошу, чтобы Ты сейчас простил этой душе все ее грехи ради Иисуса Христа, который умер и пролил свою кровь ради ее спасения. Благодарю Тебя, Боже, что мы имеем искупление в Христовой крови и прощение грехов по благодати Твоей. Дай этому кающемуся сердцу радостную уверенность в спасении, чтобы он или она могли рассказать и другим о своем решении, принятом пред Твоим святым лицом. Благослови все дни жизни этого дорогого друга. Помоги ему быть верным Тебе и наследовать вечную радость и вечные обители, которые Ты приготовил и для него. Во имя Иисуса Христа прошу это. Аминь.

Заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.com.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Мы продолжаем чтение проповедей из его книги «Бог-Вседержитель». Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Бессилие человека». На текст из Евангелия от Иоанна, 6 глава, 44 стих. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Мне следует задать еще один вопрос. Если вы считаете, что желание – это все, что нужно человеку, то разве вы сразу же не унижаете этим Святого Духа? Разве не привыкли мы всю славу за завершенное в нас спасение отдавать Богу Духу? Но если все, что делает для меня Бог Дух, сводится к тому, чтобы дать мне лишь желание самому совершить данный труд, то не претендую ли я на то, чтобы разделить славу, принадлежащую Святому Духу? Разве не могу я тогда встать и смело заявить? Правда, что Святой Дух дал мне желание совершить все это, однако я сделал это сам, и за это мне слава. И поскольку я совершил все это сам, без помощи свыше, я не брошу ему под ноги свой венец. Это мой венец, я его заслужил и не собираюсь отдавать. Поскольку Святой Дух представлен в Писании как личность, которая трудится в нас, чтобы совершить свою волю и исполнить собственное благоволение, то вполне закономерным, на наш взгляд, является вывод, что Он должен совершить для нас нечто большее, чем просто облечь нас желанием, и что, следовательно, грешник должен страдать еще одним недостатком. Помимо отсутствия желания, он должен страдать полным и фактическим отсутствием силы. Прежде чем перейти к следующему разделу, разрешите обратиться к вам и сказать о личном. Меня часто обвиняют в том, что я проповедую учения, которые способны нанести большой ущерб. Я не стану отвергать данные обвинения, ибо считаю свой ответ в данном случае излишним. Здесь присутствуют свидетели, которые могут доказать, что все, что я проповедовал, нанесло ущерб. Но нанесло ущерб не нравственности и не Церкви Божьей. От всего этого пострадал лишь их плотской человек, который кормился ласками сатанинского лагеря. Здесь не один и не двое, а многие сотни тех, кто радуется сегодня утром тому, что получили возможность приблизиться к Богу. Что им, бывшим осквернителям Дня Господнего, пьяницам и мирским нечестивцам, дано познать и возлюбить Господа Иисуса Христа, что они признали свою незначительность и греховность в глазах Бога, а затем познали, что они стали детьми самого Бога. И если это и есть ущерб, то пусть Бог по безграничной милости Своей пошлет нам его в 1000 раз больше». Если вдуматься, какая на свете истина не повредит тому человеку, который решил обращать ее себе во вред? Вы, проповедующие всеобщее искупление, очень любите провозглашать великую истину о том, что милость Божия пребывает с нами до конца. Но как вы осмеливаетесь проповедовать такое? Многие люди злоупотребляют ею, откладывая день благодати и считая, что последний час может быть так же благоприятен, как и первый. О, если бы мы никогда не проповедовали то, что люди способны извращать, и чем они могут злоупотреблять, то нам бы вечно пришлось держать язык за зубами. Вот слышим, как кто-то говорит: «Если я не могу спастись собственными силами и не могу пройти ко Христу, то мне следует просто сидеть и ничего не делать». Если люди действительно так говорят, то они сами собирают себе на голову угли. Мы вам очень ясно объяснили, что есть многое, что вы можете делать. Быть регулярно в Божьем доме в ваших силах. Прилежно изучать Слово Божье в ваших силах. Отвергнуть грехи плоти, оставить присущие вам пороки, сделать вашу жизнь честнее, трезвой, праведней. Это в ваших силах. В этом вам не нужна помощь Святого Духа, все это вы можете сделать сами. Но прийти ко Христу по-настоящему не в ваших силах до тех пор, пока Святой Дух не оживотворит вас. Но знайте, отсутствие в вас силы не является оправданием, так как вы не желаете приходить и живете в сознательном противлении Богу. Ваше бессилие больше всего определяется сопротивлением вашей природы. Предположим, лжец говорит, что он не способен говорить правду, что он так давно лжет, что не может отказаться от лжи. Разве это оправдывает его? Предположим, человек, который долго предавался разврату, говорит вам, что похоть опутала его, подобно огромной железной сети, и что ему никак не выбраться из ее железных объятий. Вы считаете, это его оправдывает? Конечно же нет. Если пьяница стал таким горьким пропоицей, что для него немыслимо, проходя мимо пивной, не заглянуть туда, вы поэтому оправдываете его? Нет. Потому что его неспособность исправиться заключена в его природе, которую он не хочет сдержать или преодолеть. Проступок, который вы совершаете, и причина, которая обуславливает этот проступок, произрастая от одного греховного корня, является в обоих случаях злом, и оправдать друг друга не могут. Ну и что из того, что Эфиоп не может поменять кожу, а леопард — свои пятна? Вы же не можете сейчас научиться делать добро в силу того, что научились делать зло, и поэтому я не дам вам сесть на скамью оправданных, а подложу с вашего разрешения под то, на чем восседает ваша праведность, бомбу, чтобы не было вам от нее ни сна, ни покоя. Запомните, сидеть праздно значит быть навечно осужденным. О, да употребит Бог Святой Дух эту истину, чтобы произвести совсем иной плод. Я надеюсь, что прежде чем закончу проповедь, смогу показать вам, как данная истина, которая явно признает человека негодным и отвергает его, в конечном счете оказывается той великой истиной, которая благословенна обращать людей. Наш второй пункт касается привлекающих действий Отца. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня». Каким же образом привлекает Отец людей? Армянские богословы обычно говорят, что Бог привлекает людей проповедью Евангелия. Совершенно верно. Проповедь Евангелия служит инструментом для привлечения людей. Но помимо этого должно быть кое-что еще. Разрешите спросить, кому адресовал эти слова Христос? Как известно, жителям Капернаума, где он часто проповедовал, где сурово и скорбно излагал проклятие закона и призывы Евангелия. В этом городе совершил он много благих дел и сотворил много чудес. Фактически, он им преподал такое учение и явил столько свидетельств, что сказал: «Тир и Сидон давно бы покаялись в пепле и в ретище, если бы им была оказана такая честь». Так что, если проповедование самого Христа не смогло заставить людей прийти к Нему, то не может быть, чтобы все, что подразумевалось под воздействием Отца, сводилось к одному проповедованию. Нет, братья, следует еще раз подчеркнуть, что он не говорит здесь, что никто не придет, если не привлечет его служитель, но если не привлечет его отец. Бывает такое, что влечет служитель, но не влечет Бог. Несомненно, имеется в виду божественное воздействие. воздействие Всевышнего Бога, первой личности Пресвятой Троицы, которая посылает третью личность, Святой Дух, побуждать людей приходить ко второй личности, ко Христу. Другой человек оборачивается и говорит с ухмылкой: «Ха, значит, вы считаете, что Христос тащит к себе людей, так как они сами не желают приходить?» Я помню, встречался однажды с человеком, который сказал мне: «Сэр, вы проповедуете, что Христос берет людей за волосы и тащит их к себе». Я спросил, может ли он сказать, когда я излагал такое странное учение, потому что он бы меня очень обязал, если бы смог это сделать. Он, однако, не смог. Но я сказал, что хотя Христос и не притягивает их за волосы, я полагаю, Он притягивает их сердца точно с такой же силой, какую предполагает ваша карикатура. Обратите внимание, что в привлечении Отца нет никакого принуждения. Христос никогда никого не принуждал приходить к Нему, вопреки желанию человека. Если человек не желает спасения, Христос не спасает его насильно. Как же тогда влечет его Святой Дух? Тем, что он дает ему желание. Уж, конечно, он не прибегает к моральному воздействию. Он знает более прямой способ достичь сердца. Он проникает к сокровенному источнику. Он неким непостижимым образом умеет направить желание в противоположную сторону. Так что человек, по парадоксальному выражению Ральфа Эрскина, спасен с полным согласием вопреки своему желанию. То есть, вопреки своему прежнему желанию, он спасен. Но он спасен с полным согласием, ибо ему дано было желание в день Божьего воздействия. Не рисуйте себе картину, что кто-то идет на небо, всю дорогу всячески отбиваясь от руки, которая туда его тащит. Не думайте, что в крови Спасителя будет насильно погружен тот, кто вырывается из рук, стараясь убежать от Него. О, нет! Совершенно верно то, что сначала человек не желает спасения. Когда же Святой Дух воздействует на сердце своей силой, тогда исполняется текст: «Господи, я пойду за Тобой». Мы идем за Ним, пока Он влечет нас, радостно подчиняемся голосу, который когда-то презирали. Но суть дела заключается в изменении желания. Как это происходит, ни одному смертному неизвестно. Это одна из тех тайн, что воспринимается как факт, но о причине которой не в силах рассказать язык и догадаться сердце.
2: Вы слушаете программу «Голос Ан», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Спеджина. Мы продолжаем чтение из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Бессилие человека», на текст из Евангелия от Иоанна, 6 глава, 44 стих. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня».
3: Мы, однако, можем описать тот видимый образ действия, который совершает Святой Дух, когда входит в сердце человека. Дух обнаруживает, что тот имеет о себе очень хорошее мнение, и нет ничего, чтобы так мешало человеку прийти ко Христу, как хорошее о себе мнение. «Да ну, — говорит человек, — я не хочу идти ко Христу. У меня такая праведность, какую только можно пожелать. Я считаю, что могу попасть на небо на собственных основаниях». Дух Святой обнажает его сердце, дает ему возможность увидеть подтачивающую его жизнь отвратительную раковую опухоль, открывает для него всю черноту и грязь этого адского отстойника человеческого сердца, и тогда человек приходит в ужас. «Я никогда не думал, что я такой. О, те грехи, что я считал ничтожными, выросли до огромных размеров. То, что я считал лишь кротовой кочкой, превратилось в гору. Раньше это был всего лишь иссоп на стене, а сейчас он стал ливанским кедром. «О, — говорит себе человек, — я постараюсь исправиться. Я совершу столько добрых дел, сколько нужно, чтобы начисто смыть эти черные поступки». Но приступает Святой Дух и показывает, что он не может этого сделать, лишает его всей воображаемой силы и способностей, так что человек в муках падает на колени и кричит: «О, раньше я думал, что могу спастись добрыми делами, но теперь я вижу, что если бы вечно струились мои слезы и не знала отдыха мое рвение, все равно ничто бы не искупило моего греха. Только Ты должен спасти меня, только Ты, Иисус». Сердце изнемогает, и человек на грани отчаяния. Он говорит: «Мне не спастись. Ничто не может меня спасти». Здесь приступает Святой Дух и показывает грешнику крест Христа. Дает ему глаза, помазанные небесной мазью, и говорит: «Посмотри на тот крест. Тот человек умирает во имя спасения грешников. Ты чувствуешь себя грешником? Он умер, чтобы спасти тебя». И он дает сердцу силу уверовать и прийти ко Христу. И когда этим благостным влечением Духа сердце приходит к Христу, оно обретает мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдающий сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Теперь вы ясно видите, что все это может происходить без всякого принуждения. Человек охотно тянется к Богу, будто его никто не привлекает. Он приходит ко Христу с полного согласия, с такого полного согласия, как если бы никакого сокрытого действия и не производилось в его сердце. Но это действие обязательно, а иначе не было бы и не будет никого, кто сможет или захочет прийти к Господу Иисусу Христу. А сейчас подведем итог и сделаем вывод, стараясь извлечь из этого учения практический и, надеемся, вполне отрадный смысл. Что же, слышится речь, если то, что проповедует этот человек, истина, то что будет с моей религией? Вы же знаете, как долго я старался, и мне не нравится ваше утверждение, что человек не может заработать спасение сам. Я думаю, он может, и я намерен настойчиво добиваться своего. Если же мне поверить в то, что говорите вы, тогда нужно все это бросить и начать сначала. Дорогие мои друзья, будет замечательно, если вы так сделаете. Не думайте, что я встревожусь по этому поводу. Помните, весь ваш труд — это лишь строительство дома на песке. И считайте, что я сделаю вам доброе дело, если немного его потрясу. Смею заверить вас именем Божьим, что если ваша религия не имеет под собой более твердого основания, чем ваша собственная сила, она не оправдает вас пред Божьим судом. Никто не устоит пред вечностью, как только то, что пришло от вечности. Если предвечный Бог не произвел в вашем сердце благого действия, все, что вы, возможно, совершили, должно быть развенчано в последний судный день. Нет для вас смысла регулярно посещать церковь, хранить субботу, примерно молиться, незачем вам быть честным с соседями, благопристойным в словах, если вы надеетесь всем этим заработать спасение. Напрасно вы на это надеетесь. Идите дальше. Будьте как можно честнее. Постоянно исполняйте субботу, облекайтесь, насколько способны, святостью. Я не стал бы отговаривать вас от этого всего. Боже упаси! Возрастайте в них, но только не уповайте на них. Потому что если вы понадеетесь на них, вы убедитесь, что в самый нужный момент они вас подведут. И если есть что-нибудь, что вы смогли совершить без помощи небесной благодати, чем скорее вы избавитесь от надежды, порожденной этим, тем лучше для вас. Ибо жалкий обман полагаться на дела плоти. Духовные небеса должны населять духовные люди, и приготовления к этому должны производиться Божьим Духом. «Как так?» — кричит другой. Я посещал собрания, где постоянно слышал, что право выбора за мной, когда покаяться и уверовать. И в результате я откладывал это со дня на день. Я считал, что могу прийти в любой день, и что мне следовало лишь сказать: «Господи, помилуй меня», и уверовать, и буду спасен. А сейчас вы отняли у меня всю эту надежду. Сэр, я чувствую, как мной овладевает замешательство и страх. В ответ я говорю: «Друг мой, я очень рад этому. Это тот результат, которого я добивался. Я молюсь, чтобы намного больше возросло в тебе это чувство. Теперь, когда у тебя исчезла надежда спастись собственными делами, у меня появилась надежда, что Бог начал спасать тебя, как только ты сказал: „О, я не могу прийти ко Христу, приведи меня. Господи, помоги мне, я возрадуюсь тебе“. У того, в ком есть желание, но нет сил, у того начала в сердце действовать благодать. И Бог не покинет его, пока труд не будет завершен. Но ты, безумный грешник, знай, что от руки Божьей зависит сейчас твое спасение. О, помни, что ты всецело в руке Бога. Против него ты согрешил, и если его воля будет осудить тебя, ты осужден. И ничем не можешь ты воспрепятствовать его воле или изменить его намерение. Ты заслужил его гнев, и если он решит всю ярость этого гнева излить на твою голову, тебе не избежать этого. Если же, с другой стороны, он решит спасти тебя, он способен довести твое спасение до полного совершенства. Ты, как мотылек, что прижимает твой палец, лежишь в его руке. Он Бог, которого ты огорчаешь каждый день. Тебя не повергает в трепет мысль, что судьба твоего бессмертия зиждется на воле того, кого ты разгневал и ожесточил против себя. У тебя не дрожат от этого колени, и не стынет ли в жилах кровь? Если да, то я рад, поскольку это, возможно, первый признак влечения духа в твоей душе. О, страшись мысли, что Бог, которого ты прогневал, это тот Бог, от которого полностью зависит твое спасение или твое осуждение. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Но вот та мысль, что служит нам отрадой. Некоторые из нас сегодня утром осознали, что идут ко Христу. Вы еще не начали плакать слезами раскаяния. Ваша комната еще не слышала, как вы молитвенно готовитесь к слушанию Слова Божия. И во время сегодняшнего служения ваше сердце не сказало вашей груди: «Господи, спаси меня, иначе я погибну, ибо спасти себя я не могу». И разве не могли бы вы сейчас встать и воспеть гимн во славу благодати? И я, кажется, слышу, как вы говорите в вашем сердце: «Иисус, Иисус, вся моя надежда на Тебя. Я знаю, что никакая моя самоправедность не спасет меня, но только Ты, о Христос, и в Тебе, будь то жизнь или смерть, все мое упование». О мой брат, тебя влечет Отец, потому что сам ты бы не смог прийти, если бы Он не привлек тебя. Сладостная мысль. И коль Он привлекает тебя, ты знаешь, какой из этого следует чудесный вывод. Позволь, я повторю один текст, и пусть он тебе послужит утешением. «Издали явился мне Господь и сказал: „Любовью вечною возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение“». Да, мой бедный плачущий брат, так как ты сейчас идешь ко Христу, значит, тебя привлек Бог. А так как Он привлек тебя, это доказывает, что Он возлюбил тебя еще до основания мира. Пусть в тебе возрадуется сердце, ты один из Его чад. Твое имя на ладонях Спасителя, когда их прибивали к дереву проклятия. Сегодня твое имя сияет на нагруднике великого первосвященника. Оно было там еще до того, как узнала свое место дневная звезда и вышли на орбиту планеты. Радуйтесь в Господе все, кто пришел ко Христу, радостно восклицайте все, кого призвал Отец, ибо это ваше доказательство, ваше святое свидетельство, что вы из людей, избранных по предвечному избранию, и что вы будете соблюдаемы силою Божьей через веру ко спасению, готовому открыться в последнее время.
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди из книги Спержина «Бог Вседержитель» на тему «Бессилие человека». На текст из Евангелия от Иоанна, 6 глава, 44 стих. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня». Ваши отзывы и предложения по программе «Меч и мастерок» вы можете написать по адресу: Германия, миссия «Волна надежды», почтовый ящик 1203, индекс 32678, город Барентруп. До свидания, до следующей встречи.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Вам не приходилось наблюдать за куском дерева, несомым вниз по течению реки? Поток ударяет его о камни, затягивает и вращает в водоворотах, несет его как щепку, без всякого смысла и цели. Герой нашего рассказа плыл по реке жизни, подобно этому бревну. Но он стал словно дерево у потока вод, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

все произошло не случайно, а явилось итогом долгой дороги в никуда, по которой человек шел уже около 30 лет. Шансов выжить у героя нашего рассказа было немного. Сегодня в цикле передач «Освобожденные» мы предоставляем вниманию слушателей правдивый рассказ об Эрвине Макнейли.

0: Мне еще не было 20 лет, как я записался в армию добровольцем. А вскоре меня послали во Вьетнам. Как и многие другие ребята, воевавшие там, я пристрастился к марихуане. А через 4 года вернулся на родину. В нашу часть прибыло пополнение. Один из новобранцев был очень обеспокоен моим увлечением наркотиками.
1: Я куплю тебе еще бутылку вина, если это только заменит тебе наркотики, сержант.
2: Что такого в том, что я балуюсь травкой?
1: Ну, понимаешь, когда ты не накачан, ты очень хороший, симпатичный парень. Мне так жаль, что ты себя убиваешь этой дрянью.
2: Ну, пойми, иначе я никак не могу расслабиться. Вот сейчас у меня накрылась машина.
1: А что с ней случилось?
2: Одолжил приятелю на пару деньков.
1: Он разбил твой форт?
2: А вес его знает.
1: Так что случилось?
2: Да он просто сел за руль и уехал. И больше я не видел ни его, ни машины.
1: Ну, не переживай, его обязательно найдут.
2: Вряд ли. Я просто не знал, что его уже уволили за злоупотребление наркотиками.
1: А, вот видишь, я же тебе говорю, что эти вещи до добра не доводят.
3: Согласен.
2: Но если бы ты знал, какое это наслаждение.
1: Послушай, если ты перестанешь вкалывать героин, я дам тебе водить свою тачку. Она у меня совершенно новая.
2: У меня такой никогда не было. Ну ладно. Ладно, хорошо. Ради тебя. Ради тебя. Я завязываю с этим делом.
1: Ну, наконец-то. Бармен, принесите еще бутылку.
0: И вот так постепенно, чтобы избавиться от героина, я перешел на спиртное. И постепенно мы с другом совершенно спились. В декабре 75-го года я демобилизовался и вернулся к родным в Бостон.
4: Эрви!
1: Эрви, привет!
4: Да ты ли это?
5: Здрасте, здрасте.
4: Ой, а какое пальто!
5: Из верблюжьей шерсти. Я выложил за него 250 баксов.
4: Ой, ну это же огромные деньги, сынок.
5: Да, мне не снилось, что я когда-нибудь смогу зарабатывать на такие вещи. Ну, мам, ты помнишь, как после школы я работал на гроши? На гроши на ферме разнорабочим, помнишь?
4: А чем ты собираешься заняться сейчас, после увольнения?
5: Я узнал, что можно арендовать такси всего за $25 на 12 часов.
4: $2 в час? Это совсем немного.
5: Ну, конечно. Я смогу прилично подзаработать.
4: Надеюсь, у тебя все получится.
0: Но большую часть заработанных денег я пропивал. За год я умудрился разбить 3 машины. В общем, семья была от меня не в восторге. И я уехал жить с одной женщиной на Род-Айленд. Я как мог пытался нормально обустроить свою жизнь.
6: Алло?
5: Алло, мама? Привет, мама, это я, Эрвин.
6: Откуда ты звонишь, Эрвин?
5: С Род-Айленд. Мам, у меня все в порядке. Сейчас у меня прекрасная работа. Вот заканчиваю курсы по ремонту двигателей подводных лодок.
6: Подводных лодок? Не знаю. Что скажет папа?
5: Ну, здесь намечается стабильный заработок. Это по правительственному контракту.
6: Ты все продолжаешь пить?
5: Могу тебя обрадовать, мама. Уже 2 месяца я нахожусь на излечении от алкоголизма.
6: Ты молодец, сынок. Держись так и дальше.
5: Ну, увы. Как только контракт закончился, я остался без работы. Я снова начал пить.
0: Но однажды ночью я вдруг увидел себя как бы со стороны. Это было ужасное зрелище. Кто я был такой? Алкаш, неудачник. Меня охватило жуткое отчаяние. Я решил свести счеты с жизнью. С той жизнью, в которой мне не было места. И которая была абсолютно бессмысленной. Но я не хотел, чтобы об этом узнали мои родственники, и не желая их расстраивать, я уехал подальше, в Канзас-Сити, где жил один мой старый приятель. Когда я сошел с автобуса, я был уже вдрызг пьян, начал шуметь, и меня забрали в полицию. Выпустили меня накануне Рождества. Я заложил свое шикарное дорогое пальто, а на вырученные деньги я до Нового года с утра до ночи глушил виски. А закончилось все тем, что я оказался в больнице. И там я узнал об организации «Анонимные алкоголики».
4: О, Эрвин, добрый день. Я рада видеть вас на нашей встрече.
5: Добрый день. Не желаете ли по чашечке кофе? Я не вижу здесь ничего более крепкого.
4: С удовольствием. А как у вас дела?
5: Лучше не бывает. Вот устроился на работу в отделении парков и развлечений.
4: Прекрасно.
5: И знаете, я обнаружил, что если не пьешь, то в этом тоже есть свои положительные моменты. Ну, пусть немного, но все-таки есть.
4: Да, вы имеете в виду возможность получить и сохранить за собой хорошую работу?
5: Да, да. И теперь я, наконец, смогу снять себе отдельную квартиру.
4: Но, кажется, вы уже купили себе и машину, да?
5: Да, да, стараюсь. Как видите, я не теряю времени зря.
4: Я рада за вас и желаю вам всего лучшего, Эрвин.
0: Было все отлично. У меня была работа, машина, квартира, симпатичная подруга. Я не брал в рот и капли спиртного уже целых полгода. Но однажды, во время работы, я напоролся ногой на гвоздь и должен был несколько дней сидеть дома на больничном.
4: Тебе не надоело сидеть целый день, задрав ногу под потолок, а?
5: Да, это не сахар. Входи.
4: А я принесла тебе кое-что для поднятия настроения.
5: Здорово. А что у тебя там, а?
4: А ты угадай.
5: Пиво. Ну ладно, ну может быть не стоит, а?
4: Не бойся. Ты же начал опять курить травку.
5: Да, я не скрываю.
4: Вот видишь, в общем, открывай. Пахнет неплохо, правда?
5: Ну еще бы.
4: Ну так, за твое здоровье, малыш. Вот, опять мы все выпили.
5: Слушай, давай сдадим пустые бутылки и купим еще, а?
4: Слушай, а как насчет твоей встречи?
5: Какой встречи?
4: Собрание в анонимных алкоголиках!
5: Я не пойду. Вся эта их система лечения не помогает.
4: Я всегда была в этом уверена. Слушай, в общем, кутить-то, кутить-то!
0: Я беспробудно пил целый месяц. Потом меня уволили с работы. Но я не выходил из запоя, пока не промотал все до последнего цента. В жизни каждого человека может наступить момент, когда становится ясно, что идти дальше некуда. И я понял, для меня такой момент уже наступил. На что мне было надеяться? Свой последний шанс освободиться из когтей зеленого змея я упустил. Все. Пора было заканчивать. Я обратился в больницу для ветеранов войны во Вьетнаме. Там я попытался разобраться в своих проблемах.
3: Эрвин, как ты считаешь, о чем может говорить твое поведение, все твои поступки?
0: Ну, если смотреть на себя со стороны, я бы сказал, что этот парень ненавидит себя.
3: Ну, это слишком, но отчасти ты прав. В этом и состоит суть проблемы. А отчего у тебя такая низкая самооценка? С тобой плохо обращались в детстве?
0: Да нет, все было нормально.
3: Скажи, ты не испытывал трудностей в общении, ну, с детьми, сверстниками?
0: Такое было.
3: Как ты думаешь, из-за чего это происходило?
0: Ну, понимаете, в детстве я был очень неуклюж.
2: Меня из-за этого не уважали.
3: Понятно. А отношения с девочками?
2: Что вы. Тогда я казался себе таким странным, нелепым. Я боялся, что девчонки будут смеяться надо мной.
3: Ты боялся, что тебя отвергнут?
2: Ну, если хотите, можно и так.
3: В общем, так. Эрвин, мы предлагаем тебе пройти программу по реабилитации. Она рассчитана на 2 месяца. Надеюсь, что после этого курса ты сможешь относиться к себе лучше.
2: Через 1,5 месяца лечения я чувствовал себя уже гораздо лучше. За это время я устроился в один ресторан мыть посуду и смог выплатить долг и вернуть машину. Но в октябре, в один из выходных, я сорвался. Напившись, я устроил шумный дебош, и меня забрали в полицию. На утро я предстал перед судом.
7: Мистер Макнейл, принимая во внимание то, что вы добровольно проходите курс реабилитации для ветеранов войны во Вьетнаме, суд назначает вам наказание сроком 2 года условно. Но при этом вы обязательно должны продолжить лечение.
2: А на следующий день я украл большой ящик с инструментами и продал его. Я, конечно, тут же напился и так развеселился, что участковый не мог пройти мимо, не заглянув ко мне.

0: Так прошло 10 дней. Потом я ввязался в какую-то разборку, меня жестоко избили. И тогда я вернулся на ферму. После всего этого, совершенно отчаявшись, я заплакал и воззвал Господу. Я молил Его о помощи. Прошло 3 месяца, и 17 февраля 79 года меня выпустили на свободу. Я поехал в гости к своей подруге.
1: Харвин? Заходи, что ты стоишь? Куда ты пропал? Что случилось?
0: Просто опять пытался завязать с выпивкой, вот и все.
1: Ты опять лечился?
0: Да. Проходил программу по реабилитации для ветеранов. Ну, только что закончил.
1: Да ты садись.
0: Спасибо.
1: И где ты остановился?
0: Да так, пока нигде.
1: Знаешь, ты можешь пожить у меня, пока найдешь работу.
0: Спасибо, Мэри. Послушай, может быть, ты одолжишь свою машину, ну, чтобы поездить, поискать место, где устроиться?
1: Конечно, без проблем. Да ты не переживай, все будет хорошо.
0: Но мне снова не повезло. Я разбил машину, и Мэри вышвырнула меня на улицу. И так впервые в жизни я очутился без крыши над головой. Нет, мне решительно не везло. Потеряв голову от отчаяния, я украл мотоцикл, думая, что смогу его продать. Но я даже не знал, как его завести. Тогда я попробовал ограбить магазин. Но кассир не поверил, что у меня действительно был пистолет. И мне пришлось бежать. Я тогда еле ушел от полиции. Однажды вечером в баре я познакомился с одним из посетителей.
2: Послушай, парень, мне кажется, ты сможешь мне помочь.
0: Вы о чем?
2: Понимаешь, я проездом в Канзас-Сити. В вашем городе ничего не знаю. Ну и где можно приобрести травочку?
0: Травочку? Да есть тут неподалеку одно место.
2: Отлично.
0: Ну, идем, я покажу.
2: Похоже, дома никого нет. А может, есть другое место?
0: Да нет, я других не знаю. Слушай, неплохо бы где-нибудь присесть, выпить, что-то... Горло у меня совсем пересохло.
2: Неплохая идея! Давай зайдем вот в тот бар через дорогу. Я плачу.
0: А ты славный малый.
2: Слушай, Эрвин, у меня к тебе есть один маленький вопросик.
0: Ну?
2: Ты можешь водить грузовик?
0: Ну, разумеется, могу.
2: Понимаешь, мне к субботе надо быть в Чикаго. Если ты поедешь со мной и будешь подменять меня, то я ставлю тебе 2 бутылки виски. Согласен?
0: В Чикаго?
2: Да.
0: А почему бы и нет? Я согласен. Хоть я и был пьян, но мне пришлось крутить баранку почти всю дорогу до Чикаго. Только в городе Джим сменил меня, я тут же отрубился. А когда я пришел в себя, напарника уже не было. А полиция вытаскивала меня из кабины. В участке меня допросили, но никаких улик не было, и меня отпустили. Я так и не понял, почему полицейские так интересовались этим грузовиком, и куда же делся Джим? Я оказался совсем один в огромном незнакомом городе. Всю ночь я бродил по улицам, а утром, совершенно замерзший, зашел в кафе. Откуда мне было ждать помощи? И тогда мне пришло в голову разыграть спектакль. Я взял и бухнулся на пол. Это сработало. В больнице я рассказал о своих злоключениях

0: какому-то служащему из отдела социальной помощи.
1: Эрвин, ты действительно всерьез решил излечиться от алкоголизма?
0: Да, на этот раз всерьез. И ты знаешь, я бы не хотел снова начать употреблять наркотики.
1: Хорошо. Очень хорошо. Если ты только искренен в своем желании, то я знаю, куда тебе обратиться. Ты пойдешь со мной?
0: Сколько я уже всего перепробовал. Может, хоть в этот раз у меня что-то получится. Я согласен.
1: Это здесь, на углу.
0: Вот это здание с большим крестом и надписью «Иисус спасет вас»?
1: Да. Мы приехали в Pacific Garden Mission.
0: Удивительно. Ты знаешь, несколько недель тому назад, когда меня посадили за решетку в Канзас-Сити, я молился. Может быть, это и есть ответ Господа на мои просьбы о помощи? В миссии меня встретили очень радушно. Это было так необычно. Ведь большинство окружающих видели во мне лишь изгоя. После вечерней службы я подошел поговорить с пастором. Его теплые, проникновенные слова отогрели мое истосковавшееся по любви сердце.
2: Меня зовут Том Синклер. А тебя?
0: Макнейл. Эрвин Макнейл.
2: Какая красивая шотландская фамилия.
0: Спасибо.
2: Эрвин, давай начнем сразу с самого главного. Ты признаешь себя грешником?
0: Да, безусловно.
2: Если так, то я тебя поздравляю.
0: С чем?
2: Божье слово предлагает тебе добрую, благую весть. Вот посмотри, что сказано в первом послании Тимофею, глава 1, стих 15.
0: Вот отсюда, да?
2: Да.
0: Верно. И всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. А что, разве есть еще кто-то более грешный, чем я?
2: Ты ничем не отличаешься от любого другого человека. Все согрешили и лишены славы Божией.
0: Да. Вы знаете, а в детстве я ходил в воскресную школу. Да. Даже выучил наизусть первый псалом. Сейчас попробую вспомнить. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он и день, и ночь.
2: А ты следовал этим словам в своей жизни, Эрвин?
0: Нет. Просто я считал, что все это относилось лишь к белым. А до меня Богу не было никакого дела.
2: У Господа нет цвета кожи, потому что Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Читай вот здесь. Деяния, начиная с главы 10, стих 38.
0: Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. И мы свидетели всего, что сделал он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, его убили, повесив на древе. Сего Бог воскресил в третий день и дал ему являться не всему народу, но свидетелям, предызбранным от Бога, нам, которые с ним ели и пили по воскресении его из мертвых. и Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. Прощение?
2: Да. Наши грехи искуплены кровью Иисуса Христа на кресте.
0: А скажите мне, а что должен сделать я?
2: Тебе остается только принять дар божеской любви.
0: Это значит бросить пить и перестать обкуриваться?
2: В Библии говорится: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое».
0: Тогда я хочу быть во Христе. В тот вечер я принял Иисуса как своего личного Спасителя. И я тут же почувствовал невыразимое блаженство. Это не могло идти ни в какое сравнение с наслаждением от наркотиков. Это было наслаждение в Святом Духе, настоящее, небесное блаженство. Я остался в миссии, начал изучать Библию. Моя жизнь совершенно переменилась.
3: Алло.
4: Алло. Добрый день, мама. Ты узнала меня, это я. Это я, твой блудный сын. Я вернулся домой.
3: Эрвин, боже! Я 100 лет уже не получала от тебя невесточки. Я так за тебя переживала.
4: Мамочка, теперь ты можешь успокоиться. Я спасен.
3: Да ты что? Правда?
4: Да.
3: Хвала Господу, Эрвин. Он услышал мои молитвы.
4: Мама, ты молилась обо мне?
3: Каждый день, Эрвин.
4: О, мама, Господь не оставил без ответа твои молитвы.
3: Вот папа-то обрадуется.
4: Ты представляешь, мама, я раньше ведь вообще не знал, как молиться. Я всегда хотел стать таким, как ты и папа. Я просил об этом Господа, но у меня ничего не получалось.
3: Ты нуждался в Иисусе,
4: да,
3: сынок.
4: Да, сейчас мне это абсолютно ясно. Но это еще не все, мама. Я хочу стать проповедником. Я хочу рассказывать о Христе и о том, как Он мне помог. Всем хочу рассказывать.
3: Как я счастлива, если бы ты знал.
4: Мама, я должен тебе еще кое-что рассказать. Здесь, в миссии, я познакомился с одной удивительной женщиной. Она пришла сюда с группой от своей церкви. Я собираюсь предложить ей выйти за меня замуж.
3: А как ее зовут?
4: Флосси.
3: Слава Богу! Сколько хороших новостей за один раз!
4: Да, мама. Но все они стали возможны лишь благодаря Иисусу.
0: Я получил спасение 25 марта 79 года. Через год мы с Флосси сыграли свадьбу. Я работал в миссии до 88 года, когда мы переехали в Индиану, где я поступил в библейский колледж. В 95 году я вернулся в Pacific Garden Mission и с тех пор служу Господу священником. А Флосси отвечает за программу «Освобожденные».
5: Друзья, мы надеемся, что рассказ Макнейла вдохновил вас на то, чтобы довериться Господу. Бог нелицеприятен, и это означает, что Он спасет вас так же, как спас и Эрвина. В первом псалме обещано: «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Пригласите войти Христа в ваше сердце и жизнь прямо сегодня – и да благословит вас Господь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Приобретать знания можно только задумываясь над чем-то. Это неизменно относится и к познанию Божьих истин. Мы предлагаем вашему вниманию передачу под названием «Слушать, думать, понимать». Эти передачи направлены в первую очередь на то, чтобы прославить мудрого Бога Яхве, а также дать на основании Библии ответы на актуальные вопросы человека и побудить слушателей к самостоятельному мышлению. Приветствую вас, дорогие друзья! В эфире программа «Голос Анг». Вы слушаете передачу «Слушать, думать, понимать» с циклом на тему «Церковь Бога Живого». У микрофона Виталий Кливер. В предыдущей передаче мы рассматривали церковь как невесту и жемчужину и остановились на том, что является конечной целью любви Христа. Давайте продолжим наш рассмотр, повторив эту конечную цель. Итак, в заключении прошлой передачи мы уточнили, что конечной целью любви Христовой к своей церкви является вот что. Он хочет представить ее себе славною церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Я думаю, что этот 27 стих из 5 главы послания к Ефесянам является намеком на Адама и Еву в Бытие, 2 глава 22 стих. Так же, как Бог некогда создал Адаму, когда он уснул жену, и затем, когда он проснулся, представил ему ее, созданную для него и вполне соответствующую ему, так и сегодня, после того, как Христос умер, и с того времени сокрыт от мира, в Боге сокрыт, Бог создает церковь. Когда она будет завершена, Христос явится и сам представит ее себе прославленной. Себе, потому что Он сам является Богом. Этим действительность отличается от прообраза. Тогда Он не найдет в ней ни малейшего пятна, ибо она во всем будет соответствовать Ему и по состоянию своему будет свята и непорочна. Чудная милость, которая могла излиться лишь из Божьего сердца. Непостижимо драгоценная цель — прославление Бога через церковь. Есть еще одна сторона в отношении Христа и церкви, которую я не хотел бы оставить неупомянутой. Покорность невесты своему жениху, жены мужу. В послании к Ефесянам в 5 главе речь идет о увещеваниях, данных жене и мужу, касательно их отношений друг с другом. И как соединение Адама и Евы представляет из себя драгоценный прообраз, указывающий на Христа и Церковь, так и с другой стороны отношения Христа и Церкви являются образом для отношений между мужем и женой. В предупреждении жене в 24 стихе мы находим весьма важное для нашего предмета замечание. Но как церковь повинуется Христу? Причем немного выше сказано, что Христос есть глава церкви. Таким образом, хотя церковь является невестой Христа, ее положение по отношению к Нему характеризуется покорностью. Это чрезвычайно важно. Церковь не может относительно личной или церковной жизни устанавливать правила согласно своим представлениям, но она должна руководствоваться указаниями главы, изложенными в Слове Божьем. Устанавливать правила или давать директивы – это не ее дело. Ее дело – не учить или предписывать, но быть в повиновении главы, то есть Христу, который находится на небе. Ох, какой несостоятельной оказалась церковь в этом отношении! Вместо того, чтобы предоставить Христу место главы и признать его авторитет, она сама заняла это место.
Результатом этого являются многочисленные соперничающие друг с другом исповедания и группы, а также гибельные лжеучения, которые сегодня пронизывают христианство. Не держась главы, вот причина всякого зла. Но если церковь в целом в этом отношении оказалась совершенно несостоятельной, то все же каждый отдельный член тела Христова может занять место покорности Христу и испытать благословения, связанные с этим положением. В дальнейшем мы еще увидим это. Дух Святой через апостола Павла подвел нас к тому моменту, когда Христос представит пред собой прославленную церковь. Но чтобы нам узнать что-то о браке Агнца и о славе его невесты, нам нужно воспользоваться служением другого раба Божьего, апостола Иоанна. Иоанн, начиная с 4 главы книги Откровения, сообщает нам, чему надлежит быть после сего, то есть в будущем. Описывает в начале 19 главы, как он слышал громкий голос многочисленного народа, который говорил: «Аллилуйя! Спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему! Ибо истинны и праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством Своим, и взыскал кровь рабов своих от руки ее». Прежде чем мы узнаем что-то о браке Агнца, нам показан суд над Вавилоном, над блудницей, над ложной невестой. Прежде чем Христос представит свою невесту, жену свою, ложная церковь должна быть устранена. Он терпеливо ждет этого момента. В продолжении всего этого времени истинная невеста сокрыта в небесах. Невозможно, чтобы ложная и истинная невеста оказались рядом. 24 старца и 4 животных понимают это. После повторного «Аллилуйя», которым огласились небеса, они падают ниц и поклоняются сидящему на престоле. Все небо приходит в движение и наполняется хвалою, ибо теперь открыт путь к представлению истинной невесты и ее соединению с небесным женихом. «И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: „Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: „Напиши: блаженны званные на брачную вечерю Агнца“». Это мы читаем из 19 главы книги Откровения с 6 по 9 стих. Наступил миг, которого так ожидал Господь Иисус. Уже задолго до этого Он видел невесту как весьма драгоценную жемчужину, и чтобы овладеть ею, Он отдал все, что Он имел. Он нашел ее и купил. Как невелика была цена для Него! Однако в притче не говорится о ее дальнейшей судьбе. До этого момента она во всей своей красоте была сокрыта от людей, сокрыта в Боге. Теперь же, непосредственно перед тем, как наш Господь Бог Вседержитель воцарился, наступило время брака Агнца, и жена его приготовила себя. Достигнута та цель, которая была в сердце Божьем, чтобы Христос был не один, но имел жену, которая разделит с Ним в вечности Его славу. Это та тайна, на которую намекнул Господь уже при сотворении первой человеческой пары словами: «Нехорошо быть человеку одному». На этом месте я сделаю музыкальную паузу, после которой мы пойдем дальше в нашем размышлении.

Дорогие наши друзья, вы слушаете программу «Голос Ант» с передачей «Слушать, думать, понимать». До музыкальной паузы мы размышляли о браке Христа со своей невестой. Теперь нам необходимо хотя бы вкратце представить себе развитие событий до этого славного брака Агнца. Уже прошли годы, как Господь через восхищение взял свою невесту к себе. Об этом мы читаем в первом послании к Фессалоникийцам в 4 главе. «И ввел ее в дом своего отца». Об этом нам рассказывает Евангелие от Иоанна в 14 главе. Книга Откровения не показывает нам самого восхищения. Оно произошло между концом 3 и началом 4 главы. Так как с этого момента Иоанн пишет о том, чему надлежит быть после сего. И именно на это событие указывают слова «после сего» в начале 4 главы. С этого момента уже не упоминается слово «церковь», и вместо него мы находим 24 старца, которые являются представителями верующих Ветхого и Нового Заветов в их совокупности. Не является ли знаменательным и глубоко трогающим наше сердце тот факт, что мы в продолжении всех тех серьезных, потрясающих мир событий, описанных в главах с 6 до 18, будем находиться на небесах, наслаждаясь благословениями отцовского дома? И все же брак Агнца пока еще не состоялся. Прежде должно совершиться, кроме суда над блудницей, еще нечто важное. Жена его должна приготовить себя. Об этом мы читаем в 19 главе книги Откровения с 7 стихом. 8 стих поясняет нам, что это значит. «И дано ей было облечься в весон чистый и светлый». Весон же есть праведность святых. Мы видим здесь невесту, одетую не в праведность Божию во Христе Иисусе, которую мы сами можем носить уже сегодня. Скорее речь здесь идет о ее праведности, о ее праведных делах, которые она совершила силою Духа Божьего, когда еще была на земле. Какая-то возвышенная мысль, что мы, проходя по этой земле, приготовляем себе одежду, которую мы некогда оденем в связи с таким торжественным моментом. Здесь, по-видимому, содержится намек на то, что всем нам должно предстать предсудилище Христово, о котором говорится во втором послании к Коринфянам в 5 главе, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле доброе или худое. То, что мы представляли собой на земле для Христа, будет явным в тот день, когда все то, что было в нашей жизни не по Христу, потерпит урон. Эти праведные дела были совершены лишь благодаря благодати, благодаря силе Духа Святого, и благодать Божия оценит их в тот день. Там мы познаем всю полноту благодати, которая, несмотря на нашу слабость и нашу несостоятельность, не только привела нас туда, но и употребила нас в своем служении, и которая нас же и вознаградит за это. Какой чудный повод для нашего небесного поклонения! Мы хорошо понимаем, как это уместно, что установление этого совершенного согласия между Господом и его невестой должно совершиться перед браком. Это также указывает на момент самого брака. Он состоится некоторое время спустя после восхищения, непосредственно перед явлением Господа в силе и славе, когда Он на белом коне со Своим воинством сойдет с неба и будет топтать точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. Об этом также мы читаем в книге Откровения в 19 главе с 11 стиха. Обратим, однако, внимание на то, как Дух Святой говорит здесь, в 19 главе. С одной стороны, Он говорит о Его жене, и с другой стороны, о святых. Хотя облечься в чистый весон дано было его жене, в пояснении в отношении весона говорится о праведности святых.
В его жене отражен общий, в святых индивидуальный аспект. Как это утешительно, и в то же время, как это серьезно, что личная сторона при этом сохраняется. Верность, и об этом мы должны всегда помнить, можно доказать лишь непосредственно самому. Поэтому здесь о чистом весоне его жены говорится как о праведности святых. И все же, какой контраст между чистым и светлым весоном, в который облечена жена Агнца, и одеянием великой блудницы? И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом. Откровение 17:4. Великая блудница выставляла на показ то, что пленяет естественный глаз. Небесная же невеста облечена в одежду, которая приятна ее жениху, в праведность святых. Блудница радуется о соблазнительном блеске этого мира. Невеста же радуется тому, что даровала ей благодать Божия. И если сама невеста в глазах Христа подобна весьма драгоценной жемчужине, то уместно ли ей увешивать себя жемчугом? Не потускнеет ли от этого ее собственная красота? Мы еще немного займемся участниками брака. Центральное место занимает Господь Иисус, Агнец. Не напоминает ли нам это имя тот полный страдания путь, на котором Он приобрел себе невесту? Когда в Откровении говорится о Нем как об Агнце, Дух Святой употребляет уменьшительную форму, соответствующую греческому слову, обозначающему «ягненок». Но мы можем сделать из этого неверный вывод, так как эта форма в языке Нового Завета значительно теряет свое уменьшительное действие. Скорее, Дух Святой, употребляя это слово «арнион», хочет указать на характер его добровольной жертвы, как основание нашего искупления и на его славу. Однако, как трогательна для нас мысль о нем, как о Агнце Божьем, который устраняет грех мира, и как жаждут наши сердца узреть его во славе, Агнца как бы закланного. Небесная невеста, жена Агнца, состоит из всех искупленных времени благодати, то есть от Пятидесятницы до Восхищения. В связи с этим весьма характерно, что 24 старца с момента появления церкви нигде больше в книге Откровения не упоминаются. Почему? Потому что 24 старца символизируют собою общее число 12 умножить на 2, ветхозаветних и новозаветних верующих в небесах. Таким образом, это выражение не выделяет церковь. В 24 старцах мы видим всех святых от Адама, которые примут участие в первом воскресении, за исключением апокалиптических святых. И здесь я хочу заметить, что после восхищения церкви на земле снова будут святые. Они встречаются нам в Откровении с 6 до 20 главы. Речь идет не о христианах, но о святых из иудеев и язычников. Многие из них претерпят мучительную смерть и примут участие в последней фазе первого воскресения. Об этом мы читаем в 20 главе с 4 стиха. Прочие оживут по окончанию тысячелетнего царства. Вернемся теперь обратно к старцам и к церкви. И как только невеста, прославленная церковь, названа особо и выделена из среды святых других веков, это собирательное понятие больше не может употребляться. Прочие святые должны характеризоваться более подробно. И это делается с помощью выражения «званные». На брак приглашается не невеста, а другие гости. Выражение «званные на брачную вечерю Агнца»
охватывает, видимо, всех ветхозаветных верующих, которые имеют статус друзей жениха, как, например, Иоанн Креститель, который употреблял это выражение. И они будут иметь место полнейшего благословения, ибо они здесь названы блаженными. Блаженны, званные на брачную Агнца. Они возрадуются, услышав голос жениха, хотя они не настолько близки к нему, как невеста. Верующие, которые после вознесения церкви умрут смертью мученика, относятся не к званным гостям. Они позднее примут участие в первом воскресении, так сказать, как последняя группа. Слово Божье говорит о блаженстве званных. О счастье невесты оно умалчивает. Оно неописуемо. И сам брак Агнца нам Слово Божье не описывает. Как и внутреннее устройство отцовского дома, так и эта сцена не может быть раскрыта перед глазами смертных, хотя и спасенных людей. Мы слышим о браке Агнца. Мы видим жену Агнца после брака, прославленную с ним. Но как оно будет, когда он ее прославленную представит себе скрыто для наших глаз? Нам достаточно знать, что небо будет ликовать и что мы будем присутствовать. Будем у него, его невеста. Безграничная благодать. Кто осознает это счастье? Да, дорогие, на этом я хочу завершить сегодняшнюю передачу. Сегодня мы главным образом рассмотрели брак Агнца. Это прекрасное событие, которому предстоит произойти в будущем. В следующий раз мы рассмотрим с вами не менее великолепную картину Нового Иерусалима. Я прощаюсь с вами. У микрофона был Виталий Кливер. И да благословит вас Бог!

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Дорогие радиослушатели, в дальнейшем вы прослушаете научно-христианскую передачу «Земля и небо» из архива HCJB «Голоса Ант». Возможно, что некоторые научные факты на сегодняшний день устарели, но, тем не менее, там есть чему научиться. И особенно любители природы ярко увидят славу Божию в Его творении.

0: Начинаем передачу «Авиапочта. Беседы с неверующими». Ведет передачу журналист Марк Макаров.
1: Сердечный привет, дорогие друзья. Сегодня в нашей 370-й передаче я, как и обещал, начну вместе с вами прослушивать интервью, которое я взял у отца Александра Меня. Интервью состоялось 28 июля 1990 года, за примерно полтора месяца до того, как он был злодейски убит. Это одно из его последних, видимо, интервью. У меня даже сохранились и фотографии, где мы с ним вместе стоим на пороге его прицерковного домика. И вот тогда, когда я к нему приехал в июле 90-го года, со мной был магнитофон, профессиональный, хорошего качества. Но, увы, как только я приехал, обнаружилось, что мы забыли взять к нему выносной микрофон. А интервью записать очень хотелось. И вот тогда я все-таки решился записать это интервью на встроенный микрофончик. Почему это гораздо хуже? Потому что шум самого мотора магнитофонного при этом слышен. И, естественно, качество уже не такое высокое, как в случае с выносным микрофоном. Я это к чему говорю? Потому что мне приходится перед вами извиняться за не очень высокое качество, за этот фон, который идет во время беседы. Чтобы хоть как-то улучшить качество, мы сделаем так. Я свои вопросы, по крайней мере, некоторые, если не все, запишу здесь в студии, а уж с ответами отца Александра сделать мы ничего не можем, придется их слушать как есть, вот с этим фоном. Так что еще раз прошу вас за это прощение. Я несколько слов в прошлой передаче сказал о том, кто такой отец Александр. Повторю только вкратце, что это был москвич, православный священник, человек, который почти никуда не выезжал за годы своей жизни, и который в небольшом приходе, в скромной подмосковной церквушке, всю свою сознательную жизнь проработал священником. Человек, которому тянулась вся советская интеллигенция буквально. Человек, который, несмотря на свое скромное положение и свою личную скромность, оставил глубокий духовный след в русской культуре советского периода. Мне не нужно его особо вам представлять, потому что и до его гибели, и особенно после, советская пресса много писала. Его имя стало уже довольно часто мелькать в разных газетах и журналах. И я думаю, еще потомки будут много черпать из того, что нам успел оставить Александр Мень. Сейчас давайте будем включать пленку и слушать мою с отцом Александром беседу в июле 1990 года. Начал я беседу так. Вот вопрос, на который я сам часто отвечаю, и хочу задать его вам, отец Александр, для пользы наших слушателей. Вопрос такой. Нужно ли быть христианином? Если нужно, то зачем?
2: Тут есть, пожалуй, один единственный ответ. Он заключается в следующем, что человек всегда стремится к Богу. Нормальное состояние человека – это в той или иной степени быть связанным с высшим, с идеалом. Даже когда этот идеал в сознании человека искажен, обеднен, даже когда он превращен вообще во что-то светское, все-таки вот эпоха сталинизма, маоцзэдуизма и прочих измов, показалось, что человек, у которого отнят Бог насильственно, он все равно стремится к псевдобогу. Он заменяет истинную веру идолопоклонством, но все равно инстинкт стремления к Богу сохраняется. Но совсем иначе выглядит дело, когда мы ставим вопрос, а почему же христианство? каждой религии есть священные книги, иногда очень высокого качества и высокого духовного полета и поэтического свойства. Искусство. У нас сейчас часто восхищаются искусством древнерусским. Да, я сам очень его люблю, и оно для меня неотделимо, так сказать, вот, всей духовной культуры. Но, объективно говоря, если смотреть не пристрастно, как я, со стороны, то искусство Древней Греции с ее религией, искусство индийской духовности, все пагоды, все храмы, а в мечетях разве нет своей прелести? Я был вот в Бухаре, смотрел на мечети. У них тоже голос Божий как-то запечатлен. И если брать эстетический критерий, то кто знает, это субъективно. Может быть, тогда религия Зевса и Афины будет самой лучшей. Есть много древних, прекрасных и новых сооружений культовых у всех религий. Поэтому христианство не может сказать, что оно обладает здесь козырной картой. Тогда почему же христианство? Священные книги. Я уже сказал, что многие священные книги Востока, ну, скажем, индийские священные книги, Махабхаратха, Бхагавадгита, как часть ее, буддийские сутры, они имеют богатое содержание, и написаны великолепно. Что же тогда еще? Нравственность. Да, конечно, и я рад, что сегодня в нашем обществе признают высокие нравственные ценности христианства. Да, это так. Но признаться было бы ложью и пропагандой утверждать, что за пределами христианства не существует нравственных ценностей. Это говорится либо в пылу полемики, либо от невежества, либо в тех случаях, когда начинают сравнивать этические системы. Но я не имею здесь возможности вам пересказать нравственные доктрины всех народов. Но, безусловно, высокие этические идеи содержатся в писаниях стоиков, буддистов. Естественно, в Ветхом Завете, который хотя и связан с христианством, но все-таки дохристианская религия. Да, конечно, там есть и иные мотивы. Да, в Ветхом Завете есть суровость, которой, как утверждают нас, нет в Новом. Но это тоже аберрация сознания. Ибо Господь наш Иисус никогда не был сентиментален, и суровых обличений у Него достаточно. Достаточно. Надо читать Евангелие только особыми розовыми, с помощью розовых очков, чтобы не слышать голос: «Горе вам, книжники и фарисеи, или отойдите от меня, проклятые». В огонь вечный. Это же не сентиментально. Конечно, у христианской этики есть свои особенности. Тем не менее, если бы кто-то пришел со стороны, начал бы сравнивать этику христианства и этику, скажем, стоицизма, ну, Эпикура, Эпиктета, Сенеку, тех, кто жил почти в евангельскую эпоху, нашел бы там очень много общего с Евангелием, хотя греческие философы ничего этого не читали. Но в чем же дело тогда? Почему христианство? Не остаться ли на позиции окончательного плюрализма религий? На позиции, согласно которой Бог открывается или познается в любой форме религии. И в таком случае исчезает идея и вера абсолютность христианства. Так вот, мне кажется, что ничто не доказывает абсолютности христианства. Ничто. Кроме одного. Кроме Иисуса Христа. Ибо каждый из учителей, создавший мировые религии, я уверен, говорят нам истину. И давайте прислушаемся к ним. Будда говорит, что он достиг состояния абсолютной отрешенности после долгих и упорных упражнений. Мы можем ему верить? Можем. Почему нет? Это великий человек. Он добился этого. Греческие философы говорят о том, с каким трудом интеллект добирается до идеи Бога и духовного мира. Это истина. Или Магомед, который говорил, что он ничтожен, себя чувствовал перед Богом, что Бог его взял и открылся, сам он перед ним, как муха. Можем мы верить? Да. И вот среди них единственный, который говорит от своего лица, как от лица Бога. А я говорю вам, или по Иоанну, я и Отец одно. Никто из великих учителей мировой религиозной мысли никогда ничего подобного не говорил. Таким образом, единственный случай в истории, когда Бог открывает себя через конкретного человека в некой абсолютной полноте, это тот случай, который мы действительно имеем в Евангелии. Иисус, проповедующий мораль, это миф исторический. Заодно это не могли бы его распять. Иисус, назвавший себя Мессией, ну почему же тогда не распяли Бар-Кохбу, который тоже назывался Мессией? Много было же Мессией. Чем вызвано?

0: стремленной снизу вверх. А явление Христа – это ответ. Это вектор, идущий с неба к нам. С одной стороны, находящийся в рамках истории, с другой стороны, ни на что не похожий. Христианство потому уникально, потому что Христос уникален. Вот что я могу сказать на эту тему.
1: Так ответил отец Александр Мень на мой вопрос о том, нужно ли быть христианином. Если нужно, то почему? Вы слушаете интервью с отцом Александром, которое я взял у него 28 июля 1990 года. Моим следующим вопросом был такой. Давайте теперь подумаем о том слушателе, который вот настроил свой приемник на нашу волну и находится на каком-то распутье. Ну хорошо, а откуда я знаю, что Христос действительно был тем, за кого Он себя выдавал? Ведь все, что мы знаем об Иисусе, мы знаем из Библии. Откуда я знаю, что Библия говорит правду? Как мне проверить, что христиане правы?
0: Ну, во-первых, для человека, который все-таки имеет какие-то религиозные представления, ответ может быть тот же, что я уже сказал. Надо верить всем. Если мы верим, что Магомету открылся Бог, почему мы должны делать исключение для основателя христианства и отвергать его свидетельство? Если мы верим, что Бог открывается, Он открывает всем по-разному. И я верю, что в каждом вот этом великом учителе Бог как-то действует. Поэтому никакого нет основания сказать, а вот Иисуса Христа мы отстраним. Нет. Они все правы. И значит, и прав и Он, сказавший себе, я отец одно. Но если же мы говорим о безрелигиозном сознании, то я отвечу словами Писания. А вы прекрасно помните, что ответили апостол Нафанаилу. Пойди и посмотри. Это то, что надо увидеть, почувствовать. То, что надо пережить. Нельзя математически доказать красоту 9-й симфонии. Или какой-нибудь великой картины, скажем, Рублевской Троицы. Ее надо сначала увидеть. С ней надо осуществить встречу внутреннюю. И поэтому Христа надо искать и попытаться с Ним встретиться. И если этого не будет, то никакая система доказательств здесь не может быть убедительна. Она будет только, так сказать, схемой, мертвой схемой. И верить во Христа надо не потому, что сказал кто-то, а потому что это сказанное призывает тебя самому узнать. Вера от слышания, говорит апостол. И вспомните, что было с самарянами. Когда пришла женщина, сказала им, вот такой человек мне все предсказал. Они удивились, но когда они пошли и послушали Иисуса сами, они сделали вывод. Вот теперь-то мы уже сами это поняли. Не то, что ты нам говорил, а мы поняли на собственном опыте. Это научный подход, сугубо научный. Дело в том, что наука без опыта далеко не может продвигаться. Вот. И в данном случае опыт играет огромную роль. Здесь опыт внутренний, духовный. Это вот та реальность, с которой человек должен встречаться. Если он хочет о ней судить, не пытаясь с ней встретиться, ее прикоснуться, то это попытка с негодными средствами. Увидеть Христа можно только сердцем. Чисто, так сказать, внешним путем можно узнать другие вещи. Что он действительно существовал, какова была среда, которая его окружала и так далее. Но это уже вопросы важные, но для веры вторичные.
1: А как быть тем людям, которые настолько глубоко восприняли свое атеистическое воспитание, и таких людей немало, которые смотрят на нас или слушают нас сейчас и думают, ну, хорошо, это все хорошо, вот если бы это было так, как вы говорите, но ведь всем же известно, что Бога нет.

0: Я думаю, что наоборот, всем известно совершенно противоположно. Именно, я с этого и начал, именно массовое идолопоклонство людей, у которых отняли Бога, доказывает, это, кстати, Мао Цзэдун еще понял, доказывает, что человек не может существовать без Бога. Бог есть исходное начало для всего, потому что человек живет в мире только потому, что он верит в смысл этого мира. Еще Альберт Эйнштейн говорил, что человек, который не верит в смысл бытия, он не пригоден для жизни вообще. Значит, любой атеист, который говорит, что он не верит в смысл бытия, на самом деле в глубине души, в подсознании он верит. И подменяет это разными другими этикетками. Человек стремится к воде, потому что она ему нужна, это объективно. Ему нужна пища, это объективно. И многое другое. Ничего вымышленного нет. Если человек стремится всегда видеть некий высший смысл бытия, и перед ним благоветь, и с ним соотносить свою жизнь, то это значит, что эта потребность не просто продукт какого-то болезненного состояния, а нормальное состояние человеческого рода. И если человек сейчас оглянется назад, он увидит, что всегда, во все века, Бог в той или иной форме присутствовал. Я сейчас вдруг вспомнил основателя позитивизма Огюста Конта. Это был человек, который не агрессивно, но отрицал высшие ценности. И о Боге он говорил как о неком непознаваемом, о котором нельзя ничего говорить. Он умер, стоя на коленях, перед алтарем. Но этот алтарь было кресло любимой женщины, умершей тоже. Это кресло он окружил почитанием и благоговением. И он, кстати, Огюст Конт первый выдвинул идею храмов человечеству, граундэтер, великого существа человечества, которое надо почитать. Если рассмотреть историю всех псевдорелигий, то мы увидим, сколь неискоренимо вот это чувство высшего, необходимость его связи с человеком. Ну, а другое, это свидетельство косвенное. В вашей литературе об этом достаточно сказано. И в нашей тоже что-то писалось на эту тему.
1: Тут я остановлю пленку с нашим интервью, чтобы пояснить. Когда отец Александр сказал слова «в вашей литературе», он кивнул головой на книжную полку, где стояли те книги, о которых мы до нашего интервью немножечко с ним говорили. Это книги, выпущенные протестантскими издательствами здесь, на Западе. И, в частности, мы поговорили немножко о книге, которая вам, если вы слушаете меня более-менее давно, вам хорошо известна. Это книжка Уильяма Крейга «Самое начало». Отец Александр очень высоко о ней отозвался. Назвал ее лучшей среди книг, изданных протестантскими издательствами. И вот именно ее он сейчас имел в виду, когда говорил, что в вашей литературе об этом кое-что сказано. О чем об этом? О том, как узнать, что существует Бог. И дальше отец Александр продолжил разговор на эту же самую тему.
0: Я приведу простой пример. Если мы видим сейчас развал хозяйства в нашей стране, то это не результат стихийного бедствия, а результат того, что головка, мыслящий, управляющий орган оказался не на высоте, не туда он вел всю систему. Но как вы думаете, разве Вселенная не является более сложной системой, чем весь Советский Союз? Если Вселенная продолжает развитие и существует, значит, ее мыслящее начало, очевидно, работает более эффективно, чем наше руководство.
2: И в этом мы можем усмотреть или одно из так называемых доказательств бытия Божия, или просто аргументов в пользу того, что существует высший разум.
0: Это свидетельство. Доказательство, вопрос, это само слово очень такое туманное, потому что оно полностью неправомерно. Ничто не может быть доказано до конца. Настоящие ученые знают это, что в любой области, особенно в точных науках, в конце концов все идет к аксиоматике. Где-то начинается аксиома, которая не доказывается. На ней строится уже целая система.
1: Мы прослушали примерно половину того интервью, которое я взял у отца Александра Меня в 1990 году, примерно за полтора месяца до его гибели. В следующий раз мы начнем с вопроса, как отец Александр отвечает на вопрос о так называемой проблеме зла. Он формулируется нашими слушателями в письмах по-разному. Приводятся обычно конкретные примеры зла. Их можно долго приводить. Например, как Бог допустил блокаду Ленинграда или убийство там, не знаю, невинных детей и так далее. Так вот, как решается в сознании отца Александра противоречие, видимое, между существованием Бога и существованием в мире зла? Как он ответил на этот вопрос, мы узнаем в следующий раз в нашей 371-й передаче. А 370-я на этом закончена. До свидания.
3: Подошла к концу передача «Авиапочта. Беседы с неверующими». Ее вел радиожурналист Марк Макаров.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

пронеси, Господи, на узкой тропе в горах, меж пропастью и скалой, жители местности той знали падение страх. Там даже срывался тот, кто полон был веры и сил, назвал это место народ: Господи, пронеси,

странники? Много ли странникам надо? Временный тихий шатер, пища, вода и костер, да хоть немного отрады. Долго нигде им не быть. Вновь вещь, мешок и посох, вновь мимо взглядов косых. Все остальное в небе.

убеждении. Хотите совесть мне сломить жестоким принуждением, но знайте, тем не менее намерен святое хранить святое убеждение и не желаю вовсе быть рабом чужого мнения.

Надо следить за путем. Будем следить за своим путем день за днем. Куда мы идем и как мы идем? Может быть, надо намного прямей, может быть, надо намного быстрей. Мимо манящих огней, мимо манящих теней, мимо соблазнов, мимо. Это необходимо.

начало. Люди в своем неверии видят начало в материи. Библия ж молвит невежде, мудрость явилась прежде, прежде начальных пылинок, прежде зеленых былинок. Слово сперва прозвучало, так начиналось сначала.

Почерк Творца. И снова, как в прошлые годы, читаю я книгу природы, и солнце, встающее по утрам, и птицы, весной летящие к нам, и каждый листочек, цветочек — это Господин почерк.

У Бога все живы, во власти Господа врата смерти. Псалом 67:21. Когда проведете в долину смерти, вы самого близкого и родного, не плачьте очень долго, поверьте, что смерть во власти Бога живого. В свой час он всех мертвецов пробудит. Воскресший сказал, что это будет.

слушать – это замечательно, но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни, а это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете пасхальный выпуск международного журнала для женщин «Сестра» за март-апрель 2009 года. Журнал выходит каждый второй месяц и озвучивается официально зарегистрированным обществом «Licht in das Dunkel e.V. – «Свет в темноту». С любезного разрешения редакции для вас сегодня читают
1: Катерина Гертель,
2: Екатерина Гертель,
3: Нелли Ширлинг,
4: Лина Дерксен,
5: Хелене Зудерман.

Царственное имя. Адонай Иешуа ха-Машиах Элохейну мелех ха-Алам. Держишь ты в своих святых руках космоса величественный храм, миллиарды огненных миров, россыпи галактик золотых блещут, словно горсти жемчугов на тиарах царственных твоих. Вечность нескончаемый псалом напевает струнами стихий. Эти струны — пламя, дождь и гром, и хрустальный солнечный эфир. Океанов гулкая волна бьется о литавры берегов, музыкой душа моя полна, строфами восторженных стихов. Сквозь эпохи, сквозь времен пласты слышу ясно древние слова. Вижу гору, черные кресты, распят Адонай Иешуа. И с латынью, путая иврит, римлянин, смутясь своим друзьям, в часть затмения солнца говорит: «Сей еврей распятый, Элохим!» Тысячи веков, единый миг, как пылинка пред тобой Синай, как смирен ты, кроток, как велик, агнец искупления Адонай! Кто я пред тобой? Своим перстом Божьей кровью, жертвенной, святой, написал ты на челе моем свое имя. Я навеки твой. Ирина Калушина, Украина.

0: Слово редактора. Оставьте склянки у пещеры. И вышедшие поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам его. Матфея 28, стих 8. Так говорит Святое Писание о женщинах, первыми пришедших ко гробу Господню. Это от них узнали ученики о воскресении Христа. Размышляя над этими строками, мне все время хочется понять, почему нелюбимые ученики Господа нашего, не первые братья, последователи Христа, посланные им созидать Его церковь, а простые женщины с благовониями и мазями в руках оказались первыми свидетелями Его воскресения. И они понесли эту весть дальше. Христос воскрес! Воистину воскрес! Почему Господь этим немощным сосудом поручил возвестить такое великое событие? Представляю, с каким трепетом и волнением несли они это известие, как, задыхаясь, бежали к месту собрания учеников Христовых, сколько радости и страха перед величием их учителя было в сердцах этих женщин, а сколько ободрения дает этот эпизод из Библии нам, христианкам сегодняшнего безумного мира. Мы должны идти, мы должны говорить, мы должны возвещать. Нет, не проповедуя с высоких кафедр. Это сам Господь не разрешает нам, сестрам, и не поучая или научая. Это тоже нам не разрешено Христом. Но вот нести свет Евангелия, нести свет Господнего воскресения на этой земле, благовествовать вовремя и не вовремя, это не только разрешено нам, сестрам, но и приказано Богом там, у пещеры, в которой не оказалось Христово тело. Потому что Он, великий и всемогущий, уже не принадлежал этому тленному миру. Он исполнил свое потрясающее предназначение — своими ранами исцелять грешников, приходящих к Нему. Вечно пребывающий на небесах и рожденный на земле в хлеву, на соломе, Он до самого донышка вычерпал страшную муку на кресте, до самого дна выпил ту безмерную чашу страданий, которая была изначально предназначена нам, грешникам. В Его божественности начали сомневаться даже самые верные. Своим земным разумом они не могли вместить того, что великий и всемогущий Бог мог допустить над собой такое поругание. Как часто и мы, не ведая того, начинаем сомневаться в Господнем предвидении, в Божьем водительстве для нас. И то, что кажется для нас несовместимым с могуществом небес, на деле, с течением времени, оказывается единственно верным для нас здесь, на земле. Мы очень похожи на тех женщин с ароматами, которые, принимая и преклоняясь перед Иисусом, не поверили до конца в Его слова о воскресении, о Его божественном бессмертии и всемогуществе. И торопясь по земному отдать дань любви своему Учителю, они с великим удивлением первыми воочию увидели исполнение Его слов о Своем воскресении. И сейчас, накануне этого прекрасного и великого праздника, праздника воскресения Господа нашего Иисуса Христа, мы, сестры, тоже зачастую готовимся послужить нашему Господу. Готовим пироги, красим яйца, печем пасхальные куличи, готовим те самые склянки с ароматами, мазями и благовониями любви. Но подумайте, нужны ли они были для тех женщин, которые первыми пришли ко гробу Господню? Не с пустыми ли руками, побросав свои склянки, бежали они возвестить ученикам о том, что Иисус жив? Нет, не нужны нашему Господу эта суета и наши хлопоты у плиты. Он послал нас вместе с теми женами возвестить о Его воскресении. Послал говорить о Нем, как о Спасителе и Боге. Послал к тем, кто еще не знает пути к правде и вечности. А куличи, крашеные яйца, нарядная одежда. Что ж, это тоже все нужно. Только чтобы это все не стало самым главным, не исчерпала нам праздник, не заслонила его, не помешала и нам, сестрам, исполнить его великое поручение — пойти и рассказать. Галина Вольф.
1: Когда человек молод, годы кажутся ему столетиями. В зрелые годы они равняются 365 дням. В старости они летят как недели. Наша жизнь пройдет. Умереть мы можем в любой миг. Но главное — успеть. Успеть обрести мир с Богом через живую веру в Иисуса Христа. Об этом мы поем и желаем, чтобы каждый человек был счастлив в Боге. Не опоздай склониться перед Богом. Спеша летят бесплодные года. Твоя земная тленная дорога вмиг оборваться может навсегда. Твоя земная глупая гордыня из праха взятая вернется снова в прах, и сердце замолчавшее остынет. Ты на земле не дома, а в гостях. Ты с Богом говорить не торопился, ты о земном с земными говорил. В полночный час Иисусу не молился и слезы покаяния не лил. Нам всем стоять у Отчего порога, и всех нас ждет долины смертной тень. Не опоздай склониться перед Богом, чтоб в вечный дом вернуться из гостей.

стихи наших читателей. Он прошел этот путь всем сердцем. О, сколько слов нашли поэты, чтоб путь твой крестный описать, да звон презренной той монеты в руках Иуды передать. Мне ж не хватает слов, мой Боже, и я в смущении молчу, и что язык сказать не может, я у креста сложить хочу. И сквозь толпу спешу поближе к тебе, Спаситель, подойти, и голову склоняя ниже, всем сердцем вновь шепчу: прости, прости, что в этом злодеянии вина есть и моей души. Ты претерпел за нас страдания, хоть враг глумился, сокруши вокруг тебя толпу, рассей, сойди с креста, коль Божий Сын. Там было множество людей, но агнцем был лишь ты один. И не сошел, не сокрушил, прости им, очи, услыхали, ты искупление совершил, чтоб мы любовь твою познали. Хелена Савинок.

В Гефсиманском саду. Окутал деревья закат золотистый, в саду Гефсиманском повис полумрак. Тьма давит на плечи, нависла так низко, уж слышит душа мук немыслимых шаг. От будущей боли смертельная бледность. О, Боже, пусть чаша минует сия, но духом смирившись пред мукою смертной, да будет, Отец мой, лишь воля Твоя. И ангел явился, его укрепляя, в борении тяжком стекал с кровью пот, царила в душе только воля святая Отцу возвратить согрешивший народ. Отец мой небесный, пришел час прославить страданиями тяжкими имя Твое. Я дело исполнил, уж жить здесь не вправе, открыл человеком Твое бытие. И звезды внимали словам Иисуса, от камня струилось дневное тепло, и было душе Его тяжко и грустно, не бодрствует рядом из верных никто. Молю я, Отец мой, за данных Тобою, чтоб имя Твое всегда славилось в них. Веди их по жизни Своею рукою, от зла защищай, укрепляй каждый миг. Валентина Пермякова, Россия.

Воскресенье. Что ищешь ты, Мария, и плачешь отчего? Воскрес Христос, Мессия, во гробе нет Его. Лишь солнце засияло, голубизне небес, земля заликовала. Иисус Христос воскрес! Воскрес для оправдания, воскрес для новой жизни. Через Его страдания открыт нам путь к отчизне. Ольга Май.

верю в верность того, кто меня, возлюбивший, отдал в жертву себя на Голгофе, проливший за мои все грехи кровь свою пресвятую. И бесстрашно несу в мир я весь преблагую, что всех любит Господь и к себе призывает. Кто приходит к Нему, в небо дверь открывает и победу дарует над силами ада. Только в Слово Его всем нам веровать надо. О, придите скорее, не медлите, люди, ведь не вечно Господь призывать всех вас будет. Татьяна Полищук, Украина.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

А мы живем. 19 апреля 2010 года мы отмечали День памяти павших воинов и жертв террора, а 20 апреля – День провозглашения независимости Израиля. Звучали траурные сирены. Мы читали специальную молитву, а потом молчали, отдавая дань памяти тем, кто погиб за нашу страну, за нашу маленькую страну, история которой насчитывает всего 62 года и одновременно десятки веков. В 1896 году сэр Уильям Мэтью Флиндрес Питри, видный английский ученый, египтолог и археолог, обнаружил в Египте стелу фараона Мернептаха, самый древний из известных до ныне исторический документ, в котором упоминается Израиль. Библию, конечно, научное сообщество историческим документом не считает. Вот какую надпись, какое самое древнее пока свидетельство донесло до нас время. Израиль опустошен, его семени нет. За 1200 лет до нашей эры фараон сделал запись об опустошении Израиля и уничтожении его народа. А мы все еще живем. Давно вымерли фараоны, мумии которых поворовали из могил и растащили по музеям и коллекциям. Давно исчезли египтяне, а их место заняли арабы. А мы все еще живем. И не просто живем. Мы пережили Вавилонское пленение, разрушение первого храма, нашествие персов и греков, римское владычество и связанное с ним разрушение второго храма Иерусалима. Римский император Тит поставил триумфальную арку в память о взятии Иерусалима в 70-м году нашей эры и о своей победе над народом Израиля, народом-бунтарем. На арке был сделан барельеф, изображавший Минору, светильник-семисвечник из Иерусалимского храма, который несли на плечах римские солдаты. Нет уже Римской империи. Давно исчезли некогда грозные римляне, разгромленные варварами. А мы все еще живем. И не просто живем. Мы пережили 18 веков галута, рассеяния, когда у нас не было своей страны. Мы пережили гонения и притеснения, унижения и издевательства, крестовые походы, насильственные крещения, преследование инквизиции, изгнание из Испании и Англии, черту оседлости, погромы, кровавый навет. Мы пережили хрустальную ночь, Освенцим, Майданик, Бабий Яр. Нет уже крестоносцев, ликвидирована инквизиция, католическая церковь официально исключила из своего учения и практики обвинения евреев в богоубийстве, развенчаны кровавые наветы, проиграли войну и понесли наказание гитлеровцы. В Испании и Англии существуют большие еврейские общины. Многие евреи составляют гордость этих стран. Мы все еще живем. Более миллиона евреев из бывшей Российской империи, из Советского Союза переехали в Израиль. Живем. Мы не просто живем, но живем в своей стране, в своем государстве, которое восстановлено именно на этой земле, которую Всевышний обещал нашему народу. Мы живем в окружении врагов, которые за короткий век нового Израиля не раз пытались уничтожить его и которые до сих пор не убрали из своих политических задач ликвидацию этого государства вместе с его еврейским населением. Мы живем в условиях постоянно растущей неприязни европейцев по отношению к Израилю и евреям. Но мы живем здесь и будем жить здесь, по милости Всевышнего и по его воле. Ави Турецкий.

язык, на котором говорил Бог. По чудной милости Божией я, у которого никогда не было тяги к другим языкам, изучаю иврит, язык, на котором Бог говорил к еврейскому народу, к своим пророкам, и который есть язык Мессии. За небольшое время выучил алфавит, затем по крупицам, по кусочкам начал читать. Например, на шоколадной обертке, попавшей ко мне случайно, я увидел текст на иврите печатными буквами. Сейчас я уже читаю на иврите Новый Завет, подарок любящего брата по вере. Но проблема с произношением, не имея живого общения, я коверкаю слова, и это меня удручает. Может, кому-нибудь Господь положит на сердце прислать мне разговорник по ивриту? Всем сердцем желаю мира израильской земле. Всегда с жадностью читаю накануне, и особенно стихи об Израиле. Александр Нечунаев. Тюрьма, Удмуртия, Россия. Эрец Израиль. Святая земля, где столб патриархов. Мы видим следы через грани веков, и их веры путям до сих пор подражая, мы песни к сердцам твоим говорим вновь. Святая земля, ты до ныне стенаешь от притеснений окруживших врагов, до ныне Мессию своего ожидаешь, не признав в Иисусе владыку миров. Святая земля в постоянных нападках, ты много сынов потеряла в веках, не дай уже уйти безвозвратность остатку. Прими же Иисуса, прими же сейчас. Святая земля, скоро кончится время, грядет наш Иисус в облаках. Последний язычник, гласу Господа внемля, вступает в завет по примеру Христа. Воззри на распятого, Божий народ, воззри на воскресшего, племя святое. Господь наш грядет, Господь ваш грядет. Эрец Израиль, Эрец Израиль. Прислал Александр Нечунаев.

Во-первых, иудеи. Израиль есть сын мой, первенец мой. Исход 4:22. У человека свои принципы и разделения, а у Бога свои. Люди делят себя на нации, государства, на богатых и бедных, молодых и старых, и придают этому огромное значение. Для Господа же важно другое различие. Все человечество перед Ним – это иудеи и еллины, то есть язычники, а также спасенные им для вечности и нечестивые. В нашем обществе все быстро меняется. Нет ничего прочного и надежного, а Бог неизменен. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же, Евреям 13:8. Поэтому Израиль для Него всегда был, есть и будет избранным народом, первенцем Божьим, о котором постоянно проявляет особую заботу, ставит его на особое место. «Ибо я не стыжусь благовестия Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину». Римлянам 1:16. В наш век церкви все больше и больше евреев обращаются к живой вере во Христа. У Бога нет лицеприятия, и поэтому, выделяя Израиль как своего первенца, Он не намерен снисходить ко грехам возлюбленного им народа. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудея, потом и еллина. Римлянам 2:9. Святой праведный Бог никогда не был и не будет нейтральным по отношению ко злу. Более того, Он особенно взыскателен к тем, кого отделил для Себя. Не принимая служения по мертвой букве, Господь строго обращается к оправдывающему Себя формальной принадлежностью к богам и избранному народу. Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало не обрезанием. Римлянам 2:25. Безусловно, те, кого Господь выделил, на ком поставил свой знак, имеют высокие привилегии. Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божие. Римлянам 3:1-2. Поэтому Господа не удовлетворит внешняя религиозность Его избранного народа, Он ожидает и дождется от Него гораздо большего, и от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много верено, с того больше взыщут. Луки 12:48. И все-таки Господь несподвижимой любовью продолжает опекать и обильно благословлять свой навеки возлюбленный народ, шаг за шагом направляя его к познанию истины во Христе Иисусе. Какое же счастье знать, что весь Израиль спасется! Римлянам 11:26. Что Божий первенец возрыдает, узнав в Господе Иисусе своего Мессию. Захария 12:10. И воздаст любовью тому, кто в своей великой верности не лишил Израиля его первенства. Слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, иудею, потом и еллину. Римлянам 2:10. Забудет ли дитя родная мать? Пусть даже так, Израиль, я не забуду. Народ строптивый, непокорный, трудный, но выше неба Божья благодать. Мой первенец, возлюбленный мой сын, восплачешь ты, узнав Христа Мессию, и упадешь на грудь его бессильно, и возвратится блудный сын домой. Во вретище в слезах, душой скорбя, «Иешуя, Хамашиах!» воскликнешь, и сладостный ответ его услышишь. «Любовью вечной я люблю тебя». Размышления из стихотворений Светланы Тимохиной. Украина.

Я еврейка по отцу, принявшая в сердце Иисуса Христа как Спасителя и поверившая в то, что Он – Сын Божий, спасающий людей от греха. Приехала в Германию из Санкт-Петербурга с двумя дочерьми. Живем здесь уже 9 лет. Всегда писала стихи, песни. Здесь, в Германии, Господь нашел меня и призвал на служение. Охотно принимаю участие в работе по развитию контактов между евреями и немцами, а также помогаю людям наладить их жизнь в Германии. А это мои стихи. «Сына Божьего просила я в молитве перед сном, и ответил он мне, силой не прорваться в мире том, там себя унизить нужно, раствориться, возлюбить». Там помогут, если нужно, об обидчике забыть. Там тебя наполнят светом, лаской, кротостью, теплом. Там поверишь ты завету, что мой отчий дорог дом. Успокоишься, стряхнешься и поедешь в край любви. В доме Божьем улыбнешься, сыну радость подарив. Только ты в дорогу к Богу отправляешься в сей путь, и Христовой доброй силой запастись не позабудь. Будет много испытаний, будет счастье, будет крах, будут новые преграды и любовь на небесах. Ирина Козлова.

Ключ к капкану. Где дух Господень, там свобода. 2 Коринфянам 3:17. Раздел ведет Катарина Никель. Я не знал, как просить прощения. Вырос я в семье коммунистов. Дед был инженером, а бабушка – ветеран труда. Рос у них и не знал о делах своей матери, которая жила отдельно от нас. Дедушка и бабушка умерли в один год. Переехав жить к матери, понял, что она наркоманка, которая предоставляет свою квартиру для изготовления наркотиков, чтобы быть в доле с изготовителями. Для меня начались тяжелые дни. Мне было 11 лет, и было страшно жить в притоне наркоманов. Я видел, как впадает в наркотическую кому до полумертвого состояния, как мучаются от ломок, как идут на унизительные поступки ради дозы наркотиков. Насмотревшись на последствия наркотической зависимости, я решил никогда не пробовать этой заразы. Но дух грабежа и разбоя настолько завладели моим умом, что я считал, что только таким образом можно получить средства на жизнь. Мои ровесники были обеспечены родителями, а я нуждался в питании и одежде. Я завидовал и злился. Сойдясь с некоторыми знакомыми, мы встали на путь злоумышленных преступлений. Но нам недолго пришлось разворачиваться в преступном мире. Хоть я и не стал употреблять наркотики, как моя мать, и не стал пить алкоголь, как мой отец, зато пошел по их стопам через следственные изоляторы, распределители и лагеря. В лагере со мной стало происходить удивительное. Как будто кто-то защищает меня, хранит. Иногда так было и до заключения, но внимания на это не обращал. Однажды осужденный, который жил со мной в одной секции, пошел в комнату, где собираются верующие. Вернулся он совсем другим. Отказался от сигарет, чефира, крепкого чая и наркотиков. Стал постоянно читать Библию, молиться и ходить на собрания. Многие осуждали и высмеивали его поступки. Но меня они затрагивали и интересовали. Мы стали много общаться. Стал читать Библию и я, но читал как простую книгу. Выйдя за забор, я был полон энтузиазма и уверенности в себе. Больше меня не поймают так просто. Мне стало известно также, что некоторые из моих знакомых, которые плотно сидели на игле, покаялись и уверовали в Господа. Они приглашали меня на собрание, но я избегал их. Но зато, садясь с некоторыми новыми приятелями, совершил разбойное нападение. Под следствием я сокрушался о том, что снова попался так легко. Гордость и самолюбие не давали мне покоя. И здесь я пришел к выводу, что неверно мыслю, неверно поступаю. Слова, прочитанные в Библии, стали всплывать в памяти, и я встал взывать к Господу. В пустой камере впервые в жизни я встал на колени, но не знал, что говорить и как, не знал, как обращаться к Богу за прощением. В таких поисках прощение было около 2 лет. Прибывший в колонию, где сейчас и нахожусь, познакомился с Мишей, верующим человеком. Мы стали много общаться о Боге, причем ощущал нечто благодатное при этом. И пришло время, когда я понял, что время покаяния приблизилось, что сейчас время благоприятное и что час спасения настал. После долгого изнурительного пути поисков и колебаний, одним вечером я сказал: «Хочу покаяться». Миша предложил мне помолиться. А так как это было на улице, в локальном секторе,
где гуляют осужденные, то мы сели на лавочку, где я просил у Бога прощения за все содеянное преступление и за всю свою греховную жизнь. Радости после обращения не описать. После этого у меня началась другая жизнь. Жизнь, соединенная с Господом. Мы с Мишей, идя на работу, старались пребывать в молитве и рассуждали о Христе и Божьем Царстве. Со временем Господь обратил к себе других заключенных – Женю, Сергея, Леню и по сегодняшний день стучится в сердца, не познавшие Господа. Моя мать тоже приняла Иисуса Христа, раскаявшись в своей грешной жизни. Это произошло весной этого года, благодаря Господу при содействии некоторых Божьих работников. А в июле Господь забрал ее душу, избавив от телесных мук, которыми она страдала. Наркотики оставили большой след от длительного их употребления. Сердце радуется за спасенную душу, которая получит новое совершенное тело в вечности от Бога. Александр Игнатьев, тюрьма, Украина.

Невыдуманные рассказы. Я назвал тебя по имени. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему. Ты мой. Исаия 43:1. Седой лежал на холодном полу тюремной камеры одиночки, подавленный, внутренне совершенно разбитый. Вчера ему был объявлен приговор, пожизненное заключение. С одной стороны, тоскливо размышлял он, это вполне заслуженно, ведь я убил человека. А с другой, как же я могу выдержать здесь столько времени? Как? Он перевернулся со спины на бок, дрожа от холода. Сейчас мне только 23, значит, впереди 20, 30, а может и больше, мучительных лет заточения. Седой застонал и еще теснее прижался всем телом к цементному полу. В камере имелись нары, но он решил лежать и спать только на полу. Возможно, размышлял он, таким образом можно будет заболеть воспалением легких и умереть. Ему припомнился сиротский дом, где он провел свое детство. «Седой, пасуй сюда!» — звенели мальчишеские голоса. Любимая игра — футбол — детям разрешалось только раз в неделю, и уж тогда они отводили душу. В остальные дни мальчиков нагружали разнообразной работой, чтобы даром хлеб не ели. Кличку «Седой» ему дали за белоснежную прядь в черных, как смоль, волосах на голове. Ох, и покуролесил же он в своей недолгой еще одинокой жизни. После выпуска из детского дома пьянки, наркотики, женщины, групповое воровство. Ах, как он спешил насладиться всеми прелестями этого мира! А для чего же еще жизнь дана? Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Театрально покачивая головой, басил в микрофон певец в ресторане, где Седой с шиком тратил наворованные деньги. А слова этой очень популярной тогда песенки были девизом его жизни. Переживал он и неудачные дни, когда не на что было и хлеба купить. Никто из друзей ему в то время не помогал, и он все больше утверждался в мирской мудрости. «Человек человеку волк. Ничего прочного, ничего искреннего нет и быть не может. Пользуйся подходящим моментом. Вот и вся философия». Как-то одна девица, с которой он проводил время на море, с опаской отодвинувшись от него, спросила: «Седой, почему ты такой жестокий? Даже когда ты улыбаешься, я боюсь тебя». Он усмехнулся и, закурив, быстро отвернулся в сторону, чтобы она не увидела набухшие в глазах слезы. Затем, справившись с комом в груди, постарался сказать небрежно, как обычно: «Я не жестокий, я просто злой. А почему эта красотка, ты называешь меня не по имени? Ведь я сказал тебе, как меня зовут». Да как-то замялась та, успокоенная его доброжелательным тоном. «Понимаешь, тебе твое имя совсем не подходит. Седой лучше». При ударе он не рассчитал и чуть не разбил ей переносицу. Она долго плакала от обиды и боли, делая холодные примочки, а Седой с ненавистью думал: «Жестокий не он, а жестока жизнь, которая не дала ему ничего хорошего, а только отняла родителей, детство, благополучие, да еще и имя». Он даже не заметил, как дверь камеры открылась, и поэтому вздрогнул, увидев возле себя какого-то мужчину. «Вы не могли бы немного поговорить со мной?» Незнакомец сказал это почти умоляюще, но Седой взглянул на него враждебно. Спокойное, приветливое лицо, скромный костюм, а в руках толстая черная книга. «А, понял он, это спасатель». К нему уже несколько раз направляли проповедников Библии, но он всем наотрез отказывал, не давая даже слова сказать. «К сожалению, я не имею права выставить вас отсюда, но слушать о Боге не желаю. Уходите!» С раздражением крикнул он и отвернулся лицом к стене. «Как вас зовут?» — все же спросил посетитель. Седой резко вскочил и, сверкая злобным взглядом сквозь зубы, проговорил:
«Разве вам непонятно? Я не желаю спасаться. У меня нет охоты слушать ваши басни о Боге. Но на ваш вопрос я отвечу. У меня нет имени. У меня ничего нет». «Прекрасно», — невозмутимо ответил мужчина. «Если вы понимаете, что у вас ничего нет, то

«Да, в детдоме для сирот, и я даже не знаю, кто мои родители. У меня тоже ничего не было, даже имени. Дело в том, что в детдоме дети обычно дают друг другу клички. Меня звали Волк. Это от моей фамилии Волков. А фамилию мне подобрали в сиротском доме. И точно оказалось, с детства я как волчонок был, злой, всем старался навредить». «Человек человеку волк», — неожиданно вставил Седой, изумляясь совпадению судеб. «Да, и я так думал», — согласился посетитель. «Много бед в жизни натворил. За несколько дней не расскажешь. Да и не стоит теперь об этом». Несколько минут они молчали, вспоминая каждый свое. Седому уже очень не хотелось, чтобы проповедник сейчас ушел. Он даже был готов просить его остаться, чувствуя, что тот может сказать ему что-то очень важное. «Вы не хотите, чтобы я говорила о Боге?» — продолжал тот. «Поэтому я скажу вам о пути, истине и жизни. Есть путь, встав на который человек начинает видеть свет. Есть истина, познав которую становишься другим. И, наконец, есть жизнь, приняв которую человек обретает бессмертие и настоящее счастье, и, конечно, Божью любовь. Вы сказали, что у вас нет имени, а я назову имя того, кто может дать вам все самое лучшее, и имя тоже. Это Иисус Христос, который изменил и мою жизнь». Ночью Седой проснулся от холода, но, покосившись на нары, упрямо остался лежать на полу. Вспоминая разговор с проповедником, попытался рассердиться. Он, видите ли, нашел любовь и истину. Тут он понял, что очень завидует этому явно счастливому человеку, тоже бывшему детдомовцу. «Да, он, наверное, имеет что-то стоящее». «И я хочу!» — без слов вскричало его сердце. «И ты, Святослав, можешь получить эту новую жизнь!» Голос был незнакомый, очень мягкий. «Кто это, знающий его настоящее имя?» Он почти не дышал. Впервые за столько лет к нему обратились, назвав его по имени. «Но ведь в камере больше никого нет!» Вдруг он все понял. И тогда, впервые склонив колени, едва прошептал: «Господи!» Осознав, что его слышат, нерешительно продолжил: «Что мне делать?» Ответ прозвучал почти одновременно с его вопросом: «Только прими мою любовь к тебе». Утром охранник открыл окошко, чтобы поставить тарелку с едой, и заглянул в камеру. На полу узника не было. Он безмятежно спал на нарах. Охранник громко постучал. Проснувшись, заключенный воскликнул: «Слава Богу, это не сон!» Он взял еду и вежливо поблагодарил работника, который после этого с удивлением спросил: «Седой, тебе что, приговор пересмотрели?» Тот уже с аппетитом приступил к еде с не очень приятным запахом. Услышав вопрос, он прервал трапезу и приветливо ответил: «Да, Небесный суд полностью простил мне все преступления. Это главное. А земное наказание я смогу теперь перенести с Господом. Кстати, мое имя Святослав. Седого уже нет, он умер. И еще. Простите меня ради Христа за мою прежнюю грубость и оскорбление». «Чудеса Божьи!» — только и ответил изумленный охранник, с большой неохотой закрывая маленькое окошко одиночной тюремной камеры. «Не бойся, только веруй». Евангелие от Луки, 8:50. Мир отбирает все, и даже имя. Считая жертвы, радуется враг. Но всех раскаявшихся небо примет. Не прогляди открытых Божьих врат. «Не бойся, грешник, — говорит Спаситель, — не бойся, только искренно поверь. Ты слаб, но у меня есть много силы, я пред тобой открыл спасенья дверь. Ты за бортом и никому не нужен, ты нужен мне, ты дорог для меня. Тебя тоска или обида душит, приди к тому, кто может».

бремя снять. Сидишь в тюремной камере убогой, и этот свет тебе уже не мил. Есть для тебя благая весть у Бога. Мой друг, спасение во Христе прими. Рассказ и стихотворение Светланы Тимохиной. Украина.

письма из-за колючей проволоки. Не хочу возвращаться. Вся моя жизнь – это борьба за выживание. Почему? Потому что в пятилетнем возрасте я потерял родителей и воспитывался в детдоме, где каждый день надо было утверждать себя и заявлять о себе, что я есть. Это на первый взгляд кажется, что воспитатели любят своих воспитанников, но на самом деле это далеко не так. Поверьте моему горькому опыту. Мысль о том, что я один, сводила меня с ума. Но слава Богу, что все это позади. Отслужил в армии, вернулся домой. Но куда идти? Работы нет. Познакомился на тренировке с ребятами из спортзала. Мои знакомые оказались рэкетерами, и я стал одним из них. Не мог даже представить, что меня ожидает за это ремесло, а ожидала меня тюрьма. Но это стало началом моего знакомства с Богом. Когда возбудили на меня уголовное дело, я поддался в бега, и вот, когда скрывался, познакомился с верующими. Я рассказал им, что со мной произошло. Мы помолились, и они посоветовали, чтоб я пошел добровольно в милицию и сознался в содеянном, и что так будет, буду спасен, и Господь выведет меня из тюрьмы. Не мог я этому верить. В моей голове не укладывались мысли, что меня не посадят, если признаюсь. Да кто он такой, этот Иисус? Быть того не может. Но вера моих братьев и сестер была сильна. За тот месяц, что был с ними, я много молился. Но так сложилось обстоятельство, что меня все-таки приняли. Доброжелательный дядя с погонами. На этот момент вера у меня была очень слабая. Но она была. По всем моим делам мне должны были дать лет 10. Но мне дали условный срок и освободили. Адвокатом, я верю, был сам Иисус Христос. И самое интересное, никто не заплатил за меня ни цента. Вот так я познакомился с Господом нашим Иисусом Христом. Что было дальше и почему я сейчас в тюрьме? Дальше было ужасно. Сатана преследовал и одолел меня. Он утопил меня в алкоголе и наркотиках. Со временем снова этап и срок. Здесь, в тюрьме, снова пошел я в церковь и снова живу с миром в сердце. Молитесь обо мне. Сейчас осталось совсем немного до освобождения. Очень не хочется возвращаться к прошлому. Хочу жить полноценной жизнью. Кто поможет? Юрий Карпов, тюрьма, Волод Бердичев, Украина.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

0: Дорогие радиослушатели, радиостанция «Голос Анд» представляет христианскую радиопередачу «Евангельские истины». В ней мы проводим беседы о различных книгах и темах Священного Писания с целью их изучения и практического применения в повседневной жизни.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы рады, что вы настроили свои радиоприемники на нашу волну. Надеемся, что последующие полчаса будут для вас полезными и назидательными. В начале передачи предлагаем послушать песню.

талантливый немецкий писатель Борхерт Вольфганг, который особенно стал известен через написанную им драму «За дверью», незадолго до своей смерти возвратил своим посетителям принесенную ими литературу. При этом он сказал, указывая на Библию: «Теперь я читаю только это». Дорогие друзья, только Библия может дать душе мир и покой, утомленной в жизненных бурях. В ней мы находим чудесные слова Иисуса Христа, записанные в 11 главе Евангелия от Матфея. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».

Библия отвечает на каждый вопрос души. Она источник, воды которого всегда чисты и обильны. Она солнце, которое никогда не заходит. Она согревает сердца, застывшие в людском эгоизме. Она пробуждает совесть, облагораживает и возвышает послушных ее истинам. Юность ли обращается к ней? Она руководит. Старость ли нуждается в посохе? Она поддерживает. Голодная ли душа ищет пищи? Она насыщает. Немощь ли взывает к ней? Она дает силу. Она приводит ко Христу и возрождает к вечной жизни. Века уходят, поколения меняются, Библия остается неизменной. Могущественные империи вставали и падали, она пребывает. Агностики и глупцы цинично высмеивают ее, но она остается неуязвимой. Несмотря на сегодняшний прогресс науки, Библия незаменима, и с веками ее ценность не уменьшается, а увеличивается. Она является откровением Божьим для всех народов, содержит в себе сокровище вечной мудрости. Она снимает маску с самого замаскированного лицемера и направляет самого грешного человека к небу.

В прошлый раз мы остановились на разборе Библии, на 11 стихе 6 главы Евангелия от Луки. Сегодня вы услышите продолжение этой главы. Разбор ведет Иван Петерс.

Наш сегодняшний разбор Евангелия от Луки мы начнем с 12 стиха 6 главы. Откройте ваши Библии, прочтем 12 и 13 стихи. «В те дни взошел Он, то есть Иисус, на гору помолиться, и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и назвал апостолами». В горах Иисус провел целую ночь в молитве. Уже не раз евангелист Лука упоминал о молитве Иисуса в одиночестве, как, например, в 4 главе 42 стихе и 5 главе 16 стихе. Но здесь в тексте отмечен особый факт. В этот раз Иисус провел всю ночь в молитве. Дословный перевод из греческого языка показывает, что это было для Христа особое время глубокой и серьезной молитвы, которая переходит в благоговейное, глубокое общение с Богом. В этой молитве Иисус, вероятно, беседовал с Своим Небесным Отцом о учениках. После того, как враги Христа открыто встали в оппозицию к Нему, Он начинает усиленную деятельность. Как полководец, Он избирает из рядов Своих сторонников 12 учеников особо. Ими Он хочет прокламировать Свою миссию во всем мире. И их Он называет апостолами, что в переводе означает «посол». Они впоследствии должны были остаться на земле и распространить весть о Его воскресении и спасении всем людям. «Вы будете мне свидетелями до края земли», — сказал Он им позже. Избранием 12 дело Христа было организовано. Это предприятие приняло историческую основу и перспективу на будущее с надеждами и опасностями. Но среди избранных Иисусом были только совершенно простые люди. Среди них не было особо богатых, не было известных, не было влиятельного человека. Никто из них не имел особого воспитания. Все они были мужчинами из простого народа. Этим поступком Иисус как будто хочет сказать: «Дайте мне 12 простых людей, и ими я изменю весь мир». Иисус не нуждается в особых способностях людей. Ему ценны наша преданность и верность. Найдя в человеке эти качества, Дух Святой снабжает его всем необходимым для эффективного свидетельства о Царствии Божьем. Эти 12 учеников имели и совершенно различные характеры. Упомянем здесь только двоих из них. Матфей был раньше мытарем, то есть сборщиком налогов, и работал для римлян, угнетающих евреев. Но он был избран Христом вместе с Симоном, прозванным Зелотом. Зелоты были фанатичными националистами, и они принимали на себе клятву убивать всякого предателя из своего народа или римлянина, как только им представится для этого возможность. Могущество Христа совершает такие чудеса, что Матфей, сборщик налогов для римлян, может жить тесно и трудиться вместе с Симоном Зелотом. Только в Иисусе Христе могут быть разрешены проблемы международных отношений. И это потому, что даже совершенно различные люди могут жить мирно и дружно, если они любят Христа. Если мы действительно любим Его, мы будем и любить друг друга.

Избрав этих учеников, Христос сразу же продолжает свою деятельность, имея теперь вокруг себя постоянно 12 учеников. Прочтем теперь 17 по 26 стихи. «И сошед с ними встал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест, тирских и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих. Также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что из него исходила сила и исцеляла всех. И он, возвев очи на учеников своих, говорил: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и принесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах». Так поступали с пророками и отцы их. «Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали со лжепророками отцы их». Три группы слушателей мы видим здесь перед Христом. 12 апостолов, множество учеников Христа и много народу. Исцеление больных и одержимых злыми духами подобно сильному ветру раздували весть о чудной силе Христа, которая действовала до этой проповеди. Люди исцелялись одним только прикосновением к Иисусу Христу. Никто не вправе и не в силах иметь такое огромное влияние на людей, кроме самого Сына Божия. В таких обстоятельствах Иисус начинает свою проповедь. Она делится на две части. В стихах с 20 по 22 Иисус говорит о блаженствах. С 23 по 26, напротив, о горе. Он противопоставляет блаженство горю. Мы не можем просто говорить здесь о голоде, дискриминации, бедноте и слезах. Фарисеи и вообще духовенство во время Христа считало всех, исполняющих закон, богатыми пред Богом. Это мнение было всеобщее известным и распространенным. Подтверждает этот факт, что Иисус здесь не обязательно имеет в виду плотскую, видимую бедность, и то, что сами ученики Иисуса были не все из самых бедных людей. Андрей и Петр, например, были рыбаками и имели даже слуг, то есть работников. Матфей был сборщиком налогов и мог даже устроить большой праздник, на котором присутствовали знатные и богатые люди. Да и многие другие из последователей Христа были люди, имеющие богатство, как, например, Никодим, Иосиф из Аримафеи и богатые женщины. Иисус говорит здесь в действительности о духовных качествах. Так, например, евангелист Матфей описывает эту же проповедь подробнее и пишет: «Блаженны нищие духом, то есть те, которые, по мнению фарисеев, бедны пред Богом, потому что не исполняют закон. Их Христос пришел спасти. За них Он умер и пролил свою святую кровь для их очищения. По сравнению с этим имуществом млекнут все сокровища земли. Жертвой Христа грешники стали богатыми духом. Им открылось Царствие Божие. Блаженные те, которые плачут и рыдают о своих грехах, ибо они через жертву Христа получат прощение их. Блаженны алчущие». Матфей говорит «алчущие правды», то есть истины. «Ибо они найдут истину во Христе и насытятся, потому что Христос сказал, что Он есть истина. В Нем ищущая правды душа находит полное удовлетворение». Блаженны и те, говорит Христос, которые дискриминируются гордыми
и самолюбивыми фарисеями, потому что надеются спастись не через дела закона, а через милость Божию. Таковые страдают за свое упование на Христа, и им обещана великая награда за их верность на небесах. Но горе, говорит Христос, вам, считающим себя богатыми пред Богом, из-за своей гордости. Таковые возвышают себя сами и ублажаются в творимых ими делах, как тот богатый в притче о богатом и бедном, который постоянно хвалился пред Богом своими добрыми делами и исполнением закона. Самохвальство их награда, и другой они не получат, говорит Христос. Он употребляет здесь слово, означающее полный расчет. Если мы желаем обогатить себя пред Богом добрыми делами, тогда наша небесная награда утеряна, ибо Христос сказал: «Никто не приходит к небесному Отцу иначе, чем через Меня», то есть через Голгофскую жертву Его. Таковые получают прощение всех грехов, о которых они плачут и сокрушаются. Эта проповедь Христа о блаженстве задает нам всем серьезный вопрос. Как мы желаем достичь счастья? По масштабам мира или по зову нашего Спасителя Иисуса Христа? Аминь.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Г. Синедрион приговаривает Иисуса к смерти. Евангелие от Иоанна, 11 глава, стих 45 по 54.
1: Евангелие от Иоанна, 11 глава, стих 45. «Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и увидевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него».
0: После воскресения Лазаря люди видели его живым на улице и дома. Величие Христа открылось многим, и они поверили в то, что он Мессия, Сын Бога Живого. Число учеников таким образом возрастало, и люди спешили к дому Марии, чтобы увидеть Иисуса и Лазаря.
1: Евангелие от Иоанна, 11 глава, стихи с 46 по 48. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом.
0: Но были и те, кто, увидев чудо, поспешили к фарисеям и сообщили им об увиденном. Они все еще оставались неверующими, и на них пребывал гнев Божий, как сказано в притче о богатом человеке, которому Авраам ответил: «Если Моисеи пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Евангелие от Луки, 16 глава, 31 стих. Божий Дух не может изменить сердце тех, кто отказывается доверять Иисусу. Если люди не хотят верить в Него, для них бессмысленны даже чудеса. Фарисеи имели большой авторитет в Синедрионе, состоявшем из 70 членов. Поэтому священники, включая саддукеев, отрицавших воскресение, решили созвать совет и обсудить этот вопрос на нем. Но мнения разделились, так как некоторые считали, что Иисус не сделал ничего достойного смерти, а значит, и не было повода для его ареста. Ко всему этому было много уверовавших в него из числа паломников, пришедших в Иерусалим на праздник Пасхи. Члены Синедриона считали, что Иисус был простым человеком, а не пророком или тем более не сыном Бога. Но, несмотря на это, они не могли отрицать совершенные им чудеса. Во время споров ими овладел страх от того, что римские власти могли узнать о происходящих событиях и вмешаться. Большое скопление народа вокруг человека, совершавшего мессианские чудеса, могло привести к восстанию, в результате которого римляне могли закрыть храм, место Божьего присутствия, и запретить служение в нем вместе с жертвоприношениями, молитвами и благословениями.
1: Евангелие от Иоанна, 11 глава, стихи 49 по 52. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете, и не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. И не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божьих собрать воедино».
0: Когда разногласия в Синедрионе достигли предела, с места встал Каиафа, первосвященник, и начал обвинять присутствующих в их невежестве и недальновидности. Он обладал правом слова, поскольку был главой Синедриона. Каиафа был помазан на служение, что было символом святости. Тем не менее, он всеми силами противился Христу. Вместо того, чтобы исполниться Духом Святым и говорить то, что Бог хотел сказать через него, он, воспользовавшись своим статусом пророка, назвал всех невеждами. Тут дух сокрушения, который говорила в Каиафе, раскрыл свою истинную сущность. Это сатана говорил через него, прикрываясь Божьим именем, но на самом деле выступая против него. Несомненно, для людей было лучше, если бы Агнец Божий умер вместо них, чтобы они могли избежать Божьего гнева и иметь вечную жизнь. Но дьявол приводит совсем другие доводы. «Пусть Иисус умрет и избавит нас от гнева римлян». Это предсказание подтвердило слова Христа, что дьявол есть духовный отец многих иудеев, потому что он лжец и отец лжи. Иоанн верно подметил, что Каиафа выразил божественную истину, хотя и руководствовался мотивами сатаны. Он объяснил смерть Иисуса как освобождение для всех, не осознавая истинный смысл своих авторитетных слов. Он оставался незнающим и невежественным, потому что не поверил в Иисуса, несмотря на то, что Дух Святой возвестил через него о заместительной смерти Христа. Он не понял смысла собственных слов, потому что его намерения были прямо противоположны божественным намерениям. Евангелист Иоанн говорит о сказанном в широком смысле, о спасении для всего мира. Иисус умер не только за грехи своего народа, но и за каждого верующего из любой национальности. Все верующие в Него, дети Божии, и поверив в Спасителя, они обретают вечную жизнь со всеми ее качествами. Цель нашей веры заключается не только в обретении спасения, но и в достижении единства всех детей Божьих во Христе. Его любовь стала символом и движущей силой христианства. Его имя объединяет всех его последователей. Общаясь с ним, они общаются и друг с другом. Так проснемся же и поспешим к нему, ведь мы – братья и сестры в Божьей семье, которые еще роднее и ближе друг к другу, чем члены обычной семьи.
1: Евангелие от Иоанна, 11 глава, стихи 53 и 54. «С этого дня положили убить его. Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Эфраим, и там оставался с учениками своими».
0: Некоторые члены Синедриона стали возмущаться по поводу того, что сказал Каиафа, так как хотели оправдать Иисуса, но большинство из них поддерживало первосвященника. Они верили, что Бог говорил через Каиафу, а значит, он хотел наказать Иисуса и спасти народ. В конце концов, предложение Каиафы было принято, и Иисуса решили казнить. Некоторые попытались возразить, но никто не послушал их. Они были в меньшинстве. Таким образом, хитрый Каиафа подвел присутствующих к тому, чтобы убить Христа. Но сделать это нужно было в тайне, чтобы избежать беспорядка в народе. Иисус знал о заговоре против него благодаря своей божественной природе. Он ушел из района, находящегося под властью Синедриона, в область Иордании, к востоку от Наблуса, чтобы вместе с учениками ждать там своего часа страданий, смерти и воскресения. Решающая битва приближалась. Нараставшее напряжение между ними и священниками, которое возникло в момент очищения храма, усилилось с исцелением больного в субботу и обострилось теперь при воскрешении Лазаря, достигнув своей кульминации. Народные предводители хотели убить своего благодетеля Иисуса как можно скорее. Но свет светит во тьме, и тьма не объемлет его. Дорогой брат, увидел ли ты, что Христос есть свет? Осветило ли Евангелие твой разум и обновило ли оно твое сердце? Принял ли ты его дар вечной жизни? Раскаялся ли ты под воздействием Духа Святого в своих грехах и обрел ли веру, которая приносит благословение и освящение? Откройся Духу Христа и отдай Ему свою жизнь, чтобы не быть заодно с врагами Иисуса, осудивших и не принявших Его. Последуй за Ним, как другие Его ученики, и познай, кто есть живой Бог, чтобы и ты смог вместе с ними исповедовать: «Мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца, полного благодати и истины». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. Молитва. Господь Иисус, благодарность Тебе за то, что Ты не отошел от истины в час испытаний и всегда прославлял Своего Небесного Отца. Прости нас за маловерие и пренебрежение Тобой. Приведи нас к общению с Отцом, чтобы нам иметь вечную жизнь и непрестанно служить Тебе. Пусть наша жизнь будет прославлением Тебя одного. Вопрос 79. Почему Синедрион принял решение убить Иисуса?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

Христианский журнал «Свет Евангелия». Контейнеры или для Господа. Галина Васильевна Гура. 2, а то и 3 раза в год я ездила в Украину. Все лето проводили лагеря и ехала туда, где была нужда. Зимой мы развозили по интернатам рождественские подарки, одежду и обувь. В каждом интернате я рассказывала историю из Библии. А весной и осенью я занималась собиранием контейнеров в Америке. Мы арендовали помещение под склад. Туда привозили, приносили и присылали самые разнообразные вещи для детей. Все это я перебирала, складывала аккуратно в коробки, заклеивала их, приклеивала наклейку с описанием содержимого и откладывала в сторону. Приходилось очень много выбраковывать. Однажды мне помогала одна американка, Эрин. Это была очень добрая, искренняя христианка. Она посмотрела на то, как я сортирую вещи, расстроилась и с обидой в голосе спросила: «Почему ты не можешь такие вещи послать сиротам? Вот посмотри, я же ношу и потрепанные кроссовки, и потрепанные джинсы». Я не знала, что ей ответить. Как можно было объяснить, что посылать старье

Господа, Господи, что повелишь мне делать? Я не могу поступить по-другому, но как я могу все это им объяснить? Открыв Библию, я стала читать. Все, что вы сделали одному из малых сил, вы сделали мне. И вдруг я все поняла. Тихая радость наполнила мое сердце. На следующее утро Эрин опять пришла мне помогать, но лицо ее было печальным, и со мной она не разговаривала. Я мысленно взывала Господу о помощи. Беря в руки грязную помятую куртку, я произнесла: «Господи, эта куртка грязная, но ведь ты же всемогущий, ты можешь ее постирать». Затем мне попались рваные брюки. «Господи, эти брюки рваные, но что тебе стоит их зашить?» Следующее было пальто без пуговиц. «Господи, но ведь это совсем ерунда, пуговицы, подумаешь, ведь ты можешь их у кого-нибудь срезать и пришить себе». Следующим был растянутый бесформенный свитер. «Господи, этот свитер сильно растянут, но ведь ты должен все принимать с благодарностью». Тут Эрин не выдержала и с гневом воскликнула: «Как ты можешь говорить такие вещи?» «А почему нет?» – спросила я. «Ведь написано: все, что вы сделали одному из малых сил, вы сделали мне. Вот я для Господа это и делаю». По мере того, как я говорила, глаза Эрин расширялись все больше, и вдруг у нее из глаз покатились слезы. «Я все поняла», — сказала она. «Прости, как я раньше об этом не подумала, да еще и пожаловалась на тебя, Ренате». Мы обнялись и вместе молились Господу, прося у него прощения и мудрости в хождении перед ним. На следующий день Эрин пришла и со смехом рассказывает, что ее брат из Калифорнии прислал посылку для сирот. «Так я почти все оттуда выбросила», — сказала она. «Как мог он для Господа посылать такие вещи? Да еще и так дорого заплатил за пересылку. Лучше бы он деньги сюда прислал». Пришла Рената. Я рассказала ей обо всем, что произошло, и мы благодарили Бога за мир, который Он посылает в сердца. В плену у компьютера. Если ты привык не бодрствовать, и твое сердце всегда влечет к интернету, то компьютер с интернетом – пастырь твой, и ты всегда будешь нуждаться, так как он обворовывает твое время и средства, предлагая многое купить и на что-нибудь потратиться. И тогда он покоит тебя у свиных корыт греха и водит тебя к нечистым водам непрестанного развлечения, потому что мир стал другом твоим через твое частое общение с ним. Если ты привык не бодрствовать, и твое сердце всегда влечет к интернету, то компьютер ослабляет душу твою нежеланием читать Слово Божие и молиться. Он также направляет тебя на стези лжи ради отца лжи, предлагая весь мир зрительных наслаждений к твоим ногам. В то время, как ты остаешься жалок и нищ, и слеп, и наг, если ты пойдешь и долиною смертной тени, то будешь бояться даже собственной тени, так как не имеешь при себе светильника ноге твоей и света стезе твоей, и зло будет окрест тебя. И будешь бояться ужаса в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень. Если ты привык не бодрствовать, и твое сердце всегда влечет к интернету, то твой компьютер с интернетом всегда с тобой. Его обольстительные краски и свечения руководят тобою, и ты всегда зависим от него, хотя и думаешь, что свободен. Иногда, приходя в себя, в тихие минуты обличения совести, ты думаешь, что встану, как прежде, и освобожусь, хотя слепо не замечаешь, что твои одежды праведности и посвящения уже давно вотканы в колоды греховного рабства. Компьютер приготовил пред тобою трапезу неизведанного и таинственного ввиду врагов твоих и удалил от тебя реальную близость хороших друзей твоих.
Он заморочил часто ненужной и излишней информацией.

Сагмацы, голову твою, и чаша гнева Божия над тобой уже почти наполнена. Так порочность и усыпление совести сопровождают тебя в дни жизни твоей. Вместо усердия в делах веры ты ходишь по кругу суеты, толкая жернова сплетен, обид и отчаяния, и пребываешь в доме идольского поклонения уже многие дни. Доколе филистимляне будут господствовать над тобою? Виталий Кравченко, Спокин. Костя. Екатерина Сотник, Украина. У Бога везде есть свои люди. В субботу перед обедом Наталья зашла на почту, чтобы увидеть свекровь, которая там работает. Открыв дверь, она увидела бомжа. Городок небольшой, и своих бомжей здесь нет. Но рядом проходит железная дорога, и проводники, бывает, выбрасывают зайцев. Обычно у последних похожий рассказ. Работал, выгнали, деньги не уплатили, избили, документы отобрали. Добираюсь домой. Может и так, но этот бомж не был обычным попрошайкой. Наталья целую минуту стояла у двери, рассматривая его, а он никак не реагировал на ее вопросительный взгляд. Хоть он и сидел за столиком, она отметила, что этот молодой человек около 2 метров роста, очень-очень худой, ноги и руки похожи на длинные палки, одежда вроде и приличная, но видно, давно она на нем. На одном плече висел почти пустой рюкзак. Увидев невестку, подошла Анна Васильевна, свекровь. Они поговорили. Уходя, молодая женщина еще раз посмотрела в сторону парня. Какой равнодушно безучастный взгляд! Бомж, не двигаясь, изучал пустоту по горизонтали, и казалось, что даже пожар под стулом не мог бы потревожить его усталое равнодушие. Уже держась за ручку двери, Наташа поняла, она должна подойти к нему. Но тут же пришла предательская мысль. «Что тебе скажут сотрудницы свекрови? Мужа нет дома, а ты пристаешь к молодому человеку, да еще и на глазах у матери мужа». Тяжело вздохнув, Наталья быстро вышла на улицу. Впрочем, так же быстро она забыла об этой встрече. Следующим днем было воскресенье, первое после Пасхи, воскресение Христово. Во многих местах этот день еще называют воскресение поминальное. Это значит, что множество людей приехали сегодня в райцентр, чтобы посетить кладбище и встретиться с близкими и дальними родственниками. А еще это значит, что электрички привезут тысячи гостей, а потом увезут их обратно. На вокзале должно быть уйма народу. Наталья поняла, что она должна пойти туда, к людям, обязательно должна. Взяла в руки пачку листиков с напечатанным стихотворением неизвестного автора и пошла на вокзал. Людей в ожидании электрички много, яблоку негде упасть. Как только Наталья открыла дверь в зал ожиданий, сразу же увидела его. Уже без рюкзака, ветровка разорвана, джинсы в коричневых пятнах, вероятно, кровь, а лицо в свежих ссадинах. И тот же застывший, равнодушный взгляд. Она была уверена, что он тоже узнал ее. Минут 10 Наталья потратила на то, чтобы спросить каждого в зале, «Можно вам подарить этот стих?» Люди принимали и благодарили. Он молча взял, не глядя ни на Наташу, ни на листик. Обойдя всех, она снова вернулась к нему. «Мне нужно поговорить с вами. Мы можем выйти?» Он молча поднялся, и ей показалось, что далось это ему нелегко. Отойдя подальше от любопытных слушателей, спросила, «Кто вы? Что здесь делаете и где живете?» Он рассказал, что в Чернигове живет его мама,
бабушка и брат. Зовут его Костя, 26 лет. Поехал к знакомой девушке на юг Украины, но оказалось, что там его явно не ждали. Парень, с которым живет та девушка, собрал ребят, и Косте объяснили. А денег на обратную дорогу не было. В электричке остановку две проедешь и выгоняют, потому что без билета. А документы у тебя есть? Костя вынул из кармана рубашки паспорт и протянул Наташе. «Да, несколько лет я жил там», — объяснил, отвечая на вопросительный взгляд, когда она увидела, что паспорт заграничный. «Чем я могу помочь тебе?» «Можно позвонить маме. Я помню ее номер мобильного. Вчера я звонил ей с почты. Просил денег на дорогу. Она выслала. Вот когда вы видели меня там, я ждал перевода. Но, понимаете, я наркоман.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Матфея.
3: Глава вторая.
4: Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят:
5: «Где родившийся царь Иудейский?
6: Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему».
4: Услышав это, Ирод-царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них:
7: «Где должно родиться Христу?»
4: Они же сказали ему:
8: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой, Израиля».
4: Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал:
7: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему».
4: Они, выслушав царя, пошли. И се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, се ангел Господень является во сне Иосифу и говорит:
9: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его».
4: Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит:
10: «Из Египта воззвал я сына моего».
4: Когда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит:
10: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет».
4: По смерти же Ирода се ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит:
9: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца».
4: Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские. и, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется.
3: Глава третья.
4: В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит:
11: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное!»
4: Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия:
10: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему».
4: Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда и Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидевши Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им:
11: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым».
4: Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил:
11: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?»
4: Но Иисус сказал ему в ответ:
12: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду».
4: Тогда Иоанн допускает его, и, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас с небес глаголющий:
13: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
3: Глава четвертая.
4: Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок всалкал. И приступил к нему искуситель и сказал:
14: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами».
4: Он же сказал ему в ответ:
12: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих».
4: Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему:
14: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей».
4: Иисус сказал ему:
12: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего».
4: Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему:
14: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне».
4: Тогда Иисус говорит ему:
12: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи».
4: Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит:
10: «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом Галилея языческая. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет».
4: С того времени Иисус начал проповедовать и говорить:
12: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное».
4: Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им:
12: «Идите за мною, я сделаю вас ловцами человеков».
4: И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана.
3: Глава пятая.
4: Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря:
12: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Вы слышали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древним: «Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да, да», «нет, нет», а что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано: «Око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
3: Глава 6.
12: Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает. Кольми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы.
3: Глава 7.
12: Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: «Дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно»? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящему Него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. И так по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое.
4: И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Тонула в грехах планета, да нельзя стал мир жестоким. Но вот появился некто, таинственный на востоке. Народные толпы жадно внимали его рассказам, от взгляда его бежала неискренность и проказа. Учил он народ из лодки ценить благодати лета. Любимым был этот кроткий учитель из Назарета. Не видела лишь планета, внимая словам Христовым, царя и посланца неба, затканым простым хитоном. Это было стихотворение современного христианского поэта, а мы продолжаем изучение Евангелия от Матфея. В прошлой передаче мы говорили о крещении Иисуса Христа и искушении Его в пустыне. Интересно, что Матфей в своем повествовании опускает 30 лет, последовавшие за рождением Иисуса, и возобновляет свой рассказ с описания Иоанна Крестителя, предтечи Иисуса Христа. Иоанн призывает к покаянию и возвещает приближение Царства Божьего. Затем следует крещение Иисуса, в котором Бог подтверждает, что Иисус является Его Сыном, и искушение Христа в пустыне. Все нападки сатаны Иисус отражал словами Священного Писания. Давайте и мы продолжим изучение Библии вместе с доктором МакГи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение 4 главы Евангелия от Матфея. В прошлой передаче мы начали разговор о том, для чего сатана предпринял искушение Иисуса. Мы видели, что он хотел, чтобы Иисус согласился стать религиозным лидером без выполнения того плана, который предназначил ему исполнять Бог. Дьявол хотел, чтобы Христос обошелся без креста. Многое из того, что сегодня называется христианством, можно назвать сатанианством или дьяволианством, потому что все эти учения обходятся без креста Христова. И в этом искушении дьявол пытался предложить Иисусу религиозное руководство через чудо. Дорогой друг, особую опасность сегодня представляют собой так называемые чудотворцы. Сегодня многие верующие увлекаются исцелением, сотворенным целителями или хилерами. Я не знаю, почему столько народу верят в этих хилеров, когда всего лишь небольшое исследование позволяет увидеть, что на самом деле на их собраниях никаких чудес не происходит. В Южной Калифорнии я предложил $100 тому, кто выйдет вперед, представится и продемонстрирует, что он действительно получил исцеление при помощи этих чудотворцев, хилеров. Честно говоря, я удивился тому, что вперед вышли 2 или 3 человека. Это были искренние люди, которые сами поверили в свое исцеление. Они решили, что я человек неверующий и не верю в исцеление. Но поймите меня правильно, я верю в чудесное исцеление, то есть когда вы идете непосредственно к великому целителю. Когда у вас серьезно нарушено здоровье, вы не идете к студенту мединститута или шаману. Вы идете к специалисту именно в этой конкретной области. Я уже обращался к великому целителю и могу рекомендовать его и вам. Я верю в эффективность обращения прямо к нему, а не через посредничество этих так называемых чудотворцев. Ни один человек не может творить чудеса. И даже Господь Иисус не захотел стать религиозным лидером через чудеса. И этот факт представляет собой определенный интерес. Помните, сатана тоже цитировал Писание, а именно 90-й Псалом, стихи 11 и 12. И сказал: «Ибо ангелам своим заповедает о тебе». На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. Дьявол отлично знает Писание, однако он не совсем точно воспроизвел его. Шекспир как-то сказал, что дьявол цитирует Писание с определенной целью, И действительно, сатана цитирует Писание неверно, ради своей корысти. Сатана выпустил из отрывка в Псалме очень важную деталь. Он не процитировал слова «охранять тебя на всех путях твоих». А ведь это очень важная часть стиха. Сатана хотел, чтобы Господь Иисус проигнорировал Божий путь. Дорогой друг, Бог не всегда хочет творить чудеса в твоей или моей жизни. В нашем современном обществе умами многих людей завладела идея, в соответствии с которой мы должны заставить Бога выполнять наши желания. Иногда кажется, что люди принимают его за мальчика рассыльного, который работает на вас, подчиняется вам и выполняет ваши желания. Дорогой друг, мы не можем этого делать. Бог есть суверенный Бог, а мы его творение. Он наш Создатель, а мы должны подчиняться его воле. Иногда это может быть не очень приятно. Но самое главное – это воля Божья, но не ваша и не моя. Еще один интересный момент в этом искушении – тот, что сатана предложил Иисусу все царства мира. Неужели дьявол действительно обладает всеми царствами мира и может подарить их кому-нибудь другому? Подумайте, прежде чем ответить. Позвольте мне помочь вам с ответом, потому что я уже много над этим думал. Господь Иисус не оспаривал утверждение сатаны о том, что он может предложить ему все царства мира по своему желанию. Иисус не сказал ему: «Ты не можешь подарить мне все царства мира, потому что ты сам не владеешь ими». Уверяю вас, дьявол действительно владеет ими. Этот факт заставляет нас взглянуть несколько иначе на те серьезные проблемы, которые тревожат наш современный мир. Дьявол господствует над всем в этом мире. Это духовный враг. Он хотел стать Богом. Вспомните, что он сказал Иисусу: «Все это дам тебе, если падши поклонишься мне». В 11 стихе мы видели, что после третьего искушения дьявол на какое-то время отошел от Господа Иисуса. И уж, конечно, он не оставил его в покое навсегда. Теперь мы переходим к началу публичного служения Иисуса, которое началось в Капернауме. «Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею, и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском в пределах Завулоновых и Нефалимовых». Иисус ушел из Иерусалима, потому что Ирод посадил Иоанна Крестителя в темницу. Теперь Господь перевел свой штаб с юга на север, из Назарета, своего родного города, в Капернаум. Матфей не рассказывает в подробностях об этом перемещении. Однако это свидетельство того, что все четыре евангелиста не пытались повторять одно и то же. Евангелия не являются точной копией друг друга. И попытки согласовать Евангелие мне представляются большой ошибкой. Я написал брошюру под названием «Почему четыре Евангелия?», в которой постарался показать, что каждое из них было написано с конкретной целью. Но ни одно из Евангелий не ставило перед собой задачу написать биографию Господа Иисуса. И никто не мог написать ее. Каждая из этих книг была написана для определенной группы людей. Матфей писал для религиозных деятелей и в основном для народа Израиля. Его Евангелие было написано на еврейском языке, и это подтверждают Папий и Евсевий, отцы церкви и многие свидетели того времени. Хотя Матфей и не рассказывает о перемещении в Капернаум подробно, но из других Евангелий мы знаем, что в Назарете Иисуса отвергли. Капернаум стал штабом Иисуса до тех пор, пока Иисус в последний раз не отправился в Иерусалим для того, чтобы быть распятым. Матфей объяснит нам, почему Иисус решил переехать из Назарета в Капернаум. Авторы других Евангелий не говорят об этом, но Матфей сообщает для того, чтобы показать, что Иисус переходил из селения в селение в полном соответствии с исполнением ветхозаветных пророчеств, как мы увидим из текста с 14 по 16 стихи. «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути приморском за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». Это пророчество мы находим в книге пророка Исаии в 9 и 42 главах, в 1, 2 и 6 и 7 стихах соответственно. Я не стану тратить время на объяснение названия «Галилея языческая», но если вы захотите сами исследовать этот вопрос, то будет полезным узнать условия жизни в том регионе во времена Господа Иисуса. Помните, что он провел там свое детство. Эта область называлась языческой, потому что многие люди из Римской империи мигрировали туда. Берега Галилейского озера представляли собой живописный и чудесный ландшафт. Но жизнь там была исключительно мирской и даже исполненной зла. Жители того региона были далеки от Бога. И хотя они находились недалеко от Иерусалима, они действительно были далеки от Бога. На них воссиял великий свет Господа Иисуса, и само присутствие Христа поставило их перед принятием важного решения. Они видели многие Его чудеса, но ответа от них не последовало. Чуть позже, в 11 главе с 20 по 24 стихи Евангелия от Матфея, Иисус произнесет на них суд и скажет: «Горе тебе, Хоразин!» А пока в 17 стихе нашей главы мы читаем, что в Капернауме Иисус начал с того, на чем остановился Иоанн Креститель. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Иисус провозгласил: «Покайтесь, обратитесь, придите ко мне, ибо приблизилось Царство Небесное». Царство, конечно же, приблизилось в личности Царя. Люди не могли обрести Царство Небесное без Царя. И, как мы уже поняли, Царство Небесное, проще говоря, это правление небес над землей. Именно это правление однажды Господь Иисус установит над землей. Земля станет для Израиля, земного народа, небесами, и они войдут в вечность прямо здесь, на земле. Церковь утешается небесной надеждой. Но земная надежда тоже чудесна, и именно такие чаяния лелеяли люди в Ветхом Завете. Далее Иисус начинает собирать вокруг себя учеников. Обратите внимание на следующие стихи. «Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». Во всех Евангелиях Господь по меньшей мере трижды призывает этих людей, или точнее, у этих людей состоялось три встречи со Христом. Первый раз они встретились в Иерусалиме, как об этом рассказывает апостол Иоанн в 1 главе с 35 по 42 стихи своего Евангелия. Вторая встреча состоялась у Галилейского моря, и об этом мы только что прочитали у Матфея. Они уже прежде виделись с Иисусом, но раньше Он не призывал их быть с Ним. И вот теперь, когда Он видит их у моря Галилейского, Он призывает их следовать за Ним. Затем мы увидим, что они вернулись к рыбной ловле. Об этом рассказывают Марк и Лука в своих Евангелиях. И, наконец, Иисус снова позвал их. И это призвание стало призывом учеников к апостольству. Удивительно то, что Иисус призвал именно этих людей, поскольку Он призывал таких несовершенных людей, как Его ученики. Я понимал, что Он сможет использовать и меня так же, как любого из вас. Весьма утешительно сознавать, что нам совсем не нужно быть суперсвятыми, чтобы Бог мог использовать нас. Может быть, Он не станет делать из нас ловцов-человеков, если мы никогда прежде не занимались рыбной ловлей. Но чем бы мы ни занимались в своей жизни, Он сможет использовать нас. Какими бы ни были наши таланты, Он может обратить их к себе и использовать их во благо. Несколько лет назад в моей церкви была женщина, у которой отнимался язык каждый раз, когда она пыталась свидетельствовать о Христе. Но зато она пекла совершенно удивительные пирожки. Она переживала из-за своей неспособности свидетельствовать, и однажды я ей сказал: «А вам не приходило в голову, что Господь ввел вас в свою семью, чтобы вы пекли пирожки?» Это может показаться нелепым, однако это так. Самое важное для нас – полностью довериться Ему. Под Его водительством мы не сможем все выполнять одну и ту же работу, потому что каждому из нас Он дал разные дары. В теле Христовом множество членов, и все они выполняют совершенно разные функции. Но что ответили рыбаки на призыв Иисуса? Читаем следующие три стиха. «И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним».

данный момент находится в северной части Израиля. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царства, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Обратите внимание, что Иисус учит в их синагогах и проповедует Царство. В чем же заключались это учение и проповедь? Евангелие, благая или радостная весть о Царстве провозглашала приближение этого Царства в личности Царя. Люди должны были принять Его. Кроме того, Иисус исцелял их физические болезни. В те дни Иисус исцелил тысячи людей. Матфей особо подчеркивает этот факт. Если мы внимательно посмотрим на текст, мы обнаружим, что это были не единичные случаи, но тысячи людей получили исцеление. Вот почему враги Иисуса никогда не подвергали сомнению Его чудеса. Исцелившихся было слишком много. Кстати, я живу в Южной Калифорнии, где многие так называемые целители и хилеры утверждают, что исцелили тысячи людей. Однако мы не видим этих исцелившихся людей. Мне, по крайней мере, они не попадались. Далее, в 24 стихе Матфей говорит: «И пошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их». Обратите в следующем стихе внимание на слово «множество». «И следовало за ним множество народа из Галилеи, и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана». Десятиградия представляла собой регион из 10 городов, находившихся в северо-восточной части Галилеи к востоку от реки Иордан. Я имел счастье посетить один из этих городов. Итак, к нему шли люди из Иерусалима, и из Иудеи, из южных окраин Палестины и из областей за Иорданом. А это значит, что людям приходилось преодолевать большие расстояния, чтобы добраться до него. Иисус служил этим людям в северной части Палестины. Следует помнить, что Матфей не пытался дать нам хронологическое описание жизни Христа. В своем Евангелии он представляет Христа как царя и несет весть о царе и его учение всему израильскому народу. Очень важно понимать это. Если мы упустим эту прогрессию Матфея, мы упустим цель его Евангелия. Давайте перейдем теперь к изучению 5 главы Евангелия от Матфея. В этой главе начинается очень интересная и важная тема – Нагорная проповедь. Сегодня мы рассмотрим первую ее часть – обязанности подданных царства по отношению к себе и закону. Мы будем рассматривать все части Нагорной проповеди в отдельности. Но вначале все же давайте взглянем на нее как на целое. Господь Иисус оставил нам 4 основные проповеди. Матфей записал 3 из них. Это Нагорная проповедь, представленная в 5, 6 и 7 главах. Далее проповедь о тайнах Царства Божьего в 13 главе. И последняя проповедь на Елеонской горе в 24 и 25 главах. Нагорная проповедь представляет собой манифест царя. Проповедь о тайнах царства рассказывает о развитии Царства Небесного после того, как Христос будет отвержен.
А проповедь на Елеонской горе носит пророческий характер, позволяя нам

0: заглянуть в будущее. Есть и четвертая проповедь, записанная в Евангелии от Иоанна, и в ней нам открыты новые истины и взаимоотношения в свете смерти, воскресения, вознесения и ходатайства Христа. Кстати, эта последняя проповедь имеет непосредственное отношение к каждому из нас. В других Евангелиях также имеются отрывки из Нагорной проповеди. Сомнительно, чтобы Господь прочитал эту проповедь за один раз. Как вы знаете, Он часто повторял одни и те же истины, и вполне вероятно, Нагорную проповедь Он также представлял в разных ситуациях и при разных обстоятельствах. Лука пересказывает только часть ее и упоминает тот факт, что наш Господь на тот момент не находился на горе. Это лишний раз подтверждает наше предположение о том, что это был другой случай представления проповеди. По всей видимости, даже Матфей не излагает этой проповеди полностью. Я верю, что наш Господь сказал намного больше того, что записано в Евангелиях. Однако это то учение, что мы имеем на сегодня для нашего понимания учения о Царстве Небесном. Я хотел бы отметить два момента, касающихся Нагорной проповеди. Во-первых, крайне правые и крайне левые позиции существуют не только в политике. Они также есть и среди богословов, которые толкуют Священные Писания. Это особенно четко проявляется в понимании Нагорной проповеди. Либеральный богослов относится к крайне левым. Он рассматривает Нагорную проповедь как благую весть, как Евангелие. Он ведет себя так, хотя и не говорит об этом вслух, словно в Писаниях нет других важных истин. В следующий раз мы продолжим разговор о Нагорной проповеди.
1: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о начале служения Иисуса и о призвании первых учеников. Матфей подчеркивает, что Иисус совершал дела, которые мог делать только Мессия. Он учил в синагогах среди иудеев, Он проповедовал, то есть совершал пророческое служение. Иисус возвещал иудеям Евангелие Царствия. И суть этой проповеди заключалась в том, что Бог намерен выполнить то, что Он обещал Израилю в Ветхом Завете, то есть установить свое царство. И, наконец, Иисус исцелял всякую болезнь и всякую немощь в людях, что доказывало, что Он является истинным пророком, поскольку Его словам сопутствовали знамения. Все это должно было убедить иудеев, что во исполнение своих целей Бог действовал в истории в лице Иисуса Христа. От них требовалось покаяться в своих грехах и признать Иисуса своим Мессией. Это же требуется и от нас. Признать Иисуса Христа Сыном Божьим, Спасителем и Господом, и последовать за Ним.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Дорогие радиослушатели!
1: Дорогие друзья!
0: Вы слушаете христианскую музыкальную передачу «С песней по жизни».
1: У микрофона Виталий Кливер
0: и Виктория Фаст.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Голос Ант» с христианской передачей «С песней по жизни». Тема сегодняшней передачи – о времени. Тема о времени вызывает немало интереса у людей современного общества. Почему-то времени постоянно катастрофически не хватает. А почему? Одно мудрое изречение гласит: «Есть три вещи, которые нельзя возвратить». Выпущенная стрела, опрометчиво сказанное слово и упущенная возможность.
1: Упущенная возможность – это же мелочь, возразит кто-то. Стоит ли об этом говорить? Стоит, потому что из мелочей складывается наша жизнь. Библия открывает нам волю Божию в отношении этого вопроса. Дорожите временем, ибо дни лукавы. Нужно остановиться и попытаться оценить время. Не слишком ли мы дешево оценили его в своей жизни?

0: У меня опять проблема со временем, и мне кажется, она еще острее, чем была раньше. Может быть, дорогой друг, ты занят этими же мыслями. Не отчаивайся. И эта ситуация разрешима. Если мы дорожим каждой минутой и не думаем, что времени у нас больше, чем предостаточно, значит, не оставим мы на завтра то, что можно сделать сегодня.
1: Но это только первый шаг. Нужен второй шаг. Мудрый Соломон, изучив жизнь человека, говорит: «Суета сует, и томление духа, все суета». Несмотря на то, что этим словам почти 3000 лет, нет, наверное, более короткого и точного высказывания в отношении последнего времени, жителями которого являемся мы с вами.
0: Каждое земное поколение со своим развитием вносит свою долю в круговорот житейской суеты, тем самым увеличивая его. Сегодня эта крутящаяся воронка имеет огромные размеры. Болото суеты поглощает человечество с ненасытимостью.
1: Что делать? Есть ли от этого спасение? Выход есть. Нужно произвести сортировку наших дел. Насрочные, важные и пустые. При такой сортировке важные дела, как мы их часто называем, уступят место срочным, а для пустых и вовсе времени не останется. Вот мы с вами и нарисовали картину о том, как человеку помочь с нехваткой времени. Жаль, что это нельзя все перенести кистью на холст.
0: Также невозможно эту нарисованную картину своими силами сделать реальностью. И об этом пойдет наш разговор дальше, после песни.

0: У всякой вещи, будь то машина, прибор или книга, есть свой автор, изобретатель. Немного раньше говорили мы с вами о воронке суеты, чудовищной машине. Кто ее автор? Бог? Нет. Человек? Только отчасти. Если изобретатель знает свое детище, то человек не знает машину суеты, как с ней бороться. Вырисовывается ответ. За этой машиной стоят силы тьмы. Человек слаб против них и нуждается в помощи. Иисус Христос, победивший смерть и ад, вступается за нас. Он искупил нас. В первом послании Петра, в первой главе, 17-19 стихом написано:
1: «Со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца».
0: Бог искупил нас, и только Он, зная мотивы каждого нашего дела, может безошибочно указать нам, где срочные, где важные, а где пустые, ничего не значащие дела для Него.
1: Только Он, наш Господь, может дать нам сил, чтобы та картина, рисованная нами в течение этой передачи, стала реальностью жизни каждого из нас. Нам нужно молитвенно доверять Богу дела каждого нашего дня, чтобы Он управил нашим шествием.
2: Часы

0: Дорогой друг, возможно, ты и сам неплохо распределяешь свое время или научишься этому впоследствии. Но если ты не нашел время подумать о своей душе, о вечности, о примирении с Богом через крест Христов, то напрасны твои труды и усилия в распределении времени. Забыто самое главное и поставлено на второстепенное. Если ты, милый друг, не в мире с Богом, не откладывай шаг своего примирения на завтра.
1: День завтра может не блеснуть, и солнце не осветит нас. Теперь пора, о мудрым будь, о будь спасен. Приди сейчас. Этими словами из гимна Бог предлагает тебе спасение. Немедли, друг, прими Христа в свое сердце. Молись и кайся перед Господом в своих грехах. А Он, будучи верен и праведен, простит все твои грехи.

Наша передача подошла к концу. Божьих благословений вам желают ваши радиослужители Виталий Кливер и Виктория Фаст. Передачу подготовил Сергей Ларин, звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы пишите нам по адресу, который прозвучит в конце программы. До скорых встреч!

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «В стране солнца». Глава 15. С пустыми руками, но... Мечта мальчика исполнилась. Он снова был у своего любимого священника. Но теперь все было совсем иначе, чем раньше. Они больше не гуляли по чудным горным тропинкам и не лазали по скалам. В первые дни они даже не могли поговорить между собой. И все же мальчик был очень рад и благодарен как Господу Иисусу, так и дедушке, что он теперь мог сидеть возле кровати любимого священника. В первый день доктор даже хотел выслать Палку из комнаты больного, полагая, что он только будет нарушать его покой. Но священник не позволил и, протянув свою руку, сказал: «Оставьте Палку у меня, он мой маленький друг. Скажите, что он должен делать, и он все сделает. Все другие поднимают много шуму, а его почти не слышно». Так что он мог остаться. И позже доктор убедился, что это хорошо. Палка на самом деле делал все. Да и не так много уж нужно было делать. Время от времени нужно было подать кусочек льда, открыть или закрыть окно. А если что трудное надо было делать, то он должен был пойти на кухню и сказать об этом. Охотнее всего он сидел возле постели больного. Когда он чувствовал, что у священника усиливается боль, он складывал свои маленькие ручки и просил Господа, чтобы он помог ему. Священник тоже много молился, чтобы Господь исцелил его, чтобы еще послужить ему. «Но почему Господь не отвечает?» – размышлял мальчик. «Ведь он же слышит наши молитвы. В этом я уверен твердо». Священник попросил его прочитать из Священного Писания. Это были странные слова. «Я на этом основании строил из дерева, сена и соломы», – сказал он тихо. «Все это сгорит. О, как бесполезно прошла вся моя жизнь! Я был занят напрасным трудом. Сам-то я теперь спасен, но как бы из огня, подобно обгорелой головешке. Не ожидает меня там ни награда, ни венец. О, если бы мне еще была дана возможность жить и работать! Если же я теперь умру, что Господь сделает со мною, негодным рабом?» Больной закрыл глаза, и две крупные слезы покатились по покрасневшим от лихорадки щекам. И у мальчика на глазах показались слезы. «Как бы из огня! Он будет спасен, но как бы из огня! Да, эта тяжелая болезнь есть тот огонь! О, это ужасающий огонь!» Тихо про себя размышлял мальчик. «Ах, Палко, я чувствую себя совсем слабым», — сказал священник однажды вечером. И ночью у него снова пошла из горла кровь. Врач оставался у его постели всю ночь. Утром больной был бледен, как подушка, и совсем слаб. Но когда мальчик подошел к его постели, он ему приветливо улыбнулся. «Не печалься ради меня, дитя мое. Мне теперь уже легче. Я больше не чувствую боли, и в боку не колет, так что я могу говорить». «У вас больше ничего не болит? Значит, Господь услышал наши молитвы, и теперь все будет хорошо?» «Да, Палко, Он нас слышит. Минувшей ночью моей жизни угрожала опасность, но Он еще сохранил ее мне. А сегодня утром через свое слово он сказал мне нечто чудное. Читай второе послание Тимофею, 4 главу, 8 стих. Там написано: «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его. Я эти слова так понимаю, что венец правды, как милосердная награда, ради достижения Христа даруется всем тем, кто любил Христа и был верным Ему. Если бы Он поднял меня с одра болезни, я бы служил Ему с величайшей готовности. Потому как я был воспитан с детства, я искал свое спасение в делах. Но теперь, если Господу угодно отозвать меня, я не хотел бы предстать пред святым Богом с пустыми руками». Священник говорил совсем тихо, так что мальчику пришлось наклониться к нему, чтобы расслышать его. Потом он попросил мальчика прочитать ему вслух из 61-го псалма, первые 8 стихов. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое», — повторял он тихо. «Только Он, твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более». «О, как это хорошо, Палко! Тогда я могу устоять!» После этого на короткое время священник уснул. Начиная с этого дня, все наставления врача и предостережения были напрасны. Никто не мог отговорить священника принимать у себя прихожан и беседовать с ними. Весть об этом передавалась от одного к другому, и иногда приходило до 10 человек, пожелавших видеть священника. «Так вы сами убьете себя, если будете много говорить!» — слышал Палко предостережение доктора. «Скажите мне всю правду, сколько я еще смогу прожить, не говоря ни с кем?» Священник схватил доктора за руку. «Этого я не могу определить», — ответил доктор уклончиво. «Может быть, несколько недель при наибольшей осторожности?» «Да, а в противном случае только несколько дней». «Да будет воля Божия. Тем более я должен приготовиться». О, это были знаменательные минуты для всех окружающих его, и они никогда их не забудут. Молись, Палко, чтобы Господь дал мне силы указать им всем правильный путь к вечной жизни, говорил он несколько раз мальчику. Палко это делал, и Господь дивно помог своему умирающему слуге. «Мне, вашему умирающему пастырю, вы можете верить. Делами вашими вы вечной жизни себе не можете получить, и святые угодники не помогут вам попасть на небо. Христос на Голгофе спас вас, умирая за вас. Он – Агнец Божий, берущий на себя грех мира. Мои грехи Он уже снял с меня. С ними также и ваши грехи, если только придете к Нему». Так священник наставлял народ. На следующей неделе пришла большая партия Библий, которые он раздавал всем желающим. «Не дайте никому отнять их у вас», — говорил он. «Это вечное слово живого Бога. Читайте эту книгу строчку за строчкой, верьте ей и живите по ней, и Бог укажет вам путь к вечной славе, как Он указал его мне. Я принял Иисуса в свое сердце. Я умираю еще молодым, но все же... О, если бы вы знали, как я счастлив!» Это было очевидно каждому. И народ удивлялся этому, так как никто никогда не видал такого счастливого больного. Но лучше всех это осознал Палко. Когда они бывали одни, он тихо садился возле постели больного, и тот даже во сне держал руку мальчика в своей. Он молчал, но лицо его сияло от неземного счастья. «Палко, я даже не могу осознать, что так скоро увижу того, кого мы еще не видели, но которого и не видя так возлюбили». «О, — вздохнул мальчик. «Если бы я мог уйти вместе с вами!» «Нет, ты служи ему здесь на земле до тех пор, пока он дозволит. О, как счастлив был бы я, если бы мог посвятить ему всю свою жизнь! В свое время ты последуешь за мною, и тогда расскажешь мне, читали ли эти люди Божье слово и приняли ли его. Но теперь оставайся верным нашему Господу до конца». Глава 16. Торжественный момент. Уже вторую субботу Палка находился у дорогого ему священника. Тем временем приехала сестра священника проведать больного брата. Она была очень опечалена болезнью единственного брата. Вместе с ней прибыл новый каплан, католический священник при небольшом приходе. Он должен был замещать больного священника. «Так как теперь я уже не один, то иди, дитя мое, немного подышать своим родным горным воздухом и проведать своих», — сказал священник Палку. «Но в понедельник приди снова. Передай поклон всем в доме лесничего и своему дедушке. Передай привет нашим горам, которых этими плотскими глазами я уже больше никогда не увижу. А если посетишь свою страну солнца, то подумай о вратах неба и что скоро через них я войду в нашу настоящую страну солнца, там, за облаками». Все присутствующие заплакали, слыша эти слова. Не плакал только Палку. Но тем более плакал он позже, когда шагал уже по скошенной поляне к тому месту, где они в первый раз встретились и где он рассказал ему о священной книге. О, как печально, что его дорогой друг больше никогда не придет сюда. И никогда больше он не сможет здесь сесть у его ног. О, как мрачно и печально было сегодня в горах! Коса срезала все цветочки, и ни один из них больше не цвел. Птички смолкли, не видно было бабочек, раньше порхавших с цветка на цветок. Даже солнце скрылось за темными тучами. Снова приближалась гроза, но Палко этого не замечал. Он шел и плакал. Вдруг он заметил, что там же, где и раньше, только немного выше, была видна чудная радуга, на самом деле очень похожая на ворота. Мальчик поднял свои глаза, полные слез, к этим воротам. О, как прекрасны они были! И как хорошо должно быть по ту сторону! Но высоко они стояли, очень высоко. Палка почувствовал, что когда эти ворота закроются за его дорогим священником, он больше никогда не вернется. Тогда он будет там, у Господа Иисуса. Да, он примет его там к себе, чтобы с ним был и слуга его, и чтобы видел всю его славу, как они это вчера читали в Евангелии от Иоанна. «О, дорогой Иисус, возьми и меня к себе!» — молился мальчик, прижимая сложенные ручки к своей груди. «Что же я один здесь буду делать, когда он уйдет? Дедушка уже стар, и если он умрет, как дедушка Радзга, то к кому я пойду? Меня обещал взять к себе священник, и он это, конечно, сделал бы. Но куда я пойду теперь? Поверь мне, дорогой Спаситель, я совсем больше не хочу оставаться здесь, если он умрет. Что будет с другими, меня не касается, и меня больше ничто не радует. И если теперь я что и узнаю из священной книги, то кому я расскажу? Он там наверху сможет обо всем спросить тебя самого, и ты ему все объяснишь. Но мне кто пояснит, если его больше не будет здесь?» Над головой покинутого ребенка сверкала молния и гремел гром. Некогда священник рассказал мальчику про пророка Илию, которого Господь так сильно любил, что послал за ним с неба огненную колесницу и огненных коней, чтобы привести его к себе. Ему казалось, что он слышит стук колесниц и что врата неба открываются для той колесницы, которая увезет его дорогого священника. Но потом показалось солнце, ворота стали исчезать, и скоро вся страна солнца была залита солнцем. Только из небольшой тучки еще капали редкие капли дождя. На мальчике был его новый костюм, который он носил в доме священника. И чтобы укрыться от дождя, он побежал в сторону пещеры. Добежав до нее, он обратил внимание на то, что там ходит какой-то чужой человек, которого он никогда не видал здесь, в горах. И казалось, что он что-то ищет. Палку на время забыл свое горе, так все это заинтересовало его. «Что вы ищете, дядя?» – спросил Палку. Незнакомец быстро повернулся. Когда Палку поздоровался с ним, он приветливо ответил на его приветствие. «Ты спрашиваешь, что я ищу? Если ты знаешь, то скажи, кто здесь бывает в этой пещере?» «Кто здесь бывает?» – переспросил Палка с удивлением. «Дядя Лессинг здесь был однажды, потом раза три наш священник, но он больше никогда не придет сюда», – добавил он печально. «И я. Эта пещера моя». «Твоя пещера?» – спросил незнакомец с улыбкой. Палка разглядел его поближе. Это был молодой человек в одежде мастерового. «С каких же пор эта пещера твоя? И кто тебе дал ее?» Некоторое время мальчик, смутившись, молчал, но потом он поднял свою белокурую головку и сказал: «В священной книге написано «Все ваше». Священник пояснял, что это означает, что Бог весь мир отдал людям. Я у него выпросил эту пещеру, и он мне ее дал». «Ты, я вижу, умный мальчик», – засмеялся молодой человек. «Мой хозяин и я 4 года тому назад тоже жили здесь, в этой пещере, около 4 недель.

никогда не разводили огня, так как питались молоком, хлебом и фруктами. У нас была постель из моха и одеял. И жилось нам здесь неплохо. Моему хозяину с каждым днем становилось лучше. И я думаю, если бы ему не нужно было возвращаться обратно в город к своим книгам, то он и сегодня был бы еще жив. Но теперь он уже отдыхает в сырой земле. Теперь я мастеровой и хотел немного свет посмотреть. По пути я зашел сюда, чтобы узнать, что случилось с той книгой, которую мой хозяин, уходя, оставил здесь. Но ее здесь больше нет. Значит, ее кто-нибудь нашел и унес с собой. Наверное, он ее читал строчку за строчкой, как было указано на первой странице. У мальчика вся кровь прилила к голове. «Да, вот она», — сказал он, вытаскивая книгу из-за пазухи. «Твой хозяин, значит, оставил ее здесь с намерением? Покажи мне ее». «Да». «И какая она потертая! Ты, наверное, ее нашел здесь?» Они присели у входа, и Палка стал рассказывать. «Видишь, мы читали ее строчку за строчкой, стали через нее верующими в Господа Иисуса Христа и нашли путь в настоящую страну солнца. Не правда ли, и твой хозяин знал этот путь?» «О, так как он знал его, редко кто знает», — вздохнул юноша. «И он умер? Значит, он тебя тоже покинул, наверное, на огненной колеснице, и теперь уже видит Иисуса и ту чудесную страну солнца. И если священник теперь умрет, они там встретятся. Я попрошу его, чтобы он передал ему там от меня привет и сказал, что я ему очень благодарен, что он оставил эту книгу и наставил, как ее читать». Юноша незаметно смахнул слезу. «Не правда ли, и ты знаешь этот путь?» – спросил Палко. «Я? Нет, мой мальчик. Если бы я послушался его так, как ты, читал бы и верил, мой хозяин и мне подарил такую книжку. Тогда я нашел бы этот путь. Но я перестал ее читать и верить», – ответил юноша. «Как ты мог это сделать?» – спросил удивленный Палко. «Но теперь ты об этом жалеешь, не правда ли? И теперь ты снова начнешь искать этот путь. Подумай только, что случилось бы с твоим хозяином и что делал бы теперь мой дорогой священник, если бы они не узнали пути, ведущего к Иисусу. Ну, теперь я должен пойти к своему дедушке. Я попрошу дядю Лишку, чтобы он пустил тебя переночевать у него. Тогда ты сможешь всем нам рассказать про своего хозяина». Дедушка и дядя Лишка часто ломали голову, кто бы мог здесь, в пещере, оставить эту книгу. Правда и то, как там написано, что ничего не бывает тайного, что не стало бы явным. И тем более правда, что мой хозяин тогда указал на то, как сам Бог говорит про свое слово, что оно не возвращается к нему тщетным, но исполняет то, что ему угодно, и совершает то, для чего он послал его, — ответил юноша, задумавшись. Так разговаривая, они пришли к хижине. Палка даже чуть было не прошел мимо, если бы Дунай с радостным лаем не выбежал навстречу своему маленькому повелителю. «Хорошо, хорошо, Дунай! Я ведь знаю, что ты любишь меня. Я тебя тоже люблю. Но перестань прыгать, ты запачкаешь мой костюм. Ты, видно, никогда не станешь другим». Дунай послушался и побежал в хижину, как бы желая доложить своей хозяйке о приходе Палку. О, какая это была радость! И мальчик стал веселее, видя, как все радостно его встретили. Лесинга не было дома. В хижине были дедушка, дядя Лишка и тетя. Оба мужчины немало удивились, узнав, кого Палка встретил в стране солнца. Жена Лесинга предложила гостю ужин, а Лишка – ночлег. Ему пришлось рассказать, как они жили со своим хозяином, кто был его хозяин,

0: Одним словом, все, что он только про него знал. Все это их очень заинтересовало. Найденная в пещере книга от узнанного стала им еще дороже. Ужин был уже готов, когда Юрига вдруг сказал: «Палко, у дяди Лессинга сегодня, наверное, тяжелая ноша. Ты мог бы пойти до хижины Лишки ему навстречу и помочь хотя бы топор донести». Мальчик сейчас же вскочил. Сегодня он был готов делать все, что скажет ему дедушка, так как тот был к нему сегодня особенно приветлив. И не только дедушка, но и дядя Лишка был приветлив к нему. Палко не мог этого объяснить, но ему стало весело. Он чувствовал, что все-таки не был бы один, если бы и священник вдруг умер. Дедушка сказал незнакомцу, что когда вернется Лессинг, он и ему должен рассказать про своего хозяина. «Да, мальчик, пойди навстречу ему», – сказал Илишка и тайком вытер слезы. Палко пошел, но не пройдя и полпути до хижины Лишки, он встретил Лессинга, идущего ему навстречу. Он казался погруженным в размышления. «Добрый вечер, дядя!» «Палко, ты здесь!» – воскликнул Лессинг, и топор выпал из его рук. Больше ничего у него в руках не было. «Да, дядя, я здесь!» И мальчик положил свою ручку в большую мозолистую руку Лессинга. «Я хотел вам помочь что-нибудь нести, но у вас нет ничего!» «Моя ноша была очень тяжелой, и я оставил ее в хижине Лишки». Лессинг держал мальчика за руку, и так они пошли вперед. «Дядя!» – начал мальчик, которому от молчания Лессинга стало как-то не по себе. «Что с вами? Или вы больны? Или у вас какое горе?» «А почему ты так думаешь?» «Потому что вы молчите. Не сердитесь на меня, но вы сегодня такой странный. И те другие тоже какие-то необыкновенные». «Знаешь что, Палко?» – ответил Лессинг, присаживаясь на обросший мхом выступ скалы. «Присядем здесь немного, я устал. И тем временем я расскажу тебе, что случилось с нами всеми, пока тебя не было дома». И голос его задрожал. «С вами что-нибудь случилось? Я это сразу подумал». «Да, дитя мое. Что ты на это скажешь? Я нашел, наконец, своего Мишку». «О, что вы говорите?» — радостно воскликнул пораженный Палко. «Где и когда? Пожалуйста, расскажите мне все сначала», — просил он. Лессинг еле смог сдержать себя. Охотнее всего он обнял бы мальчика и прижал его к своей груди. Он тяжело вздохнул. «Да, я хочу тебе рассказать все сначала. Если бы ты не рассказал священнику, как Анна Радзка нашла тебя и что моя жена ищет своего мальчика, я бы до сих пор не знал, где находится мой бедный мальчик. Как ты знаешь, священник пригласил дедушку к себе. Он тогда рассказал дедушке, а дедушка мне. И так я, наконец, после 7-летних поисков, нашел своего Мишку. Но ты прав, я также должен рассказать тебе, как я его потерял».
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Аминь.

0: Брат Виктор прочтет краткое стихотворение великого русского поэта Семена Яковлевича Надсона.
1: Когда душа твоя истерзана страданием, и грудь полна тоской, безумною тоской, склонись тогда пред тем с горячим упованием, кто кротость и любовь, забвенье и покой. Окинь в уме твоем возникшие сомнения, молись ему, как раб с покорностью немой, и он подаст тебе и слезы примирения, и силу на борьбу с безжалостной судьбой.

Евангелие от Матфея в 9 главе с 27 стиха читаем. «Когда Иисус шел, за ним следовали двое слепых и кричали: „Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!“ Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус: „Веруете ли вы, что я могу это сделать?“ Они говорят ему: „Ей, Господи!“ Тогда он коснулся глаз их и сказал: „По вере вашей да будет вам“, и открылись глаза их». Но вряд ли мы сможем себе представить, насколько сердца этих двух мужчин были переполнены радостью и благодарностью, которые неведомо как долго блуждали по земле днем и ночью, как во тьме. Но вот они услышали, что Мессия посетил их. И они начали кричать: „Иисус, сын Давидов, помилуй нас!“ И правда, Мессия не прошел мимо их. Он остановился и даже заговорил с ними. Он спрашивает их: „Веруете ли вы? Веруете ли, что я могу это сделать?“ Даже более, он соприкасается глаз их. Подумайте, царь царей прикасается к больным глазам нищенствующих людей и исцеляет их. И это еще не все. Он берет их немощи на себя. Даже маленькие цари, которые владели единственным городом или порой только лишь деревней, передвигались на быстрых конях, богатой одежде и с большой свитой. Для них было слишком большим унижением обратить внимание на бедного человека, не говоря уже о слепых и нищих. Удостоиться внимания царя царей и получить к тому же еще и исцеление – это ли не преисполнит сердце радостью? Об этой ли радости можно молчать? Да и возможно ли это? Получив исцеление, бывшие слепые разгласили по всей земле то, что с ними сделал Господь. Но вот Священное Писание говорит, что весь мир лежит во зле и тьме. Иоанн говорит: люди возлюбили более тьму, нежели свет. Тут же он разъясняет и причину их любви к тьме. Потому что дела их были злы, ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. В ужасающей ночи греха вдруг засиял небесный свет. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящий в стороне, и тени смертной воссиял свет. Матфея 4:17. Иисус проповедует людям, говоря: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Отец Небесный поставил Христа в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы, чтобы тех, которые имеют глаза по плоти, но слепы по духу, вывести из тьмы в чудный свет Христов. Как написано в Псалме 113:3: «Есть у них глаза, но не видят». Так же и пророк Иеремия говорит: «Народ глупый и неразумный, у которого есть глаза, они видят, у которого есть уши, они слышат. Увидев свет, грешники убегают от света, то есть они вбегают еще глубже во тьму, а во тьме и зрячий становится слепцом. И уши народа не слышат так, как отвергнувшись от Господа, убегает в погибельную даль. О, если бы миллиарды людей хотя бы на мгновение слушались Святое Слово, может быть, они бы поняли, что Господь дарует им спасение, не требуя платы взамен. А что Спаситель человечества без укора и без угрозы призывает всех к себе, говоря: придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Матфея 11, 28-29. Но человеку свойственно видеть то, что перед ним. Идя от света во тьму, он видит тьму.
или вообще ничего не видит. Идя в сторону света, он видит свет и источник света, хотя пока еще он сам во тьме. Однажды в глубокой древности сирийский царь был крайне встревожен тем, что израильтяне всегда знали его планы. Царь полагал, что кто-то из его приближенных работал в пользу Израиля. И потому он спросил своих рабов: «Скажите мне, кто из наших в сношении с царем израильским?» «Никто, господин мой царь», — ответил один из слуг его и продолжал: «Пророк Елисей, который у Израиля, предсказывает царю израильскому и те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей». Царский раб верно осветил царю положение вещей, так как он знал, что Елисей – человек Божий и исполнен Духом Всевышнего. И царь дает распоряжение узнать, где находится пророк Елисей. И донесли ему: вот он в Дофаиме. После этого сообщения царь посылает туда большую армию, коней, колесниц и много войск. Ночью город, где находился пророк Елисей, был окружен вражеской армией. Поутру служитель человека Божия встал и вышел. И вот он видит войско вокруг города, и кони, и колесницы, и сказал Елисею, слуга его: «Увы, господин мой, что нам делать?» В ответ слуга получил следующее: «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». И молился Елисей и говорил: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». Заметьте, какая странная молитва у Елисея. Он просит Господа, чтобы зрячий человек мог увидеть. И Господь положительно отвечает на молитву Елисея. И он действительно открыл глаза слуге. Только теперь увидел слуга совершенно иную картину. Он увидел еще одну армию, которая наполнила всю гору конями и колесницами огненными вокруг Елисея. Он духовными очами увидел охрану, которую Бог послал рабу своему. Подробнее и что произошло далее, вы можете прочитать в 4 книге Царств 6 главы. Все это произошло примерно 2500 лет назад. Но сегодня многие удивляются, что заставляет христиан оставаться верными Христу во всех гонениях и страданиях. Сатанинское могущество и адские врата церковь одолеть не могут. На этот вопрос апостол Павел давно уже ответил в послании к евреям 11 главы 26 стихом. Читаем: «Поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Речь идет о Моисее. Да, именно это воздаяние, на которое смотрел Моисей, мир и не видит. Именно это воздаяние и дает всему христианству постоянно новых сил и новых побед. Но как написано: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии, но мы приняли не Духа мира сего, а Дух от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Так написано во 2 главе 1 послания Коринфянам. Известно, что сегодня ученые различных отраслей науки стали невольными пророками мрачного будущего. Одни говорят, что в ближайшие годы все моря и океаны станут биологически мертвыми. Другие сообщают, что около 50% обрабатываемой земли под сельскохозяйственные культуры подвержены эрозии. И далее пустыни ежегодно засыпают тысячи гектаров плодородных земель.

Итак, те, которые всегда смеялись над христианами, что они не пользуются сполна жизнью, говоря, для чего они только живут на земле, эти насмешники взяли так много от земли и жизни, что на будущее выживание не имеют и 1% надежды. Люди, взявшие много от земной жизни, не имеют будущего. Христианство, напротив, ожидает города, имеющего основание которого художник и строитель сам Бог. И этот город будет столицей на новой земле и в новом мире. Если с ним терпим, то с ним и царствовать будем, говорит Священное Писание. Христианам есть над что взирать. Послушайте, что царский сын Бога Небесного оставил нам в своем завещании. Читаем Луки 22:29. «Я завещаю вам, как завещал мне Отец мой царство». И в книге Откровения сказано: «И будут царствовать во веки веков, то есть вечно». Оказывается, христианство гораздо больше любит жизнь, чем мир сей. Но чтобы достичь вечного, оно отказывается от временного. Кто любит жизнь, тот становись в ряды христианства. И будем иметь жизнь вечную, жизнь с избытком. Воспользуйтесь благоприятным временем и воззовите к Спасителю Христу, так как это сделали слепые, как мы прочитали в начале. Иисус, Сын Давидов, помилуй нас. Он вам не откажет, Он не пройдет мимо. Он будет с вами беседовать. Он коснется ваших больных глаз и сердец и исцелит вас. И вы увидите новую жизнь и будете удивляться ее красоте. И вы будете взирать на воздаяние, которое Бог приготовил любящим своим и которым вскоре надлежит унаследовать всему христианству. Аминь.

Сегодня, как никогда, насущны слова «люди, взирайте на Слово Божье». Слово Божье говорит нам, что мы грешники, а мы, люди, часто с этим не согласны. Среди тех, кто слышит весть о спасении во Христе, бывают нередко люди, ссылающиеся на свои добрые качества. «Ну, я, в общем-то, человек неплохой, держусь золотого правила, не делать другому того, чего себе не желаю» и так далее. Такие люди обычно не возражают против того, что грешны все, но добавляют, что сами они все же, ну, хотя бы немножко лучше, чем другие. Иными словами, они хотя и грешники, но грешники хорошие, а не плохие. Если бы это так было, то, конечно, можно было бы говорить, например, о правдивых лжецах, о честных ворах, о непорочных людях, о чистых сердцем других грешниках, о добрых и любовных убийцах и грабителях, о благочестивых богохульниках и святотатцах. Но на самом деле ничего подобного нет. Есть только виновные перед Богом, испорченные и недобрые грешники, неспасенные, погибшие. Все одинаково худы, и все одинаково нуждаются в спасении. И о всех их говорит Бог. Они уклонились, сделались равно непотребными, так что нет делающего добро, нет ни одного.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи — «Определение своего места назначения».

Нэнси Демос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках. Не попадись на удочку жалости. Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше». Но, конечно, это ложь. И только истина может преодолеть такую ложь. В предыдущих передачах мы неоднократно говорили, что наше мышление формировалось под влиянием современного феминистского движения, которое много сделало для того, чтобы значительно уменьшить ценность женского служения в доме. Мэри Кессиан в своей прекрасной книге «Евангелие феминисток» ссылается на исследование, проведенное в 1974 году социологом Энн Оукли, которое посвящено теме домашнего хозяйства. Оукли попыталась рассказать о пугающих условиях женского труда с точки зрения статистики. Это очень тяжелая многочасовая работа в изоляции от людей, практически неоплачиваемая, без льгот, компенсаций, пенсии, выходных, праздников и возможности улучшить условия труда. Оукли попыталась доказать, что работа домохозяйки по дому и уход за детьми является эксплуатацией и порабощением. По мнению Оукли, феминистское движение не достигнет своей цели, пока все женщины не осознают, как их угнетают мужчины. Очередная ложь.

Когда Нэнси Деймос попросили написать главу для книги, посвященной матерям и дочерям, она так описала жизнь своей мамы. «Моя мама была одной из таких угнетенных женщин. Хотя моя мать и была крайне одаренной женщиной, имевшей возможность выбора, она с радостью отказалась от многообещающей карьеры певицы, чтобы стать помощником, соответственным своему мужу. 60-е годы, когда женщин убеждали стать независимыми, заниматься собственной карьерой, добиваться признания и самореализации, моя мама исполнила совершенно другую роль. Она подстраивалась под призвание своего мужа. Она не ожидала, что жизнь ее мужа будет вращаться вокруг ее собственных потребностей и интересов, а строила свою жизнь с учетом интересов своего мужа. Важно понимать, что мой отец не требовал от мамы исполнять роль помощницы. Мама не ворчала и не выражала недовольства. Она по-настоящему любила этого мужчину и находила удовольствие в том, чтобы идти рядом с ним по жизни, поддерживая и ободряя его. Мама с радостью выполняла всю работу в нашем очень большом хозяйстве, чтобы дать папе возможность более эффективно исполнять Божью волю. Многие современные женщины расценили бы такую жизнь как угнетение, но моя мама вовсе не выглядела униженной и оскорбленной. Напротив, отец высоко ценил и лелеял помощницу, которую Бог подарил ему, и радовался, видя, как умножаются данные ей Богом способности и таланты. Истина заключается в том, что мы уподобляемся Иисусу, служа Ему или окружающим. Нет призвания выше, чем призвание слуги. В женщине, о которой повествуется в 31 главе книги притчей, меня больше всего поражает то, что она абсолютно не эгоистична. Она не стремится к самовыражению, не заинтересована в собственной карьере, личном банковском счете, благодарности или славе. Напротив, она как будто совсем не думает о собственных интересах или нуждах. Вместо этого она заботится о потребностях своего мужа и детей, а также людей, живущих рядом. Поначалу кто-то может согласиться с выводом Энн Оукли, будто домохозяйки – несчастные, угнетенные существа. Но посмотрите на эту женщину. В книге притчи 31 главе еще раз. Она хорошо одета. В 22 стих. В ее доме достаточно пищи и есть чем поделиться с другими. 15 и 20 стихи. Она эмоционально стабильна и свободна от страха перед будущим. Стихи 21 и 25. Ее муж без ума от нее, он верен ей, он считает, что она одна из миллиона. Он говорит ей об этом и хвалится женой перед друзьями. Стихи 11, 28, 29, 31. Ее дети почитают и хвалят ее. Стих 28. Что-то не похоже она на угнетенную женщину. Какая женщина не была бы счастлива получить такую же награду за свои труды? Но как она добилась этого? Она не настаивала на том, чтобы ее муж засучил рукава и включился в домашние дела. Хотя нет ничего плохого в том, чтобы мужья помогали женам по дому. Она выбрала путь служения, и ее приоритетом на первом месте – Бог, на втором – удовлетворение потребностей близких. Большинство из нас, женщин, по природе стремятся к переменам. Если нас что-то не устраивает, мы считаем своим долгом это исправить. Если нас кто-то не устраивает, то мы должны изменить его или ее. Этот инстинкт кажется почти непреодолимым, особенно когда речь идет о тех, кто живет с нами под одной крышей. Но если мы думаем, что менять окружающих – наша обязанность, то неизбежно будем разочаровываться и конфликтовать.
В этом отношении мне очень нравится пример Марии, матери Иисуса. К ней пришел ангел и объявил, что скоро она станет матерью Мессии. Событие само по себе совершенно невероятное. Когда она рассказала о происшедшем Иосифу, он сначала не поверил ей, ведь он-то не видел ангела. Иосиф сделал разумный вывод. Она была ему неверна. Мы не находим в Библии ни одного упоминания о том, чтобы Мария пыталась заставить Иосифа поверить в слова Божьи. Вместо этого она ждала, когда Бог сам обратится к ее мужу, что потом и произошло. Когда ангел явился Иосифу, тот поверил ему и повел себя правильно. Мария умела сохранять истину в своем сердце и размышлять о ней. Евангелие от Луки, 2 глава, 19 стих. Она могла позволить себе ждать и оставаться спокойной, потому что знала, что Бог силен, и верила, что Он воплотит свой замысел в жизни ее семьи. Одна женщина, которую я не видела почти 17 лет, недавно на свадьбе наших общих друзей подошла ко мне и сказала: «Ты спасла мой брак!» Я попросила ее напомнить, что случилось. Она рассказала, как 17 лет назад поделилась со мной тревогой о духовном состоянии мужа. «Ты сказала мне, что менять мужа не мое дело, а Божье, и что я должна поговорить с ним, а потом отойти в сторону и позволить Богу сделать все остальное». Она продолжала: «Я прислушалась к твоему совету и все эти годы делилась своим опытом со своими знакомыми». Дальше она рассказала мне, каких трудов ей стоило ждать, когда Бог начнет менять ее мужа. В течение 16 долгих лет она молилась и ждала, не видя никакого подтверждения того, что Бог услышал ее молитвы или собирается ответить на них. Хотя муж и считал себя христианином, жена сомневалась в том, что он действительно уверовал в Бога, потому что не видела ни духовной жажды, ни плодов. Затем, неожиданно, спустя долгие годы, Дух зажег свет в сердце мужа и полностью изменил его. Он словно вышел из комы. Безо всякой видимой причины он стал жаждать Слова Божьего. Не мог оторваться от Библии, начал вести дневник и записывать туда откровения Божии, которые получал через Слово. Она сказала: «Я раньше не могла поднять его с постели на завтрак. Теперь он каждое утро ходит на собрание мужской молитвенной группы, которое начинается в 6:30. Недавно он даже стал заговаривать о том, чтобы продать свой бизнес и больше времени уделять служению». Тому, что произошло с этим мужчиной, нет никакого разумного объяснения. Это могли сделать только Бог и верная жена, которая научилась по-настоящему молиться за мужа. Дорогие друзья, в конце передачи мы обобщим нашу беседу и назовем несколько мест из Библии. Если вы хотите их записать, то можете во время музыкальной паузы приготовить тетрадь и ручку. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи – определение своего места назначения. Ложь 23. Мой муж должен служить мне. Вот уже около 2 десятилетий в христианском мире существует мощное движение, призывающее верующих мужчин становиться мужами по сердцу Бога, любить своих жен и детей и выражать эту любовь жертвенным служением. Так отрадно наблюдать за тем, как Бог преображает мужчин и обращает их сердца к себе и их семьям.
Однако мы не должны забывать о той роли, которую Бог поручил нам, женщинам. В современном евангельском мире считается правильным призывать мужчин идти домой и служить своим женам. Однако почему-то считается неправильным напоминать женам об их обязанности служить мужьям. Но ведь Бог сотворил мужчину не для того, чтобы быть помощником женщине. Наоборот, Он сотворил женщину в помощнице мужчине. Конечно, это не означает, что мужья не должны служить своим женам и детям. Если мужьям следует любить своих жен, как Христос возлюбил церковь, то значит, они должны быть готовы положить за них жизнь и служить им, как Христос служил своей невесте. Но если мы, женщины, начинаем задумываться о том, чего заслуживаем, о своих правах, о том, что мужчина обязан делать для нас, то неизбежно накопим обиду и боль неоправданных ожиданий. Благословение и радость приходят только когда мы стремимся отдавать, а не брать, и ищем возможности служить, благословлять и удовлетворять потребности членов своей семьи. Женщина по имени Вики рассказывает, как Бог освободил ее от лжи, будто муж обязан служить ей. «Несколько лет назад я освободилась от серьезной лжи. Я всегда ожидала, что муж будет служить мне, помогать по хозяйству и с детьми. Я обижалась, если он этого не делал, и если делал это недостаточно хорошо. Мне не нравилось подбирать за ним вещи и работать на него. Я всегда знала, что Ева была сотворена помощницей Адама, но однажды Дух Святой ясно показал мне эту истину и обличил меня в том, что я не исполняла роль помощницы мужа. Теперь я подбираю его разбросанные носки и газеты и напоминаю себе, что служу мужу. Я рада, что он помогает мне по дому, а делает он, оказывается, очень много. Я же стараюсь содействовать ему в достижении его целей, освобождаю его от рутинных домашних забот, не позволяю детям мешать ему и так далее, вместо того, чтобы ожидать от него помощи в достижении моих целей. Это спасло наш брак. Ложь 24. Если я подчинюсь своему мужу, то стану несчастной. Основа падшей человеческой природы, а также, я думаю, и феминистической идеологии – это непринятие власти. Мы просто не хотим,

не любят, когда им запрещают трогать хрупкие предметы. Подростки не хотят, чтобы им говорили, во сколько нужно вернуться домой. Мы, взрослые, терпеть не можем, когда нам говорят, что по проселочным дорогам нельзя ехать быстрее 60 км в час или что нужно пристегнуть ремень безопасности. Многие женщины не подчиняются своим мужьям, и среди них становится все больше женщин из евангельских церквей. Я думаю, что отчасти это связано с недостаточным знанием библейского учения и неправильным пониманием сути и ценности подчинения как такового. И снова ложь сатаны принимает самые разнообразные формы. Первая ложь. Жена ниже мужа. Писание учит, что и мужчина, и женщина созданы по образу Божьему, равноценны перед Богом и могут принимать Его искупительную благодать через покаяние и веру. Обязанность жены – подчиняться своему мужу, и от этого она не перестает быть личностью. Вторая ложь. Как глава, муж имеет право быть жестким или деспотичным по отношению к жене. Мужьям заповедано любить жен, как самих себя, такой же жертвенной и самоотверженной любовью, какой Господь Иисус возлюбил свою церковь и отдал за нее свою жизнь. Третья ложь. Жена не должна высказывать мужу свое мнение или точку зрения. Бог сотворил женщину помощником, соответственно, мужу. Это означает, что муж нуждается в ее помощи. Ему нужно знать, как жена видит ту или иную ситуацию. Это также означает, что если жена кротко и с любовью рассказала своему мужу, что у нее на сердце, но муж все-таки принимает решение без учета ее мнения, ей следует уступить и доверить Богу все последствия его выбора. Четвертая ложь. Муж всегда прав. Апостол Петр обращается к женщинам, чьи мужья не покоряются слову. Муж может быть неверующим или непослушным Богу в некоторых областях своей жизни. Согласно первому посланию Петра, главное средство влияния на такого мужа заключается не в слезных мольбах, несокрушимой логике или постоянных напоминаниях, а в силе подчинения. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Первое послание Петра, 3 глава, с 1 по 2 стих. Осознав, зачем Бог вообще создал власть, я стала по-другому смотреть на суть подчинения. Бог задумал власть как средство духовного покровительства и защиты. Когда вы запрещаете своему двухлетнему ребенку переходить улицу без взрослых, вы вовсе не поступаете жестоко. Вы знаете, что по улице ездят злые машины, и действуете в интересах своего ребенка. Вы используете власть, чтобы защитить свое дитя, хотя оно и пребывает в полном неведении о том, что нуждается в этой защите. Когда мы становимся под духовное покровительство власти, данной нам Богом, Он защищает нас. С другой стороны, когда мы настаиваем на своем и выходим из-под покрова, то становимся беззащитными перед врагом. Я убеждена, что именно отказ подчиняться власти мужа спровоцировал нападки сатаны на разум, волю и эмоции многих христианок. Когда мы выходим из повиновения, будь то серьезные вопросы или, казалось бы, незначительные мелочи, мы становимся легкой добычей врага. Я поняла, что главный вопрос состоит в том, согласна ли я довериться Богу и подчиниться Его власти. Если я готова слушаться Его, то мне становится гораздо проще подчиняться власти человека, которого Он поставил надо мной. Практическое применение. Противопоставь лжи истину. Ложь. Мой муж должен служить мне. Истина. Если я жду, что мне будут служить, то обязательно разочаруюсь.
Если я буду

стремится служить другим, ничего не ожидая взамен, то никогда не разочаруюсь. Бог сотворил женщину помощницей мужу, а не наоборот. Когда мы служим другим, мы преображаемся в образ Христа. Ложь. Если я подчинюсь своему мужу, то стану несчастной. Истина. Повиновение обеспечивает мне защиту Бога, в руках которого сердце царя. Когда я выхожу из-под власти мужа, то становлюсь беззащитной перед врагом. Мое желание подчиниться Богом данной власти — лучшее свидетельство почитания Бога. Уважительное подчинение — величайшее средство влияния на мужа, который не ходит перед Богом. Подчинение жены власти мужа должно символизировать подчинение церкви власти Господа Иисуса. Первый шаг. Согласитесь с Богом. В какую ложь о себе поверили вы? Второй шаг. Возьмите ответственность на себя. Как вера в эту ложь повлияла на образ вашей жизни? Третий шаг. Провозгласите истину. Прочитайте вслух каждую истину из приведенных выше. Какая из них сейчас особенно актуальна для вас? Обновите свой разум Словом Божьим. Прочитайте вслух следующие отрывки. Что эти стихи говорят о том, как Бог воспринимает вас? Евангелие от Марка, 10 глава, с 6 по 9 стих. Притчи, 31 глава, с 10 по 12 стих. Послание к Ефесянам, 5 глава, с 22 по 24 стих и с 32 по 33 стих. Первое послание Петра, 3 глава, с 1 по 6 стих. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины. Какие шаги вам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? Пятый шаг. Попросите Бога помочь вам ходить в истине. Помолитесь со мной. Отче, благодарю за то, что Ты установил на земле брак и семью. Спасибо, что это дает нам земной образ Твоей любви, понимание Твоего великого искупительного замысла и взаимоотношений Господа Иисуса со Своей Церковью. Я благодарю Тебя за благодать, которая может научить мужчин любить и вести своих жен, как Христос любит и ведет свою невесту, и может дать женщинам силу уважать своих мужей и подчиняться им, как Церковь повинуется своему жениху. Благослови, Господь, наших незамужних сестер, защити их, храни их в чистоте и святости. Помоги всем детям Твоим искать единство с Тобой и быть довольными тем, что мы имеем. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Ирленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Вашему вниманию предлагается первая часть из цикла проповедей «Три горьких плода греха».

Дорогие друзья, братья и сестры, все уважаемые радиослушатели, приветствую всех вас любовью нашего Господа. У микрофона Виктор Терпевский. Сегодня мы обращаемся к теме о трех плодах греха, о скорби, страдании и смерти. Это цикл проповедей, которые рассчитаны на четыре наши с вами встречи, но в первую очередь мы поговорим о самом грехе. Если Господь позволит, то в следующий раз мы будем говорить о скорби, а потом будем говорить о страдании, и потом уже в заключении о смерти. Итак, дорогие друзья, если у кого есть Библия, пожалуйста, откройте книгу «Бытие» и будем читать немного из 4 главы «Бытие». 4 глава книги «Бытие» с 3 стиха по 7 я читаю. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их, и презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину: почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Короткая история, не правда ли? Если мы дальше будем читать, то мы увидим, что Каин однажды восстал и убил брата своего, когда они были в поле. Каин пролил кровь. Смерть первый раз посетила землю. Сегодня мы говорим не о скорби, не о страдании, не о смерти, потому что это уже плоды, горькие плоды греха. Сегодня мы будем говорить о самом грехе. Два родных брата, Каин и Авель, дети одних родителей, Адама и Евы, по-разному относились к служению Богу, и Господь по-разному оценил их служение. Каин возненавидел брата своего, он задумал недоброе дело. И Господь, видя сердце Каина, спрашивает его: почему ты огорчился, Каин? Отчего поникло лицо твое? Он предупреждает: у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Послушался Каин Господа? Никак нет. Не послушался. Точно так, как не послушался Адам и Ева голоса Господа. Первая мысль. Грех стал распространяться, как рак в семье Адама. Грех, совершенный Адамом и Евою, имел свои последствия. Грех свил гнездо в сердце Каина и возрос в геометрических прогрессиях в нем. Грех стал прародителем многих тяжелых бедствий для потомков Адама. Грех породил скорбь. Скорбь первых людей. Они потеряли мир с Богом, были лишены общения с Ним, они были изгнаны из Едема, скорбь их была неимоверно тяжела. Кроме того, грех породил страдания для тела, души и духа человеческого. Они стали наследниками проклятой земли. Господин, венец творения, превратился в несчастного раба дьявола, заставлявшего его жестоко страдать. Грех привел к скорби, грех привел к страданиям. Грех породил и смерть самого ужасного врага человека и всего живого на земле. Первой жертвой смерти стал самый чистый в семье, нежно любимый сын. Смерть стала полновластной хозяйкой, наводящей ужас на Божье творение на всем протяжении жизни земли.
Родоначальником греха, как мы знаем, был некогда помазанный Херувим, Деница, как написано, сын Зари. В его существе, в его сердце, образно выражаясь, появилось желание первенствовать. Родилась похоть. А Яков говорит в первой главе, похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Каин не пожелал предупреждения Божие выслушать и также подчиниться ему. Он был непослушным. Он отверг предупреждение Господа. Он не пожелал убрать грех, лежащий у двери его сердца. Он переступил рубеж. Он стал преступником. Он пролил кровь брата своего. Вторая мысль. Преступление одного продолжается в преступлениях другого. И так далее, и так далее. В Галатам 6 главе мы читаем, апостол Павел говорит, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Разве знали Адам и Ева, что их грех, непослушание, продолжится в их сыне? Каине. Адаму Бог сказал, во второй главе Бытия мы читаем, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него. Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Это заповедь послушания Богу. Но Адам стал непослушным. Он нарушил заповедь Божию. Надо сказать, Каин поступил точно так же, как отец его Адам. Он был предупрежден Богом точно так, как был предупрежден Адам. «Каин, у твоих дверей грех лежит». Каин, конечно же, помнил эти слова. «Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Послушал Каин голоса Господа ничуть. Каин не стал слушать голос Божий. Он делал дело, которое задумал. Знали ли Адам и Ева об этом? Скорее всего, не знали. О, если бы и знали они, то не смогли бы повлиять на сына своего. И Каин мог бы им сказать, «Отец и мать, вы сами стали непослушными голосу Бога. Ведь из-за вашего греха непослушания Бог изгнал вас из Эдемского сада». Вы виновны во всех несчастьях моих. Не вам меня учить. Я сам знаю, как мне поступать. Узнаете, друзья мои? Такие слова произносят сегодня многие сыновья своим родителям. Писание говорит, что дети будут непослушны родителям в последнее время особенно. Грех непослушания есть грех номер один. Это вирус. И как вирус поражает каждого человека и сегодня. Это самый распространенный грех. Грех непослушания. Отец говорил сыночку, что брать чужое нельзя. Это грех. Ты вырастешь вором, он говорил. А мать защищала сыночка и говорила, не слушай ты его. Но это не такая уже большая беда. Подумаешь, мелочь. Ребенок взял, сорвал ягодку с чужого огорода. Сын не слушал строгого отца и продолжал помаленьку воровать. Сегодня ягодки, завтра огурчики, послезавтра яички, а позже чужие игрушки, а потом вещи стал домой приносить, а потом стал грабить банки. Это рассказ, который рассказывали мне родители. У них произошло точно такое, как я говорил. Мама потакала сыну своему, вопреки тому, что отец возражал. И вот, по прошествии многих лет, суд. Пригласили отца, пригласили и мать. И судья дал последнее слово подсудимому, которому уже грозила смертная казнь. Потому что сын был в банде разбойников, убивал людей, грабил, насиловал, уничтожал. Подсудимый встал и сказал, «Отец,
ты был прав, но я не слушал тебя. И вот потому я здесь и должен умереть. Подойди ко мне, мать! Мать подошла, залитая вся слезами. Он сказал: «Мать, это ты довела меня до смерти!» Он обнял ее, потом взял в руки ее голову и откусил ей нос. О, это было ужасно! Дорогой друг, если ты не слушаешь своих родителей, и тем более не слушаешь Слово Господне, кто бы ты ни был, чем бы ты ни владел, дьявол откусит не только твой нос. Дьявол вернет тебя в вечность, где будет плач и скрежет зубов. Грех против твоего брата ты увидишь в страданиях, в скорбях и в смерти самых дорогих тебе людей, твоих собственных детей. Ревека не учила Иакова, сына своего, чтобы он воровал огурцы у Исава. Она сделала грех непослушания. Она сделала грех противления своему мужу Исааку. Она научила украсть не огурец, не ягодку, украсть первородство. Иаков согласился со своей матерью и обманул и отца Исаака, и брата своего Исава. И вот расплата. Бегство в чужую страну из родного дома. Разлука со своими родителями. 20 лет каторжного труда на чужбине, позорным унижением перед своим братом, когда возвращался, скорбью об опозоренной единственной дочери Дины, жестокостью своих сыновей Симеона и Левия, исчезновением любимого сына Иосифа и смертью любимой жены Рахили. Вот расплата за то, что человек не послушал и сделал грех против ближнего своего. Кто может измерить скорби, страдания раскаявшегося отца? Кто виновен в потере любимого сына? Он мог бы спросить. Наверное, я сам. Почему? Потому что в старике Иакова еще в воспоминаниях жили те минуты, когда он так нечестно поступил с братом своим. И вот расплата. Иногда мы говорим: почему, Господи, за что ты посылаешь мне скорби, страдания, почему это зло постигло меня? Это возмездие. Возмездие за грех. Подумай, друг мой, может быть, у тебя уже в жизни было что-то такое, за что тебе Бог может наказать? Наш Бог есть не только Бог-любовь, но еще и вечная справедливость. И Он наказывает обязательно преступников. Человек, приступающий воле Его, делает грех. Третья мысль: справедливость Божия требует наказания за грех, каким бы он ни был малым. Мы читаем: возмездие за грех – смерть. Это закон. Римлянам 6 глава 23 стих. Страдания мои, говорит Иов, тяжелее стонов моих. 23 глава 2 стих. Обещание Господа людям: умножая, умножу. Так Он и сказал: умножая, умножу скорбь твою. 3:16 Бытие. И скорби, и страдания, и смерть – это плоды первородного греха, дорогие мои. Об этом мы еще поговорим в особых наших следующих радиопередачах из цикла «Три горьких плода греха». И четвертая мысль. Но Бог, видя погибающее, скорбящее, страдающее и умирающее человечество, имел план спасения от греха. В 31 главе Иеремии, в 3 стихе мы читаем: «Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечную я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение. Мы все согрешили и лишены славы Божией», мы читаем в Писании. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Мы недостойны благорасположения Господа за наши грехи, за наше непослушание. Непослушание, как оно постоянно преследует нас. Каждый раз,
когда мы только видим, есть непослушание, мы знаем, что есть за этим еще и следствие. Дальше – возмездие, страдания, скорби, переживания или даже смерть. Но вот обетование Господа говорит нам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Если ты и непослушный, все-таки приди и послушай Слово Господне. Если ты уже согрешивший, все-таки приди и исповедуй перед Ним свои грехи. Если ты уже имеешь скорби, если ты уже имеешь страдания, не жди, пока к тебе придет третья гостья смерти. Нет, не жди, дорогой друг. Нужно раскаяться. Нужно обратиться к Господу, и Он сделает все необходимое для того, чтобы ты жил и жил вечно. В 65-м псалме мы читаем следующие слова. «Придите, — говорит Господь, — послушайте все боящиеся Бога, и Я возвещу вам, что сотворил Он для души моей. Я воззвал к Нему устами моими и превознес Его языком моим. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Но Бог услышал, внял глазу моления моего. Благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости своей. Придите и послушайте. Когда-то непослушному Саулу сказал Господь устами Самуила: «Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу и сделал зло перед очами Господа?» И в этой же главе мы читаем: «И было слово Господа к Самуилу такое: жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня и слова моего не исполнил». И в этой главе мы читаем: «Неужели все сожжения и жертвы столько приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов, ибо непокорность есть такой же грех, как волшебство, и противление тоже, что и идолопоклонство». Саул не послушал слова Господа, и за это был отвержен Господом. Он потерял царство свое, потому что послушание и повиновение гораздо более всяких жертв. Каин не послушал слова Господа, и мы знаем, к чему это привело. Это привело к страшному греху, к убийству брата своего. Итак, дорогие друзья, зная о том, что непослушание Богу есть великий грех, будем стремиться всегда слышать голос Его, зов Его, дабы нам не остаться в позоре перед лицом Его. Дорогой друг, который еще не обратился к Господу, сегодня Господь приглашает тебя и призывает тебя: иди к Нему, послушай голоса Его. Не делай того, что приведет тебе духовной смерти навеки. Обратись к Нему, и Он избавит тебя и от греха, и от скорби, и от страданий, и от духовной смерти. Да благословит Господь тебя понять это слово и принять сердцем нашего Господа. Ему, за все возлюбившего нас, будет честь, слава и поклонение в служении нашем, Отцу и Сыну, и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». На даче Марии Петровны Ирина Сергеевна с Хельмой Ивановной варит варенье и консервирует фрукты. Дети под руководством Вадима строят детскую комнату в сарае около дома.
1: Кажется, работы детям теперь хватит на целый день.
2: Да, даже кушать не приходят. Совсем забыли о еде. Зато у нас теперь полный рабочий покой.
1: Подожди, сейчас прибегут, как голодные волки. После работы на свежем воздухе всегда двойной аппетит.
2: Что ж, пусть приходят. У меня обед готов, только подогреть.
1: А знаешь, Хельми, по-моему, в этом старом сарае совсем неплохая летняя комната для детей получится. Как ты думаешь, когда все почистят и приведут в порядок?
2: Да, уборки там, конечно, хватит. Раньше ведь в нем кур держали.
1: Да что ты говоришь, разве у Марии и куры были? Я что-то не слышала.
2: Не было.
1: Я бы тоже, знаешь, с удовольствием завела кур и гусей. Если, конечно, была бы такая возможность.
2: Мария не держала кур, этим старые хозяева занимались.
1: А, вот она.
2: По-моему, нет никакого смысла ей сейчас заниматься таким делом. Марине часто здесь бывает, да и то больше летом. А ведь за птицей надо ухаживать.
1: Да, это так. Я вот думаю, сумеют ли дети как следует все убрать? Запах курятника ведь настолько стойкий, что его трудно будет чем-то перебить.
2: Да.
1: Надо очень тщательно все почистить и помыть.
2: И дедушка обещал им помочь, когда они самую основную грязь уберут.
1: Да, дедушка, он всегда везде помогает.
2: Они собираются отделать изнутри все картоном и старыми досками. Да еще Анты выписал на заводе старую плитку из отходов. И довольно дешево.
1: Правда?
2: Она, конечно, вся разного цвета, но для пола сойдет. Анты пообещал уже, что поможет сделать пол.
1: Ну, тогда у нас будет чудесный пол, если и Анты примет участие. А о плитке я еще ничего не слышала.
2: Да, комната просто необходима. Здесь тесновато, особенно когда все вместе собираемся.
1: Это правильно. Очень тесно. Боже, что там случилось?
3: Что это такое?
4: Криша обвалилась.
5: Какой ужас.
4: Ой, ну там же дети, боже мой.
5: Ой, господи.
4: Надо скорее освободить их оттуда. Сережа, Вадим!
6: Дети, где вы?
7: Вот и вы! И совершенно целые!
4: Ой, ну слава Богу!
7: Вадим, ползи сюда! Здесь я же лазейка!
4: Смотри, вот и Вадим лезет! Ой, ну слава Богу, жив и здоров! А где же девочки?
7: Девочек здесь нет. Они пошли за дошками.
4: Ой, ну и хорошо. Ну, слава тебе, Господи, за охрану твою. Ты подумай, ну что случилось,
7: да.
4: А? Надо же.
8: Что тут такое случилось?
4: Ой,
8: что
4: дедушка.
8: Тут... Ой, что же это? Крыша сарая обвалилась, смотри.
4: Да вот, мастера ломаки поработали.
8: Ой-ой.
9: Не понимаю, что произошло? Почему все вдруг рухнуло? Я как раз прибывал доску в задней стене.
4: Сережа, это, я уверена, это ты здесь опять приложил свои руки. Ведь просто так ни с того ни с сего крыша не могла рухнуть. Что ты там наделал?
7: Ничего такого. Просто спилил столб, который на середине был.
4: Ох. Ну ты прям, ну откуда у тебя только вот такие идеи появляются?
7: О, он так слишком мешал.
4: Ну вот.
7: Я думаю, что места будет намного больше.
4: Ну вот видите, дедушка, ну вот как получилось опять?
8: Вот тебе и раз, и придумай еще, скажи.
4: Ой, ну просто с этим Сережей, ну что мы будем делать? Ну, Сереженька, миленький мой, сколько раз я тебе говорила, чтобы без разрешения... Старший, ты не смел ничего предпринимать. Ну, как же так опять?
8: Да, Сереженька, самоволие к хорошему не приведете.
4: Ой,
3: Теперь вот, пожалуй, места даже слишком много у нас.
9: Да. Под открытым небом места сколько хочешь. Видишь теперь, Сережка, что ты натворил? Почему ты со мной не посоветовался, когда начал пилить?
7: Ну, а ты же слышал, как я пилил.
9: Ну, слышит-то, конечно, слышал.
4: Ну, кто может догадаться?
9: Но мне же и в голову не пришло, что ты стол пилишь.
4: Да, ну, кто мог подумать такое?
9: Я думал, что ты доски пилишь, которые я тебе дал. Тоже мне горе-инженер. Все планы одним махом превратил в груду досок.
7: Ну, я же не специально. Я хотел как лучше.
2: Не переживайте. Что случилось, того уже не возвратишь.
4: Да.
2: Может быть, все еще устроится. Начнете строить все заново.
3: Но это-то правильно.
2: А нет, так и в одной комнате поживете. Хоть да. В тесноте, да не в обиде.
3: Ну, это тоже верно.
4: Сережка, Сережка, всегда-то ты суешься не в свое дело. И вот папы-то как раз нет сегодня.
9: Ну, так что теперь делать-то?
3: Что тут поделаешь? Наверное, Хейли правду сказала. Не будем раньше времени отчаиваться. Хорошо, хоть никто не убился.
2: Да, слава богу. Да, только ли сказать, сарай обвалился. Ведь всякое могло случиться. Mm-hmm. Господь сохранил.
3: Действительно, просто чудо.
4: Ну, хорошо. Что дальше делать будем? Будем решать, когда Павел приедет. А сейчас давайте-ка начнем разбирать эту кучу. А то вот такая куча тут нагромоздилась. Не оставлять же все в таком виде. Давайте-ка разбирать.
7: Ой, зачем сломали сарай?
4: Ну вот видишь, Верочка, вот так получилось.
7: А где же у нас теперь комната будет?
4: Не знаю.
7: Что случилось? Разве у нас своей комнаты не будет?
4: Да вот не знаем, Людочка, не знаем, что теперь делать будем.
7: Да, не пугайтесь вы. Просто небольшая ошибка и все.
9: Да, наш Самсон разрушил не только сарай, но и все наши мечты.
4: Да, вот так вот и получается у нас с нашим Самсоном.
3: Только у Сережи сила была не в руках и не в волосах, а в обыкновенной пиле. Да слава Богу, что сам невредим остался.
4: Да, Господь сохранил.
7: Ой, как жалко. А я так радовалась, что у нас будет своя дача.
10: Конечно, жалко, но ничего. Папа приедет и что-нибудь придумает.
4: Молодец, Людочка. Зачем зря расстраиваться? Вот и я говорю, что обязательно все устроится.
2: Да.
4: И Сережа уже понял, что значит спилить опорный стол. Да и нам всем большой урок из этого всего.
9: Конечно, ведь говорят же, что кто ничего не делает, тот и не ошибается.
7: А помните, как тут дом стал у реки падать? Потому что почва была плохая. Строители тоже ошиблись.
4: Да,
3: ошибки бывают совсем. Зато Бог наш никогда не ошибается. Библия говорит, побеждающего делай столпом храма Бога моего. Ведь, Сережа, почему ошибся?
9: Ну, потому что не посоветовался ни с кем.
4: Да.
9: Слишком много понадеялся на себя.
3: Правильно. Так и мы. Никогда не сможем быть побеждающими, если будем надеяться только на себя.
4: Это так. И не будем советоваться со Словом Божьим.
3: Вот
4: ведь
3: это действительно.
4: Ведь в нем сказано, как надо поступать, чтобы не ошибаться в жизни.
2: Да.
4: И самую роковую ошибку человека, которую мы называем грехопадением, ведь Бог уже исправил. А все ведь мы знаем, чего это стоило Богу.
3: Да, спасение – удивительное дело. Подумайте только. И здесь, на земле, наши ошибки еще можно исправить. Как этот сарай мы можем еще отстроить?
4: Да.
3: А вот грехопадение, если бы не Христос, мы никогда бы не исправили. Мы навсегда бы погибли.
7: Как хорошо, что Иисус исправил нашу ошибку.
3: О, правильно, Верочка.
2: Да. Наш Господь все за нас сделал. И через Христа Он смотрит на нас, как на победивших.
4: Да, слава нашему Господу.
7: Как чудесно, думаю, быть столбом в храме Бога.
3: Вот правильно.
7: Всегда можно будет
11: видеть Иисуса и любоваться им.
10: А на столбе ведь еще будет что-то написано.
3: Да, на нем будет написано имя Бога.
12: Да.
3: И название города Иерусалима.
9: Но ведь во времена апостола Павла был такой обычай, что имена известных людей или великих полководцев писали на видных колоннах. Или вообще всю колонну сплошь покрывали этими именами.
4: Так и у Бога. Победитель становится опорой и носителем славы Божьей.
12: Да.
4: Колонны ведь обычно служат опорой всему зданию.
12: А Сережка забыл об этом. Вот так вот и получилось.
3: Мудрец наш этот Сережа.
9: Значит, в Новом Иерусалиме побеждающий будет на самом почетном месте, в самом центре внимания.
11: Да. Как здорово! Я обязательно хочу быть побеждающей.
3: Правильно, Верочка. Это хорошее желание. Но знаешь, что еще будет написано на этом столбе?
11: Что?
3: На нем еще будет написано новое имя самого Иисуса Христа.
11: Да? А какое это имя? Наверное, очень красивое.
9: Да. Во всяком случае, не страдающий спаситель. Это уж точно.
12: Ну, конечно. Ведь он победитель, властелин вселенной. Имя его должно быть превыше всех и всяких господ, которые вообще существуют на земле.
4: И на небесах тоже.
12: Да.
4: Только Отец выше его.
12: Да.
4: Ему Христос и подчиняется.
3: А подумайте-ка, что все это значит для нас?
9: Для нас это значит, что раз Иисус Христос является победителем, то и мы, как его последователи, тоже можем быть победителями.
12: Да, мы тоже, слава Богу, можем быть победителями. Хотя иногда жизнь человека на земле без Христа бывает разрушена до основания и выглядит как сплошные руины.
7: Как сломанные урядники.
4: Вот именно. Как разрушившиеся курятники. Но приходит Христос и восстанавливает все разрушенное.
12: Да, слава Богу.
4: Все негодное делает прекрасным. И еще сделает таким прекрасным в вечности, что нам даже трудно себе представить.
3: И там, в вечности, все связанное с унижением будет уничтожено. Все скорбящие будут утешены.
9: И на все вопросы, оставшиеся без ответа, мы получим ответ.
12: Да, как хорошо, что такое впереди еще время ожидает нас, да.
3: О, слава Господу.
12: Да, что все то, что сейчас в поношении, что является для мира ничего не значащим, будет облечено в силу и нетление.
9: Наверное, поэтому там и написано имя Бога, потому что Он совершил и совершит все это.
12: Да, может быть.
3: И он не стесняется назвать этот столб своим.
4: Мы не в состоянии понять всех дел Божьих. Просто нам нужно постоянно благодарить за спасение. Хотя всех глубин Божьего спасения человек и не в силах понять.
12: Нет, ограничен наш разум все-таки.
3: Да, воистину он достоин благодарности и славы за все, да, что он соделал для нас.
4: Ой, надо же! За разговорами совсем забыла про варенье.
12: Наверное, подгорело.
4: Побегу снимать.
12: Ой, ну что, горе-строители, давайте-ка пойдем помоем руки и кушать.
7: О, хорошо!
12: Ведь вы же голодные сегодня еще и не обедали.
9: И правда, я совсем забыла о еде.
3: Да, в такой суете.
9: Сережка уже бежит за тетей Хелеми.
12: Да.
9: Ну ничего, после обеда продолжим. А сарай все-таки мы обязательно построим.

Думали ли вы когда-нибудь, каково было бы жить в мире, в котором не было бы ни болезней, ни страданий, ни слез? Если вы уже достигли пожилого возраста, то вы, вероятно, уже не раз задумывались и мечтали о таком мире. С начала времен человек стремится к тому, чтобы создать идеальные условия для жизни на Земле. Начало этому процессу положили уже библейские Адам и Ева, решив уменьшить дистанцию, разницу, которая была между ними и Богом, и вкусив плода от запретного дерева. Также более современные исторические документы содержат в себе повествование о людях, которые всю свою жизнь провели в поисках источника молодости, какой-то живой воды, которая якобы противодействовала бы старению человека и его смерти. Научные исследовательские центры во всех государствах производят массы экспериментов для того, чтобы создать наилучшие обстоятельства жизни для людей, чтобы люди были абсолютно здоровы, были свободны от болезней и боли. Но несмотря на все усиленные попытки этих совершенных условий, порождающих абсолютное здоровье и бессмертие, так и не удалось достигнуть. Библия говорит, что человеку положено однажды умереть, а потом суд. Бог, однако, во многих местах в Библии обещает как раз то, к чему человек стремится и чего его душа так жаждет. Апостол Иоанн пишет в последней книге Библии: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». Так написано в Библии. Новое небо, новая земля. Государства могут тратить миллиарды долларов и рублей и все-таки не достичь и малейшей доли того, что Бог уже приготовил любящим Его. Послушайте дальше, что написано о новой земле и новом небе. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». О небесном святом городе сказано: «Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его. Спасенные народы будут ходить

и соблюдают заповеди Его. Человек таким, как он есть, не может войти в небо, в этот город, который приготовлен ему, потому что никакой грех не войдет в святое Царство Божие, а человек по своим делам и по своей натуре грешный. Значит ли это, что человек навеки осужден никогда не вкусить того блага и блаженства, которого жаждет его душа? Да и нет. Да, он никогда не вкусит этого блаженства, если он никогда не примирится с Богом через пролитую кровь Иисуса Христа. И наоборот, если человек через веру в Иисуса Христа примет дар спасения, то он наследует небесное царство. В предыдущих программах мы говорили о библейской доктрине спасения и о том, какое отношение оно имеет к нам, людям 20 века. Мы говорили о том, что Бог еще до начала времен в своей вечной любви и премудрости предусмотрел, чтобы люди через союз со Христом принадлежали Ему, и чтобы они были святыми и невинными пред Ним. Такова воля Божия по отношению к человеку, потому что Бог любит его. Бог сотворил человека со свободной волей, способным добровольно или положительно ответить на его любовь и милость, или отвергнуть его. Мы обнаружили, что результаты греха — это разлука с Богом, духовная смерть и осуждение. Спасение стало нужным с момента грехопадения Адама. Грех осквернил не только Адама и его жену Еву, но и всех их потомков, которыми являемся и мы, современные люди. В этом создавшемся трагическом для нас положении Бог, не сделав никакого компромисса со своей святостью и праведностью, приготовил путь, через который Он мог восстановить общение со Своим творением, путь примирения. Наказание за совершенные и совершаемые человеком грехи было возложено на угодного для Бога заместителя. Христос стал нашим заместителем за нашу греховную натуру и за наши греховные дела. Спасение полностью удовлетворяет все духовные нужды человека. Оно покрывает нашу вину и устраняет наши грехи, которые производят разделение между нами и Богом. Оно примиряет человека с Богом, через жертву Христа успокаивает и удовлетворяет справедливый гнев Божий. В спасении путем выкупа оплачено возмездие за грех. Спасение ликвидирует осуждение покаявшегося грешника. Наша причастность к приготовленному для нас Богом новому миру зависит от нашего отношения к Богу, от того, что верим ли мы или не верим в Его Слово. Если верим, то мы, покаявшись в своих грехах, оставляем греховный образ жизни. Потом мы также проявляем в своей жизни веру во Христа. Верить во Христа значит добровольно и полностью возлагать свое упование, свою надежду на Него, позволяя Ему управлять нашими действиями и всей нашей жизнью. Покаяние включает в себя оставление греха, а вера — обращение к Богу. Когда человек сделает эти два шага, он испытает чудо перемены в своей душе. И наоборот, человек может не поверить и отвергнуть Бога, может не оставить своего греха, но продолжать вести греховный образ жизни, усовершенствоваться во грехе, обмане и всякой неправде. Он хулит Бога, всякое упоминание о Боге и загробной жизни его только смешит. Он топчет ногами Слово Божие и Его вечные истины. Он считает себя началом и концом всего, что на свете. Цель его жизни — он сам и удовлетворение своих собственных желаний и потребностей. И под конец этот неверующий умрет, так никогда и не достигнув ни в этой жизни, ни в будущей той славы и полноты жизни, для которой он был создан. Да,
существует рай.

но не каждый войдет в него. Существует славное бессмертие, вечная жизнь, но она дается человеку только через веру в Иисуса Христа. Есть небесная страна, где не будет ни слез, ни страданий, ни болезней, но туда войдут только люди чистые, омытые искупительной кровью Иисуса Христа. Иисус сказал: «Входите честными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими, потому что честные врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». Желаешь ли ты, мой слушатель, стать на путь, ведущий в жизнь сегодня? Желаешь ли ты иметь свою часть в будущем новом мире, где нет ни слез, ни боли, ни страданий? Желаешь ли ты быть прощенным и омытым от всех своих грехов? Ты можешь это получить и испытать сейчас. Я прошу тебя сделать выбор, принять решение стать последователем Иисуса Христа. Открой свое сердце Иисусу. Дай Ему войти в твою жизнь, чтобы Он стал твоим Господом и высшим авторитетом для тебя. Сделай это, опустись на колени пред Богом и вырази желание своего сердца в простой молитве, теми словами, которые ты имеешь. Это будет твоим первым шагом на пути веры, на пути твоей новой жизни с Богом. Без твоего личного решения начала никогда не будет. Поэтому прими смело решение. Да поможет тебе сам Бог.

Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя, что Ты видишь и слышишь эту душу, которая в этот момент всем сердцем своим обращается к Тебе. Ты слышишь эту молитву. Я прошу, чтобы Ты сейчас простил этой душе все ее грехи ради Иисуса Христа, который умер и пролил свою кровь ради ее спасения. Благодарю Тебя, Боже, что мы имеем искупление в Христовой крови и прощение грехов по благодати Твоей. Дай этому кающемуся сердцу радостную уверенность в спасении, чтобы он или она могли рассказать и другим о своем решении, принятом пред Твоим святым лицом. Благослови все дни жизни этого дорогого друга. Помоги ему быть верным Тебе и наследовать вечную радость и вечные обители, которые Ты приготовил и для него. Во имя Иисуса Христа прошу это. Аминь.

заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Сперджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Сперджина. Мы продолжаем чтение проповедей из его книги «Бог-Вседержитель». Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Бессилие человека». На текст из Евангелия от Иоанна, 6 глава, 44 стих. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Мне следует задать еще один вопрос. Если вы считаете, что желание — это все, что нужно человеку, то разве вы сразу же не унижаете этим Святого Духа? Разве не привыкли мы всю славу за завершенное в нас спасение отдавать Богу Духу? Но если все, что делает для меня Бог Дух, сводится к тому, чтобы дать мне лишь желание самому совершить данный труд, то не претендую ли я на то, чтобы разделить славу, принадлежащую Святому Духу? Разве не могу я тогда встать и смело заявить? Правда, что Святой Дух дал мне желание совершить все это, однако я сделал это сам, и за это мне слава. И поскольку я совершил все это сам, без помощи свыше, я не брошу ему под ноги свой венец. Это мой венец, я его заслужил и не собираюсь отдавать. Поскольку Святой Дух представлен в Писании как личность, которая трудится в нас, чтобы совершить свою волю и исполнить собственное благоволение, то вполне закономерным, на наш взгляд, является вывод, что Он должен совершить для нас нечто большее, чем просто облечь нас желанием, и что, следовательно, грешник должен страдать еще одним недостатком. Помимо отсутствия желания, он должен страдать полным и фактическим отсутствием силы. Прежде чем перейти к следующему разделу, разрешите обратиться к вам и сказать о личном. Меня часто обвиняют в том, что я проповедую учения, которые способны нанести большой ущерб. Я не стану отвергать данные обвинения, ибо считаю свой ответ в данном случае излишним. Здесь присутствуют свидетели, которые могут доказать, что все, что я проповедовал, нанесло ущерб. Но нанесло ущерб не нравственности и не Церкви Божьей. От всего этого пострадал лишь их плотской человек, который кормился ласками сатанинского лагеря. Здесь не один и не двое, а многие сотни тех, кто радуется сегодня утром тому, что получили возможность приблизиться к Богу. Что им, бывшим осквернителям Дня Господнего, пьяницам и мирским нечестивцам, дано познать и возлюбить Господа Иисуса Христа, что они признали свою незначительность и греховность в глазах Бога, а затем познали, что они стали детьми самого Бога. И если это и есть ущерб, то пусть Бог по безграничной милости Своей пошлет нам его в 1000 раз больше». Если вдуматься, какая на свете истина не повредит тому человеку, который решил обращать ее себе во вред? Вы, проповедующие всеобщее искупление, очень любите провозглашать великую истину о том, что милость Божия пребывает с нами до конца. Но как вы осмеливаетесь проповедовать такое? Многие люди злоупотребляют ею, откладывая день благодати и считая, что последний час может быть так же благоприятен, как и первый. О, если бы мы никогда не проповедовали то, что люди способны извращать, и чем они могут злоупотреблять, то нам бы вечно пришлось держать язык за зубами. Вот слышим, как кто-то говорит: «Если я не могу спастись собственными силами и не могу пройти ко Христу, то мне следует просто сидеть и ничего не делать». Если люди действительно так говорят, то они сами собирают себе на голову угли. Мы вам очень ясно объяснили, что есть многое, что вы можете делать. Быть регулярно в Божьем доме в ваших силах. Прилежно изучать Слово Божье в ваших силах. Отвергнуть грехи плоти, оставить присущие вам пороки, сделать вашу жизнь честнее, трезвой, праведней. Это в ваших силах. В этом вам не нужна помощь Святого Духа. Все это вы можете сделать сами. Но прийти ко Христу по-настоящему не в ваших силах до тех пор, пока Святой Дух не оживотворит вас. Но знайте, отсутствие в вас силы не является оправданием, так как вы не желаете приходить и живете в сознательном противлении Богу. Ваше бессилие больше всего определяется сопротивлением вашей природы. Предположим, лжец говорит, что он не способен говорить правду, что он так давно лжет, что не может отказаться от лжи. Разве это оправдывает его? Предположим, человек, который долго предавался разврату, говорит вам, что похоть опутала его, подобно огромной железной сети, и что ему никак не выбраться из ее железных объятий. Вы считаете, это его оправдывает? Конечно же нет. Если пьяница стал таким горьким пропоицей, что для него немыслимо, проходя мимо пивной, не заглянуть туда, вы поэтому оправдываете его? Нет, потому что его неспособность исправиться заключена в его природе, которую он не хочет сдержать или преодолеть. Проступок, который вы совершаете, и причина, которая обуславливает этот проступок, произрастая от одного греховного корня, является в обоих случаях злом, и оправдать друг друга не могут. Ну и что из того, что эфиоп не может поменять кожу, а леопард — свои пятна? Вы же не можете сейчас научиться делать добро в силу того, что научились делать зло, и поэтому я не дам вам сесть на скамью оправданных, а подложу с вашего разрешения под то, на чем восседает ваша праведность, бомбу, чтобы не было вам от нее ни сна, ни покоя. Запомните, сидеть праздно значит быть навечно осужденным. О, да употребит Бог Святой Дух эту истину, чтобы произвести совсем иной плод. Я надеюсь, что прежде чем закончу проповедь, смогу показать вам, как данная истина, которая явно признает человека негодным и отвергает его, в конечном счете оказывается той великой истиной, которая благословенна обращать людей. Наш второй пункт касается привлекающих действий Отца. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня». Каким же образом привлекает Отец людей? Армянские богословы обычно говорят, что Бог привлекает людей проповедью Евангелия. Совершенно верно. Проповедь Евангелия служит инструментом для привлечения людей. Но помимо этого должно быть кое-что еще. Разрешите спросить, кому адресовал эти слова Христос? Как известно, жителям Капернаума, где он часто проповедовал, где сурово и скорбно излагал проклятие закона и призывы Евангелия. В этом городе совершил он много благих дел и сотворил много чудес. Фактически, он им преподал такое учение и явил столько свидетельств, что сказал: «Тир и Сидон давно бы покаялись в пепле и в ретище, если бы им была оказана такая честь». Так что, если проповедование самого Христа не смогло заставить людей прийти к Нему, то не может быть, чтобы все, что подразумевалось под воздействием Отца, сводилось к одному проповедованию. Нет, братья, следует еще раз подчеркнуть, что Он не говорит здесь, что никто не придет, если не привлечет Его служитель, но если не привлечет Его Отец. Бывает такое, что влечет служитель, но не влечет Бог. Несомненно, имеется в виду божественное воздействие, воздействие Всевышнего Бога, первой личности Пресвятой Троицы, которая посылает третью личность, Святой Дух, побуждать людей приходить ко второй личности, ко Христу. Другой человек оборачивается и говорит с ухмылкой: «Ха, значит, вы считаете, что Христос тащит к себе людей, так как они сами не желают приходить?» Я помню, встречался однажды с человеком, который сказал мне: «Сэр, вы проповедуете, что Христос берет людей за волосы и тащит их к себе». Я спросил, может ли он сказать, когда я излагал такое странное учение, потому что он бы меня очень обязал, если бы смог это сделать. Он, однако, не смог. Но я сказал, что хотя Христос и не притягивает их за волосы, я полагаю, Он притягивает их сердца точно с такой же силой, какую предполагает ваша карикатура. Обратите внимание, что в привлечении Отца нет никакого принуждения. Христос никогда никого не принуждал приходить к Нему, вопреки желанию человека. Если человек не желает спасения, Христос не спасает его насильно. Как же тогда влечет его Святой Дух? Тем, что он дает ему желание. Уж, конечно, он не прибегает к моральному воздействию. Он знает более прямой способ достичь сердца. Он проникает к сокровенному источнику. Он неким непостижимым образом умеет направить желание в противоположную сторону. Так что человек, по парадоксальному выражению Ральфа Эрскина, спасен с полным согласием вопреки своему желанию. То есть, вопреки своему прежнему желанию, он спасен. Но он спасен с полным согласием, ибо ему дано было желание в день Божьего воздействия. Не рисуйте себе картину, что кто-то идет на небо всю дорогу, всячески отбиваясь от руки, которая туда его тащит. Не думайте, что в крови Спасителя будет насильно погружен тот, кто вырывается из рук, стараясь убежать от Него. О, нет! Совершенно верно то, что сначала человек не желает спасения. Когда же Святой Дух воздействует на сердце своей силой, тогда исполняется текст: «Господи, я пойду за Тобой». Мы идем за Ним, пока Он влечет нас, радостно подчиняемся голосу, который когда-то презирали. Но суть дела заключается в изменении желания. Как это происходит, ни одному смертному неизвестно. Это одна из тех тайн, что воспринимается как факт, но о причине которой не в силах рассказать язык и догадаться сердце.
2: Вы слушаете программу «Голос Ан», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Спеджина. Мы продолжаем чтение из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Бессилие человека», на текст из Евангелия от Иоанна, 6 глава, 44 стих. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня».
3: Мы, однако, можем описать тот видимый образ действия, который совершает Святой Дух, когда входит в сердце человека. Дух обнаруживает, что тот имеет о себе очень хорошее мнение, и нет ничего, чтобы так мешало человеку прийти ко Христу, как хорошее о себе мнение. «Да ну, — говорит человек, — я не хочу идти ко Христу. У меня такая праведность, какую только можно пожелать. Я считаю, что могу попасть на небо на собственных основаниях». Дух Святой обнажает его сердце, дает ему возможность увидеть подтачивающую его жизнь отвратительную раковую опухоль, открывает для него всю черноту и грязь этого адского отстойника человеческого сердца, и тогда человек приходит в ужас. «Я никогда не думал, что я такой. О, те грехи, что я считал ничтожными, выросли до огромных размеров. То, что я считал лишь кротовой кочкой, превратилось в гору. Раньше это был всего лишь иссоп на стене, а сейчас он стал ливанским кедром. «О, — говорит себе человек, — я постараюсь исправиться. Я совершу столько добрых дел, сколько нужно, чтобы начисто смыть эти черные поступки». Но приступает Святой Дух и показывает, что он не может этого сделать, лишает его всей воображаемой силы и способностей, так что человек в муках падает на колени и кричит: «О, раньше я думал, что могу спастись добрыми делами, но теперь я вижу, что если бы вечно струились мои слезы и не знало отдыха мое рвение, все равно ничто бы не искупило моего греха. Только Ты должен спасти меня, только Ты, Иисус». Сердце изнемогает, и человек на грани отчаяния. Он говорит: «Мне не спастись. Ничто не может меня спасти». Здесь приступает Святой Дух и показывает грешнику крест Христа. Дает ему глаза, помазанные небесной мазью, и говорит: «Посмотри на тот крест. Тот человек умирает во имя спасения грешников. Ты чувствуешь себя грешником? Он умер, чтобы спасти тебя». И он дает сердцу силу уверовать и прийти ко Христу. И когда этим благостным влечением Духа сердце приходит к Христу, оно обретает мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдающий сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Теперь вы ясно видите, что все это может происходить без всякого принуждения. Человек охотно тянется к Богу, будто его никто не привлекает. Он приходит ко Христу с полного согласия, с такого полного согласия, как если бы никакого сокрытого действия и не производилось в его сердце. Но это действие обязательно, а иначе не было бы и не будет никого, кто сможет или захочет прийти к Господу Иисусу Христу. А сейчас подведем итог и сделаем вывод, стараясь извлечь из этого учения практический и, надеемся, вполне отрадный смысл. Что же, слышится речь, если то, что проповедует этот человек, истина, то что будет с моей религией? Вы же знаете, как долго я старался, и мне не нравится ваше утверждение, что человек не может заработать спасение сам. Я думаю, он может, и я намерен настойчиво добиваться своего. Если же мне поверить в то, что говорите вы, тогда нужно все это бросить и начать сначала. Дорогие мои друзья, будет замечательно, если вы так сделаете. Не думайте, что я встревожусь по этому поводу. Помните, весь ваш труд — это лишь строительство дома на песке. И считайте, что я сделаю вам доброе дело, если немного его потрясу. Смею заверить вас именем Божьим, что если ваша религия не имеет под собой более твердого основания, чем ваша собственная сила, она не оправдает вас пред Божьим судом. Никто не устоит пред вечностью, как только то, что пришло от вечности. Если предвечный Бог не произвел в вашем сердце благого действия, все, что вы, возможно, совершили, должно быть развенчано в последний судный день. Нет для вас смысла регулярно посещать церковь, хранить субботу, примерно молиться, незачем вам быть честным с соседями, благопристойным в словах, если вы надеетесь всем этим заработать спасение. Напрасно вы на это надеетесь. Идите дальше. Будьте как можно честнее. Постоянно исполняйте субботу, облекайтесь, насколько способны, святостью. Я не стал бы отговаривать вас от этого всего. Боже упаси, возрастайте в них, но только не уповайте на них. Потому что если вы понадеетесь на них, вы убедитесь, что в самый нужный момент они вас подведут. И если есть что-нибудь, что вы смогли совершить без помощи небесной благодати, чем скорее вы избавитесь от надежды, порожденной этим, тем лучше для вас. Ибо жалкий обман полагаться на дела плоти. Духовные небеса должны населять духовные люди, и приготовления к этому должны производиться Божьим Духом. «Как так?» — кричит другой. Я посещал собрания, где постоянно слышал, что право выбора за мной, когда покаяться и уверовать. И в результате я откладывал это со дня на день. Я считал, что могу прийти в любой день, и что мне следовало лишь сказать: «Господи, помилуй меня», и уверовать, и буду спасен. А сейчас вы отняли у меня всю эту надежду. Сэр, я чувствую, как мной овладевает замешательство и страх. В ответ я говорю: «Друг мой, я очень рад этому. Это тот результат, которого я добивался. Я молюсь, чтобы намного больше возросло в тебе это чувство. Теперь, когда у тебя исчезла надежда спастись собственными делами, у меня появилась надежда, что Бог начал спасать тебя, как только ты сказал: «О, я не могу прийти ко Христу, приведи меня. Господи, помоги мне, я возрадуюсь тебе». У того, в ком есть желание, но нет сил, у того начала в сердце действовать благодать. И Бог не покинет его, пока труд не будет завершен. Но ты, безумный грешник, знай, что от руки Божьей зависит сейчас твое спасение. О, помни, что ты всецело в руке Бога. Против него ты согрешил, и если его воля будет осудить тебя, ты осужден. И ничем не можешь ты воспрепятствовать его воле или изменить его намерение. Ты заслужил его гнев, и если он решит всю ярость этого гнева излить на твою голову, тебе не избежать этого. Если же, с другой стороны, он решит спасти тебя, он способен довести твое спасение до полного совершенства. Ты, как мотылек, что прижимает твой палец, лежишь в его руке. Он Бог, которого ты огорчаешь каждый день. Тебя не повергает в трепет мысль, что судьба твоего бессмертия зиждется на воле того, кого ты разгневал и ожесточил против себя. У тебя не дрожат от этого колени, и не стынет ли в жилах кровь? Если да, то я рад, поскольку это, возможно, первый признак влечения духа в твоей душе. О, страшись мысли, что Бог, которого ты прогневал, это тот Бог, от которого полностью зависит твое спасение или твое осуждение. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Но вот та мысль, что служит нам отрадой. Некоторые из нас сегодня утром осознали, что идут ко Христу. Вы еще не начали плакать слезами раскаяния. Ваша комната еще не слышала, как вы молитвенно готовитесь к слушанию Слова Божия. И во время сегодняшнего служения ваше сердце не сказало вашей груди: «Господи, спаси меня, иначе я погибну, ибо спасти себя я не могу». И разве не могли бы вы сейчас встать и воспеть гимн во славу благодати? И я, кажется, слышу, как вы говорите в вашем сердце: «Иисус, Иисус, вся моя надежда на Тебя. Я знаю, что никакая моя самоправедность не спасет меня, но только Ты, о Христос, и в Тебе, будь то жизнь или смерть, все мое упование». О мой брат! Тебя влечет Отец, потому что сам ты бы не смог прийти, если бы Он не привлек тебя. Сладостная мысль. И коль Он привлекает тебя, ты знаешь, какой из этого следует чудесный вывод. Позволь, я повторю один текст, и пусть он тебе послужит утешением. «Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечную возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Да, мой бедный плачущий брат, так как ты сейчас идешь ко Христу, значит, тебя привлек Бог. А так как Он привлек тебя, это доказывает, что Он возлюбил тебя еще до основания мира. Пусть в тебе возрадуется сердце, ты один из Его чад. Твое имя на ладонях Спасителя, когда их прибивали к дереву проклятия. Сегодня твое имя сияет на нагруднике великого первосвященника. Оно было там еще до того, как узнала свое место дневная звезда и вышли на орбиту планеты. Радуйтесь в Господе все, кто пришел ко Христу, радостно восклицайте все, кого призвал Отец, ибо это ваше доказательство, ваше святое свидетельство, что вы из людей, избранных по предвечному избранию, и что вы будете соблюдаемы силою Божьей через веру ко спасению, готовому открыться в последнее время.
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди из книги Спержина «Бог Вседержитель» на тему «Бессилие человека». На текст из Евангелия от Иоанна, 6 глава, 44 стих. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня». Ваши отзывы и предложения по программе «Меч и мастерок» вы можете написать по адресу: Германия, миссия «Волна надежды», почтовый ящик 1203, индекс 32678, город Барентруп. До свидания, до следующей встречи.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Вам не приходилось наблюдать за куском дерева, несомым вниз по течению реки? Поток ударяет его о камни, затягивает и вращает в водоворотах, несет его как щепку, без всякого смысла и цели. Герой нашего рассказа плыл по реке жизни, подобно этому бревну. Но он стал словно дерево у потока вод, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

Все произошло не случайно, а явилось итогом долгой дороги в никуда, по которой человек шел уже около 30 лет. Шансов выжить у героя нашего рассказа было немного. Сегодня в цикле передач «Освобожденные» мы предоставляем вниманию слушателей правдивый рассказ об Эрвине Макнейле.

0: Мне еще не было 20 лет, как я записался в армию добровольцем. А вскоре меня послали во Вьетнам. Как и многие другие ребята, воевавшие там, я пристрастился к марихуане. А через 4 года вернулся на родину. В нашу часть прибыло пополнение. Один из новобранцев был очень обеспокоен моим увлечением наркотиками.
1: Я куплю тебе еще бутылку вина, если это только заменит тебе наркотики, сержант.
2: Что такого в том, что я балуюсь травкой?
1: Ну, понимаешь, когда ты не накачан, ты очень хороший, симпатичный парень. Мне так жаль, что ты себя убиваешь этой дрянью.
2: Ну, пойми, иначе я никак не могу расслабиться. Вот сейчас у меня накрылась машина.
1: А что с ней случилось?
2: Одолжил приятелю на пару деньков.
1: Он разбил твой форт?
2: А вес его знает.
1: Так что случилось?
2: Да он просто сел за руль и уехал. И больше я не видел ни его, ни машины.
1: Ну, не переживай, его обязательно найдут.
2: Вряд ли. Я просто не знал, что его уже уволили за злоупотребление наркотиками.
1: А, вот видишь, я же тебе говорю, что эти вещи до добра не доводят.
3: Согласен.
2: Но если бы ты знал, какое это наслаждение.
1: Послушай, если ты перестанешь вкалывать героин, я дам тебе водить свою тачку. Она у меня совершенно новая.
2: У меня такой никогда не было. Ну ладно. Ладно, хорошо. Ради тебя. Ради тебя. Я завязываю с этим делом.
1: Ну, наконец-то. Бармен, принесите еще бутылку.
0: И вот так постепенно, чтобы избавиться от героина, я перешел на спиртное. И постепенно мы с другом совершенно спились. В декабре 75-го года я демобилизовался и вернулся к родным в Бостон.
4: Здравствуйте.
5: Ой, а какое пальто!
2: Из верблюжьей шерсти. Я выложил за него 250 баксов.
5: Ой, ну это же огромные деньги, сынок.
2: Да, мне не снилось, что я когда-нибудь смогу зарабатывать на такие вещи. Ну, мам, ты помнишь, как после школы я работал на гроши? На гроши на ферме разнорабочим, помнишь?
5: А чем ты собираешься заняться сейчас, после увольнения?
2: Я узнал, что можно арендовать такси всего за $25 на 12 часов.
5: $2 в час? Это совсем немного.
2: Ну, конечно. Я смогу прилично подзаработать.
5: Надеюсь, у тебя все получится.
0: Но большую часть заработанных денег я пропивал. За год я умудрился разбить 3 машины. В общем, семья была от меня не в восторге. И я уехал жить с одной женщиной на Род-Айленд. Я как мог пытался нормально обустроить свою жизнь.
6: Алло?
2: Алло, мама? Привет, мама, это я, Эрвин.
6: Откуда ты звонишь, Эрвин?
2: С Род-Айленд. Мам, у меня все в порядке. Сейчас у меня прекрасная работа. Вот заканчиваю курсы по ремонту двигателей подводных лодок.
6: Подводных лодок? Не знаю. Что скажет папа?
2: Ну, здесь намечается стабильный заработок. Это по правительственному контракту.
6: Ты все продолжаешь пить?
2: Могу тебя обрадовать, мама. Уже 2 месяца я нахожусь на излечении от алкоголизма.
6: Ты молодец, сынок. Держись так и дальше.
2: Ну, увы. Как только контракт закончился, я остался без работы. Я снова начал пить. Но однажды ночью я вдруг увидел себя как бы со стороны. Это было ужасное зрелище. Кто я был такой? Алкаш, неудачник. Меня охватило жуткое отчаяние. Я решил свести счеты с жизнью. С той жизнью, в которой мне не было места. И которая была абсолютно бессмысленной. Но я не хотел, чтобы об этом узнали мои родственники, и не желая их расстраивать, я уехал подальше, в Канзас-Сити, где жил один мой старый приятель. Когда я сошел с автобуса, я был уже вдрызг пьян, начал шуметь, и меня забрали в полицию. Выпустили меня накануне Рождества. Я заложил свое шикарное дорогое пальто, а на вырученные деньги я до Нового года с утра до ночи глушил виски. А закончилось все тем, что я оказался в больнице. И там я узнал об организации «Анонимные алкоголики».
5: О, Эрвин, добрый день. Я рада видеть вас на нашей встрече.
2: Добрый день. Не желаете ли по чашечке кофе? Я не вижу здесь ничего более крепкого.
5: С удовольствием. А как у вас дела?
2: Лучше не бывает. Вот устроился на работу в отделении парков и развлечений.
5: Прекрасно.
2: И знаете, я обнаружил, что если не пьешь, то в этом тоже есть свои положительные моменты. Ну, пусть немного, но все-таки есть.
5: Да, вы имеете в виду возможность получить и сохранить за собой хорошую работу?
2: Да, да. И теперь я, наконец, смогу снять себе отдельную квартиру.
5: Но, кажется, вы уже купили себе и машину, да?
2: Да, да, стараюсь. Как видите, я не теряю времени зря.
5: Я рада за вас и желаю вам всего лучшего, Эрвин.
2: Было все отлично. У меня была работа, машина, квартира, симпатичная подруга. Я не брал в рот и капли спиртного уже целых полгода. Но однажды, во время работы, я напоролся ногой на гвоздь и должен был несколько дней сидеть дома на больничном.
5: Тебе не надоело сидеть целый день, задрав ногу под потолок, а?
2: Да, это не сахар. Входи.
5: А я принесла тебе кое-что для поднятия настроения.
2: Здорово. А что у тебя там, а?
5: А ты угадай.
2: Пиво. Ну ладно, ну может быть не стоит, а?
5: Не бойся. Ты же начал опять курить травку.
2: Да, я не скрываю.
5: Вот видишь, в общем, открывай. Пахнет неплохо, правда?
2: Ну еще бы.
5: Ну так, за твое здоровье, малыш. Вот, опять мы все выпили.
2: Слушай, давай сдадим пустые бутылки и купим еще, а?
5: Слушай, а как насчет твоей встречи?
2: Какой встречи?
5: Собрание в анонимных алкоголиках!
2: Я не пойду. Вся эта их система лечения не помогает.
5: Я всегда была в этом уверена. Слушай, в общем, кутить так, кутить, да?
2: Я беспробудно пил целый месяц. Потом меня уволили с работы. Но я не выходил из запоя, пока не промотал все до последнего цента. В жизни каждого человека может наступить момент, когда становится ясно, что идти дальше некуда. И я понял, для меня такой момент уже наступил. На что мне было надеяться? Свой последний шанс освободиться из когтей зеленого змея я упустил. Все. Пора было заканчивать. Я обратился в больницу для ветеранов войны во Вьетнаме. Там я попытался разобраться в своих проблемах.
3: Эрвин, как ты считаешь, о чем может говорить твое поведение, все твои поступки?
2: Ну, если смотреть на себя со стороны, я бы сказал, что этот парень ненавидит себя.
3: Ну, это слишком, но отчасти ты прав. В этом и состоит суть проблемы. А отчего у тебя такая низкая самооценка? С тобой плохо обращались в детстве?
2: Да нет, все было нормально.
3: Скажи, ты не испытывал трудностей в общении, ну, с детьми, сверстниками?
2: Такое было.
3: Как ты думаешь, из-за чего это происходило?
2: Ну, понимаете, в детстве я был очень неуклюж. Меня из-за этого не уважали.
3: Понятно. А отношения с девочками?
2: Что вы. Тогда я казался себе таким странным, нелепым. Я боялся, что девчонки будут смеяться надо мной.
3: Ты боялся, что тебя отвергнут?
2: Ну, если хотите, можно и так.
3: В общем, так. Эрвин, мы предлагаем тебе пройти программу по реабилитации. Она рассчитана на 2 месяца. Надеюсь, что после этого курса ты сможешь относиться к себе лучше.
2: Через 1,5 месяца лечения я чувствовал себя уже гораздо лучше. За это время я устроился в один ресторан мыть посуду и смог выплатить долг и вернуть машину. Но в октябре, в один из выходных, я сорвался. Напившись, я устроил шумный дебош, и меня забрали в полицию. На утро я предстал перед судом.
4: Мистер Макнейл, принимая во внимание то, что вы добровольно проходите курс реабилитации для ветеранов войны во Вьетнаме, суд назначает вам наказание сроком 2 года условно. Но при этом вы обязательно должны продолжить лечение.
2: А на следующий день я украл большой ящик с инструментами и продал его. Я, конечно, тут же напился и так развеселился, что участковый не мог пройти мимо, не заглянув ко мне. И через несколько минут я уже снова оказался перед тем же самым судьей, что и накануне. Он так удивился, увидев меня, что прервал рассмотрение текущего дела.
4: Послушайте, зачем? Зачем вы это сделали?
2: Я не знаю.
4: Ну, молодой человек, вы не оставляете мне выбора. А посему приговаривайтесь к 4 месяцам принудительных работ на ферме.
2: Но через 3 недели я оттуда сбежал. В ближайшем городке я просил милостыню и пил. Так прошло 10 дней. Потом я ввязался в какую-то разборку, меня жестоко избили. И тогда я вернулся на ферму. После всего этого, совершенно отчаявшись, я заплакал и воззвал Господу. Я молил Его о помощи. Прошло 3 месяца, и 17 февраля 79 года меня выпустили на свободу. Я поехал в гости к своей подруге.
5: Эрвин? Заходи, что ты стоишь? Куда ты пропал? Что случилось?
2: Просто опять пытался завязать с выпивкой, вот и все.
5: Ты опять лечился?
2: Да. Проходил программу по реабилитации для ветеранов. Ну, только что закончил.
5: Да ты садись.
2: Спасибо.
5: И где ты остановился?
2: Да так, пока нигде.
5: Знаешь, ты можешь пожить у меня, пока найдешь работу.
2: Спасибо, Мэри. Послушай, может быть, ты одолжишь свою машину, ну, чтобы поездить, поискать место, где устроиться?
5: Конечно, без проблем. Да ты не переживай, все будет хорошо.
2: Но мне снова не повезло. Я разбил машину, и Мэри вышвырнула меня на улицу. И так впервые в жизни я очутился без крыши над головой. Нет, мне решительно не везло. Потеряв голову от отчаяния, я украл мотоцикл, думая, что смогу его продать. Но я даже не знал, как его завести. Тогда я попробовал ограбить магазин. Но кассир не поверил, что у меня действительно был пистолет. И мне пришлось бежать. Я тогда еле ушел от полиции. Однажды вечером в баре я познакомился с одним из посетителей.
7: Послушай, парень, мне кажется, ты сможешь мне помочь.
2: Вы о чем?
7: Понимаешь, я проездом в Канзас-Сити. В вашем городе ничего не знаю.
2: Ну
7: и где можно приобрести травочку?
2: Травочку? Да есть тут неподалеку одно место.
7: Отлично.
2: Ну, идем, я покажу.
7: Похоже, дома никого нет. А может, есть другое место?
2: Да нет, я других не знаю. Слушай, неплохо бы где-нибудь присесть, выпить. Что-то горло у меня совсем пересохло.
7: Неплохая идея. Давай зайдем вот в тот бар через дорогу. Я плачу.
2: А ты славный малый.
7: Слушай, Эрвин, у меня к тебе есть один маленький вопросик.
2: Ну?
7: Ты можешь водить грузовик?
2: Ну, разумеется, могу.
7: Понимаешь, мне к субботе надо быть в Чикаго. Если ты поедешь со мной и будешь подменять меня, то я ставлю тебе 2 бутылки виски. Согласен?
2: В Чикаго?
7: Да.
2: А почему бы и нет? Я согласен. Хоть я и был пьян, но мне пришлось крутить баранку почти всю дорогу до Чикаго. Только в городе Джим сменил меня, я тут же отрубился. А когда я пришел в себя, напарника уже не было. А полиция вытаскивала меня из кабины. В участке меня допросили, но никаких улик не было, и меня отпустили. Я так и не понял, почему полицейские так интересовались этим грузовиком, и куда же делся Джим? Я оказался совсем один в огромном незнакомом городе. Всю ночь я бродил по улицам, а утром, совершенно замерзший, зашел в кафе. Откуда мне было ждать помощи? И тогда мне пришло в голову разыграть спектакль. Я взял и бухнулся на пол. Это сработало. В больнице я рассказал о своих злоключениях какому-то служащему из отдела социальной помощи.
3: Эрвин, ты действительно всерьез решил излечиться от алкоголизма?
2: Да, на этот раз всерьез. И ты знаешь, я бы не хотел снова начать употреблять наркотики.
3: Хорошо. Очень хорошо. Если ты только искренен в своем желании, то я знаю, куда тебе обратиться. Ты пойдешь со мной?
2: Сколько я уже всего перепробовал. Может, хоть в этот раз у меня что-то получится. Я согласен.
3: Это здесь, на углу.
2: Вот это здание?

0: Ведь большинство окружающих видели во мне лишь изгоя. После вечерней службы я подошел поговорить с пастором. Его теплые, проникновенные слова отогрели мое истосковавшееся по любви сердце.
1: Меня зовут Том Синклер. А тебя?
0: Макнейл. Эрвин Макнейл.
1: Какая красивая шотландская фамилия.
0: Спасибо.
1: Эрвин, давай начнем сразу с самого главного. Ты признаешь себя грешником?
0: Да, безусловно.
1: Если так, то я тебя поздравляю.
0: С чем?
1: Божье слово предлагает тебе добрую, благую весть. Вот посмотри, что сказано в первом послании Тимофею, глава 1, стих 15.
0: Вот отсюда, да?
1: Да.
0: Верно. И всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. А что, разве есть еще кто-то более грешный, чем я?
1: Ты ничем не отличаешься от любого другого человека. Все согрешили и лишены славы Божией.
0: Да. Вы знаете, а в детстве я ходил в воскресную школу. Да. Даже выучил наизусть первый псалом. Сейчас попробую вспомнить. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он и день, и ночь.
1: А ты следовал этим словам в своей жизни, Эрвин?
0: Нет. Просто я считал, что все это относилось лишь к белым. А до меня Богу не было никакого дела.
1: У Господа нет цвета кожи, потому что Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Читай вот здесь. Деяния, начиная с главы 10, стих 38.
0: Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. И мы свидетели всего, что сделал он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, его убили, повесив на древе. Сего Бог воскресил в третий день и дал ему являться не всему народу, но свидетелям, предызбранным от Бога, нам, которые с ним ели и пили, по воскресении его из мертвых. И он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его». Прощение?
1: Да. Наши грехи искуплены кровью Иисуса Христа на кресте.
0: Скажите мне, а что должен сделать я?
1: Тебе остается только принять дар божеской любви.
0: Это значит бросить пить и перестать обкуриваться?
1: В Библии говорится: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое».
0: Тогда я хочу быть во Христе. В тот вечер я принял Иисуса как своего личного Спасителя. И я тут же почувствовал невыразимое блаженство. Это не могло идти ни в какое сравнение с наслаждением от наркотиков.

0: Это было наслаждение в Святом Духе, настоящее, небесное блаженство. Я остался в миссии, начал изучать Библию. Моя жизнь совершенно переменилась.
1: Алло.
2: Алло. Добрый день, мама. Ты узнала меня, это я. Это я, твой блудный сын. Я вернулся домой.
1: Эрвин, боже! Я 100 лет уже не получала от тебя невесточки. Я так за тебя переживала.
2: Мамочка, теперь ты можешь успокоиться. Я спасен.
1: Да ты что? Правда?
2: Да.
1: Хвала Господу, Эрвин. Он услышал мои молитвы.
2: Мама, ты молилась обо мне?
1: Каждый день, Эрвин.
2: О, мама, Господь не оставил без ответа твоей молитвы.
1: Вот папа-то обрадуется.
2: Ты представляешь, мама, я раньше ведь вообще не знал, как молиться. Я всегда хотел стать таким, как ты и папа. Я просил об этом Господа, но у меня ничего не получалось.
1: Ты нуждался в Иисусе,
2: да,
1: сынок.
2: Да, сейчас мне это абсолютно ясно. Но это еще не все, мама. Я хочу стать проповедником. Я хочу рассказывать о Христе и о том, как Он мне помог. Всем хочу рассказывать.
1: Как я счастлива, если бы ты знал.
2: Мама, я должен тебе еще кое-что рассказать. Здесь, в миссии, я познакомился с одной удивительной женщиной. Она пришла сюда с группой от своей церкви. Я собираюсь предложить ей выйти за меня замуж.
1: А как ее зовут?
2: Флосси.
1: Слава Богу! Сколько хороших новостей за один раз!
2: Да, мама. Но все они стали возможны лишь благодаря Иисусу.
0: Я получил спасение 25 марта 79 года. Через год мы с Флосси сыграли свадьбу. Я работал в миссии до 88 года, когда мы переехали в Индиану, где я поступил в библейский колледж. В 95 году я вернулся в Pacific Garden Mission и с тех пор служу Господу священником. А Флосси отвечает за программу «Освобожденные».
3: Друзья, мы надеемся, что рассказ Макнейла вдохновил вас на то, чтобы довериться Господу. Бог нелицеприятен, и это означает, что Он спасет вас так же, как спас и Эрвина. В первом псалме обещано: «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Пригласите войти Христа в ваше сердце и жизнь прямо сегодня, и да благословит вас Господь!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить.
2: Книга пророка Захарии. Глава 11. Отворяй, Ливан, ворота твои, и да пожрет огонь кедры твои. Рыдай, кипарис! Ибо упал кедр, ибо и величавые опустошены. Рыдайте, дубы васанские, ибо повалился непроходимый лес. Слышен голос рыдания пастухов, потому что опустошено приволье их. Слышно рыканье молодых львов, потому что опустошена краса Иордана. Так говорит Господь Бог мой: паси овец, обреченных на заклание, которых купившие убивают ненаказанно, а продавшие говорят: благословен Господь, я разбогател, и пастухи их не жалеют о них. Ибо я не буду более миловать жителей земли сей, говорит Господь. И вот я предам людей каждого в руки ближнего его и в руки царя его, и они будут поражать землю, и я не избавлю от рук их. И буду пасти овец, обреченных на заклание, овец поистине бедных, и возьму себе два жезла, и назову один благоволением, другой узами, и ими буду пасти овец». И истреблю трех из пастырей в один месяц, и отвратится душа моя от них, как и их душа отвращается от меня. Тогда скажу: не буду пасти вас, умирающее пусть умирает, и гибнущее пусть гибнет, а остающиеся пусть едят плоть одна другой. И возьму жезл мой благоволение и переломлю его, чтобы уничтожить завет, который заключил я со всеми народами. И он уничтожен будет в тот день. И тогда узнают бедные из овец, ожидающие меня, что это слово Господа. И скажу им: если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне 30 серебряников. И сказал мне Господь: брось их в церковное хранилище, высокая цена, в какую они оценили меня. И взял я 30 серебряников и бросил их в дом Господень для горшечника. И переломил я другой жезл мой, узы, чтобы расторгнуть братство между Иудою и Израилем. И Господь сказал мне: еще возьми себе снаряд одного из глупых пастухов, ибо вот я поставлю на этой земле пастуха, который о погибающих не позаботится, потерявшихся не будет искать и больных не будет лечить, здоровых не будет кормить, а мясо тучных будет есть и копыта их оторвет. Горе негодному пастуху, оставляющему стадо, меч на руку его и на правый глаз его. рука его совершенно иссохнет, и правый глаз его совершенно потускнет. Глава 12. Пророческое слово Господа об Израиле. Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри его, говорит: «Вот я сделаю Иерусалим чашею исступления для всех окрестных народов, и также для Иуды во время осады Иерусалима. И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли. В тот день, говорит Господь, я поражу всякого коня бешенством и всадника его безумием, а на дом Иудин отверзу очи мои, всякого же коня у народов поражу слепотою. И скажут князья Иудины в сердцах своих: сила моя, жители Иерусалима, в Господе Саваофе, Боге их. В тот день я сделаю князей Иудиных, как жаровню с огнем между дровами, и как горящий светильник среди снопов, и они истребят все окрестные народы справа и слева, и снова населен будет Иерусалим на своем месте в Иерусалиме. И спасет Господь сначала шатры Иуды, чтобы величие дома Давидова и величие жителей Иерусалима не возносилось над Иудою. В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет как Давид, а дом Давида будет как Бог, как ангел Господень пред ними. И будет в тот день... Я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим, а на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададримона в долине Мегидонской. И будет рыдать земля каждое племя особо, племя дома Давидова особо и жены их особо, племя дома Нафанова особо и жены их особо, племя дома Левина особо и жены их особо, племя Симеонова особо и жены их особо, все остальные племена, каждое племя особо и жены их особо. Глава 13. В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. И будет в тот день, говорит Господь Саваоф, я истреблю имена идолов с этой земли, и они не будут более упоминаемы, равно как лжепророков и нечистого духа удалю с земли. Тогда, если кто будет прорицать, то отец его и мать его, родившие его, скажут ему: «Тебе не должно жить, потому что ты ложь говоришь во имя Господа, и поразит его отец его и мать его, родившие его, когда он будет прорицать, и будет в тот день». Устыдятся такие прорицатели каждое видение своего, когда будут прорицать, и не будут надевать на себя власеницы, чтобы обманывать. И каждый скажет: «Я не пророк, я земледелец, потому что некто сделал меня рабом от детства моего». Ему скажут: «Отчего же на руках у тебя рубцы?» И он ответит: «От того, что меня били в доме любящих меня. О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф, порази пастыря, и рассеются овцы, и я обращу руку мою на малых, и будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя мое, и я услышу их и скажу: это мой народ. И они скажут: Господь, Бог мой». Глава 14. Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя. И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчещены будут жены. И половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. И станут ноги его в тот день на горе Илионской, которая пред лицом Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Илионская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Осила, и вы побежите, как бежали от землетрясения во дни Озии, царя Иудейского, и придет Господь Бог мой, и все святые с Ним. И будет в тот день, не станет света, светило удаляться. День этот будет единственный, ведомый только Господу. Ни день, ни ночь. Лишь в вечернее время явится свет. И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному и половина их к морю западному. Летом и зимой так будет. И Господь будет царем над всею землею. В тот день будет Господь един, и имя Его едино. Вся эта земля будет как равнина от Гаваона до Римона, на юг от Иерусалима, который высоко будет стоять на своем месте и населится от ворот Вениаминовых до места первых ворот, до угловых ворот и от башни Ананиила до царских точил. И будут жить в нем, и проклятия не будет более, но будет стоять Иерусалим безопасно. И вот какое будет поражение, которым поразит Господь все народы, которые воевали против Иерусалима. У каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах, и глаза у него истают в яминах своих, и язык его иссохнет во рту у него. И будет в тот день, произойдет между ними великое смятение от Господа, так что один схватит руку другого, и поднимется рука его на руку ближнего его. Но и сам Иуда будет воевать против Иерусалима, и собрано будет богатство всех окрестных народов, золото, серебро и одежды в великом множестве. Будет такое же поражение и коней, и лошаков, и верблюдов, и ослов, и всякого скота, какой будет в станах у них. Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саваофу и для празднования праздника Кущей. И будет, если какое из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю Господу Саваофу, то не будет дождя у них. Если племя египетское не поднимется в путь и не придет, то у него не будет дождя, и постигнет его поражение, каким поразит Господь народы, не приходящие праздновать праздника Кущей. Вот что будет за грех Египта и за грех всех народов, которые не придут праздновать праздника Кущей. В то время даже на конских уборах будет начертано «Святыня Господу», и котлы в доме Господнем будут, как жертвенные чаши пред алтарем. И все котлы в Иерусалиме и Иудее будут святыней Господа Саваофа, и будут приходить все приносящие жертву, и брать их, и варить в них. И не будет более ни одного хананея в доме Господа Саваофа в тот день.

Книга пророка Малахии, глава 1. Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. «Я возлюбил вас, — говорит Господь, — а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исав Иакову, — говорит Господь, — и однако же я возлюбил Иакова? А Исава возненавидел и предал горы его опустошению, владение его шакалам пустыни. Если Эдом скажет, мы разорены, но мы восстановим разрушенное, то Господь Саваоф говорит, они построят, а я разрушу. И прозовут их областью нечестивою, народом, на который Господь прогневался навсегда». И увидят это глаза ваши, и вы скажете, «Возвеличился Господь над пределами Израиля». Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною, говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящие имя мое? Вы говорите, чем мы бесславим имя Твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб, а говорите, чем мы бесславим Тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю, «Будет ли он доволен тобою, и благосклонно ли примет тебя, — говорит Господь Саваоф. Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал нас. А когда такое исходит из рук ваших, то может ли он милостиво принимать вас, — говорит Господь Саваоф. Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем». «Нет моего благоволения к вам, — говорит Господь Саваоф, — и приношение из рук ваших неблагоугодно мне. Ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени моему чистую жертву. Велико будет имя мое между народами, — говорит Господь Саваоф». А вы хулите его тем, что говорите, «Трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее – пища ничтожная». Притом говорите, «Вот сколько труда, и пренебрегаете ею, — говорит Господь Саваоф, — и приносите украденное, хромое и больное, и такого же свойства приносите хлебный дар». «Могу ли с благоволением принимать это из рук ваших, — говорит Господь, — проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец, и он дал обет, а приносит в жертву Господу поврежденное. Ибо я царь великий, и имя мое страшно у народов». Глава 2. Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь, если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения. И уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Вот я отниму у вас плечо и помет раскидаю на лица ваши, помет праздничных жертв ваших, и выбросят вас вместе с ним. И вы узнаете, что я дал эту заповедь для сохранения завета моего с Левием, говорит Господь Саваоф. Завет мой с ним был завет жизни и мира, и я дал его ему для страха, и он боялся меня и благоговел пред именем моим. Закон истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке его.
В мире и правде Он ходил со мною и многих отвратил от греха. Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Но вы уклонились от пути сего, для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет Левия, говорит Господь Саваоф. Зато и я сделаю вас презренными и униженными пред всем народом, так как вы не соблюдаете путей моих, лицеприятствуете в делах закона. Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших? Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме. Ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого Бога. У того, кто делает это, истребит Господь из шатров Иаковлевых, бдящего на страже и отвечающего, и приносящего жертву Господу Саваофу. И вот еще что вы делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, так что он уже не презирает более на приношение и не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших. Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей, против которой ты поступил вероломно. Между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Но не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух? Что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство. Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей. Если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь Бог Израилев. Обида покроет одежду его, говорит Господь Саваоф. Посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно. Вы прогневляете Господа словами вашими и говорите, чем прогневляем мы его? Тем, что говорите, всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа, и к таким он благоволит, или где Бог правосудия? Глава третья. Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день пришествия его? И кто устоит, когда он явится? Ибо он, как огонь расплавляющий, и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как во дни древние и как в лета прежние. И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложно и удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту, и отталкивают пришельца, и меня не боятся, говорит Господь Саваоф. Ибо я Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились. Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Вы скажете, как нам обратиться?
можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы весь народ обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенною, говорит Господь Саваоф. Дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите, тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Глава 4. Ибо вот придет день, пылающий как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю, говорит Господь Саваоф. Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хариве для всего Израиля, равно, как и правила и уставы. Вот я пошлю к вам Илью пророка пред наступлением дня Господня великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я пришед не поразил земли проклятием.

0: Как яркий светильник во мраке ночном, так Библия в мире сияет от мира насилия и дружбы с грехом, в заоблачный мир призывает. Здравствуйте! В эфире программа «Вечная истина». Немало книг читаем мы в досуг, немало в них нашли нравоучений, но Библия – наш самый лучший друг. Нет на земле подобных ей учений. Программу ведет, как и всегда, пастор Геннадий Строков.
1: В продолжении нашего обзора Ветхого Завета давайте обратимся к книге Второзакония. Как мы упоминали на наших первых занятиях, книга Второзакония является напоминанием закона Господа, который был объявлен Божьим людям с помощью Божьего человека на горе Синай. Этот закон Господа повторяется в книге Второзакония с применением. Именно поэтому книга получила такое название. В книге «Послание к евреям» слово «второзаконие» означает повторение или повторное провозглашение закона. Но, как мы уже убедились ранее, это что-то большее, чем повторение или повторное провозглашение закона. Это провозглашение закона второму поколению Божьих людей. Первое поколение вымерло в пустыне, и сейчас второе поколение должно услышать этот закон перед тем, как они отправятся в землю ханаанскую. Увещеванием в книге Второзакония является то, что второе поколение Божьих людей обучает этому закону третье поколение Божьих людей или их детей. И сейчас, когда мы снова вернулись к изучению книги Второзакония, позвольте мне напомнить вам про аллегорию спасения, которая проходит через всю книгу Библии. В книге «Бытие» мы видим происхождение спасения, источник спасения, которым является сам Господь. В книге «Исход» изображается картина нашего спасения на примере сыновей Израиля, которые были избавлены от Египта. Это иллюстрирует наше избавление от греха. Предполагалось, что эти люди из Египта через пустыню в течение 11 дней дойдут до земли Ханаанской, которая являлась землей, приготовленной Господом для них. Эта земля называлась обещанной землей. Далее мы переходим к книге «Числа». Главным посланием этой книги является то, что они не сделали этого, не сделали то, о чем им говорил Господь. Они блуждали кругами в течение 40 лет. Целое поколение вымерло в пустыне, блуждая кругами неверия. Этот пример продолжает аллегорию спасения для людей. Будучи избавленными от греха, они не ступили на обещанную землю христианского благословения и христианской жизни. Вместо этого эти люди блуждали кругами. В образе этих людей в книге «Числа» мы можем увидеть самих себя. Книга «Левит» показывает нам, что существует цель для нашего спасения. Мы спасены с определенной целью, и этой целью является познание Господа и служение Ему. Книга «Левит» показывает людям, которые были избавлены от Египта или спасены от греха, как познавать и служить Господу, который спас их. Книга «Второзаконие» является книгой проповеди. Вступление к книге звучит так, как будто это одна проповедь. Но я думаю, что она является собранием проповедей за определенный период, которые Моисей читал Божьим людям. Эти люди остановились на востоке реки Иордан перед тем, как отправиться в землю Ханаанскую. Книга Второзакония является великим увещеванием и великой проповедью, призывающей людей осознать цель их спасения. Аллегория спасения, описанная в книге Второзакония, предназначена для тебя и меня. Если мы избавлены от нашего духовного Египта, если мы устали от скитаний по кругу неверия и заблуждений, если мы не жалуемся Господу на то, что Он посылает нам, если мы, наконец, достигли точки, когда мы хотим обладать духовными ценностями или благословениями, которые Господь посылает каждому верующему, тогда книга Второзакония и все ее увещевания предназначены для нас и для нашего воплощения их в жизнь. Эти слова являются последними словами Моисея Божьим людям, которых он так долго водил за собой и которых он так любил, за спасение, прощение и избавление которых он молил Господа. В этих проповедях Моисея мы найдем очень много того, что мы должны воплощать в нашей жизни, если мы хотим ступить на обещанную землю христианской жизни. Сейчас я хотел бы, чтобы мы остановились на некоторых проповедях книги Второзакония. Я действительно убежден, что величайшие проповеди уже были прочитаны. Эти проповеди заключены в Библии. Проповедники должны просто подтверждать эти проповеди и проповедовать их. Величайшие проповеди Библии описаны в книге Второзакония, и их проповедовал величайший человек, который когда-либо жил на земле. Первая проповедь, на которой я хотел бы остановиться, описана в начале первой главы книги Второзакония. Она является

В начале книги Второзакония Моисей описывает историю еврейского народа вплоть до времени, когда он сам жил. Читая краткую историю, описанную Моисеем, вы увидите, что было важно с точки зрения Моисея и вдохновения Святого Духа относительно истории еврейского народа. Очень важным является чтение этого краткого повествования, потому что оно останавливается на тех моментах, которые являются важными для нас. Самым важным, что Моисей здесь подчеркивает, является отношение Господа к нему и к Божьим людям. Поэтому очень важным является произвести обзор именно этой части проповеди Моисея, которая является кратким повествованием истории еврейского народа. Увещеванием книги Второзакония является то, что мы должны повиноваться Божьему закону. И вы увидите в этом повествовании, что когда люди повиновались Божьему закону, то Господь благословлял их. Но когда они не были послушны закону Господа, они были прокляты им. Моисей подчеркнул это, а затем призвал их быть послушными слову Господа. Это увещевание быть послушным прошло через всю книгу Второзакония. Одним из главных слов этой книги является слово «послушание». Другим словом является слово «любовь». Вы могли бы подумать, что в этой части Ветхого Завета не будет никакого упоминания про любовь, но оно есть. Любовь упоминается много раз в этой книге, особенно в увещеваниях Моисея любить Господа всем нашим сердцем. Любовь является важной темой этой книги. Другое важное повествование Моисея следует после описания истории еврейского народа. Эта проповедь тоже находится в начале книги. Она описывается в 4 главе. Эта проповедь является увещеванием быть послушным Божьему Слову и никогда не забывать того, что Он сделал для нас. Это повествование призывает нас применить следующее в нашей жизни. Помните, как Господь проявлял себя вам. Помните чудеса, которые Он делал. Увещевание в этой великой проповеди, описанной в 4 главе, звучит так. Пусть эти чудеса производят постоянное влияние на вашу жизнь, и расскажите своим детям об этих чудесах. Затем звучит увещевание не разрывать наш завет с Господом. Завет является контрактом между Господом и его людьми. Условие этого контракта четко изложено. Если люди не придерживаются условий завета, тогда нет и никакого завета. Господь не будет благословлять их, если они не являются послушными. Таким образом, это было великое предупреждение. Никогда не разрывайте ваш завет с Господом. Мы можем сказать это так. Это ваша великая мысль на сегодня. Иегова является Богом на небесах и на земле, и не существует больше никакого Бога, кроме Него. Вы должны повиноваться Его законам. Мне нравится высказывание. Это ваша великая мысль на сегодня. Создается впечатление, что эта проповедь была прочитана Моисеем в очень удачный день. Пятая глава является еще одной определяющей главой книги Второзакония. Пятая глава является повторением 10 заповедей. Поэтому эта книга действительно является повторением и вторичным провозглашением закона. Сравните заповеди, которые были упомянуты в книге «Исход», с этим повторным провозглашением заповедей в 5 главе книги Второзакония. Здесь вы найдете то, что не было упомянуто в книге «Исход». И снова звучит увещевание. «О, если бы сердце их было таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек». Моисей проповедовал также следующее увещевание, которое является великим увещеванием книги Второзакония. «Вы должны повиноваться всем заповедям Господа, Бога вашего, во всем следуя Его воле. Только тогда ваша жизнь будет долгой и процветающей». Эти слова являются великим посланием книги Второзакония. Вы должны идти дорогой, которую Господь указывает вам в соответствии с Его волей относительно вашей жизни. Ключом к Божьему благословению является послушание. На первых занятиях мы посвятили некоторое время изучению речи Моисея, которая является великой. Эти слова в 5 главе являются основой веры еврейского народа. Здесь мы встречаем слово «шема», что на иврите означает «слушать». Это великое увещевание начинается словами «слушай, Израиль». Из-за того, что на иврите слово «шема» означает «слушать», именно поэтому евреи так называют эту великую проповедь Моисея. Эти слова считаются величайшими словами, которые Моисей когда-либо произносил. Мы видели, что целью этого увещевания было сказать второму поколению Божьих людей, чтобы они передали третьему поколению свои духовные ценности и Божье Слово. Мы уже выяснили это ранее. Мы подробно рассмотрели это на предыдущих занятиях. Когда мы думаем о наших собственных детях, то в проповедях Моисея мы находим основы христианского воспитания для них. Как мы уже говорили на предыдущих занятиях, процесс воспитания основывается на откровении. Оно основывается на слове Господа. Это то, чему вы должны учить ваших детей. То, на чем должно основываться их воспитание. Это абсолютное слово абсолютного Бога.
Воспитание основывается на том, что ответственность за него Господь возложил на родителей, и на том, что родители обязательно должны иметь

0: взаимоотношения со своими детьми. Вы никогда не сможете применить слова Моисея к воспитанию ваших детей так, чтобы они выросли людьми, которые любят Господа и послушны Ему, если вы не имеете взаимоотношений с ними. Моисей объяснил это так. Когда они просыпаются утром, остаются дома, идут куда-то или ложатся спать, вы должны быть с ними. Он сказал, особенно отцам, вы учите своих детей. Как мы уже упоминали на предыдущих занятиях, если ребенок всегда слышит о Господе из уст женщины, то неудивительно, что он вырастает с мыслью о том, что религия предназначена только для детей и женщин. Потому что он никогда не слышал о религии, кроме как от женщины. Его отец никогда не учил его этому. Возможно, самой важной частью процесса воспитания является четвертый принцип, на котором основывается воспитание, а именно принцип реальности. То, что нужно ребенку больше, чем что-либо другое, это пример. Слова родителей не затрагивают душу ребенка, если то, чему они учат, не является реальностью в их жизни. Родители могут учить детей Божьему Слову, которое не является реальностью в их собственной жизни, которое они не прочувствовали на своем жизненном опыте. Это воспитывает черствость в душах детей. Этот факт не поворачивает их к Господу, а наоборот отворачивает от Него. Таким образом, Моисей в своей проповеди подчеркивает, что вы, родители, прежде всего, должны говорить о вещах, которые являются реальными в вашей жизни. Эти слова должны жить в ваших сердцах. Целью такого воспитания является вырастить людей, которые будут любить Господа всем своим сердцем, будут послушны Ему и будут служить Ему. Но вы никогда не сможете вырастить своих детей такими людьми, если вы не покажете им пример того, чему вы их учите. Это является очень важной частью воспитательного процесса. Время, отведенное на передачу, подошло к концу, поэтому я должен заканчивать наше занятие. Я хотел бы закончить следующим призывом. Приняли ли вы ответственность, которую Господь возложил на вас относительно воспитания ваших детей такими, какими Господь хочет их видеть? По благодати Божьей, испытываете ли вы духовную реальность в вашем сердце и в вашей жизни, которая делает возможным то, что вы можете являться примером для вашего ребенка, в котором он так нуждается? Я призываю вас принять эту ответственность и попросить Господа помочь вам стать для ваших детей тем, чем Господь хочет, чтобы вы были для них. Если это является желанием вашего сердца, если вы действительно желаете быть родителями, которые станут примером для своих детей, то я призываю вас вместе со мной обратиться к Господу и сказать Ему о своем желании. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за наставления, которые содержатся в Слове Твоем. Я осознаю, что как родитель я несу ответственность перед Тобой за воспитание моих детей. Я с радостью принимаю эту ответственность и прошу Тебя, даруй мне мудрости воспитать моих детей послушными Тебе. Помоги, Господи, мне быть примером для моих детей, и пусть они видят, что мои отношения с Тобой – это реальность. Я прошу Тебя об этом во имя Сына Твоего Единородного Иисуса Христа. Аминь. Присоединяйтесь ко мне в следующий раз, когда мы продолжим изучение величайшей проповеди, прочитанной величайшим Божьим человеком.
1: Вы слушали программу «Вечная истина». Планируйте быть с нами в следующий раз. До свидания.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70-й. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

важное в жизни. Марфа, Марфа, печешься о многом, а одно только надо тебе, чтобы быть в единении с Богом, что Мария избрала себе. Так сказал ей Спаситель когда-то, в свою бытность еще на земле. Слово Божье дороже, чем злато, в этом мире, погрязшем во зле. Братья, сестры, мои дорогие, будем слово Христа возвещать, что без сумрака смерти слепые взоры к Богу могли направлять. Боже, Боже, воскресший из мертвых, освети наши злые сердца, чтобы в них и холодных, и черствых запылала любовь без конца.

тиши ночной. Один в тиши ночной читаю слова Твои, Творец Святой, и милости Твои считаю благоговейной душой. Судьбу свою Тебе вверяю, я знаю, мудр в советах Ты. Тебе я сердцем доверяю и вижу свет средь темноты. Когда порой ослабеваю, тогда свой взор подъемля я к Тебе, Отец Святой, взываю, о, укрепи Твое дитя. И Ты, Творец, моленью внемля, мне силу снова подаешь, и мощной рукою бремя Ты, сняв, вперед меня ведешь.

волчица. Голодная, злая волчица прокралась в деревню в ночи. По снегу живот волочится, и в пасти зуб о зуб стучит. В пещере холодной волчата без матери смирно сидят. На них только месяц рогатый, да звезды из неба глядят. Волчица к загону овечек прокралась с желанием одним. Там пищу себе обеспечить и детям голодным своим. Но стая неспящих овчарок догнала ее у реки и отняла детский подарок, ее ж разодрала в клочки. В пещере далекой волчата сомкнуть не решаются глаз. Да чем же она виновата? Волчицей она родилась. У волка и волчьи повадки, и хищность его естество. Как сделаешь горькое сладким, как сделаешь годным его? Не волки ль и мы от рождения, но добр наш небесный Отец. Чудесным своим возрождением он нас превращает в овец.

молился о нас. Он на гору молиться один уходил. Он с небесным отцом там общенье искал. Ветер листья олив шевеля серебрил и склоненную голову тихо ласкал. Камни слышали звуки божественных слов, слезы молча впитала сухая земля, и кривые ряды узловатых стволов знали все, о чем сын там отца умолял. И до нас донеслись через седые века Духом Божьим хранимые эти слова. Я читаю, что чья-то писала рука, и склоняется низко моя голова. В свете слова его виден каждый пробел, каждый промах и каждый уродливый грех. Мог кому-то помочь, не хотел, не успел, поощрить мог, но свой был важнее успех. Потому-то Спаситель молился о мне, знал, что трудно мне будет бороться с грехом, и я вижу его на горе в тишине, и хоть больно и стыдно, я радуюсь в нем. Он как будто бы тихо со мной говорит: не спеши, не заботься, ведь время не ждет. Посмотри, как сияет на солнце гранит, посмотри, как вечерний горит небосвод. Наклонись на пути, чтоб понюхать цветок, чтоб головку ребенка погладить рукой. Не гаси мной зажженный в тебе огонек, пусть течет твоя жизнь полноводной рекой. На земле я трудился не меньше тебя, все же время имел отойти от забот и колени склонить перед тем, кто, любя, нам так много прекрасного в жизни дает. И я плачу, когда говорит он со мной, непривычная ласка для сердца елей, и на гору свою с тишиною ночной ухожу для молитвы с тоскою своей. Через слово свое он ко всем говорит: пробудитесь, покайтесь, придите ко мне. Отзовитесь, пока его голос звучит. Он молился о всех на горе в тишине.

Воскресение. Христос воскрес, ожив собою, из мертвых славою Отца, чтоб живших верою святою вознесь к обители Творца. Лучом божественного света Он мир греховный озарил, глаголом Нового Завета нам Царство Божие открыл. Предвечный Сын грехи чужие Своею жертвой искупил, слова пророчества благие Голгофской смертью утвердил. Движимый дивною любовью спасенье чудо совершил, Он свой народ, омывши кровью, навеки с Богом примирил. Христос воскрес, чтоб изливалась Святого Духа благодать, и мудрость свыше даровалась Господне Слово возвещать.

Боже мой, когда сердце болит и тоскует порой, непосильным покажется путь, ты склонись надо мной. Боже мой, Боже мой, дай мне сил у тебя почерпнуть. Если в сердце сомнений войдет целый сон, и унынье заснуть не дает, ты склонись надо мной. Боже мой, Боже мой, и сними с меня тяжкий мой гнет. Если слышишь, что я недовольна судьбой и ропщу на себя и других, ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, и избави от мыслей плохих. Если видишь меня в тишине ты ночной, на коленях в слезах пред тобой, ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, и услышь, и прости, и омой. Когда время придет мне расстаться с землей и оставить всю жизнь позади, ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, и в покой меня вечный веди.

Два крыла. Отец и мать, как два крыла, что помогают нам взлетать. Без крыльев доля тяжела. Отец нам нужен, как и мать. Напрасен спор, кто главный винт большой машине бытия. Жизнь, как огромный лабиринт, отрада добрая семья, где оставляют в сердце след примеры матери, отца, где равнодушия к Богу нет, где помнят милости Творца. Из двух хороших половин по воле Господа одно, чтоб достигать святых вершин, а не катиться вниз на дно. Печальна доля сироты, кто приведет его к Христу? Благословляй всем сердцем ты родительскую доброту. Отец и мать, как два крыла, что помогают нам взлетать. Без крыльев доля тяжела, отец нам нужен, как и мать.

возьми крест твой и следуй за мной. Мне хотелось идти за Христом без креста, налегке по дороге земной. Но, призвав меня, Он мне сказал неспроста: возьми крест твой и следуй за мной. Я сказала Ему, что боюсь я креста, и призналась, что им тягощусь. Но я подняла взор и во взгляде Христа увидала глубокую грусть. Без креста ты не сможешь за мною идти, крест всегда неразрывно со мной. Поношенья, насмешки на узком пути, на широком же мнимый покой. На добро твое мир будет злом отвечать, и пример твой подымет на смех, а падение твое будет жадно встречать и приветствовать каждый твой грех. Будет истинность слов твоих враг извращать, и порывы святые твои будет смешивать с грязью, ногами топтать, как когда-то порывы мои. Он расставит капканы и сети вокруг и окрасит все в розовый цвет, чтоб не видела ты, кто твой враг и кто друг, и вокруг тебя тьма или свет. Будет всюду порочить он имя твое, и в труде будет бить по рукам. Ты уйдешь на молитву в жилище свое, он терзать тебя будет и там. Это все неизменно сопутствует тех, кто за мною решится пойти. Это крест, но духовный имеет успех, кто его не боится нести. Расправляясь в огне, закаляется сталь, очищается золото в нем. Знаю, в радость твоя превратится печаль, если путь твой пройдешь ты с крестом. Крест неся до конца, победишь, как и я, себя свяжешь с моею судьбой. И сказала я: Господи, ради тебя возьму крест и пойду за тобой.

Я была пустырем, соляною поросшей бурьяном. Рос он буйно на мне и душил своим запахом пьяным. Он тянул мои соки, был сильным, а я все слабела. Я жила, чтоб питать и растить его гнусное тело. Но пришел земледелец, взрыхлил меня плугом глубоко, вырвал с корнем бурьян и склонился ко мне одинокой. И из сумки своей, что с плеча его низко свисала, он зерно положил в меня, жизни и счастья начало. Солнце грело меня, орошал меня дождик весенний, разрослось зерно, стало стройным, прекрасным растением. Я следила за тем, как на нем показались почки, как набухли они, как из них распустились листочки, как цветы расцвели, я дышала их запахом нежным, как плоды показались, совсем не такие, как прежде, как срывали их дети, и взрослые люди, и старцы, как их лица потом покрывались здоровым румянцем. И мне так захотелось еще стать щедрее и любезней, и для блага людей стать еще плодоносней, полезней. И чтоб снова пришел земледелец с умою и плугом, чтоб он сеял в меня, чтоб навек моим сделался другом.

Вернись. Ушел ты от Бога, о нем мало знаешь, и думаешь редко, погряз в суете, и всю свою жизнь день за днем прожигаешь безверной, надменной и гордой среде. А бедное сердце так жаждет покоя, волнуется, ноет, болеет, грустит. Христос ему нужен, но мир наслаждений твой взор привлекает, к себе все манит. И ищешь в них ты для души утешенья, но нет, никогда его там не найдешь. Христос лишь один может дать исцеленье разбитому сердцу, к нему, коль придешь. Вернись же скорее, доколе ты будешь скитаться вдали от Творца твоего. С ним горе и скорби свои позабудешь, безмерное счастье найдешь у него».

День умер, истекая кровью. Она по краю неба разлилась, и ночь сошла на землю, и черным покрывалом накрыла мертвеца, накрыла с головой. Он больше не придет. Другой, который завтра застенчивым румянцем с востока к нам придет, не будет им, он будет новым днем, а старый безвозвратно ушел, ушел навеки. Мы это наблюдаем каждый день, мы каждый день хороним, и грустно нам в тот час. Но вера в новый день нам помогает жить, дает нам перспективу. Без воскресенья жизнь ничто, и новый день, встречая, как после смерти жизнь, я Бога умоляю, чтоб Он, даруя новый день, мне старый день простил.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Размышления вслух. Кто мы? Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь. Матфея 7:13. Мы, христиане сытого и во многом благополучного Запада, часто расширяем, сами того не замечая, этот узкий путь. Не секрет, что многие считают, достаточно быть верующим. Мы живем в самом конце последнего времени, когда все меньше говорят в церквях о тернистом и узком пути христиан. Многие считают, что путь и так достаточно узок из-за тех ограничений, которые хоть немного, но отличают христиан от мира. Но в тех церквях, где пастор, водим Духом Божиим, невзирая ни на что напоминают, говоря о широком пути погибели. И многим, может, надоело слушать одно и то же, ведь о последнем времени говорили еще наши предки, но время оно действительно последнее, и многие ждут второго пришествия, потому что чаша беззакония переполнена. Я часто думаю, рассуждаю, как же любили первые христиане Христа, что шли на пытки бесчеловечные, шли в пасти голодных диких зверей, гнили в северных лагерях, и многие полегли. Они любили Христа, истину и готовы были умереть. Сейчас же мы задаем вопрос, а где это написано? Длина юбки столько-то, прическа строго такая-то, что можно делать, что нельзя, этим самым оправдывая себя. Неужели не написано на скрижалях сердца нашего жертвенность Богу? Что приносим мы в жертву, стараясь идти налегке, в ногу со временем? Любим мы так Христа, как те, которые полегли за веру? Мы, что должны быть светом и солью, часто мало отличаемся от мира. Мы не можем часто любить и прощать. С любовью у нас очень даже иногда трудно. Можем ли мы кротко прощать? Трудно. Любить тех, кто о нас говорит худо и ненавидит нас за то, что верим в Бога? Трудно. Даже дети из верующих семей стесняются говорить, что их родители верующие и в семье много детей. Разлагающий похотью мир разлагает и соль. Она становится непригодной. Мы стонем и ропщим. Нет, мы и требуем, но как мало мы даем. Часто впадаем в отчаяние, что нам никогда не достичь тех высот, но если мы начнем пробуждение себя, если научимся кротко любить, не ожидая взаимной любви, смирять себя, видеть себя в свете Божьей любви, наш дух ободрится, мы расправим крылья веры. Как часто враг души шепчет: «Кто ты такая? Смотри, какие великие люди тоже падают, а ты хочешь устоять?» «Да, я никто, я пылинка вселенной, но я не забыта Богом, поэтому дух его тревожит меня, ставит на колени снова и снова. Я где-то читала чудесные слова, они преследуют меня всюду. Дьявол никогда не сможет зачеркнуть наши имена в книге жизни, не может он и разбавить кровь Иисуса Христа. Она имеет силу сегодня, вчера, 2000 лет назад, и завтра имеет силу. Нам нужно Иисуса искать, нам нужно Его найти, искать всем сердцем, и Он даст себя найти. Мы читаем в Слове: где скорбь, там ближе Бог. Но разве хотим мы скорбеть? Хотим ли тесноту и гонения? Конечно, нет. Но почему мы не всегда бываем благословением для других? Ведь с нами Бог. Вспомним Иосифа, которого братья продали в рабство в Египет. Он не впал в отчаяние, когда стоял на торге с другими рабами в унижении, в бесправии и бессилии. С ним был Бог. И когда его привели в дом Потифара, он стал благословением не только для дома царя, позже и для всего Египта, потому что с ним был Бог, которому Иосиф был верен во всем, даже в самом малом. Этим благословением он мог делиться со всеми, потому что и смог устоять
против соблазна жены Потифара, мог простить братьям, продавшим его в рабство. Бог был с ним. Это очень важно, и нужно нам держаться за нашего Спасителя крепкой мертвой хваткой, иначе не устоять в бушующем море жизни, иначе разлетится наш чел на мелкие кусочки, столкнувшись со скалой неверия или слабой верой. Но слава Богу, Господь сегодня касается многих душ, очищает их, дает возможность пережить святость Его. Будем же черпать из книги книг мудрость, чтить Бога как святого, справедливого, неподкупного судью. Видим ли мы себя правдиво в свете Его слова? Если не так, будем искать Бога в молитве покаяния, очищения, смирения, чтобы снова стать солью. Будем же благословением для других. Будем спешить делать добро на земле. Будем любить, прощать. Будем помнить, тесны врата и узок путь, что ведет к небесам, и широка дорога, что ведет к погибели. Людмила Франц.

Неожиданное наследство. Не спалось. Мысли накатывали, словно безжалостные волны холодного безбрежного океана. Пустая, никчемная жизнь. Глаза скользили по стене с давно выцветшими обоями. Но почему все так? Казалось, от этого назойливого вопроса Николай вот-вот расплачется, но слез не было. Наверное, тот родник, который дарует нам слезы, давно высох. Эта мысль показалась занятой. Николай даже сел на кровати. А кто вообще в жизни может даровать облегчение? И возможно ли оно? Жизнь прожита не так. Это становится все более очевидно. Но кому до этого есть дело? Кому может быть дело до человека с такой бурной биографией? Отсидки, отсидки, малые промежутки, казавшиеся бурным фонтаном удовольствия перед вновь начавшимся кошмаром, с лаем собак и лязгом затворов в длинных этапах с бесконечными проверками в лагерях, немыслимой нормой выработки и смехотворной нормой питания. Коварная штука — память. Не дано человеку помнить только то, что ему хочется. Рука непроизвольно потянулась к ночному столику за сигаретой. Пачка оказалась пуста. «Наверное, к лучшему», — подумал Николай. И тотчас память возродила одну встречу, которая случилась с ним, когда он находился в одной из пересылочных тюрем. Судьба, как думал Николай, свела его с верующим баптистом, который говорил, что Бог делает все к лучшему. Тогда они поговорили несколько часов подряд. Не все было понятно Николаю, многое он пытался поставить под сомнение, но одно для него было несомненно. Этот верующий не был похож ни на одного, кто находился с ним в камере, и не был похож ни на одного человека, которого он знал до этого. От Виталия, так звали этого верующего, исходила какая-то сила, которая притягивала к себе других. Не все, конечно, одинаково относились к тому, что Виталий даже в таких условиях проповедовал Слово Божие. Были и такие, кто хотел, чтобы его убрали из их камеры, но, слава Богу, нашлись люди, которые заступились за него. Эта встреча накрепко засела в сознании у Николая. У него даже появилась поговорка «наверное, к лучшему». После этой случайной встречи Николай долго перебирал весь их разговор, как бы продолжая разговаривать с Виталием. Их дороги разошлись, и вскоре привычная жизнь поглотила Николая. Новый лагерь, новые знакомства, расписанный чуть ли не по минутам режим дня, почти не оставляли времени для глубоких размышлений о смысле жизни. Однако долгими ночами, когда наваливалась бессонница, Николаю вдруг вспомнились люди, которых когда-то он обманул. Сейчас это называют модным словом «кинул». Или вспомнились случаи, когда он незаслуженно обижал других. Николай долго не мог понять, что с ним происходит. Главное, что поделиться своими переживаниями ему было не с кем. Перебирая в голове всех своих знакомых, он постепенно одного за другим отсеивал. «Не поймут», — думал Николай. Да и как он мог поделиться тем, что сам до конца не понимал? После каждой бессонной ночи Николай выглядел не очень здорово. Это, конечно, не ускользнуло от его ближайшего окружения. «Колян, ты что, заболел, что ли?» Но он только отмалчивался, становясь еще угрюмее, чем обычно. «Уж не совесть ли меня мучает?» — задавался вопросом сам себе Николай. От этой мысли было и смешно, и грустно. Сколько людей обворовал, кинул или просто обманул, что и не помнил всех своих подвигов. «Покайся, и Господь простит тебя», — вспомнились ему слова Виталия. Но Николаю никак не верилось, что за все эти похождения и все дела, которые он успел натворить за свои неполные 35 лет, Бог может его простить. В этот раз Николаю не пришлось тянуть лямку своего срока до конца. Он простыл на промзоне и попал в госпиталь. Врачи поставили ему диагноз —
туберкулез, распад легких. Были оформлены соответствующие документы на актирование, освобождение по болезни. И вот областная туберкулезная лечебница в городе, где до приговора суда проживал Николай, приняла своего нового пациента. Такого оборота в своей жизни Николай никак не ожидал. Желанная свобода. Правда, она мало чем отличалась от режима лагерной санчасти. Выходить за пределы больницы было строго запрещено. Но все же это была свобода. Проведя несколько дней в своей палате, обособленно, постепенно привыкая к тому, что за ним не следует конвой и нет всевидящего глаза надзирателя, Николай стал выходить и знакомиться с пациентами других палат, как у себя на этаже, так и этажом ниже. И вот в один из дней, когда он вышел прогуляться по этажу, зайдя в одну из палат, на тумбочке какого-то больного Николай увидел толстую книгу. Золотым тиснением было написано «Библия». Вот так, сколько раз заходил, а не знал, что здесь лежит верующий человек. «Надо с ним познакомиться поближе», — подумал Николай, и пожалел, что мужчина в данное время спал. На другой день, дождавшись обхода лечащего врача и приняв надлежащее лекарство, Николай зашел в ту палату, где вчера видел, как он думал, верующего. Каково же было его удивление, когда он увидел в палате несколько человек, игравших картой, среди которых был и тот, кого Николай принял за верующего. «Заходи, приятель!» — встретил его златозубый, улыбка один из играющих. Николай застыл в дверях, не зная, что сказать. Повисла пауза. Сидевшие в палате люди с интересом разглядывали удивленное лицо Николая. Наконец, когда пауза стала совсем невыносимой, Николай выдавил из себя. «Не обессудьте, но вчера, когда я заходил сюда, у тебя, — он обратился к одному из сидящих, — у тебя на тумбочке лежала книга. Библия, что ли?» Мужчина улыбнулся и встал с кровати, чтобы достать из тумбочки книгу. «На, почитай!» — протянул Николаю Библию. «Меня Станиславом зовут, а тебя?» Тому было на вид около 50 лет. «А меня Николай. Скованность, овладевшая Николаем в первую минуту, постепенно проходила. Ты извини нас, браток, мы тут в картишке решили побаловаться. Ну а как закончим, так милости просим. Посидим, чайку попьем, пообщаемся. Приходи». Станислав дружески подмигнул Николаю и, взяв за колоду, давая понять, что их разговор окончен. Николай вышел в коридор, и вдруг ему стало как-то не по себе. Он посмотрел на книгу с золотым тиснением и подумал, что подумает о нем в палате, когда увидит его с Библией. И, не отдавая себе в том отчета, он сунул Библию за пазуху. Так и пришел Николай в свою палату с Библией, спрятанной за пазухой. В палате никого не было, не считая старика, который лежал, отвернувшись к стене. Николай достал Библию, сев на кровать, он раскрыл книгу «Бытие», прочел он название первой книги Моисея. «Даже слова не как у нас», — подумал он. И в этот момент дверь палаты распахнулась, и со смехом, громкими разговорами стали входить пациенты. Одним движением Николай спрятал книгу под подушку. Соседи обсуждали только что просмотренный фильм. Они были очень довольны увиденным и мало обращали внимания на одиноко сидевшего и не участвовавшего в разговоре Николая. «Скорее бы спать легли, что ли?» — подумал он с огорчением Николай. «Читать как-то само собой расхотелось. Пойду покурю». Николай вышел из палаты, направляясь к лестничному маршу, где врачи разрешают курить. Подумалось о Станиславе. «Интересный человек, Библию читает, не скрывая этого, и в карты играет». Николай знал из личного опыта, что играть в карты, честно, невозможно. «Надо будет зайти к нему», — подумал Николай, тем более, что вроде как приглашал. Сигаретный окурок обжег пальцы. «Вот бы курить бросить, было бы здорово.
Тем более, что и врачи усиленно советовали Николаю бросить эту вредную привычку. И тут же в памяти всплыли слова Виталия: «Что не попросите в молитве с верою, даст Господь». «Эх, жаль, я молиться не умею, а то бы первое, что попросил у Бога, что бросить это курево». Николай тяжело вздохнул и открыл дверь лестницы в коридор. Возле палаты, где лежал Станислав, столпились больные, нелепо вытягивая шею, чтобы лучше разглядеть, что там внутри. Что-то случилось? У Николая похолодела спина. Подойдя ближе, услышал высказывание, которое усилили его подозрения. «Так ему и надо. Полбольницы обыграл». Усипший голос человека был каким-то неестественным. «Карты — дело добровольное. Хочешь — садись, не хочешь — никто не заставит. Мнение противоречивое. Отстранено, — подумал Николай. А что там все-таки случилось?» И тут толпа резко отхлынула от дверей. Из палаты выходил главврач из корпуса Николая Васильевич с грустным голосом, не оборачиваясь, сказал кому-то из своего окружения: «Несите в морг и позвоните в милицию». Похоронили Станислава в больничном кладбище. Человека, который ударил его ножом, забрали приехавшие по вызову стражи порядка. Больница об этом происшествии говорили все, от больных до медперсонала. Кто-то защищал погибшего, кто-то осуждал. Николай не принимал в этих осуждениях участия. Смерть Станислава настолько потрясла его, что у него даже аппетит пропал. «Ну кто он мне?» — подумалось ему. «Ну, встретились один единственный раз, а разволновался, как будто родственника похоронил», — пытался себя успокоить Николай. Но глубоко внутри было жаль этого человека, которого он, по сути, не знал совсем. Неожиданное наследство, Библия, которая осталась от Станислава, теперь лежала на тумбочке Николая. Со дня похорон прошло несколько дней. Николай несколько раз открыл книгу, но прочитанное не удерживалось в голове. Навалилась бессонница. Вопрос, который жарил в самое сердце и не давал покоя, вопрос, на который не было ответа. Вопрос, который затрагивал всю прошлую жизнь. «Ну почему все так?» исходил из самой глубины. Уже ничего не хотелось. Казалось, что даже вокруг Николая образовалась пустота. «Внутри пустота, вокруг пустота», — отрешенно думал он. «Что же со мной происходит?» И вдруг Николай отчетливо услышал голос: «Покайся». Николай вскинул голову к потолку. Глаза застилали слезы, в горле застрял ком. «Боже!» — еле выдавил он из себя. «Прости меня!» Илья Ефремов, Казахстан.

Утинный пир. Осенний день выдался на славу светло, тепло, тихо и празднично. Мы с другом спустили резиновую лодку в речку и, загрузившись, оттолкнулись от берега. Лодка медленно поплыла по течению, а мы, закрыв глаза, подставили лицо солнышку и наслаждались жизнью. Вдруг какая-то суета вернула нас в реальность. Мы открыли глаза и увидели, что за лодкой с видом попрошаек плывет огромная стая диких уток. Друг достал хлебушек и стал крошить его уткам. Суета превратилась в конкуренцию. Рядом в воде плавали желтые листья, спелые яблоки, ветки-палочки и облака. Утки жадно сглатывали хлеб, не обращая внимания на обилие крупных и вкусных яблок, от которых они не могли ничего откусить, а целиком проглотить и подавно. Хлеб кончился, друг достал перочинный ножичек, выловил в реке яблоко, медленно разрезал на кусочки и бросил уткам. Утки, обрадованно закрякав, жадностью проглотили корм. Друг, довольный таким общением, без устали ловил в реке яблоки, разрезал их и кормил уток. На шумный пир прилетели новые утки, плюхались в воду рядом с лодкой и вступали в конкурентную борьбу. Мой друг в России был заядлым охотником и теперь глазами своими не верил, что в Германии дикие утки не боятся людей, а корм буквально берут из рук. Друг был счастлив, утки тоже. Лодка тихонько плыла по облакам, а я, прищурив глаза, наслаждался осенью, творцом и его творением. Райнхольд Шульц.

Осень. Господня вся земля, и что на ней? И осень на земле Господня, где мера полноты хвалы моей. Хвалу за осень возношу сегодня. Мне осень говорит о неземном, листвы своей трепещущим кружением. Услада глаз минует пышным сном, прозрачное наступит обнажение. Берет за сердце ласковой рукой, и на ухо мне тихо осень шепчет: «О, не тоскуй, не стой, пойдем со мной, мои пути твою печаль излечат. Переступи черту земных забот, мои заботы облегчают душу. Услышишь шум, что тишину несет, увидишь тот пожар, что грудь не сушит. Открой глаза, тебе я слезы дам, что радуют и взора не туманят. Я приобщу тебя к иным трудам, что проясняют дух и рук не ранят. Дверь отворю тебе не здешний храм, где ни один нуждой не обижен. Ты навсегда обогатишься сам, когда свое отдашь богатство ближним. Воспрянь душой, минутное оставь, любовь дарует крылья для полета. Земная ранит сердце красота, есть ясная краса в небес высотах. Я сердцем шепот осени ловлю, в нем тайны слышу судеб мироздания. Не потому так я ее люблю, что каждый шаг ее мое назидание. Обходит осень души и леса, едва заметной легкою походкой. Мне осень открывает небеса, как ангел сострадательный и кроткий. Михаил Бурчак, Россия. От редакции. Это стихотворение написано незрячим человеком, а какую красоту он видит своими невидящими глазами. Такое может сделать только Бог. И как же нам, зрячим, нужно научиться видеть эту красоту, созданную всемогущим Творцом.

терпеть и прощать. Я все думаю о том, какой у нас Господь удивительный и как чудно Он заботится о нас. В февральском номере «Забытого алтаря» я прочла наше письмо, и Господь побудил сердца Вальдемара и Татьяны из Германии прислать нам посылку с духовной литературой, которая так нужна нам. Мы сердечно благодарим за эту семью и вас за помощь в деле Божьем. Как здорово, что мы одна семья и что сам Бог наш Отец. Еще у меня есть просьба ко всем читателям помочь своим советам. Я знаю несколько сестер, у которых серьезные проблемы с детьми, со взрослыми детьми.

эти дети не работают, живут на деньги родителей, и об их детях тоже заботятся родители, воспитывают, одевают, обувают, кормят, а дети пьют, развлекаются, издеваются над родителями и своими детьми. Как быть? Что делать? Терпеть и прощать или принимать меры? Как по Слову Божьему правильно поступить? Все случаи не похожи, но суть одна. Может, кто-то был в такой ситуации или и сейчас находится? Подскажите, откликнитесь. Думаю, таких случаев очень много, и ваши советы пригодятся очень многим. Заранее искренне благодарю. Татьяна Ефремова, Казахстан.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».